0: такой спортивный азарт проснулся. И я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9 на 9 наши ребята, это они, в общем-то, для обучения, для решения задач, а профессиональные доски, они 19 на 19 линий, то есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски, вот, 19 на 19 и промежуточные доски 13 на 13 линий. А такие тоже есть там. В начале сначала на 13 на 13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9 на 9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19 на 19.
1: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19 на 19, у меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
0: Да.
1: Так вот, играть на ней вслепую, задача такая.
2: Она складывается?
0: Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются. Потому что доска 19 на 19, она размером там 43 на 46 сантиметров. Огромная, да? Ну, такую носить в сумке не очень удобно. Вот. И мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19 на 19 линий, вот эту промежуточную 13 на 13. Она у нас цельная доска, целая, не складная, тоже удобно. Но она там 33 на 33, это сантиметра, это более-менее, да? Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит: мама захотела играть в Го, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски. Mm-hmm. И второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они, камни пахнут даже смолой, так интересно. И мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой, такой там, я не знаю, 3 миллиметра, наверное, и высотой 2 миллиметра. Ну, они тоже хорошо прощупываются. Вот, и когда мы разработали доску 19 на 19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит: вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает: вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Го есть. Они в компьютере так и прописываются.
2: Вот как вот. И в шахматах есть.
0: Да, свои, как да? В шахматах, да-да-да, ABCD. Но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква Ай пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру «Го», то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь... Ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было. Но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее. И понимание четкое произошло. И девочка прям... И очень понравилось. Даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
1: Разгромила меня.
0: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
2: Приятно.
0: Да, конечно, приятно.
2: А то есть подписана координатами доска?
0: Да, координатами доска, и мы еще сделали... у нас вот теперь три набора. Набор также 9 на 9, затем набор 13 на 13 линий. И большой набор, мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19 на 19 линий, а сверху крышка в виде доски 9 на 9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу... И доска 9 на 9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19 на 19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
2: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра «Го». А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски от производства Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию, неформально мы их называем гошниками, вот, и как-то нет, не хочется, но тут на
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириус
4: не
3: микрофон.
4: Умеет он, не умеет.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. А меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот. Там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
3: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий Го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже, так, наверное, по сравнению с тигриной, так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
1: Угу. Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
3: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, и, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, это Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
1: А вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
3: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят, вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаем. Просто приходят какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, при этом я говорю про библиотеку молодежи. То есть откуда взялись? Ну вот кто-то остается, кто-то уходит. Но, в принципе, движение только набирает обороты. Ну, интерес на старте уже очень большой. Кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну, прям точно-точно эта история дальше будет развиваться. И, опять же, повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась. Она, собственно, уже вырвалась. Да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской. Да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов. И обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК.
1: Угу.
3: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то ИГО адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного ГО, ГО для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играют в мире, на чем играет в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
4: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть ГО идет по миру, ГО идет.
3: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спорт слепых. Мы все это ждем. И так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся. Как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
3: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Ларис принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, я думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
4: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
1: Мир детства,
4: значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19x19, были детки, которые играли на досках 13x13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9x9 линий. Но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
3: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресс налицо.
4: Да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
3: Да, но это были выездные соревнования.
4: Да, здесь выездные, в Котельнике, надо было собраться рано утром, поехать. Весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9x9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доске 13x13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.
3: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках, 13 на 13, 19 на 19. А, вот, но... Я лично из тех и скромных пользователей досок, я считаю, что на 9 на 9 еще не паханное поле.
4: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9 на 9, это не факт, что ты сядешь за доску 19 на 19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
3: Я в этом уверен абсолютно.
4: А доска 13 на 13 — это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно какие-то джасеки разыгрывать на доске 13 на 13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
0: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует и как можно скорее, и даже в этом году.
3: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Лариса у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
3: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре ГО?
3: Неофициальный титул — это означает то, что да, так сложилось, что выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по ГО. Вот я выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями, и так далее, чтобы можно было как-то подать и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
2: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рук звукорежиссера.
4: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Ну, могу, то есть каждый может рассказать об этом в силу того, что рассказывать особо нечего. Методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать из серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, просто по сути картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы 5-6 задач. Такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно в голову не приходило никогда, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи адаптированные для досок 9 на 9. ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19-19 там, или 13-13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9-9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. Есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот те самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить и финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне вот мой
0: друг. Ну, у меня дети ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную координаты этих задач и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
3: Да, ну, какого-то, да, сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь Е2, там пешка, там Б4. Вот, здесь в ГО немножко все сложнее в силу того, что любая партия по ГО, она представляет собой, ну, вот, исключительно нечто такое графическое, там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом, всего того, что это мышкой тыкается, камни они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого, но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, всего, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Go, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста не так давно, пошел вот на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. И, да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не в курсе, мы в ГО играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться с одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни, тоже без пояснений, но все равно это вот по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах, задачи потихонечку копятся, появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации о ГО-клубе, ГО без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора и цвета камней, и размера досок. Так что все желающие могут 19-19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывались еще дополнительные точки какие-то, где можно было бы именно учиться игре в Go. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очага развития.
4: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там ход черных, то в Го такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь-смерть, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
4: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
1: Ну, вот с искусством... Ранить можно?
4: Ранить, да.
3: Можно взять в плен.
2: Есть неубиваемые группы еще, да?
4: Да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь: Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты... В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю: посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит: нет, 2 камня лишних убирает, но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то и чтобы они тоже порешали.
3: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Пока в процессе.
1: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
3: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом два раза в неделю по...
0: Месяц.
3: Да,
4: два раза в месяц, Игорь.
1: Хотелось бы два раза в
4: месяц.
3: Это я желаю.
1: Ну, да. Где вас, сколько?
3: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро «Преображенская площадь», на каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
4: Да, в 19:00.
3: Да,
1: ждут. 19 до 22.
3: Ждут всех, лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена на тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
1: И онлайн-сообщество, наверное, да, какие-то можно найти?
4: Но я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я не зрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит: простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я три стула занимаю, а не один стул. Тут отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
1: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Мария Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий, жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами. вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОЗ, на концепцию развития ВОЗ, на концепцию развития ВОЗ на следующие 5 лет.

0: незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
1: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
0: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
1: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций. Избраны Вот вы знаете,

0: Так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. и очень хорошая. Я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы. Очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать, чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Реакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна, вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: На предприятии ВОС «Архангельское ОПП» отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для СОС-браслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель «Архангельской РОВОС» Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки. Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Приамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться КОС-услугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
6: Переход улицы Усиевича разрешен.
5: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
7: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
5: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
5: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
8: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с трости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
9: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
10: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
11: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
12: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
13: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
14: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Там, где мы сейчас живем и работаем, земли нет. Нет привычной всем нам с детства мягкой, нежно пахнущей земли. Нет травы, низко стелющейся под свежим ветром. Нет высоких деревьев. Нет алых закатов и нежных восходов солнца. Есть суровая, непривычная человеку планета Альфа-3. Одна из лун солнечной системы созвездия Абу-Киви. Сюда нас привел долг ученых. Мы здесь живем. Мы – это я и моя жена Люка. Маленькая ячейка громадного человечества, осуществляющего сейчас вековую мечту лучших умов – освоение мирового пространства. Ах, если бы вы знали, как тоскуем мы по нашей дорогой земле. По рокоту прибоя ее морей и океанов, по ветрам, по облакам, несущимся по небу. Если бы вы знали, если бы вы только знали.
1: Говорит Кронос, говорит Кронос. Космическая база, корабль первого класса Кронос вызывает станцию «Осьминог». Вызываем осьминог на Луне Альфа-3 в системе четвертой планеты двойного кольца. Вызываем осьминог. Вызываем осьминог. В третий раз пытаемся обнаружить вас. Если радиоконтакт нарушен вследствие магнитной бури, просим запустить радиозонд в направлении базы. Повторим сигналы экстренного вызова через час бортового времени. Желаем удачи. Конец.
2: Асмо, Асмо, ты меня слышишь? Я думаю, нам пора кончать. Почему молчишь? Отвечай, Асмо.
3: Да-да, слышу. В чем дело?
2: Я сказала, нам пора уходить.
3: Погоди, мне осталось проверить только 2 сейсмографа. А ты за это время успеешь взять пробу бериллия в квадрате 111-13. Вчерашняя проба была недостаточно чистой, надо повторить.
2: Мы и так слишком долго задержались здесь. Почти 5 часов. Это нарушение устава космической службы.
3: Ну не волнуйся, скоро кончим. Возьми пробу и принеси сюда бериллий.
2: Хорошо. А потом я иду к станции. Пойдешь ты или нет, все равно я пойду.
3: Посмотрите-ка на этого блюстителя устава космической службы. Она собирается отправиться к станции одна.
4: А как же устав? Разве это не серьезное его нарушение?
2: Мне не до шуток, Асмо. 43-й день мы болтаемся здесь, в этой безжизненной пустыне. Ни деревца, ни атмосферы, одни камни, сплошные камни, камни, камни.
3: Ну, не волнуйся, Люка. Как только мы выполним программу, мы сразу же вылетаем на базу.
2: Мы давно уже все закончили, но ты никак не угомонишься.
3: Но это зависит не от меня, ты это прекрасно знаешь. Мы должны исследовать залежи минералов на планете. Но данные, полученные нами, противоречивы, и картина запутана. А ведь, может быть, мы накануне открытия. Какого? Я пока не знаю.
2: Ты об этом твердишь уже 2 недели. Мы накануне открытия, накануне открытия. Какое может быть открытие? Обыкновенная луна, камень и следы железа. Таких в здешней системе тысячи.
3: Ну, может быть, ты и права. Но я в этом окончательно еще не убедился. А потому я прошу тебя, слышишь, прошу. Ну, дай мне возможность довести измерение до конца.
2: Слушай, Асмо, я больше не выдержу. Я хочу домой.
3: Домой?
2: Домой. На базу.
3: Ну, Люка, прошу тебя, не теряй головы.
2: Не теряй головы, не теряй головы. Я не могу больше быть разумной. Я погибну здесь, понимаешь?
3: Люка, дорогая, подумай о своем долге. Ну, продержись еще несколько дней, и все будет в порядке.
2: Я должна держать себя в руках. Я должна держать себя в руках. Я должна...
3: Что? Что ты говоришь, Люка? Я не слышу. Люка!
2: Да.
3: Стой, Люка! Люка! Ты куда?
2: За пробой бериллия.
3: Оставайся в пределах видимости. В пределах видимости, Люка!
2: Ты напомнил мне о моем долге. Напомнил нашу клятву. Да, конечно. Будем действовать... Так, как подсказывает совесть, изо всех сил. А если необходимо, рискуя самой жизнью, на пользу науки, на благо человечества, Да, конечно. Только так мы оправдаем все расходы.
3: Люка, Люка, немедленно возвращайся. Я тебя не вижу.
2: Я поднимаюсь по крутому склону кратера. Рыхлая каменистая порода. Трудно удержаться на ногах. Ох, ничего. Потихоньку вперед. Вперед.
3: Люка! Люка, я иду к тебе!
2: Не нужно, Асмо! Я уже сейчас... Нет, подумай только. Нет, это невозможно.
3: Что? Что там? Что невозможно, Люка? Черт возьми, да скажи наконец, что случилось?
2: Не кричи на меня. Я тебе уже сказала. Нет, ты не поверишь, Асмо! Ты не поверишь! Этого еще не хватало. Оно прокручивается.
3: Что такое? Что такое? Ну, конечно, я тебе поверю.
2: Там внизу, в кратере, дворец из прозрачного голубоватого хрусталя. Двери отворяются широко-широко. Ступени.

0: Сейчас музыка. Я слышу музыку, чудесную музыку. Я никогда такой не слышала, никогда. Я не могу противиться, не могу. Я должна подойти поближе, поближе.
1: Стой, стой, Люка, погоди же. Я уже близко, стой, не двигайся, ты упадешь, возвращайся.
0: Музыка, чудесные, неземные звуки, ступени гладкие, как лед. Они сверкают, как во дворце снежной королевы. Я скольжу.

0: боже, как стучит в висках, как больно голова разламывается. Я астма. Астма.
1: Я здесь. Я здесь. Ты ранена?
0: Как ранена? Со мной ничего. Где мы? Я ничего кругом не вижу.
1: Я знаю столько же, сколько и ты.
0: Погоди, дай вспомнить. Да, конечно, я видела строение. Большое строение вроде дворца из прозрачного голубоватого хрусталя. А потом, эта странная чудесная музыка. И вдруг этот шум в голове.
1: Ну-ну-ну, успокойся, успокойся. Ты не думай ни о чем, забудь.
0: Я постараюсь. Астма, ты пошел за мной. Ты рискнул жизнью, чтобы выручить меня.
1: Перестань, ты сделала бы для меня то же самое. А ну-ка посмотрим, что нас здесь может ожидать. Странно. Наши скафандры исчезли.
0: Здесь воздух. Обычная земная атмосфера.
1: Да-да-да.
0: Чудесно. Чудесно. Ты что-нибудь понимаешь?
1: Нет, пока ничего.
0: Откуда здесь этот странный свет?
1: Это светится пол. Да, пол. Ты можешь подняться?
0: Кажется, могу, если ты поможешь.
1: Ну, о, ты не очень твердо стоишь на ногах.
0: Уже прошло. Посмотри на стены. Кажется, это фиолетовый берилл.
1: Да. Первоклассный материал. Твердость минимум 8.
0: Да, материал первоклассный. Ни паза, ни трещины. Хорошую ловушку они для нас соорудили.
1: Ловушку?
0: А ты еще не понял? Оглянись вокруг. Мы в плену. Где выход? Ты видишь?
1: Ну, мы в каком-то коридоре. Сзади все закрыто. А дорога вперед свободна. Так давай пойдем вперед.
0: Они чего-то от нас хотят. Иначе бы они нас сюда не впустили.
1: Кто они? Кого ты имеешь в виду?
0: Ну, те, кто строил все это. Разумные существа. Или ты полагаешь, такое возникает само собой?
1: Не обязательно. Мы не должны делать легкомысленный вывод о присутствии здесь разумных существ.
0: Но...
1: Да нет, подожди, подожди. Может быть, это все давно уже кем-то покинуто? Мне кажется, здесь все мертво. Ты не встретишь здесь даже... Ты не встретишь здесь даже летучей мыши.
0: Если бы они хотели убить нас, они могли это сделать и снаружи.
1: Да почему ты приписываешь им все время недобрые намерения?
0: Они взяли нас в плен. Значит, вывод напрашивается. Или нет?
1: Ну, хорошо. Они хотели нас захватить живьем.
0: Да.
1: Да-да-да. Надо же им чем-то питаться, верно?
0: Тихо. Ты видишь? Там. Там что-то движется.
1: Да. Вижу.
0: Что? Что это?
1: Не знаю. Ну, подойдем поближе и посмотрим.
0: Нет. Я боюсь.
1: Боишься чего?
0: Я не знаю. Мы не знаем, как здесь себя вести. Может быть, мы подвергаем их опасности. И в наказание они хотят уничтожить нас.
1: Ну, предположим, что они что-то хотят от нас. Это твоя идея, помнишь? Ну, тогда они должны пощадить нас. Потому что если они нас убьют, то ничего и не получат. Это ясно. Кроме того, ты утверждаешь, что все это дело рук разумных существ. Или ты уже теперь сомневаешься в этом?
0: Нет, не сомневаюсь.
1: Дальше. Разумные существа, достигшие высокого технического уровня, не могут по своей природе быть агрессивными. Иначе они давно бы уже погибли. Они умны и осторожны. В противном случае их здесь бы не было. Они бы давно уничтожили друг друга своим же оружием. Так что, поверь мне, они сумели бы защититься от двух безобидных геологов.
0: Да, да, конечно, но...
1: Ну так пошли.
0: Смотри-ка, вращающаяся дверь. Ну, мы пойдем дальше?
1: Конечно. Для чего же делаются двери? Сначала я. А ты за мной.
0: Сталактитовая пещера. Да. Что-то здесь не пахнет высокоразвитой техникой.
1: Напоминает скорее нечто вроде аттракциона.
0: Да-да-да.
1: Подземелье с привидениями.
0: Здесь, наверное, целую вечность никто не был.
1: Почему ты так решила?
0: Видишь паутина?
1: Но я не вижу и признаков какого-нибудь паука.
0: Естественно. Здесь нет для него пищи.
1: Что ж, логично.
0: Очень логично.
1: А зачем же им тогда паутина?
0: Не трогай. Ничего не трогай.
1: А что может случиться? Это не паутина, Люка. Это металл. Может быть, это скорее антенны? Как ты полагаешь?
0: Антенны? Слушай, а ты захватил лазер?
1: Нет.
0: А где он?
1: В сейфе на станции.
0: Да, там он в безопасности. Знаешь, что ты там не говори, здесь что-то не в порядке. Что это такое?
1: Ты дрожишь. Дай-ка руку, трусишка.
0: Асма, не подумай ничего плохого. Я не хочу действовать тебе на нервы. Но мне кажется, что-то нас подстерегает.
1: Что значит подстерегает?
0: Что-то страшное. Я чувствую это.
1: Ну, успокойся, Люка. Успокойся. Ну, пойдем дальше.
0: Мне кажется, я такая беззащитная. Вот если бы оружие...
1: У нас нет никакого оружия.
0: Ну, не оружие, а что-то такое, что придаст уверенности. Ну, убежище какое-нибудь, что ли. Асма, я боюсь. Что это? Что это?
1: Это же какая-то колымага из средневековья. Нет, погоди, больше похоже на танкетку. Я знаю, такие были в раннюю атомную эпоху.
0: Смотри-ка, орудие поворачивается. Он хочет стрелять?
1: Вперед, в укрытие!
0: Видишь, на башне цифры белые, 512.
1: Готов поклясться, что эта штука с нашей земли. Хотел бы я знать, как она здесь появилась. Ей здесь никак не место.
0: Ты чувствуешь, чем пахнет? Выхлопные газы.
1: Да.
0: Да.
1: Это дизельный мотор. Допотопная штука.
0: О, они хотят отравить нас.
1: Погоди-ка. Дизель-мотор. Это же ранний период классической механики. Первая стадия развития механического привода.
0: Да, да.
1: Да, не зависящего от мускульной силы. Так, кажется, говорится в учебниках.
0: Да, убирайся прочь, проклятая колымага!
1: Вот видишь, она тает. Исчезла.
0: Исчезла?
1: Странно.
0: Нет, надо отсюда выбираться, пока не поздно. Какая ужасная пещера.
1: Мне тоже кажется ужасно глупым лежать ничком.
0: Да.
1: Вставай.
0: Ой.
1: Это призрачное нападение. Мне кажется, они хотели над нами позабавиться. Шутка.
0: Ничего себе шутка. Если мы пойдем дальше, произойдет еще и не то. Вот увидишь.
1: Никак не могу понять, что значит вся эта чертовщина.
0: Могу себе представить, что ты не понимаешь.
1: А ты понимаешь? Понимаешь, что означает вся эта чепуха?
0: Это не чепуха. Да нет, ты не поймешь. У тебя ведь трезвый, аналитический ум, опирающийся на достижения науки. Но женщины устроены тоньше мужчин. У них больше фантазии, у них бывают предчувствия.
1: Ну и что же?
0: Да ничего.
1: Нет. Ну что-то же это должно все-таки означать. О, я так полагаю, что тут дело в тебе, Люка.
0: Да.
1: Или мне кажется? Это... Постой. Это какие-то картины, запечатлевшиеся в твоей памяти, да?
0: Может быть. А как ты догадался? А хочешь, сейчас здесь появится Паганини?

0: Кто это?
1: Паганини, как я тебе и обещала.
0: А почему он в пижаме?
1: Ты видишь пижаму, а не слушаешь, что он играет.
0: Погоди. Да нет, этого не может быть. Это же Сен-Санс.
1: Да.
0: Почему Сен-Санс? А, ты хочешь, чтобы он играл Сен-Санса, и он играет Сен-Санса?
1: Да.
0: Стоп, у него меняется лицо. Это мое лицо, Люка. Почему у него мое лицо? Где Паганини? Прекрати!
1: Я подумала, и у него изменилось лицо.
0: Так вот в чем дело. Ты думаешь о чем-то, и оно появляется наяву.
1: Я только что сама об этом догадалась. Не знаю, как это у меня получается. Я ни при чем.
0: Убери ко всем чертям этого парня. Я не могу его видеть. Он действует мне на нервы.
1: Почему? Он так хорошо играет.
0: Пусть убирается.
1: Ладно.
0: Так, ну а теперь спокойно поразмыслим, что произошло. Во-первых, нити паутины.
1: Да.
0: Да, нити паутины. Они улавливают токи мозга. Во-вторых, они передают их на вычислительное устройство. В-третьих, что же в-третьих? Устройство это генерирует наши мысли и преобразует их в материю. Превращает фантастические представления в реальность. В-четвертых, вывод. Вывод. Все это... Защитная психологическая система. Она служит для отражения чужеземцев теми же средствами, которыми мы атакуем здешний мир. Ты понимаешь, что это значит?
1: Мы их вовсе не хотели атаковать.
0: Ну, если бы мы захотели, разве мы тогда бы так дешево отделались?
1: Асмо! Я поняла, почему появилась эта отвратительная танкетка.
0: Конечно. Ты видела ее в документальном фильме на борту станции, верно?
1: Да.
0: Свежее впечатление. И вот...
1: Помнишь? Она появилась среди огня и дыма и показалась мне такой надежной.
0: Ах, вот если бы ты раньше об этом догадалась, сколько времени и нервов мы бы сберегли.
1: Время, нервы, хо! Неужели тебе не бывает скучно, когда ты все знаешь с самого начала?

0: какая прелесть! Деревья! Цветы! Ручей! Ручей! А воздух! Дыши, дыши! Астма! Ох, какое чудо, чудо! Скажи, разве тебе это могло прийти в голову?
1: Слушай, а я имею право что-нибудь пожелать?
0: Вот уж не доверила бы тебе этого. Ты здесь натворил бы такое.
1: Ну, может быть, все-таки что-нибудь и получше твоей танкетки.
0: А я и не спорю. Я только думаю, что мои мечты получше. Слушай, а ты не голоден? Тогда можешь вообразить себе буфет с холодными и горячими закусками.
1: Это может быть лучше наваристый куриный бульон.
0: И мороженое.
1: Хорошо, я попробую. Пускай будет мороженое со сливками. Но только, пожалуйста, не вмешивайся в мои мысли, а то получим бульон с мороженым.
0: О, получилось! Так, открываем кастрюлю. Аромат. Высший класс кулинарного искусства.
1: Ну, так давай приступим.
0: А ты знаешь, мне вовсе неохота больше ползать там, наверху, по поверхности. Здесь внизу гораздо, гораздо... Что это? Похоже на робота.
2: Странно. Я заказывал нечто иное.
0: Что же?
2: Я хотел вступить в переговоры с творцами этого чудесного мира.
0: С творцами?
2: А ты как думала, надо же нам отсюда выбираться?
0: Как раз сейчас, когда стало так чудесно. Погоди, астма.
2: Максимум через час мы должны быть на станции, иначе автоматы пошлют сигнал бедствия на Кронус. Ты же знаешь нашего командира, чтобы найти нас, он разберет на части всю эту луну. А это значит катастрофа. Стоп! Герман!
0: А почему ты его назвал Германом?
2: Какая разница? Это самодвижущийся вычислительный центр с аудиовизуальными устройствами. Сейчас мы ему зададим несколько вопросов.
0: Жестяная коробка и живот как бочка. О, бедная, бедная фантазия.
2: Внешность не играет роли.
1: Отвечай, Герман! Ты кто?
3: Первый мыслящий автомат по желанию моего повелителя Асмо, являюсь в настоящее время самодвижущимся. Меня зовут Герман.
2: Ах, какой умница.
0: Слушай, Асмо, этот говорящий металлолом должен помочь нам. Ну попробуй, Асмо.
2: Да вряд ли он сможет.
0: Герман!
3: Пап.
2: Герман, доставь нас на станцию.
3: Что такое станция?
0: Небольшой космический летательный аппарат.
3: Прошу прощения, где находится этот небольшой космический летательный аппарат?
0: Он находится на поверхности вашей Луны.
3: Прошу прощения, я не понимаю.
0: Ну что ты не понимаешь?
2: Он увиливает от ответа. Очевидно, срабатывает предохранитель.
0: Да.
2: Да, так ничего не выйдет у нас.
0: Герман, так говорят все, кто не знает, как нужно поступать. Соберись, выражайся яснее.
3: Хорошо, собираюсь. Садитесь мне на руки.
0: Асмо, мы... заходим слишком далеко.
2: Ладно, ладно. Давай я тебе помогу.
0: Я боюсь. Мне страшно. Асма.
2: Успокойся, Люка, успокойся. Твои страхи просто смешны. Я полагаю, Герман абсолютно надежен. Как, Герман?
3: Мы у цели. Прошу спуститься.
0: Ты что-нибудь видишь?
2: Ничего, хоть глаза коли. Герман, обеспечь свет.
3: Прошу прощения, здесь достаточно светло.
0: Ты ошибаешься. Здесь жарко, но темно. Асма, я задыхаюсь. Я больше не выдержу.
2: Теплоизлучение становится для нас вредным. Обеспечь нужные условия жизни.
3: Я понимаю, нужны более высокие частоты. Они запрещены табу. Они нарушают сон спящих.
2: Опусти руку до пола, чтобы мне было удобнее сойти.
3: Повинуюсь.
2: А ты сиди, Люка, я хочу посмотреть, как все это здесь выглядит.
0: Прошу тебя, не уходи. Ну, прошу тебя, мне страшно. Не оставляй меня одну.
2: Я сейчас вернусь. Я буду сообщать тебе о каждом своем шаге.
0: Я хочу поскорее уйти отсюда. Скорее, сейчас же.
2: Возьми себя в руки.
0: Я возьму. Я уже взяла себя в руки.
2: Ну, вот и хорошо. Я пошел.
0: Что? Что случилось?
2: Я стукнулся головой о что-то твердое.
3: Ага. Вы разоблачены.
2: Что это значит?
3: Это значит, что вас создали искусственно, только по конструкции вы куда несовершеннее меня.
2: Откуда ты взял эту бредовую идею?
3: Вы слепы. Ваши неполноценные органы чувств не в состоянии реагировать на инфракрасные волны.
0: Слушай, а не спятил ли наш друг Герман?
3: С этого момента повелевать буду я. Приблизься ко мне, создание, которого твой творец называет по имени Асмо.

0: этого поршня.
1: Быстро ко мне!
2: Ой, он меня не отпускает! Я сижу как в ловушке!
1: Немедленно отпусти ее, или ты пожалеешь о своем решении!
0: Герман никогда не принимает ошибочных решений и ни о чем не жалеет. Он вас раздавит!
1: Ты знаешь законы робототехники?
0: Автомат, покушающийся на жизнь более совершенного существа, должен быть уничтожен.
1: Так вот и повинуйся! Немедленно отпусти мою жену!
0: Сначала докажите, что вы более совершенные существа, что вы все видите.
1: Мы не слепый осел, ты этакой железный. Мы ослеплены. Дай мне мои защитные очки.
2: Асмо, он сейчас меня раздавит. Мне трудно дышать.
0: Где защитные очки?
1: Они у моей жены на поясе, в металлическом футляре.
0: Пусть она передаст тебе очки. Я освобожу ее немного.
2: Вот, вот твои очки. Держишь?
1: Держу. Так, Герман, а теперь вот тебе и доказательства. Очень жаль.
0: Высокие частоты, это не защитные очки.
1: Нет, конечно, дурачок ты эткий. Это генератор высокочастотных импульсов.
0: Это нарушение закона.
1: Ты сам этого хотел, дружок.
0: Смиряюсь. Вы сильнее меня. Простите. Мои силы на исходе. Я погибаю.
1: Прыгай, Люка! Он падает!

0: Ой, а что же теперь? Голубоватый свет. Какое-то животное, смотри.
1: Нет, это не животное, Люка.
0: Оно светится чем-то голубым, как будто внутри у него лампочка.
1: Наверное. Теперь главное, мы должны найти самые нужные слова.
0: Видишь, у него хохолок на голове, как шапочка, на лбу светящаяся полоска. Да это же глаза и хобот. Ужасно смешно.
1: Интересно, какими выглядим мы в его глазах?
0: У него крылья. Прыгает, скачет, отталкивается, скользит к нам. Он похож на громадную летучую мышь.
1: Да тихо же, тихо, Люха. Если это летучая мышь нас понимает, мы выглядим ужасно глупо.

0: смешно. Прошу прощения.
1: Вот видишь, говорил же я тебе.
0: Я вижу, мы отлично понимаем друг друга. Хотя аппарат, переводящий сигналы, скрадывает некоторые тонкости. Среда моего языка – свет. У меня глаза имеют сотовую конструкцию. 287 сот, которые могут сиять различными оттенками радуги. Мое имя, как бы вам сказать, состоит из серии 93 световых нюансов. Если произнести это имя на вашем языке, это потребует 5 минут. Так что называйте меня для краткости так, как подсказало вам первое впечатление. Летучая мышь.
2: Мы тебя поняли, летучая мышь. Нас зовут...
0: Прости, ваши имена мне известны. Скажите мне, с какими намерениями вы явились в наш мир?
1: У нас научная программа.
0: Программа?
1: Мы ведем исследовательские работы, разведку Солнечной системы и Абу Киви. Так сказано в нашем задании.
0: Скажите, какая нужда заставила вас покинуть вашу родную землю?
2: Нет, любознательность, стремление к знанию, открытиям.
0: А что вы надеялись здесь открыть?
2: Жизнь принимает разные формы.
0: Значит, вы пустились в поиски живой материи?
2: Ничто не говорило о том, что Альфа-3 – обитаемая планета.
0: Хорошо, я призываю вас только к осторожности, я не грожу. Большое могущество требует большой мудрости.
1: Жизнь невозможна без риска. Организм, который не пополняет знания, останавливается в развитии и погибает.
0: Не забывайте, что и в вашем бытии есть чудеса. Столько мудрости, сколько ее накоплено в ваших генах, вряд ли вы сыщете во всей Вселенной.
2: Мы должны жить, ибо наше представление о счастье – это бесконечный путь вперед, вперед и выше. Видеть, как расцветает жизнь, чувствовать, что наше бытие оправдывается лишь в наших делах. Счастье для нас – это совершать усилия ради других.
0: Ради других? Хорошо. Будьте осторожны и живите по своим законам. Но почитайте и чужие.
2: О, как жалко. Она исчезает. Она тает.
0: Не волнуйся. Посланница мира.

0: Где я? Как я попала сюда? Асма, что случилось?
1: Да ничего, ничего, Люка. Ты просто упала в кратер.
0: Да? Помоги мне. Я хочу подняться. Нам пора на станцию, быстро.
1: Тихо, тихо, только не торопись.
0: Я все время думаю о сигнале экстренного вызова.
1: О сигнале ничего, он потерпит. Ты не ранена?
0: Странно. Солнце стоит на том же самом месте.
1: Конечно, куда же ему деваться?
0: Помоги мне подняться. Скажи, я долго была без сознания?
1: Нет, всего несколько секунд.
0: Всего несколько секунд?
1: Да.
0: Хорошо. Тем не менее, отчет о случившемся мы должны отправить на Кронос.
1: Как хочешь. А что ты там напишешь?
0: Боюсь, что они не поверят ни одному моему слову.
1: Почему же? Разве мы...
0: Они скажут, что у меня были галлюцинации. Типичный случай иллюзии узнавания. Вот что они скажут. Но я-то точно знаю.
1: Прошу тебя,

0: прошу тебя, милая, не волнуйся, не волнуйся. Это моя ошибка. Я слишком загрузил тебя. Нам надо прервать работу на Альфе Третьей.
1: Нет, нет, нет. Мы завершим нашу программу. Она ведь не права. Я же знаю, она не права.
2: Кто не прав? О чем ты говоришь? А-а-а.
1: Вот оно что. Хорошо, я расскажу тебе все, как только мы вернемся на станцию.

0: Говорит Кронос. Говорит Кронос. Вызываем осьминог на Луне Альфа-3 в системе четвертой планеты двойного кольца. Вызываем осьминог. Вызываем осьминог.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дружин, и сегодня мы продолжаем общение с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга, здравствуйте, добро пожаловать к нам в очередной раз.
3: Здравствуйте, очень надеюсь на продуктивное общение.
2: Я думаю, что оно обязательно состоится, тем более, что сегодня у нас еще одна тема, которая близка мне лично, как и в прошлый раз. Ну, так получается, что раз я сам выбираю темы, выбираю что-то подходящее себе в первую очередь. Ну, я надеюсь, что и даже уверен, что большинству тех, кто нас сегодня слушает, это тоже будет актуально, потому что когда мы говорим про финансы, многие немножко ошибочно считают, что это больше про математику, про точные науки, про то, как посчитать, как, где можно сэкономить или рассчитать бюджет, или спланировать что-нибудь. Но мы немножко из виду упускаем такой важный момент, как психология. И я думаю, скорее даже уверен, что психологические моменты здесь играют даже большую роль, чем какие-то математические. Сегодня мы поговорим, наверное, про то, что такое психология в финансах, какие есть распространенные нюансы, ошибки, вещи, на которые многие не обращают внимания. И, ну, самое главное, наверное, как этого избежать, что предпринять для того, чтобы с точки зрения финансовой психологии ваша личная ситуация, скажем так, улучшалась и имела положительную динамику. Ну и давайте, наверное, начнем с простого, с определений, что мы называем финансовой психологией и почему вот каких-то базовых знаний с точки зрения там, точных наук или каких-то терминов, связанных с финансовой грамотностью, недостаточно, а вот эта поведенческая часть, она даже может быть важнее.
3: Ну, финансовая психология – это такая область изучения на стыке психологии и знания о деньгах. Она изучает, как наши мысли, эмоции, наши убеждения, в том числе унаследованные семьи, а также социальное окружение влияет на те финансовые решения, которые мы принимаем. И мы смотрим не только на цифры и формулы, но и финансовая психология помогает посмотреть на то, что происходит у человека в голове. И зачастую одних знаний недостаточно, потому что на наши решения влияют те факторы, которые нельзя писать какими-то формулами, бюджетированием, таблицами, процентами и так далее. То есть на нас влияют эмоции. Например, эмоциональные покупки. Да, я сегодня огорчен. Пойду себя порадую. Я сегодня молодец. Пойду себя порадую. И вот у нас с вами появляется дыра в бюджете. Она потихонечку маленькими суммами, но уходит. То же самое, когда мы эмоционально реагируем на просьбы детей. Ну хорошо, ладно, ну не плачь. Хорошо, я тебе куплю. Вот у нас с вами появляется неосознанный трат. Есть когнитивные искажения. Вот на лекциях финансовой безопасности больше всего про это я и говорю. Это систематические ошибки мышления, когда у нас, ну, например, эффект потери, боль от утраты денег психологически сильнее, чем радость от того, что мы их получили. То есть люди идут за призывами заработать легкие деньги, быстрые деньги. И в тот момент, когда они вот на процентах способны заработать через определенное время эту сумму, их не так радует и не такой сильный отклик вызывает, как тот факт, что они там очень быстро могут их потерять. И вот эта эмоциональная раскачка, она сильно влияет на логику решений. Есть внутренние убеждения, установки. Мы с вами сегодня, я думаю, поговорим о том, что из семьи многие вещи идут. Есть социальное влияние, особенно на подростков. Социум диктует, какую одежду надо носить, какие брендовые вещи покупать, что их нужно обновлять. И у тебя там старый телефон, фу, как ты можешь с ним ходить. Да замечательно хожу, работает и прекрасно. Ну и, собственно говоря, тот систематический стресс, в котором человек находится, особенно живя в большом городе, решая сложные взрослые задачи, он тоже оказывает влияние на логику решений. И мы все это разбираем и с точки зрения психологии, с точки зрения того, как, например, мошенники пользуются этими знаниями о наших когнитивных искажениях для того, чтобы добраться до наших средств и пытаться их отнять. Поэтому, мне кажется, это очень важные знания, которые люди должны почерпнуть не только из наших разговоров, но и из открытых лекций, вебинаров, встреч с финансовыми консультантами для того, чтобы немножечко разобраться с собой. А я какой? Какие у меня убеждения, какие у меня установки, а все ли правильно, а может быть, стоит задуматься и поменять.
2: Хорошо, давайте тогда попробуем вот с этими группами факторов разобраться чуть более подробно. Да, с одной стороны, у нас есть какое-то количество установок, формируемых нашим окружением, воспитанием, кругом общения, какими-то личными особенностями. С другой стороны, у нас есть много эмоциональных факторов, которые влияют на наше финансовое поведение. Да, с третьей стороны, есть еще иные моменты, да, вот эти когнитивные искажения, ловушки мозга. И мы с вами давайте начнем, наверное, с того, что идет корнями из детства, о том, как формируются наши вот эти финансовые установки, почему это влияет на нас даже спустя годы и десятилетия, и как с этим можно работать, если эти установки, ну, каким-то образом вредят нашей личной финансовой ситуации.
3: Ну, на самом деле, конечно же, мы берем установки из семьи. И как бы мы ни старались, педагоги, преподаватели, на занятиях мы даем детям знания, и в процессе игр мы можем сформировать определенные умения. Однако модель финансового поведения ребенок копирует из семьи. И здесь очень важно нам, как взрослым людям, задуматься, а мы что ребенку транслируем, что он вообще видит, какие фразы он от нас слышит. И если эти фразы, например, что деньги достаются тяжелым трудом, и тогда он во взрослом состоянии будет воспринимать, что работа обязательно должна быть прям на износ, деньги должны мне доставаться тяжело, я не должен отдыхать, потому что я вот должен тяжело трудиться. Да? И вот как только появляется возможность, там, например, проинвестировать и заработать деньги довольно легко, да, вот на счет положил, и пришли проценты. Все, ты молодец, ты, твои деньги поработали за тебя. Но у человека вместо радости возникает чувство вины. Я же не работал тяжело и трудно для того, чтобы они появились. Дальше часто довольно установка «мы бедные, но честные». Формируется такое убеждение, что честность и достаток – это несовместимые понятия. Мы знаем множество прекрасных людей, которые занимаются собственным бизнесом и благотворительностью, и продвижением, и поддержкой талантов и так далее. И люди своим умом, своим трудом, своими знаниями, своими усилиями достигли больших результатов. Поэтому вот когда такую установку у ребенка транслируют, то во взрослой жизни это выливается в саботаж возможностей. То есть ему приходят возможности, когда он может своими талантами, тем, что ему доставляет удовольствие, зарабатывать, но при этом он говорит, нет, я этого не достоин, мне надо будет как-то договариваться с совестью, чтобы получить эти деньги, нет, я туда не пойду, я не буду. Я лучше буду сидеть и жаловаться, вот жизнь такая, вы же понимаете, вот жизнь такая, вот не дает мне жизнь. Нет, жизнь дает варианты, возможности, нужно лишь обладать определенным уровнем смелости и победить некоторые установки, переформатировать их. Очень сильная установка, особенно для родителей, которые растили детей в 90-е и пережили 90-е годы, да, сложные периоды, нужно экономить на всем. Ну, чаще всего это звучит в семье, как денег нет, кругом кризис. И это во взрослой жизни уже перерастает в хронический страх что-то потратить. Человек все время копит на черный день, при этом, ну вот, светлый день, но никак не наступает. То есть он не видит радости в повседневной жизни, он не может себе позволить некоторые радости. Поездки, возможно, какие-то небольшие путешествия, какую-то радость от того, что я заработал, я могу пойти там, в театр, могу позволить себе радость развлечений и так далее. Он себя за это винит и корит, потому что надо все время экономить, все время кризис. Кризисы действительно это системное явление, просто один бывает сильнее и сложнее, чем другой. Нежели богато, нечего начинать. Вот у меня в семье это часто очень звучало, и я с этой установкой прям прицельно работала. Не то, что я иду к богатству, я очень хорошо работаю с понятием «достаточно». Вот я села с семьей, обсудила, сколько нам достаточно, какие позиции нам нужно закрыть, и дальше уже те средства, которые идут сверху, мы хорошо работаем и много работаем, мы направляем уже на те сферы, которые нам необходимы. Вот очень важно определить эти понятия. И как раз вот почему возник проект «Родители, дети, говорим о финансах», потому что в нашем менталитете, в российском, есть табу вообще на обсуждение, на разговоры о финансах, о деньгах. И мы пытаемся изменить эту ситуацию и говорим родителям о том, что если вы с детьми не обсуждаете, и они слышат от вас только, что нужно экономить, и у нас денег нет, они все время находятся в таком системном стрессе. С одной стороны, у них есть базовые потребности и желания, определенные, с другой стороны, они беспокоить вас, бояться, потому что видят, что вы все время в напряжении, но не понимают, почему. Сядьте, поговорите, какие у вас есть задачи, какие у вас есть там, кредитные обязательства, какие у вас есть сложные житейские задачи, поддержка старшего поколения, например, да, там еще какие-то социальные обязательства, которые вы выполняете, чтобы дети понимали, что это не потому, что вы не выполняете свои взрослые обязанности и не справляетесь с ними, а потому что у вас есть большой круг обязанностей, и он требует внимания. И тогда у детей несколько другая картина сложится. Да? Как мне этот круг внимания контролировать? Как мне правильно распределить силы, чтобы на все внимание хватило и достатка хватило? Как мне действовать в подобных ситуациях? То есть мы подталкиваем родителей к тому, что об этом говорить стоит. Что такие установки, они вредят ребенку в будущем. То есть надо, мы как родители должны смотреть на 10 лет вперед. Вот я сейчас ему это сказала, дальше, как у него это проявится во взрослой жизни, как это будет. И установки подвергаются изменению, это тоже работа, может быть, самостоятельная, может быть, с поддержкой специалиста, с психотерапевтом, с психологом прорабатываются подобные установки. И я видела множество прекрасных результатов, когда, меняя установки, анализируя свое финансовое поведение, человек менял свой сценарий жизненный и выходил в несколько более лучшую, да, позицию, достигал своих финансовых целей, был совершенно в этом счастлив.
2: Ну, мне кажется, что вот когда мы говорим про установки, формируемые ближним кругом, семьей, здесь вопрос еще глубже закопан, чем просто какие-то семейные ценности. Ведь это культурный контекст, который меняется очень медленно. Да, и действительно, у нас многие установки, они шли даже на уровне какого-то фольклора, поговорок, вот то, что вы упоминали, нежели богато и не стоит начинать, да, с миром рай в шалаше, не в деньгах счастье, честным трудом не заработать, ну и так далее и тому подобное. И таких установок действительно было много, и когда человек как будто бы старается заработать больше, чем, там, я не знаю, вот средний уровень его окружения, это как будто бы что-то скорее не совсем нормальное, да, не совсем приемлемое, не совсем социально одобряемое. И вот это на уровне контекстов многими считывалось и считывается, и несмотря на то, что как бы экономическая ситуация, да, и в целом, наверное, установки меняются спустя годы и десятилетия, но все равно у кого-то в головах эта картина до сих пор есть, даже на уровне воспитания, даже на уровне тех стереотипов, которые люди впитывают, смотря на своих близких. Поэтому действительно, это такой фактор, который нельзя недооценивать, и с ним действительно серьезно нужно работать, потому что мы понимаем, что дети все равно смотрят на своих родителей. Да, естественно, они уже растут, живут, социализируются в другой среде, но эти факторы, безусловно, ну, важны, и их, ну, стоит описывать и с ними работать. Давайте поговорим о типичных, наверное, может быть, ловушках или ошибках, в которые попадают люди, когда мы говорим про финансовые нюансы, связанные с нашей личной ситуацией.
3: Ну, вот у меня лекция называется «7 распространенных ошибок в обращении с финансами». Самое первое – не вести учет доходов и расходов. Если вы не анализируете и это не контролируете, вы не контролируете свой бюджет, то тогда задайте себе вопрос, а кто контролирует? Если люди, ну, в общении, на консультировании как-то примерно себе представляют, сколько зарабатывают, но не фиксируют трат. И в итоге деньги растворяются в мелких покупках, в подписках, в каких-то тратах несерьезных, как они считают. А затем возникает вопрос, а почему я не могу накапливать? А почему у меня нет сбережений? И человек говорит, ну я буду больше зарабатывать, тогда я уже буду делать сбережения. Нет. Как только растет доход, растут потребности. И если нет вот этого учета, то, собственно говоря, вы не сможете ничего проконтролировать. Любые следующие шаги, например, запланировать там какие-то кредитные обязательства, нужно посчитать, сколько денег приходит, сколько расходуется, сколько у меня остается, смогу ли я с оставшимися деньгами выполнить свои кредитные обязательства. Я ставлю финансовую цель, например. Мне нужно откладывать там в месяц какую-то сумму. И мне надо знать, какая сумма у меня в итоге остается вообще, какой у меня бюджет, дефицитный, профицитный. То есть у меня остаются деньги, или я в ноль все трачу, или я каждый месяц остаюсь долгами. И вот если этого анализа нет, то, собственно, любые другие действия в отношении денежных средств, достижение целей, постановка целей, успешное движение к их реализации, оно невозможно. Поэтому здесь очень важен вот этот контроль. Причем это совершенно не обязательно там какие-то огромные таблицы Excel или в блокноте вести. Есть прекрасные приложения для телефона, и вы расплачиваетесь картой, и туда данные все уходят. Мы ведем учет не ради учета, ведем учет ради анализа, для того, чтобы мы могли от этого отталкиваться. Следующая ошибка жить от зарплаты до зарплаты, не иметь финансовой подушки безопасности. Когда ее нет, вы постоянно в тревоге, вы в постоянной ситуации, если что-то, то у меня даже нет откуда взять. Мне придется занимать, мне придется брать заемные деньги, кредитку открывать, у кого-то просить. И это все время создает ситуацию стресса. То есть он еще не наступил, но я ожидаю, что он может быть. Поэтому очень важно, опять-таки, проанализировать бюджет, увидеть, например, хорошо, мы вошли в ноль. Вот у нас балансированный бюджет. Сколько получили, столько потратили. Но из этого мы не сможем делать накопление. Значит, мы должны проанализировать, где у нас статьи расходные самые большие, где мы можем сэкономить, как-то перестроить, посмотреть, чтобы у нас был остаток. И из этого остатка мы начинаем формировать первую задачу, ставим себе, сформировать финансовую подушку безопасности. А как ее сформировать? Это у нас как минимум резерв на 3 месяца жизни. Значит, мы должны знать, сколько мы в месяц тратим. Вот эту сумму мы умножаем на 3, и это наша первая большая финансовая задача. Эти деньги должны храниться не дома, а на накопительном счету в банке. И эти деньги мы расходуем только в ситуации критической. Потери работы, долговременная болезнь, какие-то бытовые неурядицы крупные, да, там, да, потоп, залило все в технику. Сломался холодильник, без него жить трудно, практически невозможно. Да? То есть вот такие какие-то серьезные истории. Если у нас нет такого анализа учета, то следующая ошибка – это брать кредит и пользоваться кредитными картами без четкого плана погашения. Если мы не знаем, сколько у нас денег каждый месяц остается, и будет ли у нас возможность погасить кредитные обязательства, то это шаг очень опасный. Идти в кредитные обязательства без понимания, как мы будем ежемесячно их выполнять, это очень безответственно и очень по-детски. Ну, а мы с вами говорим о взрослых людях. Также вот мы говорили о том, что когда повышаются доходы, чаще происходит такая история, как инфляция образа жизни. Растут доходы, растут траты. Более дорогая аренда или ипотека, мы меняем машину, рестораны это уже там сходили покушать, это не событие, да, отпуск куда-то подальше, за границу и так далее. И получается, что при росте доходов у нас не остается денег на то, чтобы накапливать, как мы мечтали. Поэтому здесь тоже учет и коррекция очень важна для того, чтобы у нас все-таки план накопления, сбережений, формирования определенного капитала для инвестирования появлялся. Дальше пятая проблема – это эмоциональные импульсивные покупки. Мы об этом уже поговорили, да, способ снять стресс, наградить себя. Это быстро превращается в привычку, это мелкие покупки. Маркетплейс этому очень способствует, поэтому здесь очень важна тоже дисциплина. Выделяете конкретную сумму, которую вы можете потратить в маркетплейсе, и не шагом дальше. То есть вот этого внутреннего ребенка в себе все-таки сдерживать надо. И с ним обращаться как с ребенком. Мы выдаем определенную сумму карманных денег, и вне ее не выходим. Очень сильно на нас влияет социум, и он нам транслирует еще одну ошибку – быстрые деньги. Когда нам обещают в интернете высокую доходность без риска, очень сильно давят, решайте сейчас, давайте быстрее, только с нами, посмотрите, какие у нас огроменные доходы. И поэтому это очень важно – увидеть в этом признаки мошенничества или сверхрискованных схем и понимать, что чем выше риск, тем ниже вероятность получить какие-то доходы в целом. Но гораздо выше вероятность вообще потерять свои деньги. Поэтому работает система, да, спокойных накоплений и инвестирования в спокойные инструменты, но зато работает у нас волшебство сложного процента. То есть чем дольше вы работаете с деньгами, накапливаете, тем быстрее они у вас будут прирастать. И, конечно же, такая очень важная ошибка – не ставить долгосрочные цели и игнорировать накопление на пенсию. Нам кажется, что она вот там, где-то далеко, когда-то случится, да подумаешь, ну и как-то я уже там к тому времени справлюсь. Нет, мы в любой момент можем зайти на сайт социального фонда, посмотреть, какая у нас будет пенсия, осознать, как мы с нее будем платить современную квартплату, современные лекарства, современные продукты, понять, что это никак невозможно по факту, и думать о том, мы должны сделать накопление. Поэтому если у человека хороший доход сейчас, он должен думать не только о том, как удовлетворять свои потребности сейчас, но и смотреть чуть-чуть вперед. Потому что это очень важно. Нам кажется, что это далеко, но нет. Приходит она быстро, выглядит грустно и не дает нам возможности реализовать те мечты и желания, которые мы все откладывали. Вот выйду на пенсию и тогда. Вот чтобы это случилось, нужно об этом подумать заранее. Ну, вот такие 7 ошибок.
2: Да, мне кажется, вы затронули сразу очень много важных тем, и про каждую из них можно говорить отдельно и какие-то нюансы разбирать. Вот синдром отложенной жизни – это вообще такая тоже очень характерная для многих людей история, и в области финансов она тоже хорошо раскрывается и иллюстрируется. Но я хотел бы немножко вернуться к установкам вот с какой стороны. Ведь, как правило, за каждой установкой лежит не только какой-то контекст, в рамках которого мы эту установку приобрели, но и базовый страх. Да? То есть бывает, человек склонен к излишнему накопительству, потому что ну, где-то на уровне подсознания лежит страх разорения. Многие пытаются как-то насытить свое эго, соревнуясь с кем-то, да, и выбирая для этого в том числе финансовые инструменты. Кому-то не хватает признания, и люди пытаются его купить, да, в том числе, может быть, не очень эффективно расходы средств, не совсем понимая, почему они это делают, да, реализуя как бы одни потребности не совсем, может быть, подходящими инструментами. Вот вопрос все-таки, поскольку мы говорим про дисциплину, которая лежит на стыке финансового образования и психологии, когда человек понимает, когда он может себе сказать, что да, у меня есть вот эта проблема, я готов с этим что-то делать, вот все-таки это больше в сторону работы с психологом, либо с финансовым консультантом, либо это в зависимости от ситуации, или, может быть, и туда надо идти. Вот как человеку разобраться, а что дальше с этим делать, да? Вот, допустим, я понимаю, что я, там, не знаю, трачу деньги, потому что я тем самым покупаю себе удовольствие, да? Я вот хочу с этим что-то сделать, понимаю, что это, наверное, не очень хорошо, но приходит зарплата, я каждый раз иду в торговый центр, что-то себе приобретаю, мне на некоторое время становится легче, я приношу это все домой, сразу забываю. И мне нужна новая вот эта доза, импульс дофамина, который я получаю вот таким вот не совсем, может быть, наилучшим способом. Вот все-таки мне с этим куда? К какому специалисту, как вы считаете?
3: На самом деле я сейчас наблюдаю, что среди моих коллег, тех, кто занимается финансовым консультированием, есть множество прекрасных финансовых консультантов, которые получают дополнительное образование, например, коучи. Почему? Потому что часто я вижу, что люди ко мне приходят взрослые со своими взрослыми проблемами, а поведение детское. Когда, например, у человека там 6 кредитов, 4 детей, они уже там выплаты по кредитам ведут из социальных пособий и выплат, которые на детей предназначены, и очень боятся, что лишатся и этого. И когда я честно спрашиваю, говорю, давайте подумаем, ну вот когда вы брали там 3-й, 4-й кредит, да, понятно, что какие-то бытовые неурядицы, но вы считали, вы думали о том, каким образом вы будете их погашать. И я слышу, вы знаете, удивительное дело, я слышу русские народные сказки. Авось, как-нибудь, и небось. Вот у нас три фразы, которые звучат чаще всего. Я думал, как-нибудь справимся. Да, я думал, ну вот потом как-нибудь. Никаких подсчетов, никакого анализа. И самое важное, что происходит на консультировании, это смена точки взгляда, потому что часто человек приходит и говорит, ну давайте посмотрим, чем государство может мне помочь, чем там банк, что он не может простить мне долги, он же видит, что у меня денег нет платить. Это детская позиция. Мне, как финансовому консультанту, нужно показать человеку, что он находится не в взрослой позиции. И вот это уже работа дальше психолога, как научить человека выйти из позиции ребенка, я натворил, а пусть какой-то другой взрослый это исправит. Если человек это осознает и готов с этим работать, мы говорим, к какому специалисту ему идти. Либо он самостоятельно, бывает такое, что человек читает книги, самостоятельно установки прорабатывает. И здесь как бы степень готовности, потому что часто я встречаюсь на первых порах, на первых консультациях с сопротивлением. Нет, это не я виноват, это вот государство виновато, это система виновата, кто угодно. Это опять детская позиция. Знаете, я бежал, ну, как дети, вот они бегут и ударяются там о диван, и кулачком стучат по дивану. Что он здесь стоит? Он что, не видит, что я бегу? Вот это абсолютно детская позиция. И, конечно же, психологический аспект очень важен, принятие того, что я несу ответственность за деньги, я несу ответственность за то, куда они у меня исчезают. Я часто слушаю, как люди говорят. Я спрашиваю, как у вас в бюджете? Вот в месяц, что с деньгами происходит. И человек мне говорит: вы знаете, вот они только что здесь были, куда-то делись. Ну, просто вот сквозь пальцы утекают. Вот послушайте, как он говорит это, да? То есть не я это сделал, не я потратил эти деньги. Они сами куда-то утекают. То есть он дистанцируется. Я это вообще не контролирую, говорит мне человек через эти фразы. И вот мне, как финансовому консультанту, важно показать им, что если вы хотите контроля, то контроль ведется через учет доходов и расходов. Вы хотите результата. Этот результат нужно определить, вот эту цель, куда мы идем, написать ее, структурировать, да, определить ее время, как мы достигнем, как мы поймем, что мы достигли, какие у нас есть ресурсы, чтобы этого достичь, кто нам может помочь в этом, что я должен сделать, чтобы ее достичь, сколько на это времени потратится, какова его финальная стоимость с учетом инфляции. Вот и точка у вас определена или нет? Часто это мечта, что-то такое абстрактное, облачко какое-то, которое ни в одну коробку не засунешь. А нам нужна очень структурированная система. И поэтому после консультирования могут быть разные варианты. Человек говорит: я готов с этим работать. Окей, можно параллельно работать с психологом, изменять свои установки и паттерны поведения, которые основаны на детских вот этих установках. Не были богаты, нечего начинать. Деньги – зло, деньги приносят проблемы. Это нужно тоже менять, к этому нужно тоже правильно подойти и проработать. Тут это делать самостоятельно, выполняя задания на основе вебинаров различных, там в тетрадках работает, прописывает новые установки, вешает себе перед глазами, повторяет их, меняет себя. Но это как раз очень хорошая история честного осознания. Я взрослый, я несу ответственность за свои поступки, за свой бюджет. Я это контролирую. Я понимаю, зачем я это делаю, каким целям я иду. И потом мне, как консультанту, очень радостно общаться с людьми, которые там спустя полгода, год-два говорят: я наконец достиг своей цели. И мы потом дружим ВКонтакте и в других социальных сетях. И человек, когда пишет: я доехал, я исполнил свою мечту, и ставит там ссылку на меня, моих коллег, да, вот что наконец мне помогли, подтолкнули, показали, куда идти. Вот это наш результат. И он может быть совместным вместе с психологом, может быть как бы личным человек, да, работает сам над собой. Но очень важно нам показать, что здесь проблема не государства, не системы, а проблема в том, как вы работаете со своими установками и со своими средствами. И надо переходить во взрослую позицию, на то мы и взрослые люди. Я несу ответственность за то, куда делись мои деньги.
2: Мне кажется, у нас еще есть одна типичная ошибка, которая связана не только с финансами, да, это любовь к самолечению. И здесь так же, как и вот в ситуации, пока что-то не отвалится, я к врачу не пойду, и с финансами, да, вот, ну, по сути, финансовая ситуация – это тоже финансовое здоровье, и у кого-то есть хронические финансовые заболевания, и пока точка не достигнет какого-то пика, человек,
3: да,
2: думает,
3: очень часто,
2: что он справится
3: приходит
2: сам.
3: В ситуации, когда уже просто ой-ой-ой, ты-ды-дыщ, и все вообще так плохо, что ты просто за голову хватаешься.
2: Да. Поэтому я думаю, что важно, наверное, вот еще такой вывод, да, сделать из нашей сегодняшней беседы. Уважаемые слушатели, важно, если вы понимаете, что ситуация требует консультации, да, не бояться, не стесняться обращаться к специалистам в области личных финансов, да, финансовым консультантам, профильным специалистам в этой области и действительно разбираться в том, что происходит с вашим финансовым здоровьем и предпринимать определенные действия. Мы вам желаем, чтобы ваша финансовая ситуация действительно была здоровой. Надеюсь, что сегодняшние рекомендации и те моменты, которые мы обсудили, вас, ну, как минимум, заставят немножко задуматься об этом. Мы будем на этом резюмировать нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была эксперт Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям. Говорим о финансах». Спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
3: Спасибо вам за то, что вы подняли такие сложные вопросы. Было интересно.
2: Спасибо.
0: Мани-мания. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог». Доступная среда. Алексей Упшинский. Доступность – это выгодно.
4: 26 марта 2026 года на площадке веб-школы региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива» прошел вебинар на тему «Магазины и кафе. Почему инклюзивный сервис повышает лояльность клиентов?». Ведущая мероприятия – Анна Жукова, специалист отдела по универсальному дизайну в РОУИ «Перспектива». Приглашенный эксперт – Иван Борщевский, генеральный директор компании «Local Film», тифлокомментатор и специалист по цифровой доступности. За его плечами создание тифлокомментариев к множеству фильмов и сериалов, руководство отделом цифровой доступности в компании «Руфилмс» и соавторство методики создания тифломаршрутов на станциях московского метро. Кроме того, он автор проекта «Медицина в стране глухих» и пособий по аудиодескрипции и безбарьерной среде на транспорте.
5: Я для начала опишу себя. Я мужчина 50 лет, почти лысый, с остатками русых волос, которые уже поседели. У меня серые глаза, круглое лицо, прямой короткий нос. На мне сиреневая рубашка. Во всем мире насчитывается около 1,5 миллиардов людей с инвалидностью. И эта большая аудитория часто проходит незамеченной для бизнеса. И многие просто предпочитают не замечать, а некоторые просто не знают, что люди с инвалидностью также посещают театры, кино, музеи, магазины, кафе, рестораны. Для многих людей удивительно, как, например, незрячие люди читают в интернете. Просто часто приходится видеть такие удивленные вопросы в различных социальных сетях. Для многих удивление, что люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могут путешествовать, и причем путешествовать на очень большие расстояния. И вот владельцы бизнеса тоже часто этого не понимают. На самом деле и люди с ограниченными возможностями здоровья, и люди, которые занимаются бизнесом, могут очень успешно взаимодействовать, это будет приносить пользу и тем, и другим. Однако, к сожалению большому, даже люди, которые специализируются на помощи людям с инвалидностью, зачастую игнорируют потребности той аудитории, тех людей, к которым они обращаются.
4: Почему владельцам магазинов и кафе стоит задуматься об инклюзивном сервисе? И с чего начинать движение к настоящей, а не формальной доступности?
5: Инклюзивный сервис – это такой подход, при котором услуги и товары становятся доступными для максимально широкого круга людей. Это не благотворительность, то есть не надо это путать. Да, инклюзивный сервис – это когда все люди вокруг стараются сделать мир максимально комфортным для окружающих, независимо от особенностей этих окружающих. Целевой аудиторией инклюзивного сервиса являются люди с нарушениями зрения и слуха, люди с ограниченной мобильностью, пожилые люди, родители с детскими колясками. Мы почему-то иногда не думаем о том, что у таких людей тоже есть такая потребность в инклюзивном сервисе. Но если вы когда-нибудь пробовали спустить по рельсам, проложенным в пешеходных переходах, коляску с ребенком, то вы понимаете, что не всякий чемпион мира по какому-нибудь бобслею сможет спуститься безопасно по такому очень наклонному пандусу, по таким наклонным рельсам. Люди, у которых нарушено понимание текста в той или иной степени или по той или иной причине. Кто это? Это, во-первых, дети, поскольку у детей очень бедный словарный запас, и они еще не весь текст понимают. Это иностранцы, которые только учат русский язык, и которые тоже не понимают текст. Это представители вообще нашей многонациональной страны, в которой около 1,5 сотен языков, и не все люди владеют русским языком в той степени, чтобы понимать это. Те же пожилые люди, у которых тоже идут уже когнитивные нарушения с возрастом. Ну и, в принципе, все мы, когда мы встречаем текст, который написан на малопонятном нам языке, например, медицинское заключение или какой-нибудь юридический текст, юридический договор. Ну и все, кто сталкивается с временными ограничениями, например, после травмы. Даже если это ограничения временные, тем не менее люди нуждаются в инклюзивном дизайне. Как видим, это огромная аудитория, и она не ограничивается только лишь людьми, у которых есть официально признанная инвалидность, скажем так, в медицинском смысле, у которых есть справка, которые состоят на медицинском учете, как люди с инвалидностью. Аудитория очень большая, и бизнесу было бы неплохо повернуться стороной и к таким людям, которые нуждаются в таком дополнительном инклюзивном сервисе.
4: Один из ключевых тезисов вебинара – инклюзивный сервис – это не благотворительность. Это уважение к клиенту и здравый бизнес-расчет. Иван Борщевский выделил несколько ключевых аспектов доступности.
5: Физическая доступность – это первое, о чем можно подумать. Пандусы, лифты, широкие проходы, доступные туалеты. А вот интересно, что бывает так, что бизнес ориентирован на определенных людей с ограниченными возможностями здоровья, а потребности других учитываются меньше. У меня был такой интересный случай, когда в социальных сетях какой-то группе, где общаются люди с инвалидностью и их родственники, был задан вопрос, какая гостиница в Москве наиболее приспособлена для нужд людей с инвалидностью. Я был в нескольких гостиницах в свое время, и вот одна из гостиниц, я там находился со своим незрячим другом, и она была очень хорошо приспособлена для незрячих. То есть там был персонал, который знал, как помогать, там были таблички, которые дублировались шрифтом Брайля, там были голосовые помощники в лифтах и так далее, и я, не сомневаясь, сказал, что вот это гостиница. На что автор вопроса мне написала, что мы были в этой гостинице, но поскольку мы пользуемся инвалидным креслом, то эта гостиница для нас не приспособлена. То есть вот интересный момент, что бизнес, приспособленный для одной группы, может быть мало приспособлен для другой. Понятно, что очень трудно в каких-то, например, исторических зданиях установить дополнительные пандусы, расширить проходы, поставить лифты. Понятно, что это может быть ограничено в силу непреодолимых причин. Однако, если представители бизнеса задумываются о том, чтобы сделать бизнес доступным для всех, то заранее, когда все это планируется, можно подумать о физической доступности.
4: Понятие доступности не исчерпывается физическими факторами.
5: Информационная доступность – это четкие указатели, аудиогиды, меню с крупным шрифтом или в электронном формате. Это всего лишь несколько примеров. А также это, например, указатели и объявления, написанные так называемым ясным языком. Это упрощенный язык в сочетании с картинками, пиктограммами, которые будут пояснять, что нужно делать и где человек находится. Вы, возможно, видели такие картинки. Они часто бывают в метро, в различных учреждениях, где в виде комиксов таких небольших показано какое-то действие и описано, что нужно делать. Ну, например, инструкция по использованию огнетушителя. Там нарисована картинка, значит, взять огнетушитель, выдернуть кольцо, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего порошка на огонь. И все это снабжается картинками и краткими пояснениями. Это вот тот самый перевод на ясный язык. И опять не надо думать, что перевод на ясный язык – это только для людей с интеллектуальными особенностями. Нет, потому что перевод на ясный язык необходим иностранцам, детям, а также, скажем, жителям других регионов. Коммуникативная доступность. Очень важен вежливый и понимающий персонал, который готов помочь без навязчивости. Понимаем, что есть инклюзивный словарь, и было бы важно, чтобы сотрудники заведения, которое рассчитано на инклюзивный сервис, знали, как общаться с людьми, чтобы они не навязывали свои услуги. Например, если в кафе входит незрячий, чтобы они не хватали его за руку или, не дай бог, там за белую трость, куда-то там не вели. То есть это тоже очень важно.
4: Но что, если есть пандус? А пользоваться им не просто неудобно, а опасно. Или табличка шрифтом Брайля убрана под стекло. Или все вышеперечисленные факторы учтены, а персонал боится подойти к человеку с ограничениями здоровья, потому что не знает, как с ним общаться.
5: И еще функциональная доступность. Это удобные кассы, прилавки оптимальной высоты, возможность заказать доставку и многое-многое другое. Сюда включается еще и мало.

0: учитываемые потребности целевой аудитории. Например, когда сервис, например, да, какой-то бизнес адаптируется для незрячих, то опять нет такого обобщающего понятия незрячий. Да? То есть есть люди с разной степенью нарушения зрения, с разным возрастом наступления таких нарушений. Также есть люди, которые ориентируются в пространстве с опорой на разные элементы. Например, люди с остаточным зрением ориентируются на световые пятна. Есть люди, которые ориентируются с помощью белой трости. Есть люди, которые ориентируются с помощью собак-проводников. И вот про собак-проводников стоит сказать особо, потому что, хотя сейчас по закону собаки-проводники допускаются в учреждении культуры и бизнеса и так далее, но не все представители бизнеса понимают, что это не просто животное, да, это и друг, и напарник, и тот, кто помогает ориентироваться. И помимо того, что допускается собака-проводник в различные учреждения, еще очень важно предусмотреть, например, для такой собаки водичку и лужайку. Вот это было бы тоже очень неплохо. В одном из музеев прямо на входе стоит большая миска с водой, тазик, и надпись: «Уважаемые собачки-проводники, пожалуйста, не стесняйтесь пить воду». Понятно, что эта надпись собакам-то ни о чем не говорит, как и, собственно, их незрячим друзьям. Тем не менее, музей оповестил, что есть вода, и собаки могут этой водой пользоваться. Поэтому это тоже из того разряда, что делает наш бизнес более привлекательным и более, скажем так, дружелюбным для людей с различными особенностями здоровья.
1: С чего начать, если бизнес еще не готов?
0: Ну, во-первых, необходимо провести аудит доступности с привлечением экспертов и людей с инвалидностью. Вот здесь есть тоже несколько подводных камней, поскольку не существует, как я говорил, обобщенного человека с инвалидностью. И вот здесь очень важно, что когда вы привлекаете экспертов, имейте, пожалуйста, в виду то, что все равно найдется кто-то, кто будет, может быть, недоволен, но просто потому, что одинаковых людей даже с похожей инвалидностью не существует. Тем не менее, эксперты в той или иной сфере могут дать нужный совет, чтобы создать более-менее универсальный дизайн. Дальше, что нужно? Обучение персонала принципам инклюзии, конкретному взаимодействию с людьми с ОВЗ. Постепенные изменения, то есть надо начинать с того, что очень критично: пандусы, туалеты, навигация, и потом уже делать весь бизнес доступным. Вот если применительно к магазинам, то здесь, конечно, есть проблема. Мы знаем, что во многих магазинах есть такой маркетинговый ход, когда товары постоянно перемещают по магазину, то есть, например, хлеб в этом месяце был в одном углу магазина, а через 2 месяца будет в другом углу магазина, вот именно потому, что так выгодно для владельцев магазина, чтобы человек проходил большее расстояние в поисках нужного товара и, может быть, что-то бы еще купил. Но, например, для людей с нарушениями зрения или для людей с расстройствами аутистического спектра такая перемена будет серьезной проблемой. Здесь трудно это совместить, потребности вот разместить товар в разных частях и навигация, но, тем не менее, об этом подумать можно и нужно. Обратная связь очень важна. Еще важное, да, это партнерство с НКО, которое помогает людям с инвалидностью. Как можно сделать навигацию доступной? Это написание так называемых тифломаршрутов. Тифломаршруты позволяют самостоятельно посещать общественные места, экономить время, снижают нагрузку на волонтеров и персонал, соответствуют принципам инклюзии, Конвенции ООН и российскому законодательству, которое как раз предписывает такой важный момент. И сами тифлокомментарии должны быть простыми, ясными, конкретными, последовательными и учитывать ориентиры.
1: Почему бизнесу стоит в это вкладываться?
0: Какую пользу инклюзивный сервис может принести бизнесу? Но здесь связь прямая, причинно-следственная, потому что инклюзия рождает лояльность. Люди, для которых строится инклюзивный сервис, действительно очень лояльны и готовы приходить в это заведение все чаще и чаще. Расширение аудитории, положительный имидж, эмоциональная привязанность, рекомендации, снижение барьеров – все это приводит к тому, что идет рост доверия, становится больше клиентов, клиенты приходят повторно. Но стоит какому-то бизнесу хотя бы однажды проявить, ну, скажем так, недостаточное внимание к лояльным клиентам, то лояльность очень легко потерять. Поэтому это не просто какое-то разовое мероприятие, это политика, которой стоит придерживаться. Вы, вероятно, слышали и читали очень много различных случаев в интернете, когда, например, какая-нибудь авиакомпания или заведение питания проявляет, может быть, вполне законно обоснованную, но морально необоснованную жесткость какому-нибудь клиенту, и это получает отклик в интернете очень большой, и люди начинают массово отказываться от услуг той или иной компании. Ну, например, был случай компании. Ну, например, был случай, когда какого-то

0: затраты, а инвестиция в будущую репутацию. Доступность для одних создает удобство для всех. Я знаю, что в Новосибирске, например, директор библиотеки для незрячих имеет очень большой авторитет, и он очень сильно продвигал идею доступного для незрячих метро и других сервисов. Я сам был в Новосибирске, и как мне говорили, что вот его усилия сделать среду доступной для незрячих привели к тому, что город стал вообще более доступным и для людей с нормальным зрением. Лояльность клиентов – это прямой результат заботы и уважения, но и инклюзия строит общество равных возможностей. Многие думают о том, что инклюзивный сервис – это вопрос, может быть, там комфорта, удобства, но это вопрос достоинства и независимости. Но и когда бизнес учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, то это формирует прочную эмоциональную связь и вызывает благодарность. Это тоже немаловажно по нашим временам.
1: Инклюзивный сервис – это не социальная нагрузка. Это инвестиция в лояльность, уважение к каждому клиенту и просто хороший бизнес. И речь здесь не о гигантских затратах, а о внимании, обучении и готовности меняться. Полную запись вебинара вы найдете в приложении к номеру.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск, как и прошлый, посвящен творчеству композитора, музыканта, дирижера Леона Мерабова. Несколько песен Леона Мерабова записала Клавдия Ивановна Шульженко. Сейчас мы с вами услышим одну из них. Она называется «Наши милые мужчины». Стихи Онегина Гаджикасимова поет, как я уже сказал, Клавдия Шульженко.

Левон Мерабов писал джазовую, инструментальную музыку, песенки для радионяни, ну и, конечно, просто эстрадные песни. Вот некоторым слушателям запомнилась песня «Круги-колечки» Левона Мерабова и Онегина Гаджикасимова, которую записала женская половина квартета «Аккорд», то есть две участницы квартета – Зоя Харабадзе и Инна Мясникова. Сейчас мы с вами услышим эту песню «Круги-колечки».

Что ж, о самом Левоне Мирабове известно тоже очень мало. У него есть сын Армен, нестандартный пианист, занимающийся различными музыкальными проектами. Ну вот, что касается самого Левона Мирабова, то на грампластинках фамилия его встречается крайне редко, и причем то Мирабов, то Мирабов. Даже вот здесь неточность присутствовала. На компакт-дисках, по-моему, еще реже его фамилия встречается. Что ж, подходит к концу наша программа, посвященная творчеству Левона Мирабова, но есть у нас в запасе еще одна песня. Она называется «Ах, облака», стихи Виктора Забелышинского. Песню записал в конце 60-х годов Иосиф Кобзон. Она вышла на гибкой пластинке Иосифа Кобзона вот в конце 60-х годов. Только один раз, больше не переиздавалась. И не так часто встречается в интернете, ну и уж и подавно не звучит из радиоэфиров. Ну, а на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Может быть, кто-то что-то знает подробнее о творчестве и жизни Левона Мирабова? Пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. Да и вообще пишите, понравилась ли вам эта программа и вообще нравятся ли вам наши программы. Будем очень рады. Ну, а в завершении, как я уже сказал, звучит песня Левона Мирабова и Виктора Забелышинского «Ах, облака!» Поет Иосиф Кобзон. Желаем вам крепкого здоровья и всего доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня – Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки. Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться госуслугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Коллеги, доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Сегодня мы начинаем наш семинар. Он немножко необычный, потому что это семинар по тематике конкретной, а именно социальный туризм как новый инструмент социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. И он на сегодня пройдет в очном и онлайн формате. Будет смешанный семинар. Но по традиции, коллеги, как всегда, звучит гимн Всероссийского общества слепых.

0: Спасибо. Уважаемые коллеги, перед началом нашего семинара у нас есть активные члены Московской городской организации Всероссийского общества слепых, которые реализовывают грант в области образования и информационных технологий для незрячих людей. И как раз они меня попросили проанонсировать выпуск методического пособия по изучению операционной системы Linux, которая сегодня внедряется во многих организациях и предприятиях. Соответственно, она еще не очень доступна для незрячих людей, но, тем не менее, наши коллеги, это члены организации работников интеллектуального труда в основном, подготовили такое методическое пособие при поддержке фонда президентских грантов. Вот, если в ваших организациях будет интерес к этому пособию, то мы всегда готовы предоставить эту книжку вам. И вот, пользуясь случаем, что сейчас подошел к нам Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор КСРК ВОС, а все прекрасно знаем, что в КСРК есть учебный центр, где учатся незрячие люди со всей нашей страны, мы бы хотели это методическое пособие презентовать Андрею Владимировичу. Держи, пожалуйста. Значит, по Брайлю будет чуть попозже. Коллеги, значит, начинаем нашу работу. Сегодня мы проводим семинар «Круглый стол» по социальному туризму как новый инструмент социокультурной реабилитации незрячих людей. Хочется сказать, что, безусловно, тема очень актуальная для наших подопечных. Например, Московская городская организация уже более 15 лет занимается социальным туризмом, разрабатываются маршруты по Москве, Московской области, городам Центрального федерального округа. И представитель как раз фирмы, с кем мы сотрудничаем, будет обязательно выступать в нашей программе. Вот. Также очень активно ведут свою деятельность наши друзья и коллеги из культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Вот с приходом Андрея Владимировича в качестве генерального директора в КСРК был создан отдел как раз по социальному туризму, который разрабатывает специализированные маршруты в городе Москве для инвалидов по зрению и собирают информацию, формируют базу данных о доступных продуктах по всей нашей стране и не только, и дружественным странам в том числе. Поэтому я думаю, что будет сегодня интересно. Мы сначала послушаем наших спикеров. Проведем сегодняшнюю конференцию Ольга Викторовна Конопатова и ваш покорный слуга. Ну, а сейчас, чтобы долго время не тянуть, я хочу предоставить приветственное слово генеральному директору КСРК ВОС Мочалину Андрею Владимировичу.
1: Спасибо, Антон Викторович. Ну, действительно, друзья мои, последние годы мы активно взаимодействовали с МГОБО, с другими региональными организациями в плане такого точечного проекта по реализации отдельных маршрутов туристических. Но так вот случилось, что в нашем коллективе появились люди, которые взяли на себя работу системно в этом плане. И Геннадий Васильевич, Лариса Карцев, Лариса Овцинова взяли на себя эту работу нелегкую, непростую, во многом на общественных началах. Сначала мы для этого, конечно, старались им предоставить условия, но только вот год последний работает у нас, как уже Антон Викторович сказал, уже отдел. Отдел, который целевым образом занимается туристическими программами, пока он состоит из двух человек. Но, безусловно, дальнейшее его развитие будет, наверное, сопровождаться и расширением и его сфер деятельности, и, может быть, даже и количественного состава. Но что тут важно, на мой взгляд? Туризм – это настолько многоплановая, настолько разносторонняя сфера, и включающая в себя от спортивного туризма с элементами экстрима, какие-нибудь сплавы, например, или горные восхождения, до тихих посещений музейных экспозиций. И вот весь этот спектр, он может представить нашим членам Всероссийского общества слепых широчайшие возможности для реализации их интересов. Тут тебе и спортивный туризм, и исторические какие-то вещи, и культурные, художественные. И полностью его освоить – это огромная и очень перспективная задача. Мы понимаем ее важность. Руководство Всероссийского общества слепых поддерживает наши инициативы. Хочется отдельно сказать спасибо Александру Ивановичу Коняеву и Владимиру Васильевичу Сипкину. Наши инициативы нашли поддержку, в том числе и финансовую. Благодаря этому мы сейчас вот как раз и работаем над тем, чтобы систематизировать эту работу, создать какую-то единую всероссийскую структуру, создать, возможно, единый ресурс в интернете. Ребята работали над грантами пока, к сожалению, не очень удачно, но эту работу мы все равно будем продолжать, потому что, естественно, понадобятся инструменты, понадобятся цифровые инструменты. Это все затраты, мы понимаем с вами. Но в современное время без этого жить, конечно, сложно, и мы в эту сторону тоже обязательно будем думать. И я думаю, что в следующую вот в осеннюю кампанию попробуем еще раз реализовать заявку, поработаем ошибки и подадимся на фонд президентских грантов, наверное. В общем и целом, очень радостно, что инициативы, наши инициативы Московской городской организации поддерживаются у нас в России. Мы видим, как развивается туризм в регионах. Появляются компании, которые поддерживают эту работу. Это очень приятно. Я не сомневаюсь, что впереди у нас с вами много интересных, разнообразных проектов, идей, которые будут реализованы во благо инвалидов по зрению. Спасибо, друзья мои. Я желаю удачи вашему круглому столу и уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо.
0: Давай, ага. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну и сразу же мы переходим уже к основной части нашей программы. И уже мы неоднократно говорили, что в КСРК создан отдел по социальному туризму. Вот как раз специалиста отдела Ларису Овцинову я приглашаю выступить. Помимо того, что Лариса и Геннадий разрабатывают доступные маршруты по Москве и анализируют доступность маршрутов по нашей стране, Лариса является уже дипломированным и лицензированным экскурсоводом, что с точки зрения вот отсутствия зрения, наверное, уникальная история. Поэтому Лариса сейчас нам подробно про это все расскажет.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости. Как уже Андрей Владимирович сказал, наш отдел организован недавно, но, тем не менее, опыт у нас в этой сфере доступного туризма или тифлотуризма, туризма доступного для людей с нарушением зрения, был и ранее в реализации программы «Действуй без барьера», в частности. Не один раз мы участвовали с нашими туристическими программами. Ну и сейчас в первую очередь расскажу о тех туристических продуктах, которые могут получить москвичи и гости столицы. Это, в первую очередь, пешеходные экскурсии, адаптированные именно пешеходные экскурсии, которые разрабатываются в нашем отделе. Я их сама провожу. Ну, в чем заключается, собственно, адаптация? Это два столпа. На двух столпах она держится. Это на тактильном материале и тифлокомментарии. То есть тактильный материал мы используем как и объемные модели, и рельефную графику, и все, что можно вживую потрогать. Архитектурные элементы, элементы памятников, ну все, что доступно на маршруте. И, конечно же, это подробное тифлокомментирование. Конечно, мы работаем с тифлокомментаторами и дополняем это собственными впечатлениями. И таких маршрутов адаптированных у нас уже 5 штук. Это в первую очередь, конечно, наш центр, сердце нашей столицы, Красная площадь и Александровский сад, ну и прилегающие территории. Вот Манежную площадь сейчас тоже осваивается. Затем это центральный район, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, наша Тверская главная улица. Это путешествие по Театральной Москве, Маховая и Большая Никитская улица со созвездием театров. Это путешествие от Триумфальной площади до сада Аквариума и до Булгаковского дома. И эти все экскурсии, в общем-то, в любое время доступны по погоде. Например, конечно, можно получить, позвонив к нам в отдел и, в общем-то, изъявив желание, заказав, можно сказать, эти экскурсии, и мы с вами совершим эти путешествия. Ну, так как у нас задачи две, не только туристическая, но и реабилитационная. Это, так что туризм — это не только новые знания, эмоции, впечатления, но и, конечно же, освоение каких-то новых навыков. Собственно, это актуально для всех людей без исключения. То есть, когда люди отправляются в путешествие, они осваивают какие-то, например, новые приложения какие-то. Также это актуально и для людей с нарушением зрения, только немного другие акценты. В частности, это пространственная ориентировка. Кроме туристических маршрутов у нас разработаны по вот тем локациям, которые я назвала, и по шаговые маршруты, то есть отдельные маршрутизаторы, по которым, пользуясь которыми, человек с нарушением зрения и даже совершенно незрячий человек может пройти по ним самостоятельно. Либо это послушав заранее маршрут и пользуясь и туристической частью маршрута, либо просто в качестве изучения города, потому что комментируются не только и объекты туристические, экскурсионные, но и пространство. То есть, если это площадь, какой она формы, что она из себя представляет, и какие улицы, полностью с названиями улиц, переулков, что мы проходим, как они расположены в пространстве относительно друг друга. Таким образом, человек может и впоследствии уже построить собственный маршрут, основываясь на вот этих пошаговых инструкциях. И все это у нас имеется в разных форматах. Это в аудиоформате, и даже экскурсии некоторые уже выложены в библиотеке АВ-3715. И затем это текстовый, конечно, формат, и некоторые маршрутизаторы у нас изданы по Брайлю. Так что в нашем отделе можно получить всю эту информацию. Следующий этап нашей работы, вернее, часть работы — это работа с музеями. Музеи многие сейчас имеют инклюзивные отделы, разрабатывают адаптированные программы тоже с тактильными моделями, с полным тифлокомментарием. Мы узнаем об этих программах, тестируем, то есть приходим сами, смотрим, как это действительно происходит, и потом уже можем рекомендовать это в полной мере нашим членам. И, кроме того, организуем посещение в такие музеи, потому что есть музеи, которые очень хорошо адаптированы и хорошие экскурсии адаптированные проводят. Есть музеи, которые только еще на пути к этой адаптации, где-то ее вовсе нет еще. Поэтому мы всю эту информацию можем предоставить и организовать посещение таких адаптированных музеев, экспозиций и экскурсий. Ну, кроме этого, у нас есть экскурсия уже от нашего отдела. Это в Покровский собор, Покров Пресвятой Богородицы на Красной площади, больше известный как храм Василия Блаженного. Это тоже музей, он имеет статус музея, поэтому можно причислено посещение его к посещению музея. Это тоже моя экскурсия, проходила я курсы от Государственного исторического музея, от собора. И теперь можно, собственно, тоже практически в любое время организовать посещение собора с экскурсией, адаптированной экскурсией. Следующий этап работы уже такая услуга, как камерные экскурсии. На самом деле не всегда мы можем выйти на местность. Это в первую очередь погодные условия, конечно, ну, может еще какие-то ограничения в передвижениях. И в таком случае к нам на помощь приходит камерная экскурсия, то есть экскурсия в помещении, но с тактильными моделями, с теми же тифлокомментариями и с звуковым оформлением. То есть мы погружаемся, собственно, практически аудиоэкскурсия, только вживую. Мы с вами встречаемся вживую. И это тоже можно организовать по договоренности. И из этой формы возникла совершенно новая форма. Спектакль-экскурсия, которая объединяет в себе и творческую составляющую, переработку материала экскурсионного, и в то же время это экскурсия. Сейчас у нас есть в активе одна такая экскурсия, которую вы сегодня в спектакле эту экскурсию увидите. И в этой экскурсии задействован наш актив нашего отдела, нашего клуба «Тифлотур» при нашем отделе. Так что после кофе-паузы просим всех присоединиться к просмотру нашей интерактивной литературно-музыкального спектакля экскурсии. Что еще мы можем предложить? В нашем активе имеется достаточно много тактильных моделей, которые мы не можем просто взять с собой на маршрут в силу их объема. Но мы можем их показать и рассказать о них, и дать о них представление в нашем отделе. Как, в частности, например, тактильная модель большая зрительного зала театра имени Моссовета. Это и в принципе представление о зрительном зале, и представление о зрительном зале конкретно этого театра, потому что, имея представление, вот такой план зала, уже гораздо легче сориентироваться в нем вживую. Ну и много архитектурных моделей и памятников моделей тоже, которые мы можем показать и дать к ним пояснение. Кроме того, у нас вот сейчас завязывается сотрудничество с архитектурным институтом МИГАИК, которые ребята, ну, будущие профессионалы, они готовы разрабатывать программу, чтобы погрузить людей с нарушением зрения в мир архитектуры. То есть они тоже делают модели, они поясняют архитектуру, особенности стилей именно архитектурных, и такие занятия тоже планируется проводить. Кроме того, мы разрабатываем туристические программы для москвичей и гостей города. Ну, для москвичей вот я уже рассказала о наших услугах, но для гостей города это особенно актуально. Приехал кто-то к вам в гости, нужно человеку показать Москву. Или вот уже были прецеденты много достаточно раз, что люди обращаются, приезжают в Москву, особенно летом, из разных уголков страны. И, конечно же, они нуждаются в составлении программы туристической, именно адаптированной, потому что не знают, где что адаптировано и вообще где что расположено. Мы такие программы составляем. И здесь я подхожу как раз к той базе данных, о которой тоже уже говорил Андрей Владимирович, потому что это такая программа туристическая, она актуальна не только для Москвы, но и для любого другого города. Когда люди отправляются в самостоятельное путешествие, не все эти путешествуют организованно. Есть у нас отчаянные люди, которые путешествуют самостоятельно. И, конечно же, очень желательно, чтобы человек мог найти на ресурсе, на электронном, открыв какой-то сайт, например, ну, какой-то ресурс, и посмотреть, что же есть адаптировано в конкретном городе. Мы вот к этому идем, к сбору།l![################└височную собираем информацию уже сейчас и идем именно к организации этой базы данных. А пока у нас для этого есть передача авторская «Туристоскоп» на Радио ВОС, где мы рассказываем об адаптированных локациях для людей с нарушением зрения. Это и музеи, это и природные локации, это и пешеходные экскурсии, это и туры адаптированные, многодневные. То есть в эту передачу мы приглашаем корреспондентов из разных совершенно уголков страны и людей, которые уже побывали где-то и сами прочувствовали на себе прелести, когда все организовано, все адаптировано, и ты знаешь, куда конкретно направиться. И эта передача у нас вот уже 76 выпусков есть, так что, в общем-то, любой, у кого есть информация об адаптированных экскурсионных объектах, может стать ее героем, гостем. Так что всех приглашаем. Но и мы не останавливаемся в поиске форм туристической деятельности. В феврале прошла первая интеллектуальная игра под названием «Москватека». Интеллектуальная игра, которая призвана изучать нашу столицу, нашу Москву в форме такой интеллектуальной игры. И, конечно же, будут следующие ее этапы. В общем-то, она планируется быть регулярной. Вот в сентябре уже планируется следующая Москватека. Так что готовьтесь, слушайте экскурсии, приходите на наши экскурсии, заказывайте что-то, какие-то занятия в нашем отделе, и мы будете победителями на Москватеке. Здесь еще хотелось бы сказать об одной стороне реабилитационной работы в сфере доступного туризма. Это трудовая реабилитация, поскольку сейчас форматы туристические позволяют незрячему человеку стать экскурсоводом. Конечно, это, ну, будем объективны, это не будут большие группы, такие вот спонтанные группы, это не будут автобусные экскурсии, но и с индивидуальными группами, и с индивидуальными именно экскурсантами, и с небольшими группами. Это вполне возможно, и уже есть прецеденты. Ну, собственно, я этим занимаюсь уже вот несколько лет, и есть прецеденты в других городах. В частности, это и Петербург, это Липецк, это такой небольшой город, как Касимов, где девушка у нас с очень небольшим остатком зрения проводит экскурсии по своему городу, и существует такой ресурс, как Tripster, то есть она выставила свои экскурсии на этом ресурсе, и они пользуются определенным спросом. То есть прецеденты есть. Ну, не буду подробно рассказывать сейчас о них, потому что у нас, опять же, в передаче «Туристоскоп» была посвящена и Касимову, и Липецку, и, конечно же, я думаю, что будут и другие прецеденты в этой сфере. Поэтому вот последний проект, кстати, «Действуй без барьеров», был как раз направлен на воспитание, на получение первичных навыков для деятельности незрячих экскурсоводов. И несколько человек из этого проекта у нас проявили и способности, и интерес к этой деятельности, и, собственно, вот планируем летом с их участием организовать экскурсии. Кроме того, аудиоэкскурсии у нас были по этому проекту сделаны нашими же участниками незрячими, поэтому их тоже можно послушать вот на ресурсе вскоре АВ-3715 и в туристоскопе. Кстати, туристоскоп у нас есть, можно его скачать, передачи в архиве Радио ВОС, так что все к этому можно вернуться и послушать. Так что звоните в наш отдел, приходите, давайте сотрудничать все вместе и делать одно большое общее дело по развитию доступного туризма, адаптированного для людей с нарушением зрения, или тифлотуризма, как уже сейчас появился такой термин. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Лариса. У меня вопрос. Mm-hmm. А есть ли у вас на сайте, либо, я не знаю, может быть, какая-то рассылка, системная информация вот о тех продуктах, что вот уже доступно? Ну, условно говоря, председатель местной организации нашей московской, чтобы мог зайти, выбрать экскурсию, да, вам позвонить и заказать это все.
2: Некоторая информация на сайте КСРК ВОС есть в разделе о нашем отделе, нашего отдела. Ну, конечно, мы ее будем совершенствовать и добавлять новые маршруты, ну, все, что у нас нового происходит. Ну, и, конечно же, звоните, звоните, обращайтесь к нам.
0: Какие-то контакты оставишь, чтобы...
2: Да, конечно. Да, это в первую очередь, ну, попроще, напрямую можно связаться по мобильному телефону, вот моему, 964-624-35-38. И можно позвонить через именно официальный телефон КСРК ВОС, соединиться с секретарем и попросить соединить с отделом социального туризма. Или добавочный у нас телефон 365. Вот, боюсь, в озвучивании официального телефона 495. Антон Викторович, подскажите.
0: Не, я не подскажу.
2: Не подскажете? Даже, да. Ну, меняются, да, вот как-то я... Да. Ну, в первую очередь в наш отдел. И Геннадию Васильевичу тоже можно, конечно, звонить. 968-090-73-42. Ну, а официальный телефон секретариата, его, конечно, я думаю, найти легко в справочнике вот как-то своего учреждения. Телефон, я вот просто в одной цифре боюсь ошибиться, не буду называть. Поэтому...
0: Коллеги, есть вопросы?
2: Да, вопросы какие-то есть еще дополнительные? Геннадия, телефон 968-090-73-42. Мой? Успели записать, да? 964-624-35-38. И приходите, заглядывайте, когда будете здесь, в КСРК, в личном общении тоже можно что-то прояснить. 303-й кабинет. Пока 300, во всяком случае, 303-й.
0: Спасибо.
2: Да. Спасибо большое. До новых встреч.
0: Коллеги, значит, Всероссийское общество слепых несколько лет назад подписало рамочное соглашение с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Наука, искусство и спорт». И мы приглашали сегодня представителей этого фонда для участия в нашем семинаре. В частности, должна была выступить с нами Марта Любимова, но, к сожалению, вот прислала смс-ку буквально, что заболела, но сказала, что есть якобы представители от нее и от этого фонда. Кто-то есть в зале? Просто в регистрационном листе у нас никого нету, к сожалению. Если нет, тогда мы продолжаем дальше нашу повестку дня. Как я уже упоминал на открытии, что Московская городская организация более 15 лет развивает социальный туризм и проводит экскурсии по Москве, по Московской области, по городам Центрального федерального округа нашей страны для наших подопечных местных организаций. И мы очень плотно сотрудничаем с туристической фирмой «Маруси», и мы пригласили директора Меламед Марию для того, чтобы она тоже поделилась своим опытом работы с нашими подопечными. Мария, вы здесь?
3: Всем. Приятно с вами познакомиться, наконец-то. А то все по телефону, да. Ну вот теперь вы мне все выскажете. Что у вас накопилось? Я работаю в туризме более 25 лет, и все это время организую экскурсии. И я считаю, что экскурсия — это прекрасная форма познания, расширения своих горизонтов, переключения, успокоения. И для людей с нарушением зрения это, конечно, прекрасная возможность неформального общения в необычной обстановке, порой очень необычной. Я знаю, что вот последняя поездка, многие из вас ездили в Ивангород и поднялись по огромным лестницам средневековым. Я просто вами восхищаюсь, вы большие молодцы. И вопрос о доступности среды для людей с нарушением зрения. Можно, конечно, об этом говорить много. И вот предыдущий спикер очень интересно рассказывал о Москве. В Москве действительно много для этого делается, но мы всегда хотим куда-то туда, где мы еще не были, где нет таких возможностей, где не так все доступно. И моя задача построить маршрут так, чтобы он был для вас более-менее удобен, насколько это возможно, и найти гидов в каждом городе, которые бы любили свое дело, знали бы город, обладали бы правильной речью, были бы отзывчивыми и могли бы вам в доступной форме рассказать об этом городе. Конечно, перед каждой экскурсией я всем говорю, что нужно давать описательный рассказ, больше этому уделять внимание, по возможности что-то трогать, если есть какие-то тактильные модели, трогать, если есть памятники архитектуры, к ним прикасаться. Но, наверное, судить вам больше, получается это или нет, потому что вы все это проходите на себе, и, наверное, вы даете возможность регионам развиваться в этом отношении. Например, я могу сказать о Ярославской области. Многие из вас были в Ярославле и работали с Андреем Юрьевичем Даниловым, прекрасным экскурсоводом, историком, кандидатом исторических наук. Он продвигает активно туризм Ярославской области, и в том числе благодаря ему в Ярославской области уделяют такое внимание построению тактильных моделей в городах и Угличе, и Переславле-Залесском, и Ростове, и Ярославле. И он специально готовит гидов, которые бы могли работать с людьми с нарушением зрения. А начиналось все с работы с вами. Те, кто были в Вологде, там есть замечательная экскурсовод Елена Прудникова, которая тоже специализируется на работе с слабовидящими. И я совершенно случайно с ней познакомилась. Она сотрудник Вологодского Кремля, и она уже неоднократно для ваших групп проводила там экскурсии по городу. То есть вот моя задача — вот эти жемчужинки в каждом городе находить, и складывать их, и собирать, и передавать другим вашим группам. Все остальное, наверное, вам уже рассказали о Москве, как бы такую официальную информацию вы уже получили. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, предложения, идеи, я буду очень вам благодарна. И хотела бы вас попросить, мне очень важна от вас обратная связь после каждой поездки. Где-то что-то получается, где-то не очень, где-то вам понравился гид, где-то суховат, где-то питание вкусные, где-то курица сухая. Это все очень важно, и я буду вам благодарна за любую конструктивную критику. Потому что это, в общем-то, продвигает наше общее дело и позволяет нам двигаться в правильном направлении. Спасибо вам большое за внимание.
0: Коллеги, есть ли вопросы к Марии, пока вот да. Она к нам пришла в гости сегодня? Да, подождите, давайте микрофон дождемся. Да. Ага.
4: Здравствуйте, Зеленоград.
5: Здравствуйте.
4: Надежда Титаренко.
5: Да-да-да.
4: Ну, во-первых, спасибо вам большое за Ивангород. Вообще вот эта экскурсия изумительная. Экскурсоводы были просто на высоте в любом городе, где мы побывали. Ну, а в Старой Руси это вообще вера. Это нас покорило просто своим вниманием, своей эрудированностью. Вообще молодцы вообще все. Но нам бы хотелось вот Рыбинск-Тутаев разработать экскурсию, если это возможно.
3: Конечно, мы делали такие, мы проводили такие экскурсии Рыбинск-Тутаев.
4: Ну, нам ее как-то не дали, сказали, что нет такой.
3: А вы поэтому... сами предлагаете?
4: А, к вам... вам...
6: Тутаев не пойдет на 2 дня, наверное.
3: Были, были.
4: Очень... Очень хотелось бы туда съездить. Хорошо, будем ждать, будем ждать.
3: Хорошо.
4: Спасибо большое.
3: Возьму на заметку, но в принципе Рыбинск-Тутаев проводить можно, но только в летнее время, наверное. Там очень большая проблема с Тутаевым, потому что 2 берега, смотря какой Тутаев иметь в виду. Но там есть нюансы с дорогами. Но, в принципе, мы эти экскурсии проводили и не раз. В том числе даже переправлялись с одного берега на другой. Так что давайте в следующий раз...
7: Здравствуйте, Мария Ефимовна.
3: Здравствуйте.
7: Это Измайлова, председатель САЛИ Валентина Николаевна.
3: Очень приятно.
7: Я вот хочу присоединиться к высказываниям Надежды Георгиевны. На самом деле, вот эта последняя экскурсия, ну просто замечательная экскурсовод, замечательная. Я бы хотела просто поблагодарить экскурсовода Кристину Суворову, это которая у нас...
3: В Ивангороде.
7: Да, вот просто вот она настолько внимательная. Мы поднимались, я вот совсем человек без зрения, и она вот с таким вниманием, с пониманием относилась к этому. Это вот очень важно. Потому что, конечно, когда зрячий экскурсант, это одно. А когда незрячий, не всегда вот это вот понимание, оно как бы нам способствует в восприятии материала. Поэтому вот огромное-огромное спасибо. И я хотела бы пожелать, чтобы побольше было экскурсий, этнографических таких вот экскурсий. Вот, может быть, разработать все-таки какие-то вот эти
3: пункты. В прошлом году... Я не знаю, вы ли конкретно, но ваша группа ездили на пятидневку с посещением Йошкар-Олы.

0: вокруг Москвы там этнографии не так уж и много. Это надо чуть-чуть подальше поехать.
1: Да, да.
0: То есть если, ну, если вам разрешат чуть-чуть подальше поехать, там будет больше этнографии, потому что Поволжье — это сплошная этнография. На самом деле очень интересно знакомиться с культурой и Чувашей. Ну, вы в Чувашии, некоторые из вас тоже были, да?
1: Да.
0: Да, и марийцев, и так далее.
1: Ну, что в ваших возможностях.
0: Да, поняла. Спасибо, спасибо большое. Буду иметь в виду.
1: Мария Ефимовна.
2: Сейчас, сначала Наталья Александровна.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Лаврова Наталья Александровна.
0: Здравствуйте.
3: Это тот самый председатель, который всегда требует, чтобы были десерты. У меня люди молодые, они покушать любят.
0: Им еще можно.
3: Им еще можно, да. Я тоже присоединяюсь, конечно, к нашему пятидневному туру. Слова благодарности. Но я хочу сказать немножечко другое. Я знаю, что вы работаете или с вами работает наш гид, который ведет путевую информацию.
0: Михаил.
3: Да, Михаил. Огромная благодарность, что вы эту изюминку нашли в виде его. Гениальный экскурсовод, честно. Он настолько влился в нашу семью. То есть вот мы с ним встречаемся, уже обнимаемся. Он всех знает, не только председателей, но и членов нашей организации, которые часто ездят. Спасибо вам вот за этого сотрудника. Но надо выращивать еще. Одного Михаила мало. Да.
0: Но вы мужчин хотите в основном.
3: Нет, ну почему? Мы просто хотим, чтобы...
0: Наталья
3: люди...
0: Александровна, вот в этот раз с вами будет работать Юлия Григорьевна. Она вам тоже... Вы ее тоже одобрили?
3: Да. Она с нами в Кусково.
0: Она с вами в Кусково, да, и она вас, да, с вами, да, еще куда-то ездила.
3: Да, да,
0: вот,
3: да,
0: в этот раз,
3: да,
0: вы с ней поедете.
3: Хорошо.
0: Поэтому, видите, вашу просьбу сразу же...
3: Спасибо.
0: Да.
3: Спасибо. И еще у меня есть пожелание. Дело в том, что вот многодневные экскурсии, это, конечно, замечательно. Это прекрасно. Но у нас их бывает очень мало. В основном двухдневные и однодневные. А ведь вот однодневные и двухдневные мы можем даже иногда позволить себе, ну, так скажем, за свой счет поехать. Mm-hmm. Да? Но, опять же, вот эти рамки расстояния, они остаются. И это не наша прихоть. Мы тоже хотим на два дня уехать
0: далеко,
3: в Казань.
0: Да.
3: По платной дороге. Но этого нельзя.
0: Угу.
3: Поэтому автобусы не наши, и мы должны придерживаться этих правил.
0: Да.
3: И их не нарушать.
0: Согласна.
3: Вот. И вот побольше вот таких вот ёмких маршрутов, конечно, ну и интересных. А вот однодневные экскурсии, я понимаю, что мы уже, наверное, все Подмосковье проехали не по одному разу, но с каждым годом что-то открывается новое, там, ну, я не знаю, в общем, ну, как-то вот над этим еще можно поработать.
0: Ну, пока ваше руководство, у меня однодневные экскурсии в этом году не запрашивало.
3: Пока нет, да.
0: Если,
3: да,
0: запросит, мы это обсудим.
3: Ну, считаю, не только что... руководство может попросить, мы тоже можем попросить,
0: тоже,
3: если это будет на коммерческой основе. Да? Я понимаю, что можно будет сделать там и письма, и все. Вот. Просто вот уже не знаешь, уже открываешь карту Московской области и не знаешь, куда людей повезти. У вас, конечно, больше информации.
0: Вы знаете, проводится в последнее время в Подмосковье очень много выставок интересных. Были ли все в новом музейном комплексе «Манеж» в Звенигороде?
4: Постоянно.
0: Неделю раз. Молодцы. В Серпухове регулярно проводится. На все выставки.
3: Но ведь дело в том, что выставки для незрячего человека... Вот я, например, делаю экскурсии,
0: угу,
3: и ориентируюсь, конечно, не на слабовидящего человека, а на незрячего.
0: Незрячего.
3: Вот если незрячему человеку будет все понятно, то слабовидящий все равно дотянет до...
0: Я поняла.
3: До того, чтобы было понятно.
0: Ну, может
3: понятно
0: быть, вам, вас больше...
3: А говорить природы так, чтобы... Знаете, ребят, вот вы не видите, вам это будет неинтересно, вы не ездите. Нет, нельзя. надо ориентироваться именно на...

0: на то, ну вот чтобы незрячий человек это понял. Ну, в общем, вы поняли. Вот. А уже слабовидящий он дотянет, он увидит, а что не увидит, мы ему подскажем.
1: А скажите, пожалуйста, вот в Подмосковье какие направления вот вас интересуют? История, ну, это, животные?
0: Это чтобы было красиво. Там усадьбы, например, новые какие-то. Да?
1: Новых усадеб быть не может.
0: Ну, я имею в виду отреставрированные и неруинные. Неруинные. Вот.
1: Понятно.
0: Ну, это на будущее. Это вам как наказ.
1: А в театре Гонзаги в Архангельском были?
0: Прекрасно. Вот видите, сразу, что мы хотим, а вы нам предлагаете. Это же прекрасно.
1: Про что вы меня застали врасплох. Все мои знания куда-то разбежались.
0: Но я люблю так.
1: Да, я поняла. Я буду стараться.
0: Спасибо вам большое за вашу работу.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Так, по-моему, Ольга Евгеньевна, да, хотела?
3: Мария Ефимовна, большое вам спасибо за экскурсии. Мы, я, в общем, это местная организация «Красносельская». Мы очень всегда рады. У нас была великолепная экскурсия в Смоленск. Я знаю, что Мария Ефимовна одна и Мария Ефимовна другая имели неприятности по этому поводу, но мы получили массу удовольствия. И спасибо большое Виталию Олеговичу. Ну, просто гениальный экскурсовод. И Михаилу Геннадьевичу спасибо. Знаете, Мария Ефимовна, мне бы хотелось при возможности все-таки оставлять время на вот... Но на какое-то
1: отдых.
3: Знакомство с городом. Понимаете, вот у нас была эта пятидневная экскурсия, великолепная. Но я вот Марии Ефимовне звонила, и вам могу сказать. Она мне объяснила, почему мы едем в Санкт-Петербург. Потому что из Санкт-Петербурга очень легко добраться до Ивангорода. Но приехать в Санкт-Петербург, просто ночевать... Для меня это было как-то очень грустно. Далее мы приехали в город. Понимаете, времени бывает очень мало, чтобы просто была бы пешеходная какая-то небольшая экскурсия, чтобы мы прошлись по улицам, чтобы мы почувствовали дома. Вот, а вот в плане незрячих, ну, может, в чем-то Наталья Александровна права. Но с другой стороны, все зависит еще от экскурсовода. Я не помню имя экскурсовода в художественной галерее Рыбинска, но она была настолько великолепна, что я практически ничего не видела. Но так ярко, так четко, так музыкально представила все, что она рассказывала, что, честное слово, я до сих пор, а это было 3 года тому назад, я до сих пор это помню. Понимаете, поэтому вот вам большое спасибо за то, что вот практически в каждом городе экскурсоводы просто с искрой Божьей. Вот. И, конечно, хотелось бы, вот, чтобы вот этих экскурсий было вообще побольше. А что касается Подмосковья, я думаю, что и в Архангельское, и даже в Абрамцево, которое мы знаем, может быть, стоит поехать еще раз, потому что...
1: Они же... Я, кстати, вот, простите, прошу прощения, в конце мая ездила в Сергиев Посад. Ну, казалось бы, кто не был в Сергиевом Посаде? Меня водили именно по комплексу «Конный двор». Двор он называется. То есть я просто... Там так потрясающая выставка, посвященная Сергию, идет, новая, которая в том числе адаптирована частично и для слабовидящих, потому что там можно много аудиоэффектов. И как бы, если вы были в этом городе, это не, то есть все же меняется, все развивается. Ризница открылась после обновления. Вот вы говорите, мы хотим все красивое. Я такой красоты не видела в своей жизни. И в отличие от оружейной палаты московской, где нельзя фотографировать ничего, там можно фотографировать все. Ну, извините, перебила.
3: Ну что вы, как раз это то, что я хотела, поэтому, может быть, и в Мураново можно, хотя мы там были. Понимаете, поэтому, в общем, это все, всегда интересно, побывать даже в тех местах, потому что каждый раз встреча с прекрасным и с великолепными экскурсоводами – это всегда
1: праздник.
3: Ну, восторг. Ну, практически всегда. А вот с экскурсоводом действительно это вот хорошо. Так что если Виталию Олеговичу низкий поклон, мы его помним. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Конечно, вам можно даже 5 целых.
1: Ну, поскольку я уже до вас дошла. Сначала несколько слов по поводу условной экскурсии в Ивангород. Почему такой маршрут? Понимаете, мы эту программу формировали несколько недель. Мы никак не могли договориться, потому что хотелось посмотреть больше городов. Одней не хватало. И поэтому, Питер просто он удобен был действительно с точки зрения ночевки. Но если ехать в Санкт-Петербург, надо ехать в Санкт-Петербург отдельно. А если бы мы остались там на какое-то время, значит, вы бы что-то не увидели, то, что вы увидели. А у вас был маршрут, в принципе, уникальный, потому что,
4: очень тяжелый.
1: Тяжелый, согласна. Ну, тут как бы...
5: Ольга Сальникова, Отрадная. Что я вам хочу сказать? Во-первых, большое спасибо. Действительно, там, где бывала наша организация совместных поездок с другими, да, мы все очень благодарны. Во-первых, это большой труд, я на себе знаю, потому что сама разрабатываю все маршруты, которые мы ездим. Вот. И по Подмосковью я хочу сказать одно, что столько неизведанного, столько можно найти, было бы желание. Те же Везёмы повторить, потому что там все переоборудовали.
1: Да, да, Везёмы, да. Буквально.
5: Вот я уже говорила, что мы Новый Иерусалим, выставочный зал. У нас с ними отдельная договоренность. Они нам даже скидывают, говорится, оплату экскурсии. Манеж, мы там каждую посещаем экскурсию. Прекрасная рядом Бушарина, шикарная. Для нас они делают бесплатно, если вы слышали об этом, комплексе храмовом. Уникальнейший комплекс, который построен по старым русским традициям, деревянный. У них будет скоро 2 музея, они их сделали.
1: Бушарина?
5: Да, Бушарина, прям рядышком. Мы там оттуда тоже не вылезаем, да.
1: Угу.
5: Там есть таежные дачи, которые мы поедем сейчас смотреть. Для нас они делают бесплатно эту экскурсию. Там очень много музеев. Вот именно дачно, даже называется отель-музей. Поэтому, если посмотреть, то можно будет очень-очень много найти. Талдом, неизведанный Талдом. Я не знаю.
1: Ваши несколько групп были в Талдоме, но, понимаете, еще нужно от вас желание туда ехать, потому что, я вас перебью чуть-чуть, mm-hmm. есть музей первого ряда. Все хотят, чтобы было красиво, старинное, красивое, праздничное. А Талдом — это все-таки небольшой городок. То есть, это на любителя. Чуть-чуть.
5: Вы знаете, я не знаю. Мы там были и в монастыре, и были у друга в музее Клокова. Вот. Нам, например, очень понравилось.
1: Понравилось.
5: Да. Mm-hmm. Авиастанция какая там. Великолепнейшая. Мы специально заказывали экскурсию, чтобы был прилет и отлет журавлей. Mm-hmm. И они нам показывали. И по болотам возили. И было очень интересно. Вот вам этнография тоже. География. Поэтому я не знаю, почему, кто вам сказал, что это неинтересно. Там, кстати, сделали уже много новых музеев. Вот. Ну, а вот по этому поводу вот этой экскурсии большой, да, она очень насыщенная. Очень много. Но переезды очень большие. Это очень трудно. Это мое личное мнение. Но я думаю, что и некоторые тоже присоединяются к этому. И особенно большая благодарность за Старую Руссу. Mm-hmm. Вот Старая Русса, в отличие от всех остальных, прекрасная обзорная экскурсия. Я считаю так, что куда бы мы ни приезжали, нужно брать обзорную экскурсию по городу, чтобы мы познакомились со всем, что там есть, коротко. И брать, конечно, отдельные какие-то моменты. Вот там был экскурсовод великолепнейший. великолепные два музея, посвященных Достоевскому. Я просто не помню, кто у нас вел, но он доктор наук, что ли? Философских. Вот. И он вел экскурсии. Вы знаете, как он рассказывал? Да, Сергей Леонидович мне подсказывает. Мы его даже заказали, благодаря Марии Ефимовне, да, нашей Хамониной, чтобы он провел нам и вторую экскурсию. Это действительно вот... Вы знаете, после этого нам захотелось еще раз туда побывать.
1: Второй раз.
5: Это зависит от экскурсовода.
1: Конечно. Я с вами вот. Согласна.
5: А, конечно, на мой взгляд, эту экскурсию пятидневную нужно было разбивать. Потому что переезды туда-сюда, менять гостиницы, это очень тяжело. Поэтому лучше несколько раз съездить, но посмотреть то, что мы хотели. Псков мы фактически не увидели. Псков мы очень хотим, вот для, например, если нас будут собирать сейчас и просить, какие экскурсии Псковско-Печерскую лавру. Пусть она будет двухдневная там. Мы же проехали семь...
1: Вам не дадут на два дня ее.
5: Ну, трехдневную. Понимаете? Потому что это очень интересно. И мы фактически ничего не увидели.
1: По поводу Псково-Печерской лавры. Тут произошло небольшое непонимание. Мне просто... Мне заявили Псков. А лавра находится в Печерске. Это 60 километров от Пскова. И просто Печерск, он не вписывался... В Печорок, вернее. Он не вписывался в этот маршрут. Тогда не надо было в Псков ехать. А по поводу этого монастыря. Последние годы благословения на посещение пещер не дают. То есть надо это понимать.
2: Я успел.
1: Ну, вот какая-то группа ваша, две группы ездили в Печоры. Да, и вам давали с большим трудом это получилось сделать. Сейчас они не дают. Поэтому, ну, какие будут поступать от вас запросы, такие будем стараться реализовывать.
2: Спасибо.
1: Спасибо за науку. Буду все учитывать.
2: Мы продолжаем нашу работу. Значит, вот сейчас мы обсуждали наши массовые экскурсии в рамках МГУ ВОС, которые осуществляются при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Но я хочу сказать, что среди незрячего сообщества формируется уже определенный кластер людей, которые самостоятельно готовы тратить на себя деньги, покупать специализированные туры. И как раз в нашем семинаре мы хотели тоже отразить эту тему. Мы пригласили две организации, которые у нас выступают сегодня онлайн, так как они находятся в других регионах. И сейчас, если технически мы готовы, я бы хотел предоставить слово представителям компании Liberty, город Санкт-Петербург.
6: Есть у нас возможность? Видно ли меня? Слышно ли меня?
2: Да, слышно.
6: Добрый день, дорогие коллеги. Успела заслушать предыдущий доклад. Очень интересно. Сколько вы ездите, сколько вы путешествуете. Молодцы какие. Просто здорово. И хочу рассказать про нас. Меня зовут Мария Бондарь. Специализированная туристическая компания для инвалидов Liberty из Питера. Liberty – один из самых старых проектов в сфере социального предпринимательства и первая и самая старая специализированная фирма для людей с инвалидностью. 22 года мы делаем туры для путешественников на инвалидных колясках. И последние где-то 5 лет мы делаем специализированные туры для незрячих путешественников. Что интересно есть у нас в программе? Конечно, Петербург. Это традиционный пятидневный тур. В этом году он уже прошел. Обычно в мае у нас проходит. Да, включаем Памы и, конечно, и Франции, и Испанию. И Екатерининский дворец слушания, ну, не только такие вот известные в всей стране, но еще и небольшие локальные музеи, например, музей Ахматовой, Дачинный Петербург, А почему мы их включаем? А потому что вот эти музеи умеют делать специализированные экскурсии для незрячих. Они используют специальные такие книги, рельефно-графические пособия и делают реплики своих экспонатов, адаптируют тексты экскурсионные. Поэтому мы идем именно так. То есть мы не смешиваем в группах разные методологии, мы не делаем общие туры для колясочников, потому что они требуют разного подхода. Правильно? Они требуют разной методики подготовки. И то, где может пройти колясочная группа, то совершенно не нужно, может быть, группе незрячих списков, потому что незрячие объекты могут иметь продукты специализированного для туристов, которые не видят. Поэтому это разные программы, и разные объекты мы подбираем. Где-то они пересекаются, где-то они различные. Ну вот, если питерский тур уже прошел, то что же у нас впереди в этом году? Впереди традиционный тур Сталинград. Он пройдет 10 августа. И там есть еще несколько успевать, то надо, потому что билеты нужно подобрать еще в Сталинград. В основном самолеты, конечно, летают в Москву. Мы делаем группы из разных городов. Люди прилетают, приезжают на самолеты из разных городов, собираются в определенном месте, будь это Питер или Калининград, или Ереван, или Казань, и заселяются в одну гостиницу, мы катаем общую программу. Как правило, навсегда тур в проживание, двухразовое питание, экскурсионная программа, транспорт, билеты, все экскурсионное обслуживание. И путь до места сбора, экскурсанты подбирают себе сами и обращаются к нам за помощью, мы можем посодействовать тоже, помочь подобрать билеты. Мы включаем билеты, потому что из самых разных городов. Ну вот, в Калининграде пятидневная программа, мы ее очень любим, потому что она сочетает и историю города старого, и очень много природы, и много прогулок. Это же заповедник, и Куршская коса, и Винтарь. Вот эти все особенности насыщают экскурсию, конечно, замечательно. Много тактильного материала, и музеи подготовлены, и наши люди уже умеют работать с незрячими группами, использовать много звуков, много предметов, которые можно трогать, адаптировать свои тексты. Советую пробовать. Новое в этом году – это экскурсия в Армению. Благословенный край. Экскурсия пройдет с 8 по 13 октября. Билеты в Ереван можно бронировать и выкупать. Разные компании летают.
2: Мария, мы просим прощения. Все-таки какая-то очень сложная связь. Вы вот пропадаете, и, к сожалению, наша аудитория не очень четко вас слышит. Может быть, как-то пересоединиться вам попробовать?
6: А мне кажется, что я слышу хорошо свой голос, который звучит в зале. Вы меня плохо слышите?
2: Да, вы пропадаете, как будто, вот, знаете, как вот сейчас слова. Что-то слышно, что-то нет.
6: Если... Ну, надо же, и сейчас пропадаем.
2: Да, если есть возможность пересоединиться как-то.
6: Или давай, ближе... я вижу.
2: Или ближе к микрофону попробуйте. Ну да, это связь все-таки больше.
6: Давайте я еще раз зайду.
2: Давайте, да, мы пока предоставим следующему спикеру. Коллеги... Сейчас, да, у нас летний период начинается, люди хотят поехать на юг, и тоже одно из направлений туристических достаточно интересно, это Кавказ, и я хочу предоставить слово Ирине Сидельниковой, она расскажет про туры по Кавказу. Пожалуйста, Ирина, вы на связи?
7: Да, я на связи, как меня слышно, здравствуйте.
2: Вот, вас хорошо слышно, да.
7: Ну, вас приветствует Республика Дагестан. Мы с 23-го года занимаемся инклюзивным туризмом. Я являюсь руководителем клуба «Особого туризма Кавказ». Я являюсь лауреатом премии правительства Российской Федерации за вклад развития туризма, как раз таки за разработку методики проведения туристических экскурсионных программ. По горному Дагестану или в условиях горной среды для людей с инвалидностью по зрению. Мне кажется, у вас что-то фонит. Я тоже себя плохо слышу. Вам нужно что-то отключить или микрофон в зале, чтобы один микрофон остался. Так, хорошо. Так вот, у нас, конечно же, туризм городской, у нас абсолютно отличается, так скажем, и по формату, и по методам проведения наших программ от таких вот классических туристических экскурсий по городам. Мы в основном специализируемся на активных турах. Но это не значит, что мы не знакомимся с правительствами народов Дагестана. Мы за короткий период, сказать, за 5 дней, можем познакомиться с несколькими этносами Дагестана, посетить их, познакомиться с этими культурами, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть потом различные изделия. За несколько дней мы пробуем кухню разных. На сегодняшний день у нас разработаны буквально 6 программ, все они разные. У нас есть и этнографические программы, исторические, и ознакомительные. И даже есть конные программы по красотам Дагестана. То есть в процессе этих программ у нас участники приобретают навыки конной верховой езды и знакомятся с традициями, с конными традициями народов Дагестана. Пропадаю я, да, я вот себя не слышу. Сейчас слышно меня?
2: А мы вас, наоборот, лучше слышим.
7: Да? Так вот, есть у нас и очень активные туры. Мы сплавляемся по рекам, мы ездим на квадроциклах, мы катаемся на зиплайнах. То есть мы себе ни в чем не отказываем. Мы буквально стираем все границы, для нас нет никаких преград. Но мы работаем с несколькими музеями здесь, на территории горного Дагестана, и уже научили сотрудников музеев работать с незрячей аудиторией. Собственно, за это получили высокую награду правительства Российской Федерации. В этом году у нас, помимо Дагестана, мы стали работать с паломнической службой Русской Православной Церкви, и был организован тур в городец, в монастырь Феодоровской иконы Божьей Матери. Это отчина Александра Невского. И вот мы организовали 3-дневный тур, поэтому я тоже вот хочу всех пригласить, пользуясь случаем, в такое интереснейшее духовно-просветительское путешествие по городцу. По Дагестану мы тоже расширяем свои границы. Помимо Дагестана мы осуществляем поездки в Чечню. Мы планируем также привлекать уже и другие республики и сочетать исторические путешествия как по Дагестану, так и по другим республикам. Ну вот, собственно, если коротко, у меня все, готова буду ответить на все ваши вопросы. Что самое важное? Важно то, что к нам незрячие люди приезжают без сопровождения. То есть они буквально самостоятельно путешествуют. И вот уже у нас есть прецеденты, когда люди вообще сами приезжают, но с нашей помощью арендуют здесь какое-то жилье и буквально проводят целое лето здесь. Мы уже готовы, но пока еще не тиражируем, принимать людей с собаками-проводниками. Это очень важно для нас, соответственно. Почему я так говорю? Потому что нужно понимать, что Дагестан – особый регион. Нужно учитывать традиции народов Дагестана и их религию. И с собаками очень сложно, так скажем, найти жилье, и с собаками очень сложно зайти в кафе. Но это все как раз-таки связано с традициями, с культурой народов Дагестана. Но мы стараемся решать этот вопрос, и вот уже в этом году готовы принимать наших туристов и с собаками-проводниками, в частности, тоже. Но пока мы еще, повторюсь, это не тиражируем. Наши туристы абсолютно автономные туристы, путешествуют самостоятельно при нашей помощи и не чувствуют никаких преград перед собой. У меня все, собственно говоря, поэтому я приглашаю всех в путешествие по Кавказу, путешествие по Дагестану. Будем рады всех видеть, и вы останетесь абсолютно довольны, получите кучу впечатлений. У нас нет ни одного недовольного туриста. К нам возвращаются снова. Есть те люди, которые вот уже в этом году приезжают уже 4-й и 5-й раз именно на наши программы.
2: Спасибо, Ирина. Вопросы, пожалуйста, к Ирине из зала. Давайте попробуем.
0: Ирина, добрый день. Лаврова Наталья Александровна, председатель Организации работников интеллектуального труда. Скажите, пожалуйста, численность группы, если в этой группе есть тотально незрячий человек без сопровождения, или это чисто индивидуальные программы?
7: Мы считаем, что мы ведем индивидуальную работу. Мы работаем с малыми группами. Это 6-8 человек. Максимальное количество тотально незрячих туристов в наших группах было 6 человек.
0: Вот сколько поэтому было сопровождающих?
7: Нисколько. Все абсолютно автономно приезжали, и мы здесь уже самостоятельно их сопровождали. То есть это наша была абсолютно.
0: Они автономно приезжали к вам там на поезде или на самолете, это понятно.
7: Да,
0: Меня интересует именно туризм. Вот 6 человек тотальников. Сколько сопровождающих на эту группу вы делаете?
7: У нас есть, я в том числе сопровождающая, у нас водитель, тур-тьютор, который также занимается сопровождением, и у нас есть еще один помощник, который также занимается сопровождением. То есть у нас на двоих тотально незрячих один сопровод. Вот так.
0: А вы предоставляете им и гостиницу, и, ну вот если человек захочет к вам приехать, то есть это будет тур вместе с гостиницей, все включается, кроме переезда, поездки до места назначения и обратно. Да?
7: Да, совершенно верно.
0: А средняя цена примерно? Ну, например, 5-дневного тура?
7: 40 тысяч. Включают трехразовое питание. Да, у нас очень вкусное питание. У нас люди возвращаются домой с лишними килограммами. Поэтому вы
0: питание
7: абсолютно...
0: замечательно. А вы их располагаете где? В нормальных гостиницах или в частных домах?
7: У нас гостевые дома, я не могу сказать, что это частные дома. У нас горные районы, в горных районах нет гостиниц, чтобы вы понимали. Это гостевые дома уже, но вновь появившиеся и вновь выстроенные гостевые дома с отдельными входами. В каждом домике, так скажем, или в каждом апартаменте размещаем по 2 человека со всеми условиями, конечно же, внутри.
0: Ну, у вас группа размещается в одном отеле, да, или там в гостевом доме,
7: конечно,
0: или в разных?
7: Да. Нет, все в одном месте мы размещаемся. Но чтобы вы понимали, что такое гостевой дом. Гостевой дом – это, так скажем, вот отдельно стоящие 5 маленьких домиков на 2 человека. Вот мы в такой базе мы размещаемся.
0: Как туристическая база, да. Понятно.
7: Да.
0: Спасибо.
2: Еще вопросы есть к Ирине? Так, вопросов нет. Ирина, мы вас благодарим. Я так понимаю, что подробную информацию можно о вас узнать вот как раз в отделе социального туризма при КСРК ВОС, который создан, правильно?
7: Да, можно. У нас есть свой сайт, у нас есть свои сети, мы абсолютно открыты, и нас легко, в принципе, можно найти.
2: Спасибо.
7: И, конечно же,
2: Спасибо. Через
7: ваш отдел.
2: Да.
7: В частности, тоже.
2: Давайте сейчас мы попробуем вернуться в Санкт-Петербург. Там начали рассказывать про экскурсию в Армению, я так понимаю, это уже наше ближнее зарубежье. Мария, вы на связи?
8: Я на связи, слышите ли вы меня?
2: Отлично, пока слышим.
8: О, я поменяла наушники.
2: Ну, видите, как помогло.
8: Да, будем надеяться. Так, называется, что повторить заново, что не услышали совсем?
2: Про Армению.
8: Про Питер.
2: Давайте вот про Армению вот с этим местом начнем. Да.
8: Значит, Армения будет в октябре, мы уже предвкушаем этот тур. Тур новый, классный, интересный. И Армения в октябре, ну, надо понимать, это фрукты, это теплый камень, это горы, пахнет разогретым солнцем городом. Конечно, надо туда ехать, чтобы слышать дудук, чтобы есть вот это все разнообразие, все, чего летом созрело, чтобы трогать хачкар. Группа пойдет, конечно же, и по старым монастырям, и в самые известные музеи, и пойдет слушать дудук. Представьте себе армянский дворик небольшой, вы слушаете музыку, разговариваете с мастером дудука, мастер-класс он вам проведет, фрукты кушаете вкусные, а потом едете в старинный монастырь, и там мастер хачкара, хачкар — это резной каменный крест, покажет вам, как он вырезает этот крест. Это один из символов Армении. Конечно, будет и обзорная экскурсия, и много-много интересного, все не успею рассказать. Как обычно, в тур входит и проживание, и двухразовое питание, и весь транспорт, и все экскурсионное обслуживание. Не входят только билеты до Еревана, потому что люди летят из разных городов, но, как правило, через Москву. Так, это Армения. И в работе сейчас тур в Казань. Мы его делаем вместе с Казанской библиотекой для слепых. И он планируется на конец августа, начало сентября. Точных дат нет, но буквально через неделю-две будет информация в нашей группе ВКонтакте. И вообще там все можно найти в нашей группе ВКонтакте. И анонсы, и количество свободных мест, и все цены. И с нами там можно связаться, а можно еще и по телефону. И спросить, куда же можно поехать, сколько оно стоит и так далее. Это если в трех словах. Давайте скорее вопросы, потому что это же самое интересное.
2: Так, вопросы, пожалуйста, к Марии. Спрашивают про стоимость в Армению.
8: Так, стоимость в Армению. Приготовьтесь к армянским драмам. 377 тысяч армянских драм — это примерно 75 тысяч на человека по сегодняшнему курсу. Это недельный, богатый, хороший тур, насыщенный. Без дороги, конечно, потому что билеты, вот эта логистическая вся история с билетами, это отдельно нужно разруливать с каждым туристом.
0: Мария, скажите, пожалуйста, тур в Казань, что будет включать и сколько дней?
8: Тур в Казань планируем 5-дневный. Живем в самом центре, в отеле «Нагай». Это, ну, центрее некуда, это самый центр Казани. Вот. И, естественно, Казанский Кремль, там специализированная экскурсия разработана, и поедем... город-град Свияжск на теплоходе, туда и обратно на теплоходе. Очень много пешеходных экскурсий будет. Если вы знакомы с Гелиусей Закировой, то вот с ней как раз в содружестве мы это разрабатываем. И Казанское метро, и целый ряд казанских музеев, и Татарская Слобода, там, ну, в общем, много... чего напридумывали. Очень хочется уже попробовать.
0: Но у вас в этот тур входит только Казань и Свияжск, да?
8: А нет? Мы просто не успеем.
0: Угу. Понятно.
8: Казань настолько богатый город, что там можно делать это две и три разных программы. Угу. Ну, это как Питер. В Питер не впихать все. Вот мы уже готовы сделать вторую программу по Питеру, отличную от первой, потому что новые музеи подключаются, делают хороший продукт, делают, ну, великолепно гидов своих готовят, и хочется альтернативную программу сделать, чтобы люди приезжали второй раз, и третий, получали удовольствие.
0: И цена по Казани сколько примерно на сегодняшний
8: Не могу
0: день?
8: Сейчас сказать. Вот лучше врать не буду. Давайте через неделю этот вопрос еще раз нам задайте, и тогда ответим точно, чтобы никого вот не сбить с толку.
0: Понятно. Спасибо.
2: Где вас можно найти в интернет, сайт какой-то есть, где про вас информация?
8: Проще всего найти группу ВКонтакте, которая так и называется «Liberty – туризм для инвалидов». Там все отчетные фото за 22 года работы, все наши программы и наборы в группы ведется именно там, и в колясочные, и в незрячие, в любые. Можно просто позвонить по телефону +7 921 306 85 63. Это мой рабочий телефон и личный. WhatsApp, Telegram, любые вопросы, смски, все расскажем.
2: Ну, я так понимаю, информация про вас тоже есть в нашем отделе КСРК ВОС, правильно?
8: Мне кажется, есть.
2: Ну, если да, это вот. Хорошо, спасибо,
0: Мария. Мария, скажите еще один вопрос, давай. Последний. Вы работаете с группами только инвалидов или обычные группы у вас тоже есть?
8: Нет, наша специализация – это люди с инвалидностью. Изначально мы работали только с колясочниками. Последние 5 лет мы работаем с незрячими. Угу. Начинаем работать с людьми с ментальными особенностями. Вот сейчас в работе туры на ясном языке, но это, скорее всего, со следующего года запустим. А так редко, когда у нас бывают обычные туристы без инвалидности.
0: И вот в вашу группу сколько человек входит, если есть тотальники?
8: 8.
0: Ну, потому что слабовидящие и тотальники — это разные вещи.
8: Да, мы понимаем.
0: У вас мы есть условия того, что если, например, человек тотально незрячий или даже слабовидящий, он должен ехать с сопровождением?
8: Нет, нет, нет. Такого условия нет.
0: То есть
8: нет.
0: Вы можете сами сопровождать, да?
8: А мы привлекаем волонтеров. Угу. У нас студенты проходят часто практику, которые защищают дипломы или курсовые работы по инвалидному туризму. По инклюзивному туризму, там они как хотят, так и называют. И мы берем умных, хороших девочек-мальчиков, немного на группу, скажем, если 8 человек группа, не все там тотальники, кто-то, например, муж и жена едут, да, жена тотально незрячая, муж сопровождающий тоже там с остаточным зрением, например, с ними всегда гид и 1 или 2 волонтера в зависимости от конкретного экскурсионного дня. Если он посложнее, мы едем в Петергоф, это большой парк, да, там потеряться сложно, мы берем пару волонтеров. Кроме того, мы же используем радиогиды. Это оборудование экскурсионное, ну вот как у меня гидовская гарнитура, ну, с... Да. И приемники, наушники, да, у группы, они не потеряются. Ну, вот такие хитрости.
0: Спасибо.
2: Спасибо, Мария. Ждем всех. Да, спасибо. Переходим мы дальше к нашей работе. Хочу отметить такой факт, что Москва является очень гостеприимным городом, и в наш город едут люди с инвалидностью по зрению со всей нашей страны. Ну и, наверное, не побоюсь этого слова, что родоначальником этого проекта стала Скребец Светлана Александровна, генеральный директор спортивного реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых. Светлана Александровна, прошу вас.
9: Добрый день, уважаемые, ну, коллеги, можно сказать. Очень приятно, что вот в вашем лице я вижу такое большое сообщество любителей туризма. И, конечно, Московская городская организация, вот, ну, насколько я уже 15 лет работаю тоже в этой теме, вижу, что вы очень активны, вы очень разнообразны, очень с большим интересом включаете в свою жизнь туризм, который несет действительно нам и радость, и знания, и умение реабилитироваться в этих сложных городских, и вот уже присоединяются такие, как горные маршруты. Вот, очень приятно находиться в вашей аудитории. Спасибо, что пригласили. Я расскажу о той большой работе, которая идет с 2011 года. И вот, как вы уже говорили, вам 15 лет. И нам 15 лет. Вот в таком подростковом мы молодом еще, как говорится, состоянии. Сподвигла ВОЗ на эту программу, можно сказать, 2009 год, когда Юрий Михайлович Лужков объявил год равных возможностей, если помните. И вот из этой точки как-то немного дальше вперед пошло такое, что нужно Москву как-то организовать, создать определенные условия и в культурном пространстве, и в транспорте, и в других локациях, и приблизить Москву к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями, ну, чувствовали себя более комфортно и пользовались этими условиями. И вот в 2009 году с отделом департаментом культуры ЦП ВОС, мы решили вот сами сначала обследовать, а что может нам предложить Москва. Ну и, как бы к удивлению, ну, столкнулись с тем, что не особо чего и можно было использовать. Но это было начало как бы нашего пути. И к 2011 году уже созрела как бы такая цель все-таки открыть новое направление в ВОСе, вот, как социальный туризм. Ну, скажу, что Александр Яковлевич Неумывакин, в то время президент ВОС, активно поддержал эту идею, потому что мы представили уже определенные наработки, разработки. Мы уже понимали, как это, что будет. Привлекали музеи. Пока в те годы это было на добровольной основе. Добровольно с их стороны, когда им было тоже интересно в этом поучаствовать, хотя никто еще особого такого глубокого опыта не имел. Не было еще инклюзивных отделов при музеях. Ну, в общем, как бы все вот было в таком вот состоянии, что если вот экскурсовод и директор музея возьмется за это, то, значит, состоится этот продукт, соберется он. Если не возьмется, ну, извините, мол, не обижайтесь. Идем дальше тогда искать новый объект. Ну и Центральное управление приняло решение в 2011 году, что пилотному проекту «Социальный туризм» ВОС быть. И мы стартовали и начали свою работу. Что как бы в этом положительно и выгодно, то, что в Москве есть вот материальная база, ВОС ее использует, это средства проживания в СРГК, вот, свой транспорт. Естественно, мы подтягивали тоже любителей и желающих вести экскурсоведение и сопровождение группы. Было разработано положение о социальном туризме, в котором там все четко описано, кто в этом принимает участие, участие, на какой срок заезжает группа, могут ли вот тотально незрячих сопровождать инвалидов первых групп, имеют они право на сопровождающего, все как бы в этом документе описано. И в первый год, в общем, мы получили очень много заявок и начали работу. Кто наши участники? Это малые города России. И как мы столкнулись с той проблемой, что да, на то время, и даже хочу сказать, и сейчас в малых городах России не так широко все это работает, не так широко все это представлено. Нет у них таких больших возможностей, вот как у нас в Москве. И вот ваша организация пользуется, да, многими и экскурсионными. Вот представители уже как бы есть у вас такой в лице Марии. Это очень, конечно, отрадно. Но в малых городах, к сожалению, это не так еще широко распространено. Участники этого проекта – это наши передовики производства, это наши активные деятели ВОС, это наши активные деятели, представители вот культуры, как я говорила, производство, наши ветераны. То есть они имеют возможность приехать на пятидневный тур в Москву бесплатно. А оплата дороги это осуществляется за их денежные средства. Вот. И когда организовался этот проект, был упор именно на то, чтобы наших таких дорогих людей все-таки поощрить, чтобы этот тур был бесплатный, чтобы он принес определенные знания, как бы элементы реабилитации, не буду повторяться, что и как, потому что многие уже говорили об этом, предыдущие выступающие. Вот. И мы, конечно, рады видеть и слышать положительные отзывы И отзывы о том, что не каждый незрячий человек может организовать и отправиться самостоятельно в путешествие, потому что есть разные семьи по своему составу. Кого-то могут сопровождать, кого-то не могут. Кто-то вообще ни разу не выезжал из своего города. И вот эта возможность объединиться в группу на основе территориально-региональной организации или местной организации, это вот как раз та возможность, которой можно воспользоваться и поехать. И участники подходили, говорили, что «Ой, я так собирался, мне так было страшно, но я все-таки как бы преодолел себя, потому что вот в группе там из такого-то цеха я знаю вот мужчину, вот, вот он любезно согласился меня сопровождать, а там еще и реабилитолог с нашей местной организации поехал, и, в общем, как бы людей это сподвигает все-таки выйти, выйти из своей квартиры, из своего, как говорится, городского периметра». То есть, можно сказать, мы свою цель этим достигли. Ну, в процессе, как говорится, становления

0: этой программы. Естественно, она расширялась, она растет, и сейчас она продолжается. Владимир Васильевич Сипкин поддержал этот проект, он идет и по сей день. Ну, хочу отметить, что в этой работе принимали участие и наш реакомп во главе с Ваншиным. В каком плане? Они написали несколько, написали и выиграли несколько грантов. Это 2012-2014 год, которые дали возможность собрать желающих экскурсоводов музея для именно для адаптивной работы вот с нашей категорией. Вот. И это помогло как в московских музеях, так и в музеях тех городов, которые уже приезжали к Ваншину в реакомп для обучения экскурсоведению и дальше уезжали с этими знаниями к себе в города. Поэтому это тоже была очень большая работа. Хочу еще отметить, что также реакомп выпустил много методических пособий, которые разошлись по музеям Москвы. Дарвинский музей очень активное, ну, как сказать, участие в этом принимал. Вот. И хочу отметить музей Москвы, директора Наталью Владимировну Потапову, которая одна из первых тоже с нами сотрудничала. Вот. Организованы были и сейчас они работают, эти программы для незрячих людей. Вот Лариса Овцинова, она тоже подготовила, используя ее творческие необыкновенные навыки. Вот. Ну, то есть за этот период мы уже состоялись и как бы продолжаем свою деятельность. Ну вот, как говорится, готовилась к этому выступлению. Думаю, дай-ка я посмотрю, что же мы там за эти года наработали. Могу сказать, что с 2011 года мы собрали и пригласили, и работали, мы пригласили 121 группу с России за этот период. Это 2031 человек инвалид по зрению. Из них у нас было 8 детских групп. Это дети-сироты из детских домов. Но в этих поездках нам помогал и брал на себя финансирование фонд «Живые сердца». Также одна группа была в 2014 году от Европейского союза слепых, ну, когда у нас все еще было нормально в дружбе. Вот, это были представители иностранных государств. Им, конечно, было что рассказать нам. Мы показали им, что мы можем. Вот, они также сделали, отметили нас высокой оценкой, вот, и сказали, что вот чего у нас нет, а у вас есть, это душевное отношение. Вот, это было, конечно, приятно слышать. Также мы собирали одну группу в 2013 году. Это были наши молодые специалисты, молодые люди из разных городов. И мы участвовали в Европейском молодежном форуме в Болгарии. Хочу сказать, что это мероприятие как бы раскрыло в некотором плане глаза и понимание наших ребят, которые вот воочию в прямом контакте с помощью переводчика и других приспособлений могли напрямую пообщаться. Вот. И мы оценили, насколько наш уровень культуры российский и наши возможности получить среднее и высшее специальное образование в России более высок, чем в европейских странах. Вот. И мы себя тоже, как говорится, в глазах европейской молодежи удивили тем, что и мы поняли, что о нас представление было совершенно другим. Вот. И когда мы уезжали, образовались, конечно, контакты личные между ребятами, и был прекрасно подготовлен с нашей стороны экспромтом концерт. Вот. Ну, в общем, была вот такая вот полезная работа. Ну, что могу сказать в заключение, что, конечно, эту работу мы осуществляем с душой, с полной любовью к этой теме. И мы, естественно, не туроператоры, мы не туристические агентства. Мы в этой программе используем вот уже готовые продукты, которые адаптированы здесь, в Москве, в музеях, на выставочных площадках, для того, чтобы вот более ярче, точно показать нашу столицу, в которой, конечно, много всего интересного, и малые города стремятся ехать сюда, и это очень хорошо, что есть вот такое желание. Отрадно слушать и, как говорится, в процессе жизни, в том, что у нас все это получило огромное развитие. Вот в КСРК организовали такой отдел. И мы взаимодействуем с этим отделом. Цели наши едины. Методы и методики, конечно, разные, но очень хорошо, что вот Лариса Овцинова тоже разработала много пешеходных экскурсий, чего нам не хватало. И мы в этом плане очень друг друга себя, друг другу дополняем. И это очень отрадно, что все это идет вперед, и все это развивается, расширяется, и имеет спрос и интерес. Вот для чего, как говорится, все это и организовывалось. Ну вот, пожалуй, все. Хочу вам пожелать более хороших новых экскурсий. Вот. Очень рада, что московская организация в таком интересе находится в этой теме. Вот. И чтобы вы от этого испытывали хорошее ощущение и радость жизни.
1: Спасибо большое, Светлана Александровна. Вопросы есть, Светлана Александровна? Вопросов нету. Да, спасибо. Да,
0: спасибо.
1: Коллеги, ну, мы очень много сегодня говорили об экскурсионном туризме, но туризм, он настолько многогранен, что есть разные направления. И одно из этих направлений тоже очень интересное – это туризм с элементами спорта, спортивный туризм. И хотим вашему вниманию представить человека, который активно занимается спортивным туризмом в нашей стране с инвалидами по зрению. Это Ершов Игорь, руководитель спортивного клуба «Космос». Они, в частности, занимаются спортивным туризмом и сплавом по рекам Костромской области. Игорь, вы на связи?
2: Да, меня слышно?
1: Да, сейчас слышно.
2: Да, добрый день. Вас. Добрый день всем. Ну, давайте начну с того, что мой турклуб называется «Космос» не случайно. Так совпало, что словосочетание «Кострома» и «Москва» как раз образует слово «космос». Почему у нас так получилось, такое совпадение? К нам начали ездить ребята из Москвы, с московского региона. Мы вначале не предполагали, что мы будем заниматься с людьми слабовидящими, слепыми людьми. То есть изначально у нас компания давно, с 90-х лет наш турклуб существует. И мы путешествовали везде, по всем регионам, по многим регионам, не по всем. И так получилось, что Москва почему-то дала нам такой толчок, и поэтому мы потом стали называться турклуб «Космос», Кострома, Москва. Мы так себя и сейчас позиционируем. Ну, начну с того, что началось все от того, что два человека слабовидящих у нас оказалось в группе, потом они порекомендовали другим, и в последующем мы начали об этом задумываться, как это делать безопасно, комфортно. И в последующем получилось, что у нас собирались уже очень большие группы. Ну, на мой взгляд, очень, потому что для спортивного туризма группа в 12 человек – это уже достаточно. Дальше может быть достаточно. Дальше может быть это немного дискомфортно.

Третий, поэтому сейчас в основном вводим по рекам Костромской области. Если говорить о моей компании, о нашей компании, то на сегодняшний день я сплавляю просто обычных, людей без вот этих проблем по зрению, порядка 100-150 человек в неделю. Вот. То есть это выстроено на профессиональном уровне с квалифицированными инструкторами-проводниками, кем я являюсь. Значит, это люди, которые проходят экзамены ежегодно, два раза в год. Мы, значит, входим в реестр инструкторов-проводников и так далее. Вот. Я, конечно, могу много рассказывать, но могу остановиться, значит, хотел бы остановиться на вопросах безопасности, потому что я думаю, что этот вопрос, он будет. Вот. Ну, начнем с того, что ходим на самых безопасных байдарках. Это «Хатанга-3». Перевернуться на ней практически невозможно. Если у нас идут незрячие люди, у нас сидит один волонтер, значит, дальше сидит два невидящих человека, могут находиться в байдарке впереди. Также они с веслом, они работают и так далее. Если мы идем, ну, например, в Карелию, у нас идет, соответственно, 50 на 50. Ну, я про Карелию не буду останавливаться, это уже там отдельная тема. Туда ходят уже люди, которые несколько раз с нами ходили в путешествие. И практика у нас такая. Мы сначала берем человека, проверяем. То есть он у нас, значит, идет на один, на два дня. Ну, как правило, на два, потому что в Кострому приезжать из-за одного дня, наверное, смысла нет. Значит, и в дальнейшем, если мы понимаем, что этот человек подходит под туризм, что он наш, он работает дальше, вернее, мы его берем уже в наше путешествие. Вот. И, ну, хочу сказать про еще вопросы безопасности, значит, остановиться. У нас идет, значит, первое лицо, первая байдарка, ну, обычно это иду я, инструктор-проводник. Значит, третье у нас проверенное в плане безопасности, никаких препятствий, значит, криминальных, страшных нет. Все стоянки у нас обрабатываются от клеща. Дальше у нас, если идут вот слабовидящие, значит, делается по периметру ограждение веревкой. Это хотя бы останавливает. Значит, по поляне, на поляне, да. Дальше у нас на поляне стоит большой шатер. Да, также мы, значит, у нас идет машина сопровождения. Дальше мы регистрируемся обязательно в МЧС. У нас всегда идет обратная связь. Связь, значит, по непогоде и так далее. Они нас предупреждают, контролируют, приезжают на стоянки. Значит, дальше идет у нас замыкающий, он никого не оставляет. И вообще у нас практика такая, что все суда идут в зоне видимости. Правило такое, если первая байдарка, вернее, если задняя байдарка, кто-то начинает отставать, мы все останавливаемся, полностью вся группа, и все стоим, ждем. То есть ситуация, при которой у нас может турист замерзнуть, или при какой-то, ну, где-то оказаться в ситуации, когда у него там лодка сдулась и так далее, она фактически невозможна. Все люди находятся, значит, в спасательных сертифицированных жилетах. Ну, я сказал уже про сопровождение. Если у нас нет машины сопровождения, с нами идет большой моторафт, большая лодка, значит, она может вместить в себя 8 человек, соответственно, с грузом, со всем необходимым, ну и так далее. Ну, если вот говорить про стоянку еще, ну, о том, что... Ну, не буду, наверное, говорить, такие мелочи, как, значит, это туалет, палатка обязательно. У нас идет, ну, вот сказал, большой тент-шатер, под которым можно разводить костер, то есть про то, что никто не замерзнет. Все вещи находятся в гермомешках, либо сопровождаются машиной. Ну, значит, вода только покупная, из реки не пьем, продукты только свежие, значит, мясо, как правило, тушенка. Ну, вот такое. И, значит, суда хорошие уже, повторюсь. Ну, и, может быть, в заключение своего первоначального знакомства скажу только о том, что происходило за эти годы и что происходит с людьми в наших путешествиях. Во-первых, многие из них просто ждут уже наших походов. То есть уже, вот представьте, с 2009 года люди с нами ходят. Значит, им это почему-то нравится. Знаю одно, что люди... вот целый сезон зимний готовится к нашим путешествиям, сплавам, и мы уже стали фактически друзьями. Вот. Они уже приводят по рекомендациям своих друзей, и у нас так происходит. У нас образуются семьи, у нас люди просто ждут, мы уже созваниваемся, перезваниваемся.
Я считаю,

0: что это отличная психологическая разгрузка. И водный туризм, не надо как бы никому не говорить, просто нахождение на воде. Это первые 10-20 минут все плохие мысли уходят. Вода забирает плохую энергетику, отдает хорошую. Ну, и вот в заключение, может быть, скажу. У меня, значит, есть слепой водолаз, вот, Андрей. И мы как-то лежали с ним в палатке в Карелии. Я говорю, ну ты чего, как бы, твои ощущения вообще, зачем ты здесь оказался? Ты же не видишь вот эту природу окружающую. А он говорит, я слышу, как чирикают птички. Я слышу, как водичка шумит. Мне важен шум костра, общение людей, разговоры и так далее. Я считаю, ну вот, например, мой туризм как водный туризм, однозначно я его буду, значит, продвигать, предлагать, и считаю, всем это надо попробовать, кто себя, ну, например, плохо видит. И плохо или совсем не видит. Так что вот на этом все, жду вопросов.
1: Так, кто-то в зале готов уже поехать сплавляться?
2: Да.
1: Вопросы есть к Игорю? Водолазом и работает. Он не работает, это его хобби, скорее всего. Да, конечно, только микрофон, пожалуйста.
3: Здравствуйте, подскажи, пожалуйста, а возрастные ограничения какие?
0: Смотрите, возрастных ограничений фактически нет. Мы берем детей даже от 4 лет, но рекомендуем все-таки хотя бы с 5-6. Очень маленькие, они очень быстро устают. И это только однодневное. А по возрасту, пожалуйста, 60, 70, 80 с нами ходят каждую неделю. Если говорить про людей не слепых. Если это слепые, тоже ограничения нет. Мы смотрим по состоянию здоровья там.
1: Еще вопросы будут к Игорю? Вопросов нету. Игорь, спасибо большое за участие в семинаре.
0: Ждем в гости.
1: Коллеги, сегодня многие наши спикеры, рассказывая о различных турах, предложениях и по Москве, и в регионах, коснулись вопроса доступности музеев. Конечно, посещение музеев является неотъемлемой частью экскурсионных туров. И Московская городская организация, в свою очередь, тоже активно способствует тому, чтобы в Москве были доступные музеи, чтобы инвалиды по зрению беспрепятственно могли туда приходить. Несколько лет назад был реализован проект в рамках программы «Действуй без барьеров» о доступности музеев и культурный код. И сегодня у нас в зале представитель музея Николая Васильевича Гоголя Данила Рясов. Пожалуйста, Данила, вы в зале, да? Прошу вас.
4: Добрый день. Я сегодня, как вы видите, не один, а с Николаем Васильевичем Гоголем, с тактильным экспонатом, который мы активно используем в рамках наших экскурсий. И опишу его. Николай Васильевич Гоголь изображен в полный рост, стоя. У него коричневый сюртук, серые брюки, серый жилет, на шее черный платок, волосы русые, классическая гоголевская прическа с пробором, усы, румяное, улыбающееся, добродушное лицо, перо в правой руке. И вот как раз как пример с собой я его решил принести. Ну а если говорить в целом о нашем музее, то очень рад сегодня его представить, рад быть здесь, это большая честь. И надо сказать, что благотворительный фонд «Свет», как известно, реализует свою работу с 2021 года, и Дом Гоголя тоже принял решение поучаствовать, получить грант и все-таки заняться вопросами инклюзии. И для нашего музея это была тема крайне важная. Нам очень хотелось, чтобы незрячие и слабовидящие посетители тоже имели возможность полноценно приобщиться к истории Гоголя, о которой подробнейшим образом рассказывается в нашей экспозиции музея. Ну и тоже, чтобы люди с нарушением зрения могли участвовать и активно посещать наши мероприятия культурные, которые мы тоже проводим. Ну и если говорить о наших проектах, у нас их уже целых три накопилось. Я прошу, пожалуйста, переключить слайд. И мы несколько раз участвовали в конкурсе «Без исключения», три раза выигрывали, получали грант, вот как раз на слайде соответствующий презент даже, который мы получили. И надо отметить, что следующий слайд, пожалуйста, уже статистика представлена на слайде, как велась работа. В 22-м, в 24-м и 25-м году мы активно реализовывали наши проекты. И вот последний из этих проектов реализуется как раз с 1 апреля, что символично, поскольку это день рождения Николая Васильевича Гоголя. И тоже попрошу еще раз слайд переключить. Уточню, что, повторюсь, с 22 года мы выиграли первый грант, и мы поставили перед собой конкретную цель. Как раз вот она на экране. Осуществить адаптацию мемориального пространства дома Гоголя для незрячих и слабовидящих посетителей, как для самостоятельного осмотра, так и для экскурсионных групп. Ну и цель была поставлена. Пожалуйста, еще раз переключить попрошу. Ну и в результате первого гранта мы получили достаточно хорошие достижения. Во-первых, был проведен тренинг со всем нашим персоналом, коллективом. Провела его Евгения Малышко. Это была замечательная интерактивная программа. Сотрудники прониклись и приобщились к культуре общения с незрячими и слабовидящими посетителями. И сегодня уже уверенно чувствуют себя, всегда рады принять гостей. Кроме того, здесь тоже отражено, что прошли также два сотрудника курсы, стали тифлокомментаторами. Было подготовлено 23 элемента навигации по нашему зданию. В нем вроде бы просто, но с непривычки можно, разумеется, потеряться. Навигация решает этот вопрос. Ну и, конечно, получили отклик от СМИ. Пожалуйста, еще попрошу переключить слайд. Разумеется, мы подготовили многоформатные здания. Они сделаны по всем правилам, на плотной бумаге. Имеется словесное описание. Разумеется, на Брайле также подробно все описано. И очень много экспонатов в этих журналах, вот их 5 на слайде, как раз помещено по всем нашим основным комнатам, по всем основным музейным залам. Есть описание ключевых экспонатов, и рельефная графика тоже дает их внешний вид. Так что можно изучать самостоятельно, но и в рамках экскурсии мы тоже активно эти многоформатные здания так или иначе задействуем. Да, тоже попрошу переключить. Вот как раз относительно навигации имеется экспликация помещений. Перед каждым залом она помещена. Опять же, используется Брайль, что очень удобно. На входе перед каждым залом музея имеется соответствующая такая табличка. Ну и снова попрошу слайд переключить. Имеется, опять же, поэтажный план. Он находится прямо при входе здания. Что интересно, экспозиция у нас как раз расположена на первом этаже, справа и слева, и, в принципе, ознакомиться с этим поэтажным планом тоже будет не лишним, чтобы лучше ориентироваться, поскольку и в правом крыле нашей старинной дворянской усадьбы, и в левой на первом этаже разворачивались различные события в жизни Николая Васильевича Гоголя. Прошу следующий слайд. Разумеется, имеется у нас и аудиогид, который тоже был адаптирован. Специально подготовили тифлокомментарий, комментарии, записали их и по QR-коду, который помещен перед входом в экспозицию, можно перейти свободно и уже попасть на страницу с аудиогидом, снабженным тифлокомментарием. По каждому залу, по различным предметам этот аудиогид доступен, и мы его в том числе совершенствуем, о чем будет сказано чуть далее. Следующий слайд, пожалуйста. Тоже важный такой экспонат тактильный, который мы давно хотели и получили в рамках этого гранта, это миниатюрный памятник работы скульптора Николая Андреева, который находится в сквере нашего музея между двумя...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую Ключевскую пустынь. В Приамурье инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня – Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Приамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться госуслугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященных музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству Эдиты Станиславовны Пьехи. Будущая звезда советской эстрады родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуаэль-Суланс на севере Франции в польской семье. В 1946 году вместе с матерью, отчимом и младшим братом уехала в Польшу, в шахтерский город Богушове в Силезии. Обучаясь в школе, учила польский язык, так как, живя во Франции, его знала лишь на уровне разговорного, пела в хоре, хотела стать учительницей, поэтому училась в педагогическом лицее и занималась спортом. В 1955 году, после конкурса в Гданьске, получила направление на учебу в СССР. Поступила в Ленинградский университет имени Жданова, который окончила в 1964 году. Занимаясь на отделении психологии философского факультета университета, учила русский язык, записалась в хор польского землячества, а позднее была приглашена руководителем ансамбля студентов консерватории Александром Броневицким в ансамбль. В новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год выступила в Ленинградской консерватории с песней «Красный автобус». Первое уже выступление стало триумфом польской студентки. Она 4 раза пела на бис, а буквально на следующий день о ней и о студенческом коллективе узнал весь Ленинград. Концерты мешали учебе в университете. И наоборот, Эдита добилась, чтобы ей разрешили учиться заочно. Стала солисткой ансамбля, который в 1956 году получил название «Дружба». Это название придумала сама певица перед выступлением ансамбля 8 марта 1956 года в филармонии. Уже в 1956 году снялась в фильме-концерте артистов ленинградской эстрады и театров с песнями «Красный автобус» и «Гитара любви». В том же году на Ленграм-пластмассе были записаны первые ее грам-пластинки. В 1957 году с программой «Песни народов мира» ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха завоевали золотую медаль и звание лауреатов 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. После этого стал профессиональным коллективом Ленконцерта. Вместе с «Дружбой» выступала в десятках стран мира, в том числе в Польше, Чехословакии, Финляндии, ФРГ, ГДР, Венгрии, Австрии, на Кубе, в Гондурасе, Боливии, Перу. Пела на сцене Олимпии в Париже, выступала в Монголии, США и Афганистане. В 1959 году ансамбль «Дружба» был расформирован за пропаганду джаза, за то, что певица коверкает русский язык, а музыканты ансамбля – стиляги. В новом составе ансамбль возобновил свою деятельность после смотра в Министерстве культуры СССР, благодаря Александру Броневицкому. Летом 1976 года певица организовала свой ансамбль, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймец. Эдита Пьеха стала первой исполнительницей многих песен лучших советских авторов. Работала с композиторами Флерковским, Фельдсманом, Фраткиным, Петровым, Портновым, Пожлаковым, Успенским, Френкелем, Пахмутовой, поэтами Рождественским, Шафераном, Долматовским, Добронравовым и Львом Ашаниным. В 1964 году Эдита Пьеха записала песню Оскара Фельдсмана на стихи Евгения Долматовского «Венок Дуная» о крепкой, как тогда казалось, дружбе восточноевропейских стран. Слушаем и вспоминаем.

Эдита Пьеха знала многих советских космонавтов. С Юрием Гагариным злые языки ей даже приписывали роман. Но Эдита Станиславовна на эти домыслы лишь смеется. Кто я и кто Юрий Алексеевич? Вы о чем? В день космонавтики певица вспомнила о своих встречах с первым человеком, совершившим полет в космос. Центральный комитет комсомола устраивал встречи в Переделкино, где были космонавты, артисты и люди искусства, улыбается Эдита Станиславовна. Мы там играли в волейбол, баскетбол, потом все вместе пили чай. И вот играем мы так, помню, я разбежалась за мячом и подвернула ногу, упала. Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги. В медпункте мне обезболили ногу. Меня потом спрашивали: «Ну как же так? Вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ростом». А я говорю: «Да он же космонавт, ему это ничего не стоило». В исполнении Эдиты Пьехи Юрию Гагарину очень нравилась песня Александра Флерковского на стихи Роберта Рождественского «Стань таким, как я хочу». Слушаем и представляем.

Более 20 дисков гиганта было записано на фирме «Мелодия», песни из которых вошли в золотой фонд советской и российской эстрады. Многие песни были выпущены фирмами грамзаписи во Франции, Кубе, ГДР, Польше и других странах. Гастролировал более чем в 40 странах мира. На Кубе была удостоена титулом «Госпожа песня». Дважды выступала на сцене Парижского зала «Олимпия», в том числе 47 концертов подряд. Стала первой из советских эстрадных артистов, выступивших в Боливии, Гондурасе и Афганистане. В исполнении Эдиты Пьехи особенно проникновенно звучат нежные песни о любви. Одна из них — «Радуга». Музыка Александра Флерковского, стихи Михаила Танича. Слушаем и наслаждаемся.

Еще одна песня о любви в репертуаре Эдиты Пьехи была написана Станиславом Пожлаковым на стихи Роберта Рождественского. «Зачем снятся сны? Необычный текст, необычное звучание. Убедитесь сами».

Исполненная Эдитой Пьехой в 1964 году композиция «Песня остается с человеком» на музыку Аркадия Островского и стихи Сергея Острового на долгие годы стал гимном передачи «Песня года».

1968 году режиссер Петр Журавлев снял музыкальный фильм «У меня есть каравелла», в котором звучат песни в исполнении Эдиты Пьехи. Лично мне очень запомнилась песня «Грусть», музыка Владимира Шаповалова, стихи Кима Рыжова. Давайте просто послушаем.

В 1989 году в передаче «Песни года» Эдита Пьеха исполнила песню Игоря Корнелюка на слова Регины Лисиц «Белый вечер». Вокал Игоря Корнелюка слышится в припеве песни. Слушаем внимательно.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: На черном фоне титры Национальной федерации слепых Индия. Представляет крупно на весь экран глаз человека. Видение за пределами зрения. Сменяются черно-белые фото, незрячие индийцы на шествиях. Почти все мужчины. 50 лет Национальной федерации слепых Индии. 50 лет назад зародилась идея, через которую обрела силу Национальная федерация слепых Индии. Сантош Кумар Рунта, как ведущий за собой звезда, объединил силы ближних и дальних соратников по борьбе. За видение, за пределами зрения. Вид на современный город с плотной застройкой. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых проложила необычайный путь, став свидетельством непоколебимой веры в себя, неукротимой решимости и триумфальных побед. Эта одиссея знаменует глубокую трансформацию от изоляции к интеграции, от благотворительности к заявлению о правах, от пассивной заботы со стороны общества к активному участию в его жизни, занятия в современном компьютерном классе школы для слепых детей. Изначально общество и правительство воспринимали слепых людей как бремя, как обязанность, что-то, что нужно скрывать в пределах семьи или учреждений. Политика того времени рассматривала инициативы в отношении людей с инвалидностью как простые меры социального обеспечения, а не как законные права, равные правам других людей, сменяя друг друга черно-белые фото незрячих индийцев на массовых демонстрациях с плакатами. 3 августа 1973 года на фоне неблагоприятных обстоятельств возникла Федерация слепых с решительной философией «Пусть слепые ведут слепых». Шествие массовое, участники воодушевлены, кто-то с тростью, кто-то ведет остальных. Путь начался, но это было не просто движение, а маяк надежды. Вооруженная верой в себя, Федерация стремилась к масштабным переменам. Переменам, которые изменили бы само восприятие общества слепых. Газетная статья с фото Сантош Кумар Рунта. Несмотря на огромные препятствия, Федерация мужественно боролась за то, чтобы слепых людей признали ценным активом, а не обузой. Они разбили оковы изоляции и открыли эру инклюзии, в которой слепые люди вышли на авансцену активной общественной жизни. Газетная статья про незрячих индийцев, требующих соблюдения их прав. Черно-белая кинохроника. Их путь выходил за рамки благотворительности. Они требовали предоставления слепым людям равных законных прав. С каждой новой победой Федерация запускала цепную реакцию перемен, которые затронули бесчисленное количество жизней. Приняв свет внутри себя, слепые люди взяли на себя ответственность, блистательно и решительно ведя за собой. Они разрушили стереотипы, доказав, что инвалидность не может определять их потенциал. Сегодня, когда мы отмечаем эту замечательную 50-летнюю годовщину, мы с восхищением смотрим на достигнутое. Национальная федерация слепых продолжает вдохновлять, расширять возможности и прокладывать путь к будущему, в котором барьеры будут разрушены, а возможности безграничны. Фото в газете. Незрячие на митинге кричат, подняв вверх руку, сжатую в кулак, на фоне флаг федерации. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых превратилась из скромной группы из 15 членов-основателей в мощную организацию, объединяющую более 10 тысяч человек по всей стране. На карте Индии появляются красные шестиконечные звезды. Имея 22 отделения в разных штатах, эта необыкновенная организация отстаивает интересы слепых, способствуя расширению их прав и возможностей и повышая уровень осведомленности общества. С 1980 по 1995 год в истории прав людей с инвалидностью развернулась важная глава, свидетельствующая о неукротимом духе слепых людей под знаменем Национальной федерации слепых. 16 марта 1980 года, во Всемирный день инвалидов, Федерация организовала энергичную процессию, движимую единым стремлением к основным равным правам для всех. Это были право на образование, профессиональную подготовку и трудоустройство. Серьезные оговорки в отношении инвалидов категории C и D, обеспечение равных возможностей для безработных. Перенос ответственности, при котором Департамент образования будет отстаивать интересы слепых и других инвалидов так же, как и остальных граждан. доступ к профессиональному обучению в различных областях, расширение прав и возможностей слепых и других инвалидов в государственных учебных заведениях, принятие комплексного законодательства, признающего и предоставляющего права людям с инвалидностью, карикатура, осмеивающая нехватку рабочих мест для инвалидов, множество фото и газетных статей о демонстрациях незрячих. Однако на пути к прогрессу их встретили трудности. Шествие к резиденции премьер-министра было остановлено на парламентской улице. Делийская полиция, проявив безжалостность, прибегла к жестокому применению дубинок против мирных демонстрантов, требовавших встречи с премьер-министром. Этот инцидент вызвал резонанс и нашел отклик в сердцах людей по всей Индии и за ее пределами. Индийская и зарубежная пресса решительно осудили жестокость полиции. Это вызвало дискуссии в парламенте о необходимости срочных реформ в сфере образования, профессиональной подготовки и занятости людей с инвалидностью. Заголовок статьи о Старадинах. Призыв к принятию комплексного законодательства о правах инвалидов прозвучал громче. Перед лицом беды лидеры различных политических партий объединились, чтобы поддержать дело федерации. Такие выдающиеся деятели, как господин Атал Бихари Ваджпай, Рам Вилас Пасван и господин Мадху Дандавате, выступили на митингах, заявляя о своей солидарности с требованиями федерации. Фото встречи незрячих с Индирой Ганди. Ключевая встреча состоялась с премьер-министром Шримати Индирой Ганди. Это был поворотный момент. Она заверила делегацию федерации во главе с Сантошем Кумар Рунтой, что правительство серьезно рассмотрит их требования. В своем решительном заявлении Шримати Ганди обратилась ко всем министрам кабинета, выразив свое недовольство медленным прогрессом в сфере трудоустройства инвалидов, особенно слепых людей, несмотря на политику резервирования. Кампания федерации продолжала с непоколебимой решимостью. Фото заявления Ганди и других важных для незрячих документов. Благодаря 15 годам неустанного лоббирования и активного участия в правительственных комитетах, федерация достигла исторического рубежа — принятия закона 95 года о равных возможностях, защите прав и полном участии инвалидов. Это знаковое событие ознаменовало триумф их видения более инклюзивного общества. С непоколебимой решимостью, активно ведя правовую деятельность, федерация расширила схему резервирования должностей для категории инвалидов А и Б и тем самым открыла двери для бесчисленных возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. Ряд положительных судебных решений привели к созданию более 15 тысяч рабочих мест, в том числе для слепых. На фото заседания рабочей группы ООН. В зале много людей с инвалидностью разных нозологий, международные встречи, съезды представителей организаций слепых со всего мира. Resulting into employment to more than 15,000 vacancies, including blind. Влияние федерации вышло за пределы границ благодаря ее генеральному секретарю, который сыграл важную роль в разработке Конвенции ООН о правах инвалидов. В дальнейшем их усилия подготовили почву для принятия закона о прогрессивных правах инвалидов 2016 года, который заменил предыдущий закон и обеспечил более комплексную защиту посредством обращения в суды. Федерация добилась преобразований в системе продовольственной безопасности, гарантировав адекватное снабжение лиц с инвалидностью, имеющих на это право, в соответствии с Национальным законом о продовольственной безопасности 2013 года. Они добились того, что никто больше не будет голодать из-за инвалидности. На фото писцы незрячих кандидатов заполняют анкеты. Федерация разрушила барьеры, открыв двери государственной службы для людей с нарушениями зрения. Важное достижение отмечено знаковым решением Верховного суда 23 марта 1993 года. На видео Сантош Кумар Рунта, мужчина лет 50 с темным цветом кожи и витилиго на лице, в темных очках и в строгом костюме дает интервью. Генеральный секретарь Федерации, направляемый силой вдохновения и перемен, продолжает нести службу в таких престижных комитетах, как Центральный консультативный совет и Комитет по идентификации рабочих мест в соответствии с законом RPWD 2016 года. Он вносит свой вклад и на международном уровне, будучи членом официальной делегации Индии в ходе проверки Комитета ООН по правам инвалидов. Специальные школы, страдающие от неадекватной инфраструктуры и нехватки квалифицированных учителей, не могли обеспечить инклюзивную учебную среду, которую заслуживали незрячие ученики. Но, несмотря на эти трудности, федерация стала ярым сторонником перемен в сфере образования. Черно-белые кадры кинохроники сменяются цветными, показана жизнь незрячих.

и равным возможностям в области образования. На занятиях мальчики пользуются флешплеерами, тактильными учебными материалами. Позже непоколебимая решимость Федерации привела к революционному событию. Благодаря судебному иску в защиту общественных интересов, они добились передачи государственной средней школы для слепых мальчиков Сива Кутир Кингсвей Кэмп из Департамента социального обеспечения правительства Дели в Департамент образования. Это стало триумфом, вселяющим надежду на прогресс. Подростки в школьной форме идут по коридору школы-интерната, занимаются в компьютерном классе. Продолжая свой курс на развитие образования для слепых, Федерация возглавляет различные проекты и программы. Их преданность делу не знает границ, поскольку они стремятся преодолевать барьеры и открывать двери для слепых учеников, стремящихся к знаниям. Эти проекты и программы включают в себя школы-интернаты для слепых детей в Канпуре, Биласпуре и Джамму. Федерация управляет школами-интернатами для слепых детей в вышеупомянутых трех городах за счет собственных ресурсов. Незрячим ученикам предоставляются все удобства, включая проживание и питание, медобслуживание, бесплатные учебники по Брайлю и школьную форму, школы современные здания с просторными классами, полным оснащением, тренажерными залами. Школа-интернат для незрячих девочек имени Луи Брайля. 6 незрячих девочек-подростков, 2 в школьной форме, остальные в белых одеждах, сидят на ковре на полу музыкального класса и поют. С ними их учительница, молодая брюнетка в красном национальном платье. Они расположились вокруг индийского музыкального инструмента гармоники. Корпус у нее деревянный, сзади него расположены ручные меха. Учитель нагнетает воздух левой рукой, а правой играет на клавишах. Современное светлое здание школы с зеленым двориком. Коридоры школы. Занятия в классе. Тут всего 5 парт. Девочки сидят по одной. На белых стенах большие плакаты с крупными надписями на хинди. Зрячая учительница, молодая женщина, ходит по классу, участливо помогает одной из учениц читать по Брайлю. Девочки в компьютерном классе. В спортивном зале осваивают боевые искусства. Используя специальные красные трафареты и стилус, старательно пишут по Брайлю. Школа для незрячих мальчиков в Канпуре. Желтый школьный автобус въезжает в ворота школы. Заезжает во двор. Мальчики выходят из автобуса. Учитель помогает им выстроиться друг за другом. Ученики во внутреннем дворике на зарядке. Учитель зачитывает им газетную статью. Дети сидят на скамейках. Им раздают еду. Школа тоже современная, большая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, седой мужчина лет 70 с бородой, в светлом одеянии и длинном сером жилете, встречается с незрячими индийцами. Все позируют для общего фото. Ученик в классе, печатает на клавиатуре. Справа от него подключенный к клавиатуре смартфон. На его экране появляется напечатанный текст. Дети в столовой. Мальчик читает текст по Брайлю. Он написан и плоскопечатным шрифтом тоже, на хинди. Подросток учится пользоваться смартфоном. Вновь зарядка во дворе. Ученики соревнуются в метании ядра. Играют в крикет. В шахматы. В настольную игру «Змеи и лестницы». Идут по двору с белыми тростями. Занимаются в компьютерном классе.

Библиотека аудиокассет Андра Прадеш. Общежитие для слепых студентов колледжей в Дели, Пхопале, Джабалпуре и Индауре в Мадхья-Прадеш, где предоставляется бесплатное проживание и питание для слепых девушек и юношей соответственно, а также компьютерное обучение. Национальная федерация слепых. Компьютеризированная типография по системе Брайля в Бахадургархе, Харьяна, где печатаются книги. Брайлевская печать не только удовлетворяет потребности слепых студентов в учебниках в разных штатах, но и отвечает запросам незрячих в целом в литературе и других сферах. Торжественные мероприятия в Большом зале, где присутствует множество незрячих. К трибуне поднимается президент Индии Драупади Мурму. И вот на сцену поднимается уважаемая президент.

0: президент. Это женщина лет 60 с очень темной кожей. Она в желто-красном саре. Сердечно приветствую ее на этом мероприятии Национальной Федерации. Я рада быть сегодня здесь, с вами, по случаю празднования Дня независимости Национальной Федерации слепых. Чтобы продемонстрировать свои таланты, не нужны ни жалость, ни сострадание. Образование, надлежащая подготовка и трудоустройство, гарантии всего этого, ответственность за обеспечение достойной жизни незрячим братьям и сестрам лежит на правительстве и обществе в целом. Мы должны обеспечить всем людям с нарушениями зрения надлежащее образование, возможность трудоустройства, доступ к общественным местам, безопасную и лучшую жизнь благодаря технологиям. Чтобы для получения знаний нарушения зрения никогда бы не становились препятствием. Желаю вам всем счастья, процветания и успехов в жизни. Господин Сантош Кумар Рунта также является членом рабочей группы экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, активно внося свой вклад в разработку оперативного руководства по реализации Джакартской декларации об Азиатско-Тихоокеанской декаде людей с ограниченными возможностями с 2023 по 2032 год. Цветные фото. На них Сантош Кумар Рунта в международных поездках на совещаниях. За 50 лет они прошли большой путь. Они все еще молятся за светлое завтра. Сердцем к сердцу они болеют за свое дело. Слепые люди, наделенные силой, навсегда. В мире, невидимом для глаз, рождается сила. Любовью и состраданием измеряется наша ценность. Путешествие продолжается. Будущее озаряет яркий свет Национальной Федерации слепых Индии. Вместе они преодолели все, с чем столкнулись. Благодаря любви и заботе Федерации ничто не осталось без внимания. В мире равенства их мечты сбываются, их видение выходит за пределы мира. Стена, выложенная пестрыми плитками со шрифтом Брайля и рельефным изображением Хелен Келлер. Перед стеной бюст Луи Брайля, титры, эмблема Национальной Федерации слепых Индии со словами «Безопасность, равенство и возможности». Видение за пределами зрения. Автор сценария и режиссер Мридул Соухни Рунгта. Сценарий Авирал Рунгта. Перевод с английского языка и тифлокомментарий Вера Февральских. Записано на студии Радио ВОС в 2026 году. Звукорежиссер Алишер Цвит.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка.

смогу ли не вспоминать его? Он спас меня от пуль.

0: Александр Казачинский. «Зеленый фургон».
1: Итак, сегодня мы подводим итоги литературного конкурса отдыхающих с санатория Гагры. Первую премию получает товарищ Пфайфер за свой прекрасный рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».
2: Простите, можно мне, товарищ Патрик?
1: Да, пожалуйста.
2: Вам, конечно, как известному писателю, так сказать, и книги в руки. Рассказ товарища Пфайфера понравился всем. Но итоги подводить рано. Тем более, что шторм еще не кончился, а литературный клуб наш обязан своим зарождением, как мы все знаем, разбушевавшимся стихиям. И прежде всего, стихии скуки.
3: Можно вопрос?
1: Прошу вас, товарищ Нечестивцева.
3: Вы, товарищ Патрикеев, как литератор, были освобождены от писания рассказов.
1: Да.
3: Но на каком основании, спрашивается, молчит доктор Бойченко?
4: А в самом деле, да. Право же мне не о чем писать, друзья мои.
5: Не верьте. У него сюжетов больше, чем у любого из нас. Володь, а почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?
4: О зеленом фургоне?
5: Да.
4: Ну, пожалуй. Только можно я просто расскажу? Писанины у нас у врачей хватает и в поликлинике.
5: Ну, начинай. Начинай, Володя, мы слушаем.
4: Зеленый фургон.

0: Это было летом 1920 года в Одессе.
1: Товарищ начальник Одесского уголовного розыска явился по вашей повестке.
2: Вольно, вольно, Володя, вольно. Я буду говорить с тобой неофициально, как старый друг твоего отца.
3: Слушаю, Григорий Михайлович.
2: Вот какое дело, Володя. Одесщина от белых освобождена. Но пока здесь осело много еще всякой нечисти. Ты ведь гимназию закончил?
3: Да.
2: Ну вот, человек со средним образованием, начитанный. Молодая Советская Республика нуждается в верных и честных людях.
3: Так чем же я могу?
2: Вот ты послушай. Ты послушай, Володя. Дело в том, что у нас сейчас совершенно нет специалистов по уголовному розыску. То я знаю, с детства увлекался детективами. Шерлоком Холмсом, Конан Дойли, да? Верно?
3: Ну, я даже учебник судебной медицины наизусть выучил.
2: Ну, вот видишь. Так вот что. В местечке Севериновка начальника сняли за взятки. А там конокрадство процветает. Самогонщики, бандиты, селянина убивают за пуд муки. Мы должны помочь трудовым селянам сбросить с себя последние иго. Бандитизм. Угу. Чтобы они могли мирно работать. Спокойно спать в своих хатах. Так вот, я хочу назначить тебя в Севериновку начальником уголовного розыска.
3: Меня?
2: Тебя.
3: Что, Григорий Михайлович? Да я не справлюсь.
2: Мы поможем. Есть у нас на примете старый типографский рабочий Шестаков Виктор Прокофьевич. Золотой человек, он коммунист. Будет при тебе вторым агентом.
3: Да может наоборот. Его начальником, а меня вторым агентом.
2: Не-не-не, нам лучше знать, Володя. Ты молодой, сильный, здоровый. Авторитет сам завоюешь, не бойся. А Виктор Прокофьевича подучишь маленько. Под твоим руководством он приобретет необходимые знания в кратчайший срок. Ну, согласен.
3: Постараюсь.
2: Ну, Герд, ты...
3: То есть,
1: рад служить, товарищ начальник.

0: Итак, летом 1920 года население местечка Севериновка Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Ну, Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее влиятельным учреждением Севериновки. Никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться здесь. А последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке с носком бульдог, подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с непреодолимой силой. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество. Ну, естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что начальство направляет в угрозыск работника твердого и особо подготовленного. Самогонщикам, спекулянтам и прочей нечисти пощады не будет.
1: Начальник.
2: Едет!
1: О, боже мой!
2: Едет, Анна Семеновна! Новый начальник едет на бричке, так и пылит.
1: Нюра, можно ли так врываться? И патлы, патлы хоть свои пригласи.
2: 7 минут, Анна Семеновна. Слышите? Подъезжает.
1: Да.
2: Он.
1: Дай-ка мне зеркальце. И убрала бы ты лучше, право. Вон бумажки какие-то валяются.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Меня зовут Анна Семеновна Мурашко. Я делопроизводитель.
3: Так?
1: А это Нюра, наш курьер. Она же уборщица.
3: Здрасте.
2: Здрасте, товарищ начальник.
1: Позвольте вам передать книгу ордеров на арест и обыск.
3: Так.
1: Вот круглая печать.
3: Ясно.
1: В распоряжении районного розыска находится бричка с 2 лошадьми.
3: Так, понятно.
1: А также младший милиционер Грищенко.
3: Где он?
2: Грищенко!
1: О, боже мой.
4: Тут я, товарищ начальник. Извиняюсь, находился при исполнении обязанностей на базаре.
3: Ясно. Книги и ордера в сейф.
1: Слушаю.
3: Ключи мне.
1: Прошу.
3: Грищенко, захвати винтовку, поехали на операцию.
4: Какую такую операцию, товарищ начальник?
3: Выявлять самогонщиков.
4: Пошли. Слухаю, товарищ.
2: Ой, Анна Семеновна, ну и начальник.
1: Да, деловой.
2: В кожанке, при оружии. Ух, револьвер. Бомбы 2 у пояса. Ружо. Зверь не человек.
0: Надо добавить, что помимо новенького карабина и 2 бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, новый начальник привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступниками на месте преступления, и карманное зеркальце. С его помощью можно было установить, не оглядываясь, не идет ли кто сзади. Ну, к сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть париков и грима, которые, как он полагал, могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал. Ни с белыми, ни с петлюровцами. А 2 свои бомбы-лимонки он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Но в первой вылазке новому начальнику не пришлось применить оружие. Застигнутые врасплох самогонщики беспрекословно отдавали свои орудия производства, именуемые в дальнейшем вещественными доказательствами.
2: Анна Семеновна!
1: Ну что такое? Что такое?
2: Грищенко с начальником с операции вернулись. От самогонщиков 3 аппарата ну, одним словом, забрали.
1: Ой, Нюра, ну помолчи. Ну, неужели нельзя потише?
2: А когда у меня голос такой, Анна Семеновна?
3: Так, здравствуйте, Анна Семеновна.
1: Добрый день.
3: Будьте добры, акт составьте, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
3: Так, акт уничтожения.
1: Уничтожение?
3: Да.
1: Так.
3: Значит так, 3 самогонных аппарата.
1: 3 прописью?
3: Да, Анна Семеновна. И 1 бутыль самогона. Сейчас уничтожать будем.
4: А закуска, товарищ начальник, е?
3: Какая тебе еще закуска?
4: Как же, самогон без закуси пить не рекомендуется.
3: Ладно, Грищенко, отставить шуточки.
1: Так, дайте. Прошу вас.
3: Ага. Так, все правильно. Все правильно. Подпишите акт, Анна Семеновна. Слушай, Грищенко, ты зачем сюда бутыль притащил? На улице разбивать будем.
4: Да побойтесь Бога, товарищ начальник. Бить такой-то варто, краще ж выпить его.
3: Пить? Вещественное доказательство?
4: А уничтожать, ну как можно? Такую ценную вещь.
3: Вещественные доказательства, товарищ Грищенко, лишены свойства обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни дарить, ни тем паче отчуждать в свою пользу.
2: Вот это да!
1: Помолчи, Нюра. Товарищ начальник, а для больницы? А? Доктор Кожуховский давно просил. У него совсем спирта нет. Совсем.
3: Для больницы? Ну, вот для больницы... Для больницы совсем другое дело. Так, Анна Семеновна, да. Составьте, пожалуйста, другой акт.
1: С удовольствием.
3: Значит так. Для больницы... Под личную ответственность доктора Кожуховского.
1: Слушай.
3: Отныне весь изъятый самогон идет в больницу.
0: Как видите, новый начальник жаждал деятельности. Но за 3 месяца, кроме преследования самогонщиков до 2-3 пустяковых дел по краже гусей и уток, Володя ничего серьезного в Севериновке не подворачивалось. Начальник одесского розыска сдержал обещание, дал в подмогу Володе бывшего наборщика Виктора Прокофьевича Шестакова. За 3 месяца работы Виктор Прокофьевич успел прогреметь на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему 2 украденных лошадей, проявив в этом деле прямолинейность невежды. Просто поехал на конский рынок, где потерпевший опознал своих кобыл. Успехи Виктора Прокофьевича Володя отрицать не мог. Но применяемые им методы считал кустарными. Шестаков, между тем, ободренный удачами, задумал поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем секретным делом, ради которого Володя встретился в Одессе с Шестаковым.
5: Володя, ты? Входи, входи.
3: Здравствуйте, Виктор Прокофьевич. Как здоровье?
5: Ой, здоровье. Это скучная история, Володя. Для такого, как ты, 18-летнего здоровяка. Сознайся, ты же не веришь в существование катара желудка, диабета и камней в почках.
3: Ну, у вас же совсем нездоровый вид. Не вставайте и полежите.
5: Да не хочу я нежить в постели свои болячки. Ой.
3: Что, Виктор Прокофьевич? Что, так больно, что ли?
5: Да катар проклятый забирает собака. Ну, да ничего. Слушай насчет Сашки Червни. Я уж и план набросал.
3: Ну, я был у начальника, обо всем договорился, Виктор Прокофьевич. Оказывается, Червень, он и есть бывший прапорщик Сашка Шварц.
5: Он самый.
3: Это ему принадлежит знаменитый афоризм: «Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».
5: Да, я это слышал. Опаснейший бандит.
3: Да вы знаете, что он изобрел прием стрелять сквозь шинель. Руки, понимаете, всегда в карманах.
5: Угу.
3: В каждом кармане по пистолету, курки на взводе. И стреляет в живот врагу. Ему еще никто не успел сказать «руки вверх».
5: Знаю, знаю, Володь.
3: Но вы понимаете, Виктор Прокофьевич, какая перед нами серьезнейшая задача. И вы что ж, вы уверены, что можно положиться на Федьку Быка? Вы уверены, что он не будет вести двойную игру?
5: Ну, видишь ли, Володя, Федька Бык мелкий вор, вор-неудачник. Ему же самому осточертела такая жизнь. Сам знаешь, сколько раз он попадался. Поэтому он обещал выдать червни и тем доказать, что порывает с преступным миром.
3: Ах, зря мы его выпустили из тюрьмы. Вот уже неделю от него ни слуху, ни духу. Как сбежал, и все.
5: Не лезь, Володя, поперек батьки в пекло. То ты и делаешь, что есть известие от Федьки Быка.
3: Как есть? Ну что же вы молчите?
5: Ш-ш-ш.
3: Нет, Виктор Прокофьевич, ну тут...
5: Давай все обсудим. Значит так. Гляди, вот мой план. Дорога на Ставки. Вот эта халупа, малина, червня. Завтра вечером у него там встреча с дружком. Вчера самолично я там побывал, видел и двор, и дом.
3: А вот, вот это что за крест?
5: А, в этом месте, вот где крест, Федька Бык поставит у стены лопату. Это ежели червень будет в малине. Лопаты нет, ну, значит, червень не пришел или опоздал. Понял? Но только Бык говорит, что червень явится завтра туда беспременно.
3: Ох, Виктор Прокофьевич, слишком у вас все просто. Ну вот что значит без школы. Все равно, что красивое пение без учения. Это кустарщина, понимаете? Вот в учебнике судебной медицины...
5: Да штудировал я все, что ты мне давал, Володя. Но зачем усложнять? Зачем? Есть лопата, червень на месте. Нет лопаты, повернемся и уйдем, вот и все.
3: Ну а если засада, измена? Ну,
5: Федька ж сказал, червень будет вдвоем с дружком, а нас с Грищенко будет трое.
3: Так, договорились, Виктор Прокофьевич. Встреча завтра в Угрозовске в кабинете Григория Михайловича.
5: Ночуешь у меня?
3: Нет, Виктор Прокофьевич, вернусь в Севериновку. А есть там утром дельце небольшое. Отдохну малость и к 19:00 буду на месте. Будьте здоровы.
5: Постарайся выспаться, Володя.
6: Но отдохнуть Володе не пришлось. На рассвете они с Грищенко поехали в соседний хутор по мелкому делу о краже свиньи. Володя составил акты, бричка повернула обратно. Грищенко усердно подгонял лошадей. В этот день в Севериновке был базарный день, а Грищенко очень любил базары. Но не тот базар любил Грищенко, на котором продавали малопитательные и недефицитные предметы, так сказать, видимый базар. Нет, внутри этого базара существовал другой, невидимый, с торговлей из-под полы, вспышками паники, неожиданной стрельбой и конфискациями. Базар 1920 года.
4: Стой, проклятые. Ось корниця, треба коней напувати, товарищ начальник.
3: Только поскорей, Грищенко, не задерживайся у колодца. К вечеру в Одессу поспеть надо. Слышишь? Что это за стрельба?
4: Чую. Зараз приедем и узнаем.
3: Ну, ну поторопись, поторопись.
4: А что? О, уже и не слыхать ничего. Напувайте, хлопці, коні.
3: Скорей, скорей, Грищенко.
4: Та лягайте спочивать, а я піду.
3: Какой славный фургончик промчался.
4: Ага.
3: Парень лихой, до чего стоя правит. Я бы ни почем так не смог.
7: Товарищ начальник! Грищенко!
8: Чего тоби?
3: Что случилось, Нюра?
2: Скорей, скорей. Товарищ начальник, только что на глазах у всего народа.
3: Ну?
2: Ой.
3: А ну, в чем дело? Говори.
2: Одним словом, красавчик угнал фургон и пару лошадей.
3: Да какой красавчик?
2: Так он Акрат, вор знаменитый. Его весь район знает.
3: А стрелял кто?
2: Милиционер Жменя. Только не попал.
3: Так где стоял фургон?
2: На базаре.
3: На базаре? Грищенко, скорее на базар, пока толпа не затоптала следы. Они нам расскажут, куда скрылся красавчик.
4: Чу, красавчик? Да мы же его бачили. До Одессы подался красавчик.
3: То есть, как бачили? А почему до Одессы?
4: Зелений фургон у криниці ми бачили. Бачили?
3: Ну-ну.
4: Хлопця на тому фургоні ми бачили. Бачили?
3: Ну і що?
4: Так то ж красавчик і був.
3: В
7: погоню?
4: Да в какую погоню? Кони у нас заморены, а ее жеребцы бачились виже.
3: Грищенко. Грищенко, я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.
4: Слухаю, товарищ начальник. Ну, милицейская худоба, ну!
6: Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснение с Анной Семеновной Мурашко, на загорелом лице его проступала легкая краска, что он мучительно стесняется и избегает людей малознакомых. Грищенко понял, под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная. Таким образом, очень скоро и Грищенко, и Анна Семеновна Мурашко, и виднейшие самогонщики, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, называли нового начальника по имени Володей и поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт, до выяснения характера нового начальника, задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили.
4: Но, милицейская худоба. Чуете?
3: Что?
4: Якась зараза їде. Може, це красавчик?
3: Как ты слышишь? А я ничего не слышу. И не видать ничего. Понимаешь, хоть бы отпечаток какой-нибудь, ну, след или примета.
4: Та, приметы усі я бачив. От заднє колесо нове, спицені крашені. На задку розочки, жеребці вороні, білі лисини, хвости стрижені. От ще що. О, коні не ковані. І все, кажись. На Одесу красавчик подався не іначе. Товариш начальник, ви поїли. О, от у мене книж з грішньою кашею та со шкварками. Беріть половину.
3: Спасибо, Грищенко.
4: Беріть. Та все ж утро промотались і не ївши в путь. Це ж не діло. Їжте, їжте.
3: Спасибо, спасибо. Как же ты все успел увидеть и запомнить? Незаменимый ты человек, Грищенко.
6: Грищенко очень нравился Володе. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. К великому удивлению Володи, например, Грищенко, втянув ноздрями воздух, всегда уверенно направлял бричку в один из дворов, где они непременно обнаруживали самогонный аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко. К сожалению, из-за каких-то атмосферных помех оно отказывалось действовать в Севериновке. Чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.
4: Ну, милицейская худоба. Ну!
3: Ну, как разгадать намерение преступника? Теория и практика розыска говорят, надо поставить себя на место преступника. Ну вот что бы ты, Грищенко, сделал на месте красавчика?
4: Объясню,
3: я бы теперь на месте красавчика заехал бы на какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы. Завтра утром надо осмотреть все подозрительные дворы на Балковской улице.
4: Да, верно. Як це ви все соображаете, товарищ начальник? От следы у лупу рассматриваете, а что в ей увидишь?
3: Все. Все, брат, увидишь. Оттиски пальцев, папиросный пепел, волоски, прилипшие к орудиям убийств даже. Вот по отпечаткам подметок можно сделать заключение о размерах обуви, походке, характере, даже внешности преступника.
4: Ну, да, не задарма уезди вас так хвалят.
7: Ну, а ты почем знаешь?
4: Сам слышал, начальство так судит. Нас говорят Володя. Я извиняюсь, это не так вас зовут. Айен, говорят, необыкновенной проницательности.
6: Володя очень гордился не только своей работой, но и своими друзьями. Смельчаком Грищенко и верным Шестаковым. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг другу эти превосходные люди. Ну, действительно, им трудно было сойтись. Уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, а Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон. Грищенко был строен, могуч и ловок. И чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга Володины друзья.
4: Ну, милицейская худоба. Ну! Ну!
6: Наконец, около 16:00 Володя добрался до Одессы. Грищенко он пока отпустил, наказав ему быть в одесском угрозыске ровно в 19:00. Предупредил, что предстоит сугубо важная секретная операция, а сам отправился к Виктору Прокофьевичу Шестакову.
5: Володя, входи, входи. Что так рано прибыл, а?
3: Я потом все расскажу. Жутко спешу. Грищенко был у вас, да?
5: Был. Был. Вон, полную корзину оставил. Исхитрился и здесь, на базаре спекулянтов потрясти. Добро бы государству. А то в свою пользу. Эх, доберусь я до вашего Грищенки. Взяточник он.
3: Что же вы говорите, Виктор Прокофьевич? Да он этих спекулянтов за версту чует. Хм. А какое у него обоняние? Он безошибочно отличает запах дыма из труб тех хат, где гонят самогон, от тех, где пекут, например, хлеб. Вот только нюхнет и тут же определит, какой гонят самогон. Кукурузный, сливовый или пшеничный. Да что вы, это ж такой способный человек, просто незаменимый.
5: А, знаю я его способности. Давай не будем, а то поссоримся. На днях я делал доклад в комитете бедноты в Калиновке. Вот кого надо к работе в милиции привлекать в угрозыске. Ничего не возьмут и никого напрасно не обидят. Ты извини меня, Володя, но главное в нашем деле не ползание на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения.
3: Я понимаю, но...
5: Кого больше, честных людей или жуликов?
3: Да, конечно, честных. Кто ж спорит?
5: Так вот, если все честные люди возьмутся нам помогать... Мы скоро останемся без работы. Вот бы парочку тех ребят нам с собой прихватить на ставки. Ставки – это ж самые бандитские из пригородов Одессы.
3: Ну, ничего. Сами справимся. Ну, у нас все в порядке, без изменений, да?
5: Только что ушел Федька Бык, все подтвердил. Условия в силе, лопата на месте, значит, червень с дружком в малине.
3: Ясно.
5: А что случилось-то? Куда ты торопишься?
3: Да Конокрад один, красавчик прозвище, угнал фургон с лошадьми. Я успею проверить все постоялые дворы. Вы не бойтесь, я не опоздаю.
5: Ага, ну добро, добро. Что, значит, пальто-то мое, что, опять возьмешь?
3: Было бы здорово, Виктор Прокофьевич.
5: Да надевай, а не жарковато будет?
3: Да нет, что вы. Знаете мой девиз? Агент... Знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Мне ж через весь город шагать. Особенно район гимназии. Кишмя кишит знакомыми.
6: Подняв бархатный воротник, чтобы спрятать лицо, Володя быстро пошел по направлению к Балковской. В конце Морозлиевской улицы Володя поравнялся с высоким парнем. На нем были щегольские брюки-клеш и куртка, воротник которой был поднят, несмотря на жару. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.
8: Здрасте.
9: А мое вам с кисточкой. Ваша карточка мне знакома, не запомню только из какого она альбома.
8: Я вас сразу узнал. Мы были знакомы по футбольной команде «Черное море».
9: Вот оно что. Угу. Верно, верно, верно.
8: Нет, я-то играл от команды «Азовское море». Приятная встреча. Ну, привет, мне направо.
9: А и мне тоже. Так ты играл форвардом.
8: Точно, форвардом. Какая память. А вы вратарем у черноморцев.
9: Так я помню. Один раз ты взял очень красивый мяч с воздуха на подъем и прямо мне в руки. 2 года тому назад, а?
8: Да, точно, как в аптеке.
9: Ну вот.
8: Ну, простите, тороплюсь. Мне в этот переулок.
9: Но нам как раз по дороге. Ну, как ты живешь?
8: Ничего-то. Живу в деревне. Меняю вещи на продукты.
9: Смотри, я тоже в деревне. И тоже меняю на продукты. А где ты такое пальто оторвал?
8: Ну, это отцовское. А где теперь ваш правый защитник Звенчик?
9: Стал петлюровцем. Его порубали белые. Тебе куда?
8: Мне налево.
9: Смотри, и мне туда же.
6: Так Володя с черноморским вратарем шли через весь город, говоря о футболе, и каждый раз оказывалось, что когда Володе требовалось повернуть налево, вратарю нужно было туда же. Это очень тревожило Володю, ибо вратарь мог помешать ему ловить красавчика. Он никак не мог отвязаться от этого человека, но на Дерибасовской улице их затолкала толпа. Бедро вратаря на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело Кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто. Ну, после этого вратарь стал задумчивым и грустным и, попрощавшись с Володей, свернул направо. Наконец-то Володя остался один.
8: Так, ну вот и Балковская. Вывеска... Портной Г. Кравец. Так, что бы я сделал на месте красавчика? Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи краденных лошадей.
10: Эй! Посторонись!
8: Да поосторожней ты! Что такое? Зеленый фургон. И приметы Грищенки все сходятся. А кто правит?
10: Эй, стой, тебе говорят!
8: Да это же вратарь с Черного моря. Он самый.
10: Послушайте, как ваша фамилия?
11: Моя фамилия? Эй!
10: Не шутишь, не уйдешь. Держи его! Стой, красавчик! Это ты, я тебя узнал! Стой! Стреляй!

0: Товарищ начальник, разрешите доложить. Известный конокрад, преступник-красавчик, мною пойман и доставлен. Вот он!
1: Попался, наконец. Младшего милиционера.
2: Слушаю, товарищ начальник.
1: Уведите арестованного на допрос.
2: Слушаю, товарищ начальник. Арестованный, налево кругом, марш!
1: Ну, Володя, поздравляю. Как же это ты его, а?
0: Да так, увидел фургон. Зеленый, розочки на задке. Бросился за ним, вцепился в задок и очутился в фургоне.
1: Молодец, Володя, ну молодец.
0: Да что вы, Григорий Михайлович?
1: Да нет, я не ошибся в тебе, нет. Ну что ж, Шестаков и Грищенко уже здесь. Вам пора собираться на ставки, брат Черня. Младший милиционер Сургучева, прекратите истерику. В чем дело?
2: Арестованный по дороге на допрос сбежал.
0: Да как же это так?
2: Только за ворота вышли.
1: Успокойтесь, товарищ Сургучева. Выйдите отсюда.
0: Ну,
1: прекратите истерику. Алло? Приказываю немедленно объявить розыск только что сбежавшего из-под стражи преступника-красавчика. Да.
0: Ну что же это такое, Григорий Михайлович?
1: Найдем, Володя, найдем, не тужи, найдем. До сих пор он был неуловим, никто его и в лицо-то не знал. А теперь обязательно найдем. Бандит Червень, это поважнее иконокрада. Возьми себя в руки, Володя. Шестаков, Грищенко, заходите.
3: Явились по вашему приказанию, товарищ начальник.
4: Тут и мы.
0: Ну ладно, хорошо. Виктор Прокофьевич, вы наган проверили?
3: Проверил.
0: Так, Грищенко, твоя винтовка в порядке?
4: А як же, товарищ начальник?
0: Кольт лимонки при мне. Ну, пошли.

0: Эх, Виктор Прокофьевич, ну зачем же вы надели свои деревянные сандали? Ну что вы будете делать со своими стуколками, когда нам придется подкрадываться?
1: Ну хорошо, хорошо, Володя.
0: Что?
1: Я их сниму и буду подкрадываться босиком. На цыпочках.
2: Долго щей ты, я уже притомился.
1: Тут уже близко. Нехорошо идти гурьбой. Они догадаются, что мы идем на них облавой.
2: Та ще неизвестно, кто кому облаву готовить. Чи мы на их, чи вони на нас.
1: Я с Грищенко пойду вперед, а ты, Володя, отстань шагов на 30. Будешь, ну, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а ты...
0: Ни за что. Уж не потому ли, что червень стреляет сквозь шинель?
2: Вот, уже и поцапались. Та я могу пойти сзади.
1: Ну что вы за человек такой, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами.
0: Да не в этом дело.
1: Вы уж поймали красавчика, но хватит пока с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника.
0: Ну, ладно, Виктор Паркович. Будь по-вашему. Так, пошли.
3: Долго еще пробирались Шестаков, Грищенко и Володя сквозь дыры дощатых заборов, пока не дошли до облезлого двухэтажного дома с каменной подворотней. Это и была малина Сашки Червня. Володя шел сзади, проверяя по карманному зеркальцу, не выслеживает ли их кто-нибудь.

0: Перед тем, как скрыться в подворотне, Виктор Прокофьевич обернулся и кивнул Володе. Володя побежал. Лопата была на месте. Володя знал, что вход ведет в коридорчик, где справа дверь, за которой находится червень.
1: Дорогая, ведь ворон не ловят, только соловьи сидят по клеткам. Дорогая, ведь ворон не ловят, только соловьи...
2: Руки вверх! Не с места стрелять буду!
3: Черт, как их много! Бегут! Как бы прибери дверь! Не ломайте дверь! Стрелять буду!
4: Председатель домкома. На свист прибежал.
3: Телефон далеко?
4: Да нет, за углом, рядом.
3: Бегите к телефону, звоните в угрозыск дежурному по городу без номера. Повторите.
4: Да, дежурному по городу без номера.
3: Чтоб срочно выезжала летучка на ставки.
4: Летучку на ставки.
3: Они в курсе дела. Куда, поняли?
4: Понял, понял.
3: Бегите, бегите, живо. А черт, сейчас дверь выломают. Держится на одних петлях.
0: Володя понял, что наступил решающий момент. Надо было во что бы то ни стало напугать бандитов. Потому что испуганный бандит – это побежденный бандит. Володя схватил одну из своих заветных лимонок, вырвал кольцо и бросил бомбу в коридорчик.
3: Сдавайтесь! Сдавайтесь, иначе все будете перебиты! Кто не подчинится, взорву!
5: Товарищ начальник! Товарищ начальник дозвонился!
4: Дозвонился, едут!
3: Спасибо,
4: едут.
3: Спасибо! Эй, вы, бандюги, сдаетесь или нет?
6: Сдаемся!
3: Выходи безоружными, по одному с затылками вперед! Руки вверх! А? Так, сколько их? Считайте, товарищ.
4: Один, два, три. О, женщина. Четыре.
3: Становись тут, к стенке лицом.
4: Вот сюда, вот.
3: Руки не опускать. Все выходи.
4: Выходи. Пять, шесть, две женщины.
3: Эй, поживей.
4: Восемь, девять.
3: А еще, где червень? Ни червня, ни Виктор Прокофьевич. Неужели он убит? Кто-то еще выползает. Стой. Руки вверх. Кто-то отвечает! Червень, а?
5: Намекайтесь! Это я, товарищ начальник!
3: Грищенко! Да что ж ты руки-то поднял? Задом, как бандит, пятишься!
7: Это что, вы спереляк у меня не шлёпнули?
3: Вот здорово! Цел! Ну что ж ты там делал внутри?
7: Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокофьевича топтать, я собі подумав, пока спекуть книши, останешься без души, та й заховався під стіл за тішок.
3: Что? Где Виктор Прокофьевич? Ну что с ним?
7: Хіба ж я знаю, що я доктор.
3: Где твоя винтовка, Грищенко?
7: Винтовка? Та, біс я знаю.
0: В это время человек, лежавший в темноте за порогом комнаты, очнулся от контузии. Он нащупал чье-то ружье, тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу. Мушка ружья остановилась как раз на уровне груди Володи. Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Человек переводил мушку с Володиной головы на грудь, из груди на голову.
3: Грищенко, я приказываю тебе полезть в комнату за вверенным тебе оружием.
7: Да, ну, як же я туда полезу, коли я чую, что там кто-то чухается.
4: А может, там еще сам червь?
3: Грищенко, немедленно разыщи свою винтовку или...
8: Ну, на, получай свое оружие. Сдаюсь.
3: Кто это? Вылезай, тебе говорят. Кто это там еще сдается? Обыскать его?
7: Слушаюсь.
8: Отскочь, не прикасайся. Сами обыщите, гражданин начальник.
3: Да это ж красавчик. Ты-то как сюда попал?
8: Добрый вечер, гражданин начальник, еще раз. Мы с вами сегодня как нитка с иголкой. Куда вы, туда я, туда вы. Только прошу, гражданин начальник, я прошу отметить в протоколе эту винтовку. Из темноты я очень даже просто мог вас из нее шлепнуть. Только умный вор не пойдет на мокрое дело. За мокрое дело что? Шлепаю.
3: Разговорчики.
8: Но нет, нет у меня оружия. Но нет оружия. Винтовка чужая. Наверное, этот ваш герой его бросил. Отметьте, гражданин начальник,
3: отмечу.
8: Винтовочку.
3: Отмечу. Но ты скажи откровенно, как насчет побегов? Будешь еще бежать или нет?
8: Да побей меня, гром, разве ж это мой побег? Это ж был ихний побег. Дают мне конвой, женщину-милиционера. Это же ж просто насмешка. Мы вышли за ворота, а я себе думаю, меня же ж люди увидят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось. Ну, чем вам доказать? Ну, вот могу дойти до тех ворот и обратно, хотите?
3: Незачем. Это не доказательство. Присоединяйся к арестованным.
6: Володя! Володя!
3: Я здесь!
6: Володя! Володя, доложи обстановку.
3: Товарищ начальник, задержано 9 человек.
6: Так.
3: Черни пока между них не обнаружено, но он наверняка здесь, живой или мертвый. Необходимо обследовать комнату. К сожалению, отлучиться пока я не имел возможности, но главное там Виктор Прокофьевич, я не знаю, что с ним. Разрешите, не знаю, что с ним. Разрешите, я...
6: Нет, Володя, ты мне здесь нужен. Бандит.

0: Все лицо залито.
1: Доктора, доктора сюда, живо!
2: Иду, иду!
0: Смотрите, Григорий Михайлович, Шестаков наган в руке держит, никак пальцы разжать не могу.
1: Вот пример доблести. Без памяти, голова пробита, а нагана отдавать не хочет.
3: Товарищ начальник, бандитов угрузили. Разрешите ехать?
0: Подождите! Грищенко! Грищенко, дай-ка на минуту твою винтовку. Товарищ начальник, разрешите доложить. Младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу.
1: Не возражаю.
0: Грищенко, твое место с бандитами. Занимай его согласно купленному билету. И ты, красавчик, что, ждешь особого приглашения?
4: Гражданин начальник, очень вас прошу, разрешите на чистоту, как мужчина с мужчиной.
0: Говори, только поскорее.
4: Да не так это просто выговорить, гражданин начальник. Ну да куда ни шло, может мы с вами никогда больше и не встретимся, только мне нужно, чтобы вы знали. Ведь я что, я очень даже просто мог пустить вас в расход из этой винтовки, гражданин начальник.
0: Поблажки за это ждешь? Не выйдет.
4: Да не к тому я, понимаете. Ну, только мысль у меня такая мелькнула. Понимаете, надо же делать выбор. Или-или, верно? Ну, пусть лучше я сижу, да потом человеком стану, думаю. А тут вы повернулись, так? И я узнал бывшего форварда. Ну, да что говорить, больше не убегу. Ну, вот, ну, клянусь, ну, слово бывшего вратаря, поверьте.
0: Верю. Ну? В машину.
5: Поехали!
6: Товарищ начальник, винтовочку не забудьте, а?
5: Не забуду!
0: Доктор, как раненый?
7: Да рана не опасна. На месяц старика продержим. Полно стекла во лбу. Бутылкой, что ли, его трахнули? Череп как будто цел.
1: Еще кого-то выносит. Мертвый. Да это же червень! Наповал! Ну, поздравляю, Володя. Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним. Одесский розыск гордится тобой. Ну, поехали, Володя.
0: Минуточку. Извините, товарищ начальник. Доктор.
7: Да, слушаю вас.
0: Подлечите, пожалуйста, Виктора Прокофьевича и от хронического катара.
7: Катара?
0: Да.
7: Ну что ж, обязательно.
0: А когда придет в себя, скажите ему, пожалуйста, что червень убит,
7: так,
0: красавчик пойман, и что Грищенко я посадил. Не забудете?
7: Запомню.
0: А утром я приду к нему в больницу.
1: Володя, завтра я ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы тебя и Шестакова наградили именными золотыми часами.

0: себя золотыми именными часами с надписью «За успешную борьбу с бандитизмом». Ну, все. Вот и весь рассказ о зеленом фургоне.
1: Браво, браво, великолепно.
2: Спасибо.
0: Благодарю.
2: Просто замечательно. Замечательно, Владимир Степанович. Просто чудесный рассказ. Позвольте, так значит, эти ваши именные часы...
1: Можно мне прочесть надпись на ваших часах?
0: Пожалуйста.
2: Ну-ка.
1: Владимир Алексеевичу Патрикееву.
2: А, Патрикееву?
1: За успешную борьбу с бандитизмом от Одесского уголовного розыска 25 августа 1920 года. Позвольте. Значит,

0: сыщик Володя не вы, Владимир Степанович Бойченко, а вы, Владимир Алексеевич Патрикеев?
1: Как? Писатель Патрикеев? Сыщик? Кто бы мог подумать, что известный литератор был когда-то мелким агентом деревенского уголовного розыска.
0: Подобные превращения возможны только в наши дни. Владимир Алексеевич, это правда?
2: Ну что ж, вы меня разоблачили. Отпираться бесполезно, Володя, это я.
1: Ох!
0: Ой, и вы бросали лимонки?
2: Да, и я бросал лимонки.
1: И вы поймали красавчика?
2: И я поймал красавчика.
1: Но я не понимаю, почему же ваши именные часы носит доктор Бойченко? Причем здесь Владимир Степанович Бойченко?
2: Ну, это просто... Ну, мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы.
0: А куда девался ваш красавчик?
2: Красавчик? Красавчик попал, разумеется, в тюрьму. Всякий, кто попадал туда, мог стать человеком, если хотел этого. Красавчик сидел 4 года. Правильно, Володя?
1: 3 года и 8 месяцев.
2: Точно. И он все время работал и учился. То, что произошло с ним дальше, никого в наше время не может удивить. Он вышел на волю, продолжал учиться и кончил вуз. Кстати, и я кончил вуз, филологический факультет. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Я не терял его из виду. Мы подружились. Я считаю себя очень обязанным ему за то, что он не выстрелил в меня когда-то из винтовки. Ну, а он... Он...
1: Я думаю, что красавчик тоже тебе кое-чем обязан. Да, Володя, я благодарен тебе за то, что ты вовремя меня посадил.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатые провожатые» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку – очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться КОС-услугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
5: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
6: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Столуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарская – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там Столуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень, думаю, эффектно. Они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города. И мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
5: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
6: На самом деле много чего мы уже реализовали, начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что, ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилима, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
5: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь и какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
6: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето, да, получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе, спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос, сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный, это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
5: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
6: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
7: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
7: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
7: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Радио ВОС.

0: Беседка. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня в студии Даниил Федосов.
2: Научный сотрудник МГУ, химический факультет.
1: Да, еще можно добавить, что папа трех детей, а еще...
2: Подопечный фонда «Спорт для жизни».
1: Любитель спорта, то есть плавание, бега. Давай постепенно будем еще рассказывать. Даниил, я думаю, что мы с тобой спокойно можем обращаться на «ты», тем более, что мы уже целый год вместе бегаем, плаваем.
2: Да, мы, занимаясь спортивными какими-то делами, у нас такие отношения сложились дружеские.
1: А для начала, конечно, так как у нас Радио ВОС, мы бы хотели узнать, что случилось со зрением и в каком возрасте?
2: Была производственная травма. Вот, это был несчастный случай, к сожалению, такое происходит, как бы не старались, да, техника безопасности и так далее, но никто полностью не застрахован, вот, и это произошло, получается, 9 лет назад со мной случилось химический ожог, ну, достаточно тяжелый, поэтому какое-то время... Наверное, несколько лет просто продолжалось такое интенсивное лечение. Это вот именно ожог роговицы обоих глаз. Я очень благодарен, конечно, нашим специалистам, нашим врачам, к которым я попал. Вот это НИИ глазных болезней и имени Гельмгольца. Там мной занимались много специалистов.
1: И сумели все-таки сохранить остаток, да?
2: Да, благодаря их вот, высокой квалификации, как бы и опыту, и умению, знаниям, все это помогло мне сейчас более-менее заниматься активно и спортом, и вести работу.
1: А главное работу. Продолжать работу.
2: Да.
1: Вот интересно, а как удалось остаться на факультете и чем сейчас занимаетесь, точнее, даже чем раньше занимались и что сейчас? Что-то изменилось?
2: Да, поменялось, конечно. Ну, самое главное я бы выделил здесь это моральная поддержка коллег, моральная и всяческая другая. И, конечно, в моей работе сейчас мне очень сильно помогают коллеги, друзья. До травмы много у меня было и экспериментальной работы. Сейчас больше я занимаюсь теоретическими какими-то вопросами со своей группой. То есть обсуждаем, планируем работу. Ну, то есть я выступаю там в качестве такого научного руководителя, консультанта для там, аспирантов, студентов.
1: Да, скажи, пожалуйста, а в чем заключается твой научный труд? Чем занимался и занимаешься?
2: Я занимался исследованиями свойств катализаторов, разработкой материалов для катализа. В общем-то, это большинство химических процессов, которые происходят в окружающем нас мире, они так или иначе происходят при взаимодействии с так называемыми катализаторами, то есть веществами, которые позволяют протекать реакциям быстро, селективно, получать нужные продукты. Специализация как бы по этим направлениям у меня процессы нефтехимии, нефтепереработки, то есть вот катализаторы, которые используются там. И вообще неорганические материалы, которые могут так или иначе как-то способствовать ускорению химических реакций, в том числе неорганические мембраны, которые позволяют избирательно, да, пропускать какие-то компоненты, и это способствует увеличению выхода нужного продукта. Ну вот это область интересов. Такая, может быть...
1: Профессиональная, да.
2: Да. В целом, получается, да, вот такая достаточно востребованная ниша, поскольку, да, у нас достаточно развита, ну и требует постоянно инноваций нефтехимическая, нефтеперерабатывающая отрасль. Ну, достаточно сложная область. Там требуются знания там, физика, химия, неорганика, органика. То есть, ну, практически все там химические науки, которые есть там, востребованы.
1: Данил, ты сказал, что поддержал тебя коллектив, да? И сейчас до сих пор помогают и понимают. И, в принципе, ты вполне справляешься со своими обязанностями, да, на работе?
2: Ну, я на это надеюсь. Да, коллектив меня полностью поддержал и способствовал моему скорейшему возвращению к активной деятельности.
1: А со студентами как-то общаешься?
2: Прихожу в лабораторию, да, мы назначаем там дни, да, для обсуждений, вот. И, в общем-то, вполне обычно я использую технические средства, да, для того, чтобы какие-то материалы можно было обсудить, да, какие-то результаты, то есть программы озвучивания экрана, видеоувеличители, все вот это использую. В принципе, этого хватает, чтобы, ну, понимать, что мы обсуждаем, какие именно детали и так далее.
1: Теперь хотелось бы узнать о семье. Я знаю, что трое детей. Один родился совсем-совсем недавно, то в есть в январе этого года. Да. А вот...
2: Кстати, в Татьянин день студенчества.
1: Да, ну прямо это символично. Папа научный человек, а супруга тоже из области науки.
2: Она закончила исторический факультет МГУ. Да, мы познакомились тоже в университете. Закончила аспирантуру. Да, исторического факультета, поэтому, да.
1: К науке тоже имеет вполне отношение, да. В момент получения травмы как раз у вас была одна дочь, да?
2: Да.
1: А потом уже второго и третьего вы родили уже будучи вот
2: в новом статусе.
1: Да.
2: Да, все верно. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность супруге и всем своим близким, родственникам, потому что, конечно, это вот первые месяцы там, и годы после травмы, там тоже длительное такое восстановление, неопределенность, вот, и во всем, и в том числе и в работе мне помогали, вот, супруга особенно, она была моими глазами, и я вернулся к работе как бы вот с ее помощью тоже.
1: Да, и не только глазами, но и водителем, да?
2: Абсолютно, да.
1: Дети как воспринимают то, что папа...
2: Наверняка дочь переживала, да, но вот ей было там 3 или 4 года вот в этот момент. Но, в принципе, так, по общению, ну, как общались, как бы, как вместе там гуляли, развлекались, так и продолжили. В общем-то, такой этот период был, ну, старались, в общем, как-то не акцентировать на этом внимание особенно.
1: Тем более, что остаток зрения все-таки есть.
2: Да. Ну, книжки, вот, например, я, да, с ней не читал, но мы с ней слушали аудиокниги. Мы прослушали, там, например, всего Гарри Поттера. Когда она еще сама, ну, особенно не читала, вот, ну, это были такие вот как раз аудиосказки, и мне удобно, и ей весело.
1: Ну да. Сейчас чем увлекаются, чем занимаются дети?
2: Старшая очень увлечена биологией, даже я не знаю, откуда это взялось, но...
1: Не химия, не история.
2: Да. Ну... Прекрасно, я считаю, такое серьезное, причем у нее увлечение. Она специально вот хотела поступить в биологическую школу. Вот с 5 класса она учится в биологическом классе с углубленным изучением, да, вот естественных там предметов, биологии, в принципе, записывается на все кружки по биологии, вот, которые есть. Она в московском зоопарке активный участник клуба юных зоологов, ездит в экспедиции, целью там изучать, то есть им действительно там показывают все принципы, подходы, как там работать, какую статистику вести и так далее. То есть
1: школа обычная?
2: Школа вот с углубленным изучением естественных предметов, вот биологии.
1: То есть это сначала был выбор, а потом школа? Или школа и поэтому выбор такой биологии?
2: Сначала все-таки она поняла, что ей очень интересна биология, поэтому мы стали, да, изучать, какие есть школы вот с такими направлениями, и попробовали вот после начальной школы сдавать экзамены в несколько, и вот на 192-ю школу поступила.
1: А младший сын? Вот, то есть старший уже сын получается, ну, да?
2: Да, он вот в этом году пошел в первый класс. В принципе, он там с детства, да, и очень увлекается всяким конструированием, моделированием, в общем, сборкой каких-то вот моделей и роботов и так далее, вот инженерными вещами. Вот его любимый кружок — это юный инженер во Дворце пионеров. Ну и преподаватель там очень хороший, и дети там не хотят уходить с этого кружка, допоздна засиживаются. Вот. Ну там столярничают, собирают механизмы роботов и так далее. В общем, увлекательные занятия. Он еще танцует вот в бальных танцах, ну как начальные, да, вот эти ступени.
1: Угу.
2: У него такая вот активность.
1: Ну и, по-моему, еще заразился от папы бегом, да? Вот позавчера он пробежал свои первые...
2: 600 метров.
1: Да, круто.
2: Да, это вот в рамках полумарафона «Моя столица». Там очень здорово, что сейчас проводят такие детские забеги, да, вот во многих мероприятиях спортивных. Да, мне кажется, что ему понравилось. Он, в общем-то... понял, что это интересно, что можно там и соревноваться, и есть подарки, в общем. И атмосфера такая, ну, спортивного праздника, это все как бы привлекает.
1: Ну, а давай теперь поговорим о твоем спорте.
2: Ну, вот после травмы для меня было тяжело представить, что я не смогу как бы активно двигаться, да, то есть... не было понятно, ну, как восстановится зрение и вообще, что можно будет делать, да, какие-то физические нагрузки давать, не давать. Там первое время мне родственники даже купили велотренажер. В общем, я как-то вот начал двигаться с помощью него, да, на, в принципе, зрение не нужно.
1: Uh-huh.
2: Вот, сел, поехал. Вот, можно аудиокнигу поставить или что-то еще, и как бы, по крайней мере, есть движение. Вот, но по мере того, как зрение там позволяло, начал вот, скандинавскую ходьбу, потом какие-то вот уже спортивные снаряды можно было поднимать, тяжести. Хотел вернуться к бегу, потому что до травмы я участвовал тоже там в любительских там забегах и просто тренировался там для себя, да, для поддержания тонуса такого. Узнал от друга, что вот есть программа «Марафон в темноте», и здесь есть волонтеры, которые проводят тренировки, проводят забеги, участвуют. И, конечно, это огромное такое счастье, что удалось влиться в это движение, вот, и участвовать.
1: А как в жизни. Давно ты пришел в этот спорт?
2: Ну, бегаю я со школы, можно сказать.
1: Uh-huh, uh-huh. Нет, а вот в марафон в темноте, когда пришел?
2: Получается, там полтора года, может быть, ну да. Полтора года назад.
1: О, так мы совсем с тобой недавно, оказывается. У меня завтра ровно год, как я первый раз пришла на стадион,
2: да,
1: на пробежку.
2: Да, здорово.
1: Меня всегда удивляет, где ты время находишь для занятий, при том, что все-таки есть работа, есть семья.
2: Тяжело, да, находить время. Вот, тем более сейчас с малышом надо помогать. Вот. И я стараюсь сейчас участвовать, ну, вот в мероприятиях, которые проводит фонд. А на тренировки мне уже времени не хватает выезжать, поэтому тренируюсь...
1: Вокруг дома, да?
2: Да, да, да. То есть как-то уже своими силами получается.
1: Но плавание радует то, что это всегда рано утром, поэтому пока семья спит, папа успевает поплавать. Так, наверное, да?
2: Все верно, да. Ну, плюс плавание еще не хочется пропускать, потому что у нас там замечательный тренер Татьяна, которая...
1: Дает все сложнее и сложнее задания.
2: Да, да, да. Ну, мне как раз вот это и нужно.
1: Но это круто.
2: Да, это все-таки какое-то развитие идет.
1: Да, сам себе не придумаешь такое.
2: Все, все так.
1: В каком состоянии пришел на плавание?
2: В общем-то, плаванием никогда профессионально тоже не занимался. Ну, просто как любитель плавал. Иногда вот у меня были какие-то периоды, там я ходил там полгода там в фитнес-центр и там ходил в бассейн. То есть, ну, кролем плавал. Опять же, у меня не было такой какой-то профессиональной техники, да, как сам представлял себе, так
1: да,
2: и плавал.
1: Да, как Бог на душу положит, называется, да?
2: Да.
1: Аналогично.
2: Вот, а, конечно, для там каких-то там результатов или просто для того, чтобы длительное время плавать, нужна техника обязательно. С тренером занятия, они очень ценны в этом плане. Конечно, поставить технику, это уже очень дорого стоит.
1: Да, а удается ли свои знания передать потом детям?
2: Ну, стараюсь, да. Дочь у меня плавала очень активно, вот в таком раннем детстве, если можно сказать, в начальной школе. Ну, мы ее рано отдали в бассейн, она научилась плавать. И дошла до школы Олимпийского резерва, там тренировалась. Вот. Ну, потом вот интересы поменялись, плавание ушло пока. Не знаю, может быть, потом вернется еще.
1: Но вот мы, наверное, скажем все-таки несколько слов о фонде «Спорт для жизни». И программа этого фонда «Марафон в темноте» проводит два раза в неделю тренировки на стадионе. Это незрячие люди бегают с волонтерами и занимаются тренировкой. А в бассейн раз в неделю по субботам, по утрам, часовое плавание в бассейне в Крылатском.
2: Там мы с тобой познакомились.
1: Да, да, да. Ну вот я просто хочу сказать, чтобы радиослушатели понимали, о чем мы говорим сейчас. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно пригласим к нам на радио руководителей этого фонда и наши программы, и они подробнее расскажут о том, как прийти туда и какие условия там.
2: Я хочу сказать, что очень важный и нужный проект и фонд, и вообще вот эта идея вовлечь людей вот с...
1: К здоровому образу жизни,
2: с проблемами,
1: наверное,
2: со
1: да.
2: зрением, да, к здоровому образу жизни и просто к спорту.
1: Нам всегда со слабым зрением очень непросто вообще прийти куда-то на стадион, пробежаться, заниматься. Все равно требуем какого-то особого к себе внимания, а тут вот все организовано настолько круто, настолько классно. А самое главное, что еще собирается такая команда. Мы уже стали друзьями, те, кто ходит туда из числа незрячих слабовидящих людей. Ну и волонтеры тоже стали нашими друзьями. Мы просто с нетерпением ждем очередную встречу, очередной особенно забег, где мы можем, во-первых, проверить себя, свои результаты, насколько вот улучшилось, кстати, как вчера пробежал у Александра Панжинского.
2: Пробежал здорово, ну, в смысле, нормально пробежал, понравился очень сам забег, как организовано было. Семейная такая атмосфера у него всегда. Семейные забеги, детские забеги, эстафеты, команды.
1: Это такие инклюзивные забеги, где инвалиды, независимо от состояния здоровья, наравне со всеми бегут и тренируются. Ну, вы знаете, мы, наверное, про этот спорт можем бесконечно рассказывать, да, что там происходит и как. Я думаю, что мы лучше Александра Панжинского самого пригласим, и он нам тоже подробно расскажет о своих забегах. Но в целом результат можно узнать.
2: Ну, я улучшил свое время, чему очень доволен. Вот 10 километров я пробежал за 46:54.
1: Я тоже улучшила свои результаты. Они, конечно, поскромнее, чем твои, но все же саму себя превзошла.
2: Это самое главное.
1: Да, самое главное, что можно сказать в фонде «Спорт для жизни». Туда может прийти любой человек, независимо от уровня своей подготовки, и получить себе ровно то, на что он способен.
2: Да, и потом можно благодаря такой поддержке улучшать свои показатели, свое состояние, просто пообщаться с удивительными людьми. Вот я поддерживаю твои слова, что и волонтеры, и подопечные удивительные люди, которые преодолевают, которые побеждают, самое главное, какие-то свои страхи.
1: Да, наша Галя Дементьева, чемпионка наша, вот такая вот, она постоянно тоже занимает призовые места. Очень здорово.
2: Молодец, да. Просто, ну, вот приятно, что знаком с такими людьми, спортсменами и со многими дружеские отношения.
1: Даниил, скажи, пожалуйста, ты во Всероссийском обществе слепых состоишь на учете?
2: Да, состою, конечно. Это ломоносовцы, ну, соответственно, Ломоносовский округ. Такие судьбоносные, может быть, как-то влияющие на судьбу встречи. Я познакомился там, да, со всеми участниками нашей вот организации и начал принимать участие в мероприятиях ВОЗ, да, и благодаря вот этим знакомствам, расширению круга общения, да, и в том числе попал в фонд «Спорт для жизни», и получилось усовершенствовать свои навыки работы с компьютером, со смартфоном, пройдя курсы вот здесь, в КСРК. Конечно, и экскурсии прекрасные, да, вот проводятся благодаря, опять же, вот, организации. Удалось побывать в интересных местах, побывать на экскурсиях, послушать наши исторические какие-то моменты. Ну, какой-то большой такой пласт социальной жизни восполнился. И это очень важно для нас, людей с инвалидностью, чувствовать себя полноценными участниками общества. Так что хочу выразить большую благодарность руководителям нашей организации.
1: Даниил, спасибо большое, что ты пришел к нам в студию, рассказал о своей жизни, о своей семье, увлечениях. И в заключение нашей беседы хотелось бы попросить тебя озвучить пожелания для наших радиослушателей.
2: Самое главное — это верить в себя всегда, потому что человек способен очень на многое. Каждый из нас способен на большие поступки и свершения, и несмотря на какие-то трудности, все решаемо. И поэтому продолжаем двигаться, развиваться, верить в себя.
1: Спасибо большое, Даниил. Я восхищаюсь тобой, твоей семьей и твоими детьми, конечно. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Даниилом Федосовым, научным сотрудником химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представим, что мы ненадолго с вами оказались в солнечном Уругвае. В этой программе вы узнаете, нужно ли снимать обувь в гостях, какой национальный напиток пьют жители этой страны, прилично ли звонить друзьям и приглашать их на ужин в полночь, и что является для всех уругвайцев предметом национальной гордости. Уругвай – одна из самых маленьких стран Латинской Америки, но, тем не менее, и здесь мы сможем найти много интересных традиций. Иногда Уругвай называют младшим братом Аргентины и Швейцарии Южной Америки. Жители этой страны отличаются радушием и гостеприимством. Здесь вас смогут пригласить на ужин совершенно незнакомые люди. Вообще, уругвайцы открыты, дружелюбны и не склонны к скандалам. Драки, ссоры в барах или на дороге в час пик – это очень большая редкость. А уж ругающихся соседей и подавно практически нигде и никогда вы не увидите. Жители Уругвая ведут спокойную и непринужденную жизнь. Можно даже сказать, что эта жизнь довольно расслабленная. Наверное, единственным минусом этой нации является их необязательность. О своих обещаниях они могут просто забыть. Если вы окажетесь в Уругвае и вас пригласят в гости, то вы увидите, что обувь тут никто не снимает. Так уж здесь заведено. Поэтому просто бессмысленно натирать полы до блеска. Все равно гости зайдут и не снимут обувь. Уругвайцы даже в своем собственном доме ходят именно так. У них не принято разуваться ни у себя, ни в гостях. Многим может показаться, что в этой стране всегда жарко и всегда светит солнце. Но это далеко не так. Иногда зимой в Уругвае бывает холодная и очень ветреная погода. К тому же центрального отопления в этой стране нет. Отсюда возникла еще одна традиция – топить камин. Именно камин помогает уругвайцам благополучно дожить до лета. Невозможно себе представить эту страну без знаменитого национального напитка, который называется мате. Это тонизирующий напиток из листьев и побегов парагвайского дерева. И если в России привыкли пить чай из чашек, то здесь для мате придумали специальный сосуд из тыквы, который называется колибас. Но это еще не все. Традиционный уругвайский напиток нужно пить только через металлическую трубочку. Она выполняет функцию фильтра, без которого мате пить очень сложно. Или, скорее, даже невозможно. Кроме колибаса, настоящий уругвайец всегда носит с собой термос. В нем горячая вода, ведь мате можно заваривать до 8 раз. В Уругвае очень много многодетных семей, и 4 ребенка – это абсолютно нормально. Отпуск по уходу за малышом здесь составляет всего лишь 3 месяца, поэтому в детский сад детей принимают уже с такого раннего возраста. Уругвай – совершенно нерелигиозная страна. Рождество или Пасха здесь проходят практически незаметно. Зато Новый год отмечают как следует. Если попадете на Новый год в Монтевидео, то не удивляйтесь, что 1 января все улицы будут засыпаны листочками от календарей. Таков старый обычай – выкидывать их прямо из окна на улицу. От других жителей латиноамериканского континента уругвайцев отличает поедание огромного количества мяса. И это тоже одна из национальных традиций Уругвая. Для того, чтобы пожарить на гриле курицу или говядину, местным жителям не требуется дожидаться какого-то особого повода или праздника. Так выглядит их самый обычный обед или ужин. Кстати, распорядок дня в этой стране существенно отличается от привычного нам, от российского. Только в 9 часов вечера здесь открываются все рестораны, где можно по нашим меркам прилично поужинать. Но и в 9 часов там практически никого нет. Активная жизнь здесь начинается значительно позже. В Уругвае вообще считается нормальным позвонить знакомым в 12 часов ночи и пригласить их на ужин. И это вовсе не проявление дурного тона, а вполне привычная ситуация. Поэтому, если вас кто-то пригласил в ресторан, то будьте готовы вернуться домой часа в 2 ночи, не раньше. Говоря об Уругвае, нельзя не упомянуть о футболе, без которого не представляет свою жизнь ни один настоящий уругвайец. Футбол здесь самый популярный вид спорта. Сборная страны является предметом национальной гордости, за которую каждый уругваец будет стоять стеной. Даже если команда играет откровенно плохо, жители этой страны ни в коем случае не позволят ее оскорблять. Уругвайцы очень преданы футболу, и это чувствуется при первом же общении с ними. В следующем выпуске мы поговорим о традициях Австралии. С вами была Елена Морозова, и до встречи на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дружин, и сегодня мы продолжаем общение с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга, здравствуйте, добро пожаловать к нам в очередной раз.
3: Здравствуйте, очень надеюсь на продуктивное общение.
2: Я думаю, что оно обязательно состоится, тем более, что сегодня у нас еще одна тема, которая близка мне лично, как и в прошлый раз. Ну, так получается, что раз я сам выбираю темы, выбираю что-то подходящее себе в первую очередь. Ну, я надеюсь, что и даже уверен, что большинству тех, кто нас сегодня слушает, это тоже будет актуально, потому что когда мы говорим про финансы, многие немножко ошибочно считают, что это больше про математику, про точные науки, про то, как посчитать, как, где можно сэкономить или рассчитать бюджет, или спланировать что-нибудь. Но мы немножко из виду упускаем такой важный момент, как психология. И я думаю, скорее даже уверен, что психологические моменты здесь играют даже большую роль, чем какие-то математические. Сегодня мы поговорим, наверное, про то, что такое психология в финансах, какие есть распространенные нюансы, ошибки, вещи, на которые многие не обращают внимания. И, ну, самое главное, наверное, как этого избежать, что предпринять для того, чтобы с точки зрения финансовой психологии ваша личная ситуация, скажем так, улучшалась и имела положительную динамику. Ну и давайте, наверное, начнем с простого, с определений, что мы называем финансовой психологией и почему вот каких-то базовых знаний с точки зрения там, точных наук или каких-то терминов, связанных с финансовой грамотностью, недостаточно, а вот эта поведенческая часть, она даже может быть важнее.
3: Ну, финансовая психология – это такая область изучения на стыке психологии и знания о деньгах. Она изучает, как наши мысли, эмоции, наши убеждения, в том числе унаследованные семьи, а также социальное окружение влияет на те финансовые решения, которые мы принимаем. И мы смотрим не только на цифры и формулы, но и финансовая психология помогает посмотреть на то, что происходит у человека в голове. И зачастую одних знаний недостаточно, потому что на наши решения влияют те факторы, которые нельзя писать какими-то формулами, бюджетированием, таблицами, процентами и так далее. То есть на нас влияют эмоции. Например, эмоциональные покупки. Да, я сегодня огорчен. Пойду себя порадую. Я сегодня молодец. Пойду себя порадую. И вот у нас с вами появляется дыра в бюджете. Она потихонечку маленькими суммами, но уходит. То же самое, когда мы эмоционально реагируем на просьбы детей. Ну хорошо, ладно, ну не плачь. Хорошо, я тебе куплю. Вот у нас с вами появляется неосознанный трат. Есть когнитивные искажения. Вот на лекциях по финансовой безопасности больше всего про это я и говорю. Это систематические ошибки мышления, когда у нас, ну, например, эффект потери, боль от утраты денег психологически сильнее, чем радость от того, что мы их получили. То есть люди идут за призывами заработать легкие деньги, быстрые деньги. И в тот момент, когда они вот на процентах способны заработать через определенное время эту сумму, их не так радует и не такой сильный отклик вызывает, как тот факт, что они там очень быстро могут их потерять. И вот эта эмоциональная раскачка, она сильно влияет на логику решений. Есть внутренние убеждения, установки. Мы с вами сегодня, я думаю, поговорим о том, что из семьи многие вещи идут. Есть социальное влияние, особенно на подростков. Социум диктует, какую одежду надо носить, какие брендовые вещи покупать, что их нужно обновлять. И у тебя там старый телефон, фу, как ты можешь с ним ходить. Да замечательно хожу, работает и прекрасно. Ну и, собственно говоря, тот систематический стресс, в котором человек находится, особенно живя в большом городе, решая сложные взрослые задачи, он тоже оказывает влияние на логику решений. И мы все это разбираем и с точки зрения психологии, с точки зрения того, как, например, мошенники пользуются этими знаниями о наших когнитивных искажениях для того, чтобы добраться до наших средств и пытаться их отнять. Поэтому, мне кажется, это очень важные знания, которые люди должны почерпнуть не только из наших разговоров, но и из открытых лекций, вебинаров, встреч с финансовыми консультантами для того, чтобы немножечко разобраться с собой. А я какой? Какие у меня убеждения, какие у меня установки? А все ли правильно? А может быть, стоит задуматься. и поменять.
2: Хорошо, давайте тогда попробуем вот с этими группами факторов разобраться чуть более подробно. Да, с одной стороны, у нас есть какое-то количество установок, формируемых нашим окружением, воспитанием, кругом общения, какими-то личными особенностями. С другой стороны, у нас есть много эмоциональных факторов, которые влияют на наше финансовое поведение. Да, с третьей стороны, есть еще иные моменты, да, вот эти когнитивные искажения, ловушки мозга. И мы с вами давайте начнем, наверное, с того, что идет корнями из детства, о том, как формируются наши вот эти финансовые установки, почему это влияет на нас даже спустя годы и десятилетия, и как с этим можно работать, если эти установки, ну, каким-то образом вредят нашей личной финансовой ситуации.
3: Ну, на самом деле, конечно же, мы берем установки из семьи. И как бы мы ни старались, педагоги, преподаватели, на занятиях мы даем детям знания, и в процессе игр мы можем сформировать определенные умения. Однако модель финансового поведения ребенок копирует из семьи. И здесь очень важно нам, как взрослым людям, задуматься, а мы что ребенку транслируем, что он вообще видит, какие фразы он от нас слышит. И если эти фразы, например, что деньги достаются тяжелым трудом, и тогда он во взрослом состоянии будет воспринимать, что работа обязательно должна быть прям на износ, деньги должны мне доставаться тяжело, я не должен отдыхать, потому что я вот должен тяжело трудиться. Да? И вот как только появляется возможность, там, например, проинвестировать и заработать деньги довольно легко, да, вот на счет положил, и пришли проценты. Все, ты молодец, ты, твои деньги поработали за тебя. Но у человека вместо радости возникает чувство вины. Я же не работал тяжело и трудно для того, чтобы они появились. Дальше часто довольно установка «мы бедные, но честные». Формируется такое убеждение, что честность и достаток – это несовместимые понятия. Мы знаем множество прекрасных людей, которые занимаются собственным бизнесом и благотворительностью, и продвижением, и поддержкой талантов и так далее. И люди своим умом, своим трудом, своими знаниями, своими усилиями достигли больших результатов. Поэтому вот когда такую установку у ребенка транслируют, то во взрослой жизни это выливается в саботаж возможностей. То есть ему приходят возможности, когда он может своими талантами, тем, что ему доставляет удовольствие, зарабатывать, но при этом он говорит, нет, я этого не достоин, мне надо будет как-то договариваться с совестью, чтобы получить эти деньги, нет, я туда не пойду, я не буду. Я лучше буду сидеть и жаловаться, вот жизнь такая, вы же понимаете, вот жизнь такая, вот не дает мне жизнь. Нет, жизнь дает варианты, возможности, нужно лишь обладать определенным уровнем смелости и победить некоторые установки, переформатировать их. Очень сильная установка, особенно для родителей, которые растили детей в 90-е и пережили 90-е годы, да, сложные периоды, нужно экономить на всем. Ну, чаще всего это звучит в семье, как денег нет, в другом кризис. И это во взрослой жизни уже перерастает в хронический страх что-то потратить. Человек все время копит на черный день, при этом, ну, вот светлый день, но никак не наступает. То есть он не видит радости в повседневной жизни, он не может себе позволить некоторые радости. Поездки, возможно, какие-то небольшие путешествия, какую-то радость от того, что я заработал, я могу пойти там в театр, могу позволить себе радость развлечений и так далее. Он себя за это винит и корит, потому что надо все время экономить, все время кризис. Кризисы действительно это системное явление, просто один бывает сильнее и сложнее, чем другой. Нежели богато, нечего начинать. Вот у меня в семье это часто очень звучало, и я с этой установкой прям прицельно работала. Не то, что я иду к богатству, я очень хорошо работаю с понятием «достаточно». Вот я села с семьей, обсудила, сколько нам достаточно, какие позиции нам нужно закрыть, и дальше уже те средства, которые идут сверху, мы хорошо работаем и много работаем, мы направляем уже на те сферы, которые нам необходимы. Вот очень важно определить эти понятия. И как раз вот почему возник проект «Родители, дети, говорим о финансах», потому что в нашем менталитете, в российском, есть табу вообще на обсуждение, на разговоры о финансах, о деньгах. И мы пытаемся изменить эту ситуацию и говорим родителям о том, что если вы с детьми не обсуждаете, и они слышат от вас только, что нужно экономить, и у нас денег нет, они все время находятся в таком системном стрессе. С одной стороны, у них есть базовые потребности и желания, определенные, с другой стороны, они беспокоят вас, боятся, потому что видят, что вы все время в напряжении, но не понимают, почему. Сядьте, поговорите, какие у вас есть задачи, какие у вас есть там, кредитные обязательства, какие у вас есть сложные житейские задачи, поддержка старшего поколения, например, да, там, еще какие-то социальные обязательства, которые вы выполняете, чтобы дети понимали, что это не потому, что вы не выполняете свои взрослые обязанности и не справляетесь с ними, а потому что у вас есть большой круг обязанностей, и он требует внимания. И тогда у детей несколько другая картина сложится. Да? Как мне этот круг внимания контролировать? Как мне правильно распределить силы, чтобы на все внимание хватило и достатка хватило? Как мне действовать в подобных ситуациях? То есть мы подталкиваем родителей к тому, что об этом говорить стоит. Что такие установки, они вредят ребенку в будущем. То есть надо, мы как родители должны смотреть на 10 лет вперед. Вот я сейчас ему это сказала, дальше, как у него это проявится во взрослой жизни, как это будет. И установки подвергаются изменению, это тоже работа, может быть, самостоятельная, может быть, с поддержкой специалиста, с психотерапевтом, с психологом прорабатываются подобные установки. И я видела множество прекрасных результатов, когда, меняя установки, анализируя свое финансовое поведение, человек менял свой сценарий жизненный и выходил в несколько более лучшую, да, позицию, достигал своих финансовых целей, был совершенно в этом счастлив.
2: Ну, мне кажется, что вот когда мы говорим про установки, формируемые ближним кругом, семьей, здесь вопрос еще глубже закопан, чем просто какие-то семейные ценности. Ведь это культурный контекст, который меняется очень медленно. Да, и действительно, у нас многие установки, они шли даже на уровне какого-то фольклора, поговорок, вот то, что вы упоминали, нежели богато и не стоит начинать, да, с миром рай в шалаше, не в деньгах счастье, честным трудом не заработать, ну и так далее и тому подобное. И таких установок действительно было много, и когда человек как будто бы старается заработать больше, чем, там, я не знаю, вот средний уровень его окружения, это как будто бы что-то скорее не совсем нормальное, да, не совсем приемлемое, не совсем социально одобряемое. И вот это на уровне контекстов многими считывалось и считывается, и несмотря на то, что как бы экономическая ситуация, да, и в целом, наверное, установки меняются спустя годы и десятилетия, но все равно у кого-то в головах эта картина до сих пор есть, даже на уровне воспитания, даже на уровне тех стереотипов, которые люди впитывают, смотря на своих близких. Поэтому действительно, это такой фактор, который нельзя недооценивать, и с ним действительно серьезно нужно работать, потому что мы понимаем, что дети все равно смотрят на своих родителей. Да, естественно, они уже растут, живут, социализируются в другой среде, но эти факторы, безусловно, ну, важны, и их, ну, стоит описывать и с ними работать. Давайте поговорим о типичных, наверное, может быть, ловушках или ошибках, в которые попадают люди, когда мы говорим про финансовые нюансы, связанные с нашей личной ситуацией.
3: Ну, вот у меня лекция называется «7 распространенных ошибок в обращении с финансами». Самое первое – не вести учет доходов и расходов. Если вы не анализируете и это не контролируете, вы не контролируете свой бюджет, то тогда задайте себе вопрос, а кто контролирует? Если люди, ну, в общении, на консультировании как-то примерно себе представляют, сколько зарабатывают, но не фиксируют трат. И в итоге деньги растворяют в мелких покупках, в подписках, в каких-то тратах несерьезных, как они считают. А затем возникает вопрос, а почему я не могу накапливать? А почему у меня нет сбережений? И человек говорит, ну я буду больше зарабатывать, тогда я уже буду делать сбережения. Нет. Как только растет доход, растут потребности. И если нет вот этого учета, то, собственно говоря, вы не сможете ничего проконтролировать. Любые следующие шаги, например, запланировать там какие-то кредитные обязательства, нужно посчитать, сколько денег приходит, сколько расходуется, сколько у меня остается, смогу ли я с оставшимися деньгами выполнить свои кредитные обязательства. Я ставлю финансовую цель, например. Мне нужно откладывать там в месяц какую-то сумму. И мне надо знать, какая сумма у меня в итоге остается вообще, какой у меня бюджет, дефицитный, профицитный. То есть у меня остаются деньги, или я в ноль все трачу, или я каждый месяц остаюсь долгами. И вот если этого анализа нет, то, собственно, любые другие действия в отношении денежных средств, достижение целей, постановка целей, успешное движение к их реализации, оно невозможно. Поэтому здесь очень важен вот этот контроль. Причем это совершенно не обязательно там какие-то огромные таблицы Excel или в блокноте вести. Есть прекрасные приложения для телефона, и вы расплачиваетесь картой, и туда данные все уходят. Мы ведем учет не ради учета, ведем учет ради анализа, для того, чтобы мы могли от этого отталкиваться. Следующая ошибка – жить от зарплаты до зарплаты, не иметь финансовой подушки безопасности. Когда ее нет, вы постоянно в тревоге, вы в постоянной ситуации. Если что-то, то у меня даже нет откуда взять. Мне придется занимать, мне придется брать заемные деньги, кредитку открывать, у кого-то просить. И это все время создает ситуацию стресса. То есть он еще не наступил, но я ожидаю, что он может быть. Поэтому очень важно, опять-таки, проанализировать бюджет, увидеть, например, хорошо, мы вошли в ноль. Вот у нас балансированный бюджет. Сколько получили, столько потратили. Но из этого мы не сможем делать накопление. Значит, мы должны проанализировать, где у нас статьи расходные самые большие, где мы можем сэкономить, как-то перестроить, посмотреть, чтобы у нас был остаток. И из этого остатка мы начинаем формировать первую задачу, ставим себе, сформировать финансовую подушку безопасности. А как ее сформировать? Это у нас как минимум резерв на 3 месяца жизни. Значит, мы должны знать, сколько мы в месяц тратим. Вот эту сумму мы умножаем на 3, и это наша первая большая финансовая задача. Эти деньги должны храниться не дома, а на накопительном счету в банке. И эти деньги мы расходуем только в ситуации критической. Потери работы, долговременная болезнь, какие-то бытовые неурядицы крупные, да, там, да, потоп, залило все в технику. Сломался холодильник, без него жить трудно, практически невозможно. Да? То есть вот такие какие-то серьезные истории. Если у нас нет такого анализа учета, то следующая ошибка – это брать кредиты и пользоваться кредитными картами без четкого плана погашения. Если мы не знаем, сколько у нас денег каждый месяц остается, и будет ли у нас возможность погасить кредитные обязательства, то это шаг очень опасный. Идти в кредитные обязательства без понимания, как мы будем ежемесячно их выполнять, это очень безответственно и очень по-детски. Ну, а мы с вами говорим о взрослых людях. Также вот мы говорили о том, что когда повышаются доходы, чаще происходит такая история, как инфляция образа жизни. Растут доходы, растут траты. Более дорогая аренда или ипотека, мы меняем машину, ресторан это уже там сходили покушать, это не событие, да, отпуск куда-то подальше, за границу и так далее. И получается, что при росте доходов у нас не остается денег на то, чтобы накапливать, как мы мечтали. Поэтому здесь тоже учет и коррекция очень важна для того, чтобы у нас все-таки план накопления, сбережений, формирования определенного капитала для инвестирования появлялось. Дальше пятая проблема – это эмоциональные импульсивные покупки. Мы об этом уже поговорили. Да? Способ снять стресс, наградить себя. Это быстро превращается в привычку. Это мелкие покупки. Маркетплейс этому очень способствует. Поэтому здесь очень важна тоже дисциплина. Выделяете конкретную сумму, которую вы можете потратить в маркетплейсе, и не шагом дальше. То есть вот этого внутреннего ребенка в себе все-таки сдерживать надо. И с ним обращаться как с ребенком. Мы выдаем определенную сумму карманных денег, и вне ее не выходим. Очень сильно на нас влияет социум, и он нам транслирует еще одну ошибку – быстрые деньги. Когда нам обещают в интернете высокую доходность без риска, очень сильно давят, решайте сейчас, давайте быстрее, только с нами, посмотрите, какие у нас огроменные доходы. И поэтому это очень важно, увидеть в этом признаки мошенничества или сверхрискованных схем и понимать, что чем выше риск, тем ниже вероятность получить какие-то доходы в целом. Но гораздо выше вероятность вообще потерять свои деньги. Поэтому работает система, да, спокойных накоплений, инвестирования в спокойные инструменты, но зато работает у нас волшебство сложного процента. То есть чем дольше вы работаете с деньгами, накапливаете, тем быстрее они у вас будут прирастать. И, конечно же, такая очень важная ошибка – не ставить долгосрочные цели и игнорировать накопление на пенсию. Нам кажется, что она вот там, где-то далеко, когда-то случится, да подумаешь, ну и как-то я уже там к тому времени справлюсь. Нет, мы в любой момент можем зайти на сайт социального фонда, посмотреть, какая у нас будет пенсия, осознать, как мы с нее будем платить современную квартплату, современные лекарства, современные продукты, понять, что это никак невозможно по факту, и думать о том, что мы должны сделать накопление. Поэтому если у человека хороший доход сейчас, он должен думать не только о том, как удовлетворять свои потребности сейчас, но и смотреть чуть-чуть вперед, потому что это очень важно. Нам кажется, что это далеко, но нет. Приходит она быстро, выглядит грустно и не дает нам возможности реализовать те мечты и желания, которые мы все откладывали. Вот выйду на пенсию, и тогда. Вот чтобы это случилось, нужно об этом подумать заранее. Ну вот такие 7 ошибок.
2: Да, мне кажется, вы затронули сразу очень много важных тем, и про каждую из них можно говорить отдельно и какие-то нюансы разбирать. Вот синдром отложенной жизни – это вообще такая тоже очень характерная для многих людей история, и в области финансов она тоже хорошо раскрывается и иллюстрируется. Но я хотел бы немножко вернуться к установкам, вот с какой стороны. Ведь, как правило, за каждой установкой лежит не только какой-то контекст, в рамках которого мы эту установку приобрели, но и базовый страх. Да? То есть бывает, человек склонен к излишнему накопительству, потому что ну, где-то на уровне подсознания лежит страх разорения. Многие пытаются как-то насытить свое эго, соревнуясь с кем-то, да, и выбирая для этого в том числе финансовые инструменты. Кому-то не хватает признания, и люди пытаются его купить, да, в том числе, может быть, не очень эффективно расходы средств, не совсем понимая, почему они это делают, да, реализуя как бы одни потребности не совсем, может быть, подходящими инструментами. Вот вопрос все-таки, поскольку мы говорим про дисциплину, которая лежит на стыке финансового образования и психологии, когда человек понимает, когда он может себе сказать, что да, у меня есть вот эта проблема, я готов с этим что-то делать, вот все-таки это больше в сторону работы с психологом, либо с финансовым консультантом, либо это в зависимости от ситуации, или, может быть, и туда надо идти. Вот как человеку разобраться, а что дальше с этим делать, да? Вот, допустим, я понимаю, что я, там, не знаю, трачу деньги, потому что я тем самым покупаю себе удовольствие, да? Я вот хочу с этим что-то сделать, понимаю, что это, наверное, не очень хорошо, но приходит зарплата, я каждый раз иду в торговый центр, что-то себе приобретаю, мне на некоторое время становится легче, я приношу это все домой, сразу забываю. И мне нужна новая вот эта доза, импульс дофамина, который я получаю вот таким вот не совсем, может быть, наилучшим способом. Вот все-таки мне с этим куда? К какому специалисту, как вы считаете?
3: На самом деле я сейчас наблюдаю, что среди моих коллег, тех, кто занимается финансовым консультированием, есть множество прекрасных финансовых консультантов, которые получают дополнительное образование, например, коучи. Почему? Потому что часто я вижу, что люди ко мне приходят взрослые, со своими взрослыми проблемами, а поведение детское. Когда, например, у человека там 6 кредитов, 4 детей, они уже там выплаты по кредитам ведут из социальных пособий и выплат, которые на детей предназначены, и очень боятся, что лишатся и этого. И когда я честно спрашиваю, говорю, давайте подумаем, ну вот когда вы брали там 3-й, 4-й кредит, да, понятно, что таких бытовой неурядицы, но вы считали, вы думали о том, каким образом вы будете их погашать. И я слышу, вы знаете, удивительное дело, я слышу русские народные сказки. Авось, как-нибудь, и небось. Вот у нас три фразы, которые звучат чаще всего. Я думал, как-нибудь справимся. Да, я думал, ну вот потом как-нибудь. Никаких подсчетов, никакого анализа. И самое важное, что происходит на консультировании, это смена точки взгляда, потому что часто человек приходит и говорит, ну давайте посмотрим, чем государство может мне помочь, чем там банк, что он не может простить мне долги, он же видит, что у меня денег нет платить. Это детская позиция. Мне, как финансовому консультанту, нужно показать человеку, что он находится не в взрослой позиции. И вот это уже работа дальше психолога, как научить человека выйти из позиции ребенка, я натворил, а пусть какой-то другой взрослый это исправит. Если человек это осознает и готов с этим работать, мы говорим, к какому специалисту ему идти. Либо он самостоятельно, бывает такое, что человек читает книги, самостоятельно установки прорабатывает. И здесь как бы степень готовности, потому что часто я встречаюсь на первых порах, на первых консультациях с сопротивлением. Нет, это не я виноват, это вот государство виновато, это система виновата, кто угодно. Это опять детская позиция. Знаете, я бежал, ну, как дети, вот они бегут и ударяются там о диван, и кулачком стучат по дивану. Что он здесь стоит? Он что, не видит, что я бегу? Вот это абсолютно детская позиция. И, конечно же, психологический аспект очень важен, принятие того, что я несу ответственность за деньги, я несу ответственность за то, куда они у меня исчезают. Я часто слушаю, как люди говорят. Я спрашиваю, как у вас в бюджете? Вот в месяц, что с деньгами происходит. И человек мне говорит: вы знаете, вот они только что здесь были, куда-то делись. Ну, просто вот сквозь пальцы утекают. Вот послушайте, как он говорит это, да? То есть не я это сделал, не я потратил эти деньги. Они сами куда-то утекают. То есть он дистанцируется. Я это вообще не контролирую, говорит мне человек через эти фразы. И вот мне, как финансовому консультанту, важно показать им, что если вы хотите контроля, то контроль ведется через учет доходов и расходов. Вы хотите результата. Этот результат нужно определить, вот эту цель, куда мы идем, написать ее, структурировать, да, определить ее время, как мы достигнем, как мы поймем, что мы достигли, какие у нас есть ресурсы, чтобы этого достичь, кто нам может помочь в этом, что я должен сделать, чтобы ее достичь, сколько на это времени потратится, какова его финальная стоимость с учетом инфляции. Вот и точка у вас определена или нет? Часто это мечта, что-то такое абстрактное, облачко какое-то, которое ни в одну коробку не засунешь. А нам нужна очень структурированная система. И поэтому после консультирования могут быть разные варианты. Человек говорит: я готов с этим работать. Окей, можно параллельно работать с психологом, изменять свои установки и паттерны поведения, которые основаны на детских вот этих установках. Не были богаты, нечего начинать. Деньги – зло, деньги приносят проблемы. Это нужно тоже менять, к этому нужно тоже правильно подойти и проработать. Тут это делать самостоятельно, выполняя задания на основе вебинаров различных, там в тетрадках работает, прописывает новые установки, вешает себе перед глазами, повторяет их, меняет себя. Но это как раз очень хорошая история честного осознания. Я взрослый, я несу ответственность за свои поступки, за свой бюджет. Я это контролирую. Я понимаю, зачем я это делаю, каким целям я иду. И потом мне, как консультанту, очень радостно общаться с людьми, которые там спустя полгода, год-два говорят: я наконец достиг своей цели. И мы потом дружим ВКонтакте и в других социальных сетях. И человек, когда пишет: я доехал, я исполнил свою мечту, и ставит там ссылку на меня, моих коллег, да, вот что наконец мне помогли, подтолкнули, показали, куда идти. Вот это наш результат. И он может быть совместным вместе с психологом, может быть как бы личным человек, да, работает сам над собой. Но очень важно нам показать, что здесь проблема не государства, не системы, а проблема в том, как вы работаете со своими установками и со своими средствами. И надо переходить во взрослую позицию, на то мы и взрослые люди. Я несу ответственность за то, куда делись мои деньги.
2: Мне кажется, у нас еще есть одна типичная ошибка, которая связана не только с финансами, да, это любовь к самолечению. И здесь так же, как и вот в ситуации, пока что-то не отвалится, я к врачу не пойду, и с финансами, да, вот, ну, по сути, финансовая ситуация – это тоже финансовое здоровье, и у кого-то есть хронические финансовые заболевания, и пока точка не достигнет какого-то пика, человек,
3: да,
2: думает,
3: очень часто,
2: что он справится
3: приходит
2: сам.
3: Ситуации, когда уже просто ой-ой-ой, ты-ды-дыщ, и все вообще так плохо, что ты просто за голову хватаешься.
2: Да. Поэтому я думаю, что важно, наверное, вот еще такой вывод, да, сделать из нашей сегодняшней беседы. Уважаемые слушатели, важно, если вы понимаете, что ситуация требует консультации, да, не бояться, не стесняться обращаться к специалистам в области личных финансов, да, финансовым консультантам, профильным специалистам в этой области и действительно разбираться в том, что происходит с вашим финансовым здоровьем и предпринимать определенные действия. Мы вам желаем, чтобы ваша финансовая ситуация действительно была здоровой. Надеюсь, что сегодняшние рекомендации и те моменты, которые мы обсудили, вас, ну, как минимум, заставят немножко задуматься об этом. Мы будем на этом резюмировать нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была эксперт Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям. Говорим о финансах». Спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
3: Спасибо вам за то, что вы подняли такие сложные вопросы. Было интересно.
2: Спасибо.
0: Мани-мания. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «Разговор с психологом» и я, ее ведущая, Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о таком очень важном понятии, как стрессоустойчивость. В жизни каждого человека стресс неизбежен. Дома ли это, на работе, по дороге, в общественном транспорте или личном автомобиле. А последние два года стресс стал для многих гораздо более частым и сильным. Мы сегодня хотим разобраться с тем, как не потерять психологическое и физическое здоровье и как научиться справляться со стрессом. И в этом нам поможет психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
6: Да, добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие слушатели. Я бы хотела еще сказать о том, что Наталья тоже психолог, то есть мы коллеги с тобой.
5: И встретились здесь для того, чтобы помочь нашим радиослушателям справиться со стрессом, который, безусловно, в жизни каждого человека занимает какую-то часть. Понять, расскажи, что же такое стресс, как вообще выявить, что человек находится в стрессе?
6: Ну, стресс — это изначально английское слово, да, и если прям буквально переводить по словарю, то это давление. Если уже говорить конкретно о стрессе, то это любая ситуация, которая вызывает у нас сильные переживания, когда нужно срочно что-то решать, когда нам трудно, когда нам нужно, ну, каким-то образом вот преодолеть то, что происходит с нами. И понять, что мы находимся в стрессе, можно по нескольким признакам, которые мы можем выявить в процессе такого самомониторинга или самонаблюдения, когда я, например, в стрессе, я волнуюсь, и я могу постараться прислушаться к телесным сигналам. Сейчас очень много различных практиков, которые говорят об этих телесных сигналах, и о важном умении, о важном навыке человека эти сигналы почувствовать. Это то, как мы дышим, насколько глубоко, насколько сильно бьется наше сердце, это тоже можно почувствовать. Какие у нас руки, холодные или теплые, как мы опираемся на землю ногами, да, вот некая заземленность ногами, если мы сидим на стуле, то насколько мы чувствуем стул под ногами. И о стрессе, о волнении свидетельствует частое дыхание быстрое, такое более ускоренное сердцебиение, холодные, иногда мокрые от волнения руки, ноги, которые чуть слегка опираются на пол. Когда в стрессе первый момент, когда мы начинаем его преодолевать, это мобилизация. Мы мобилизовались и побежали решать. И вот когда вот такое состояние жуткой энергичности, когда мы несемся, вообще сметая все на своем пути, пытаясь что-то решить, или когда мы вот в таком ступоре, когда нам страшно, когда нам холодно, плохо, вот это явные признаки стресса и для себя, и мы можем увидеть это у другого человека, почувствовать его холодные руки, почувствовать, возможно, услышать дрожащий голос, услышать учащенное дыхание, и это Или просто человек будет говорить о том, что кошмар, на меня столько всего навалилось, и по этим признакам мы поймем, что наш друг в стрессе.
7: Угу. И то есть получается, что бывают два типа реагирования, да? То есть кто-то впадает в ступор, а кто-то бежит решать проблемы.
8: На самом деле основных типов реагирования три. Их уже выделяют сейчас несколько авторов. Это убежать, наброситься и впасть в ступор. И эти типы, они не новы, они присущи были и животным, и эволюционно просто пришли к нам. Да, более слабые животные убегают, зайцы от волков, более сильные набрасываются, там львы, медведи, да, и есть животные, которые прикидываются мертвыми, сливаются с травой, и, в общем-то, ничего не изменилось и у нас.
7: Угу. Но вот вариант бежать и решать, это вроде как, ну, звучит же как что-то такое продуктивное. Человек действительно решает проблемы, или все-таки находясь в этом раздерганном состоянии, он не может именно продуктивно и качественно решить свои проблемы?
8: Здесь бывает очень по-разному. И на самом деле здесь я, наверное, обращусь к трем стадиям стресса, которые выделял вот Ганс Силье, наверное, такой один из основоположников вот этой теории стресса. И это то, что мы видим на практике, то есть это не сухие знания. Первая стадия — это мобилизация. Мы мобилизовались и побежали что-то решать, да, например. А вторая стадия — это активная борьба, когда силы уже кончаются, но мы продолжаем бороться. И если вдруг стрессирующий фактор не закончил свое действие, то может наступить момент истощения, когда мы уже никакие, мы выдыхаемся, и сил больше не хватает. И это часто клиенты, например, наших телефонов доверия. Вот я работаю на одном из телефонов доверия как психолог, и часто люди как раз попадают в состояние вот этого истощения. И также Лазарус, который создал очень хороший опросник, он, правда, старый, но им пользуются, он выделяет целых 8 стратегий борьбы со стрессом, и у каждой из этих стратегий есть положительные и отрицательные стороны. И получается, что нельзя, невозможно сказать, что есть какой-то вот, ты говоришь, человек побежал, решил, и это хорошо или не очень. А невозможно тут сказать, хорошо ли это или плохо, потому что у каждой из стратегий есть свои положительные стороны, есть свои отрицательные. И, наверное, вот грамотное умение комбинировать, гибкость, умение слушать и слышать свое тело, слышать окружающий мир, слышать себя, понимать, что в этом мире я могу изменить, а что я не могу изменить и как мне это принять, это как раз залог, ну, такой более здоровой жизни и более психологически здорового проживания себя в стрессе и, в принципе, и физически тоже, потому что, как известно, результатом такого длительного стресса и невозможности как-то вот наиболее продуктивно его прожить становятся заболевания, которые сейчас принято называть психосоматическими. Очень часто инсульты, инфаркты, язвы желудка, иногда даже онкология, возникают, ну, как говорят простые люди, да, все от нервов. Ну, не все от нервов, но очень многое от нервов, действительно.
7: А вот справиться с стрессом, да, помочь себе, это вот только пойти к психологу или есть еще какие-то варианты?
8: На самом деле вариантов много, и психотерапия, психологическое консультирование — это лишь один из вариантов борьбы со стрессом, который — это форма такого самопознания, самомониторинга, саморегуляции в дальнейшем. Она экологичная, и она помогает многим людям, но она подходит не всем. И есть люди, которым подойдет музыка, очень многие, и вот и очень многие люди, мы, да, у кого нарушено зрение, мы часто уходим в музыку, и чтобы играть, чтобы петь, и как-то выразить то, что мы переживаем внутри, и справиться с этим, и облегчить свое переживание. Это может быть спорт, и очень часто, например, когда люди звонят нам с паническими атаками, да, в результате каких-то стрессовых факторов, когда сердце колотится, когда плохо, когда страшно, когда люди звонят нам с, ну, таким околодепрессивным состоянием. То есть еще не депрессия, когда необходима уже иногда медикаментозная коррекция, а околодепрессивные состояния. Помогает спорт, потому что это выделение эндорфинов, в простонародье гормонов радости, да, то, что как-то mm-hmm. приводит нас в тело, и это и какие-то любимые хобби, любимые дела, там, начиная от уюта в доме, когда мой дом — это моя крепость, и никакой стресс мне не страшен. Это и друзья, это вот одна из копинг-стратегий по Лазарусу, это поиск социальной поддержки, когда мы обращаемся к друзьям, когда мы разговариваем об этом. Но, безусловно, психологическая помощь, и она может в разных видах, если захочешь, мы можем об этом подробнее поговорить, в разных видах она может быть, не только такое длительное консультирование. Это часто бывает продуктивно, потому что помогает не убежать от проблемы. Такое тоже часто бывает. Мы убегаем в творчество, мы убегаем в спорт, мы не решаем с помощью спорта, а как бы защищаемся. И тогда проблема остается. Здесь, в работе с психологом, если мы ходим к психологу, то мы действительно решаем проблему. Хотя и через творчество, и через спорт можно решить, а можно убежать. Тут уж ответственность каждого человека и осознанность.
7: Хорошо. Мы обязательно поговорим про психологическую помощь. Это очень важно и интересно, я думаю, будет для радиослушателей. Просто вот сейчас обозначь какие-то несколько методов или несколько техник, как человек может справиться со стрессом. Вот он попал вот в эту минуту в стресс, он чувствует, что ему плохо. Вот, может быть, какие-то есть техники, чтобы человек пришел в себя, успокоился?
8: Да, техник много, и некоторые психологи даже объединяют их в алгоритм. Я прям пройдусь по этому порядочку. Первое — это мониторинг своего тела, осознание, что в моем теле сейчас происходит. Второе — это заземлиться. Желательно сесть, поставить ноги на пол так, чтобы они были оперты. Если невозможно сесть, то где-то встать так, чтобы это было комфортно. Сделать несколько вдохов и выдохов. Причем внимательно, выдохи должны быть длиннее, чем вдохи, в несколько раз. И после этого попробовать осознать, что происходит сейчас, в данную минуту. Вот прямо сейчас. На это потребуется буквально 10 секунд. Здесь и сейчас я слышу то-то, вижу то-то, чувствую то-то, нюхаю то-то, ощущаю в своем теле то-то. Вот примерно, да? Потому что то, что в стрессе, часто про будущее, а мы сейчас в настоящем.
7: И ну, затем... То есть смысл к реальности, да? Перейти к реальности, что я здесь, да. Я сейчас.
8: Угу. Угу, да, да, да. И затем уже в зависимости от ситуации посмотреть, что, на что мы можем повлиять, и тогда прям планирование, иногда жесткое планирование, строгое, в какие сроки, по часам, по дням я могу что-то сделать. Если смотрим, что-то я не могу изменить, кто может на это повлиять, к кому я могу обратиться, или как я могу жить с изменившимися обстоятельствами и жить наиболее продуктивно. И дальше уже после того, как преодолен вот этот момент, план прописан и можно по плану действовать, либо где-то в промежутках, пока мы реализуем план, он, например, расписан там на месяц, мы срочно ищем, не дай бог, там какие-то обследования для родителей медицинские, там серьезно заболевших, и я не знаю, там срочно ищем, с какими врачами договариваться, это не быстро. Но при этом есть несколько методов и способов, как себя расслабить, как позаботиться о себе, психологи это называют, позаботиться о себе, и дать себе возможность немножко выдохнуть и набраться новых сил. Как мы пошли поели, и у нас снова есть силы. А здесь мы что-то дали себе в психологическом смысле, и у нас снова есть силы работать дальше в этой стрессовой непростой ситуации. Если будет необходимость, можем об этом тоже поговорить.
7: Угу. Мы обязательно вернемся к этому вопросу после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Напоминаю, что мы говорим сегодня про стрессоустойчивость. С нами на связи кандидат психологических наук, психолог Алена Зерко. Алена.
8: Да, добрый день еще раз.
7: Да, добрый день.
8: Так, я немножко расскажу. Я, наверное, даже не совсем верный термин употребила — релаксация. Я бы сказала, назвала это, не знаю, копилка ресурсов, рюкзак ресурсов. У меня это часто был рюкзак ресурсов, да. Кто-то делает коллаж ресурсов, коробочку для себя, да. Вот что-то, что может дать нам силы. И очень часто, как психолог, я участвую, это называется такой круг ресурсов, когда мы, например, собираемся с коллегами, и так как у нас непростая работа, она бывает тоже стрессовой, мы садимся и обсуждаем, а что лично для нас, для каждого из нас дает силы. И здесь... Это помогает, потому что это помогает лично мне и каждому из моих коллег. И я думаю, что и любому там клиенту, и группе клиентов, если бы мы проводили это в группах, просто у меня больше индивидуальная работа сейчас, осознать сильные наши стороны, которые дают нам силы, с одной стороны, а с другой, когда мы делимся друг с другом тем, что нам, что у нас как бы нам помогает, а что нам, например, мешает, мы... что-то можем подхватить от другого человека и подумать, вау, так это же и для меня тоже классно. Я, так как у нас сейчас нет возможности провести такой круг ресурсов, да, я скажу о нескольких, которые помогают лично мне и которые, о которых я читала и которые я рекомендую клиентам, с которыми работаю. И, Наташа, если ты захочешь, ты можешь тоже дополнить мой список ресурсов вот этих своими какими-то идеями. Ну, вот то, что для меня... Первое, как я говорила, это дыхание, и об этом мы уже поговорили, причем там куча модификаций этих дыхательных упражнений. Можно представлять проблемную ситуацию одного цвета, если цвета представляем, да, как выглядели или помним, как выглядели, а вторую ситуацию, когда мы были успешны, когда у нас все было хорошо, другого цвета. И вот мы вдыхаем один, выдыхаем другой цвет. Можем представлять, как будто бы в животе надувается шарик, и даже положить руки на живот. Здесь вот вокалисты поймут, и не только вокалисты, да, те, кто занимался когда-то пением, и спортсмены, я думаю, тоже поймут, что мы дышим не в грудь. Дыхание может быть ключичным, и тогда оно зажатое, напряженное, а может быть диафрагмальным. И наша задача — дышать в диафрагму, и именно это дает расслабление, заземление и ощущение собственного тела. То есть мы кладем руки на живот. Может даже специально одну на живот, другую на грудь, и контролировать, что надувается у нас именно животик. Дальше по дыхательным техникам, наверное, это основные. Есть два вида интересной релаксации. Релаксация по Джекобсону, прогрессивная мышечная, и релаксация по Шульцу. По Джекобсону мне нравится меньше, но я знаю людей, которые ее прям любят-любят. Это когда мы поочередно напрягаем разные мышцы в теле и потом их расслабляем. То есть, когда сильно напрягли, потом легче уйти на другой полюс, сильно расслабить. И это тоже дает возвращение в теле. А вот по Шульцу я обожаю, и я прям рекомендую клиентам, и тем, с кем на телефоне доверия разговариваю в разовых каких-то

0: это релаксация. И вы можете прям послушать и выбрать для себя ту медитацию, ну, она так называется, да, которая вам больше всего подойдет. Или сказать себе, как я представляю, как каждая часть моего тела, начиная от кончиков пальцев ног и заканчивая головой, но здесь и руки, и спина, и шея, последовательно проходимся, становится очень мягкой, теплой, и это помогает и уснуть, и расслабиться, и как-то выдохнуть. И у меня был период в жизни, когда я проводила исследования по диссертации, у меня было 40 человек в неделю через меня проходило, с каждым, ну там, парами, группами, работали с каждой группой по 1,5-2 часа, и все это в разных концах Москвы 6 дней в неделю, и один день на отдых. И вот нужно было так вот мобильненько поработать, ну, 3-4 месяца где-то. И при этом это не просто работа, это у каждого человека свои переживания, свои какие-то состояния. Это все нужно было через себя тоже пропустить и как-то быть с каждым из тех, с кем я работала в рамках исследования. И когда вот ты едешь, ну, когда я ехала из одного конца города в другой, и вот там 2 часа на дорогу, привычная история, зима, мороз, куча там этих курток, шарфов, и вот сижу и медитирую, закрыв глаза. И это то, что давало мне силы на следующей встрече, там, к вечеру приехав куда-то еще, включиться и дальше быть с людьми, действительно поддерживать, действительно помогать.
1: И без этого могло быть выгорание эмоциональное.
0: Могло, наверное. Мне очень нравилось мое исследование, мне был очень интересен каждый участник, с которым я работала, но усталость была бешеная, и вот это помогало. Кстати, у меня тогда был с собой термос с чаем, и этот термос, он был очень метафорический. Это для меня было не только про горяченький вкусный чай, я люблю разные ароматы, разные травы, но еще и про некий дом, который я создала себе у себя на спине и который всегда дает мне уют и теплоту. Там еще была теплая толстовка, в которую можно закутаться, если там в каком-то из помещений, допустим, стало холодно. И вот такие вещи, там коробочка с сухофруктами была, и это был как не только перекус, но и символ такого заряда энергии, когда можно подзарядиться и подкормить участников, если кто-то тоже такой же умотанный, как я. И здесь, ну вот, некие символы, которыми мы наделяем какие-то предметы, это не магия, это просто то, как мы ассоциируем что-то важное для нас. Это может быть, я не знаю, маленькая любимая игрушка, да, там маленький брелочек какой-то привезенный из путешествия и напоминающий нам о прекрасном времени на море, например. Мы берем его в руки и вспоминаем, как там было хорошо.
1: Очень то есть мне предметы нравится. Эмоционально положительно заряженные.
0: Безусловно, что-то, что напоминает нам о чем-то, что дает нам что-то. Там толстовка согревает, чай тоже согревает и дает какую-то бодрость, да, вот, ну, что дает нам силы. Хотела сказать еще о таком важном для меня способе пополнения своих ресурсов, и который я рекомендую тоже клиентам, это ароматерапия. Я, к сожалению, не так в этом разбираюсь хорошо, то есть я знаю, что есть люди, которые являются ароматерапевтами, которые знают, где покупать вот эти сертифицированные, действительно качественные аромамасла. Я такой ароматерапевт для себя, любитель. Да, абсолютно. И когда я предлагаю это людям, я предлагаю скорее найти, да, коллег, если будет нужна помощь, к которым люди могут обратиться. Но рассказываю об этом, потому что у каждого аромамасла есть свои свойства, там огромный перечень. Спроси ароматерапевта, он тебе прочитает 2-часовую лекцию. Но вот самые основные, которыми пользуюсь лично я, и которые лично мне кажутся базовыми, и они, может, не совпадают с мнением ароматерапевта, но я вот рекомендую их там и людям тоже. Это мята и лаванда, которые помогают просто, правда, вот успокоиться, и все цитрусовые, которые помогают взбодриться. Вот для меня это работает так. И я тут все планирую купить какой-то нормальный доступный аромадиффузор для меня, чтобы нажал кнопку и понюхал вкусные запахи в комнате там 15-20 минут и порадовался. Потому что, ну, мне кажется, там очень заряжает, очень много сил дает. И я знаю людей, которые так же, как и я, носят с собой там баночку какого-нибудь аромамасла и нюхают, когда... Кстати, вот врачи, которые работали в каком-то тяжелейшем хосписе, да,

0: Хоспис — это место, где люди, к сожалению, в паллиативной помощи, когда им уже невозможно их вылечить, возможно, только немножко облегчить их страдания, которые, к сожалению, предсмертные. И, естественно, тяжело и пациентам, и медперсоналу. И я знаю людей, которые в белом халате, в карманах носили с собой вот эти вот маленькие флакончики и периодически заряжались какой-то радостью, бодростью, тем состоянием, которое они хотели себе дать с помощью масел.
1: Угу. Значит, действительно, это помогает многим. Значит, можно попробовать действительно это использовать. Вот еще из того, что может наполнить энергией, да, хотела тоже предложить это, во-первых, делать обязательно каждый день что-то, что тебе очень нравится, да, то есть обязательно приобретать положительные эмоции каждый день. Даже если очень большая загрузка, если очень много дел, все равно находить какое-то небольшое время, в которое сделать свое любимое дело, какое-то там хобби или даже что-то посмотреть, то, что тебе нравится, для того, чтобы получить положительные впечатления. Также движение, да, хотя там часто думаешь, что нет сил, да, но при этом если подвигаешься, там погуляешь, пройдешься, там кто-то зарядку сделает, энергия сразу появляется.
0: Здорово, да.
1: И также, да, вот эти методы тоже очень хорошо работают, тоже их использую в жизни, в которой без стрессов никак. И тоже для какого-то внутреннего подъема, да, это вот аффирмации, когда там стоишь и там, ну, кто-то перед зеркалом, да, там нам это не нужно делать перед зеркалом, ну, и, в принципе, это у кого как, да, внутри проходит. То есть когда говоришь себе, у меня все хорошо, у меня все решится, да, там, я смогу, я
0: решается
1: преодолею.
0: Решается в настоящем времени все-таки.
1: Да. Решается,
0: могу,
1: да, в настоящем.
0: Я сейчас.
1: Да, в настоящем действительно. Я справляюсь. Вот, и я умная, я красивая, там, ну, то есть что-то для самооценки тоже полезное. Вот, как думаешь, основные моменты в плане ресурсов мы проговорили? Или у тебя есть еще какая-то идея?
0: Класс, Наташ, мне очень нравится вот то, чем ты поделилась. Но я как раз хотела про аффирмации дополнить. Такое умное, страшное слово, да, вы не пугайтесь, это просто какие-то фразы, которые вы вообще могли когда-то услышать от каких-то близких вам людей, и которые дают вам силы по сей день. Я думаю, каждый может вспомнить что-то такое из детства, даже там из школьных, институтских лет, университетских. А еще можно посмотреть в интернете, есть специально написанные фразы. Иногда читаешь, думаешь, ну бред бредом, а иногда действительно попадает в душу. И, например, был даже, по-моему, сайт, я сейчас его не помню, адрес, но нужно просто вот Google открыть, да, и поискать, где аффирмации были в виде песен, когда там можно напевать какую-то небольшую фразочку себе хорошую, приятную. Аффирмации в виде-то вот... Петрушин, музыкотерапевт Петрушин, он такой вот уже сейчас в возрасте и несколько книг очень интересных написал по музыкотерапии. Он предложил такие аффирмации, Валентин Петрушин. И также есть аффирмации по работе с чувством вины, с чувством тревоги, с внутренним критиком. Это уже все до нас написано и можно найти. Ну и мы не сказали о важном моменте об арт-терапии. Ведение дневников, написание писем, и потом, если некомфортно с этим письмом в унитаз выбросить, да, сбросить какие-то, может быть, рисование картин, если есть возможность. Я, когда потеряла зрение, я очень любила раньше рисовать, обожала краски, и мне очень этого не хватало. Ну что, я определителем цвета разложила пластилин по разным цветам, и потом сидела, рисовала пластилином на бумажке под музыку для себя, когда мне нужно было выразить то, что накипело у меня внутри, и то, с чем мне было трудно. Ну вот движение — это не только ходьба, это еще и танец. Можно включить себе классную музыку и так разрядиться, что потом тоже будет много сил, и не обязательно даже ради этого идти на дискотеку. Хотя иногда и часто это тоже помогает. А в Японии люди специально идут в караоке. У них же там маленькие квартирки, в которых нельзя там ничего не петь, ничего, и вот они идут туда, и там кричат, поют и отрываются по полной во многом, чтобы скинуть вот это напряжение своей жизни.
1: Очень полезные методы для наших радиослушателей. Мы надеемся, что обязательно их все попробуют. Очень, да, интересная тема, она очень полезна. Мы еще о многом можем поговорить, безусловно. Время, к сожалению, нашей передачи сегодня подошло к концу. Вот, мы обязательно встретимся еще раз. С нами сегодня была на связи Алена Зерко, психолог, кандидат психологических наук. До встречи в следующей передаче. И с вами ведущая была Наталья Сидельникова.
0: Да, всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Разговор с психологом.
3: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В 2026 году Паралимпийский комитет Республики Беларусь отмечает знаменательную дату – 30 лет со дня основания. Впервые наши спортсмены, как суверенная команда, выступили на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году и с тех пор ни с одних игр не возвращались без медалей. Но паралимпийское движение – это гораздо больше, чем просто спорт высших достижений. Это важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи. О начале пути Паралимпийского комитета Республики Беларусь нам рассказал его генеральный секретарь Николай Шудейко.
1: После объявления суверенитета Беларуси наше национальное олимпийское движение, поскольку оно было уже международное широкое движение, создали каждая наша бывшая советская социалистическая республика в составе Советского Союза, создали свои национальные олимпийские комитеты. Что касается паралимпийского, движение начало формироваться в организованную что ли структуру такую не сразу. Первые игры там проводились в 1961 году, но это уже были Мандевильские игры, потом они даже назывались еще не паралимпийские, долго не назывались, поскольку не было действительно вот этой организации, какой-то международной форме Международного паралимпийского комитета. И Международный паралимпийский комитет был всего лишь создан тоже недавно. В 1989 году он уже сформировался как такая международная спортивная ассоциация или союз, федерация. Потом в комитет превратился. Я пришел работать сюда в 1993 году в общество наше. Уже было товарищество инвалидов по зрению. До этого было БелОС, Белорусское общество слепых. Тогда традиционно сложилось так, что все спортивные мероприятия еще со времен Советского Союза финансировали за счет государственного бюджета. После 91-го до 96-го года все финансировалось за счет Белорусского товарищества инвалидов по зрению. То есть все чемпионаты Республики Беларусь по всем видам, которые культивировались или развивались. Когда мы в 96-м году создавали, по законодательству нашему должны были юридические лица быть учредителями организации. И у нас выступили три общества инвалидов. Наше, БелАИ и общество глухих. И три федерации тогда уже тоже создавали. То есть вначале был под зонтиком, под нашей так, зонтичной этой организацией. И наши дефлимпийцы нынешние, как их называют, вот это спортсмены с нарушениями слуха. Потом они отделились, потому что по международным стандартам у них свой международный существовал комитет, и приезжали руководители международного сюда. Мы тут долго с ними вели переговоры, пытались их убедить, что какая вам разница, как в стране это организовано. Сказали, что нет, если они не выйдут из состава, мы не будем их допускать на свои соревнования. Федерация у нас была, она и до сих пор осталась, комитет они не сформировали как структуру спорта глухих, и поэтому они там остались, и у нас остались только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения под эгидой уже нашего Национального паралимпийского комитета. И очень активную часть принял формирование или в создании нашего паралимпийского комитета тогдашний председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Анатолий Иванович Нетылькин. Он был одним из самых активных и настоял на том, что говорит, мы вам площади предоставим, где можно будет разместить кабинеты, службы, если они там появятся. Все это было действительно решено. Но до этого мы в 92-м году, наши ребята, спортсмены, выезжали уже в составе тогда объединенной команды СНГ тоже на одну Олимпиаду. Уже Паралимпиады тогда уже проводились. В Барселоне были. Потом выступали в Альбервилле на зимнюю, в Лиллехаммере. Ну и в 96-м году мы уже создались и поехали уже самостоятельной командой, представлявших Республику Беларусь на Паралимпийские на летних паралимпийских играх в Атланту в Соединенные Штаты Америки в 1996 году. А комитет до этого был создан 28 марта 1996 года, и вот мы на днях отметили 30-летие нашей организации. За это время мы знаем, что достигнуты определенные успехи только на паралимпиадах, на зимних и летних. Нами завоевано 155 медалей, из них 58 золотых. Это, ну, действительно выдающееся, я считаю, достижение. В основном из государственного бюджета и подготовка спортсменов осуществляется, и проводятся и соревнования, выезжают и на международные, за пределы республики, на учебно-тренировочные сборы тоже выездные. Поэтому надо отвечать за то, что вложено своими, естественно, результатами и достижениями.
0: Николай Николаевич, если сравнивать с другими постсоветскими республиками, можно ли сказать, что Беларусь заняла передовые позиции в формировании своего паралимпийского движения? Насколько наш комитет был одним из первых?
1: Я думаю, что самый первый. Вот сейчас приглашение получил. Поеду 22 мая. В российскому будет 30 лет. Тоже гордость определенная есть. Впереди стояли, по крайней мере, все наших бывших союзных республик. Именно в организованной, системной подготовке или развитии движений уже непосредственно и самого паралимпийского движения, и паралимпийского спорта в частности. 95-й год был. Наши тоже уже смогли там на чемпионаты мира поехать. Ну, тоже представляли только общество наше. Даже федерация еще тогда общество представляли. Ну, а потом уже вот как раз было уже канун Паралимпиады летней 96-го года. Храмцов Михаил Григорьевич был еще тогда, работал тут у нас инструктором, был по физической культуре и спорту. Активный, молодец. Вот приходил тут на днях уже, 86 годов человеку, но еще активный образ жизни ведет. Да, говорит, давай подумаем, что сделать. Я написал бумаги в Международный паралимпийский комитет. Тогда еще не было жесткой системы, скажем, отбора, вот эти всякие квалификационные соревнования и прочее. Было проще, что у нас развивается, есть такой вид деятельности, как паралимпийский спорт или спорт людей с инвалидностью. И создали мы уже пока у себя в стране национальный, надо же было еще, чтобы нас приняли в Международный паралимпийский комитет. Ну, нам пошли, так сказать, на уступки. Они тоже были заинтересованы, чтобы география расширялась уже самого мировая в мире представительства. Именно тут появился новый, конечно, не только приветствовали Международный паралимпийский комитет создание нашего. Поэтому нас допустили. 13 человек поехали, мы набрали тогда те виды спорта были. Велоспорт у нас был, плавание представлено тогда. Потом легкая атлетика, естественно, массово была представлена. И был у нас пауэрлифтинг. 4 вида спорта на первый. 13 человек поехали, 13 медалей повезли. 100%, так сказать, успеваемость или выполняемость. Вот. В 2000 году в Австралии, в Сиднее, 23 человека поехали, 23 медали завоевали. Как так получалось, никто там, я же говорю, планов никому, никто никаких не спускал, там должны столько-столько завоевать. Естественно, что один человек там получил несколько медалей, не все ребята получали или завоевывали медали, но количественно, если брать состав и медали, значит, мы получали. Были времена, даже после того, как даже Российский паралимпийский комитет создался, мы даже в медальном командном, этом неофициальном зачете их опережали. Но было уже организовано у нас более все это.
0: Кто на первом этапе деятельности возглавил Паралимпийский комитет Республики Беларусь?
1: Долго мы думали, размышляли. Вот. Ну и у нас он, хороший друг мой, он уже ушедший, ушел, умер вот 3 года назад. Игорь Железовский, Игорь Николаевич, он был тогда 6-кратный чемпион мира по конькобежному спорту, здоровый красавец, мужчина. И он заканчивал выступать в 94-м году, последний был Лилихаммер на зимней Олимпиаде, бронзовую медаль завоевал. И в Министерстве спорта Николай Тимофеевич Зайчков, он был тогда первым заместителем министра спорта, тоже уже так поглядывал, считать себя пенсионером, я говорю, не надо. Есть сфера деятельности, еще ваш опыт, и ваши знания пригодятся. Вот, провели учредительную ассамблею. До этого год так упорно работали, готовили все наши уставные документы нормативные, что нашу, регламентировало нашу работу. И вот начали наш такой путь. И сейчас, я думаю, что мы завоевали определенный авторитет в мировом паралимпийском сообществе. С нами считается, даже несмотря вот на эти последние 4-летние санкции, введенные Международным паралимпийским комитетом, другими спортивными ассоциациями против нас. Но само братство, что ли, спортивное, семья спортивная, она абсолютно, отношения к нам не изменились.
0: Кто были первые спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпийских играх?
1: Среди первых самых выдающихся спортсменов был Олег Александрович Шепель, все мы знаем. Он был первым, у него есть удостоверение заслуженного мастера спорта номер 1. Поскольку он был первым, тогда программа по легкой атлетике очень обширна. И он завоевал первую тогда золотую в 88-м году. Еще тогда уже были как раз на тех же объектах, стали проводить и в тех же городах, где и Олимпийские игры были в Сеуле. И он тогда там стал 3-кратным был в Сеуле чемпионом Паралимпийских игр. Ну, потом еще по одной медали золотой он завоевал в Барселоне в 92-м в составе СНГ. И уже в 96-м году он тоже еще завоевал одну золотую медаль в прыжках в высоту, любимой своей дисциплине. Поэтому он 5-кратный паралимпийский чемпион. Дал толчок тому вот, развитию самого спорта паралимпийского, уже организованного такого, где уже ребята могли представить страну на международной арене. Среди первых таких выдающих спортсменов у нас, конечно, было большее представительство ребят, представлявших Белорусское товарищество инвалидов по зрению, ну еще тогда БелОС еще, до переименования, там реорганизации не было, только переименовали. Естественно, у нас всегда команда, уже даже и потом, когда мы выступали самостоятельной командой, 3-4, наверное, паралимпиады, у нас было, ну, значительный перевес в представительство ребят с инвалидностью по зрению. Вот. Еще и работали мы здесь, поэтому это была двойная гордость. То, что и общество нас поддерживало, действительно создавало все необходимые условия для подготовки ребят, потому что большая часть из них, естественно, трудились на предприятиях, ну, или где-то в других местах, кто-то в областных управлениях, организациях наших работ. работал. Поэтому создавали определенные условия, чтобы могли уже профессионально это совершенствоваться, достигать определенных высот и показывать выдающиеся результаты.
0: Оглядываясь на 30 лет существования комитета, какие ключевые этапы его развития и какие сложности вы бы выделили?
1: Ну, первое, конечно, это вот создание и становление. В то время, в самом начале, было, наверное, проще. То есть, скажем, если брать спортивную сторону, результаты были, скажем, не такие высокие, а у нас охват был довольно, ну, или представительство было широкое. То есть у нас достаточно было кандидатов в команду, в сборную, в национальную, уже там делятся в зависимости, кто там получает от государства, деньги кто не получает. Там, где можно было, мы заявляли довольно многочисленные составы. Поэтому на первом этапе вот уже становление было нам проще с резервом, проще с формированием уже чисто спортивной части наших делегаций. Потом результаты, естественно, стали расти. Вторая проблема стала проблематичнее найти, был уже чисто вот людской ресурс ребят, которые могли бы пополнить уже непосредственно наш спорт, поскольку появились компьютерные технологии. Раньше, естественно, ну что, чем они могли? Ничем, конечно, было. Особенно ребята, которые в специализированных школах учились, живя в интернатах. Конечно, одна отдушина была это занятие спортом. Поэтому у нас действительно проблем не было. 30 человек ездило. Сейчас вот мы, ну, даже вот в Лондоне или в Рио-де-Жанейро, одну из последних 20-21 человек уже больше набрать не могли. И вида уже стало больше, потому что уже после становления стабилизировалась ситуация, уже мы начали думать о том, какие новые виды спорта мы можем развивать. Программа стала расширяться, паралимпийская, именно спортивная. Поэтому надо было уже быть заинтересованным в том, чтобы найти именно ребят, которые могут какие-то новых видов спорта представлять страну. Поэтому базовые подготовки, результаты стали технические чисто, особенно там, где скорость какую-то можно замерить, там или метры прыгнуть, метнуть, например. Там уже высокие, действительно, очень высокие результаты показывают спортсмены. А все почему? Потому что стал уже расширяться за счет людей с приобретенной инвалидностью. И часто уже попадали уже в паралимпийский спорт люди, которые прошли очень хорошую такую подготовку и практику в олимпийском спорте уже были. Вот. И поэтому действительно стали результаты круче. И у нас уже очень сложно стало, например, вырастить конкурентоспособного спортсмена, если просто взять человека с рожденной инвалидностью, взять там, ну, из школы и привести. Проблема была. Тренеров не стало хватать. Хорошую, чтобы имели базовую теоретическую подготовку, методическую. Ну и плюс надо было еще преодолеть психологический барьер. Вот не каждый тренер может найти вот общий язык, чтобы совместимость такая сложилась между тренером и учеником для того, чтобы плодотворно трудиться. Поэтому те, кто вот уже были патриотами, как я их называю, молодцы вот своего дела, они, в общем-то, остались. А сейчас у нас хорошо, что вот уже смена поколений когда идет, и уже ребята, которые сами были и участниками, и чемпионами, и призерами и паралимпийских, и чемпионатов мира и Европы. Вот они сейчас уже начинают трудиться уже на тренерском поприще. Игорь Фортунов молодечный, у него хороший курс. Там Аня Конюк, это как раз наши белтисовские члены и выпускники уже наши непосредственно. Там в Гродно там очень большой курс. В Могилеве сейчас по зимним видам спорта на базе Шкловской как раз нашей школы. Там в отделении в Дюшор Спартак профсоюза в Беларуси, вот в областной открыли отделение, поскольку директором там является, опять же, человек, который 26 лет проработал вместе с нами. Он сначала начинал как лидер у Яди Скоробогатой, нашей знаменитой лыжницы. Бегал он, был тоже лыжник сам. Был серебряным призером когда-то универсиады был, вот, Василий Коврукович. Потом рос, вот сейчас он директор школы. Молодец, потому что вырос из этой среды, так и должно быть. Специфическая сфера, все-таки должны тут люди быть, кто прошел через все это. Дай бог им только, как говорится, все бы, удача сопутствовала во всем, желание и более профессиональное отношение, конечно, к делу, чтобы, ну, надо просто цель перед собой ставить. В спорте без этого невозможно. И хоть малюсенькими шажками, но приближаться к ней. Вот. И потом, когда видишь, когда приходит первый успех, вот тогда появляется какое-то желание, стимул, второе дыхание, что ли, открывается. И начинают действительно так. Вот у нас сейчас пример, да, приехали. Рома Свириденко, вот тоже такой, 21 год. 4 года назад поехали в Китай, 17 было. Даже вот я вижу по его поведению, вот как человек становится взрослее, да, что ли, мужественнее, потому что обрастает мышцами, мужчина становится. И образ мыслей, и подход, естественно. Красноречивый, что ли, пример, что человек стал профессионалом. Днем 2 тренировки отбегал, я вечером пришел их проведать, как там, я не жил с ними в деревне, жил отдельно, там квоты не хватало, мало нас было. Пришел поглядеть, смотрю, Рома, ты куда? На кросс. То вечером уже стемнело, то побежали с тренером, ну, молодцы. Это уже говорит, что у человека есть цель, и он видит, что благодаря спорту он тоже может состояться в этой общественной жизни. И все у нас так, подавляющее, так будем называть число участников, всегда завоевывали, возвращались домой с какими-то медалями.
0: какие виды спорта являются традиционно лидерами для белорусского паралимпийского движения и какие новые виды активно развиваются?
1: Все развивается где-то и по спирали, потом опять новый вид спорта. Но постоянно у нас представлены, они наиболее, наверное, доступны были, это плавание и легкая атлетика. Вот они всегда были. Во-первых, было спортивных объектов относительно достаточно. Второе, велоспорт мы начинали. Что Храмцов, опять же, возвращаясь к Михаилу Григорьевичу. Он мастер спорта по велоспорту. Он закончил тоже физкультурный, тогда еще был у нас институт, когда он учился. И тут уже работал. Это его детище было. Он это страшно любил. И своими руками тут и мастерили. У нас же, особенно среди ребят с инвалидностью по зрению, надо же тандем. Спереди сидит человек зрячий, который все видит, как штурман. А сзади уже, ну, тоже скататься надо. В ритме в одном крутить педаль. Это такое страшное дело. Ира Федотова, паралимпийская чемпионка по велоспорту. Вася Шаптевой, тоже чемпион по велоспорту. То есть был, развивался хорошо у нас. Потом немножко как-то так не могли уже найти, потому что, опять же, из-за появления новых технологий, поэтому велоспорт потихоньку уже сейчас практически не культивируется никак. Лыжные гонки мы как начали в 98 году тоже развивать в нашей стране, так, ну, до сих пор мы сохранили, и мы среди ведущих, вот я говорю, если бы сейчас было на последней для этой паралимпиаде в Милане, нас больше, я думаю, что мы при командном зачете, там не 17 бы место из 55 заняли, были бы и то 17 место, это очень высокое место, молодцы. А если бы еще какую-то одну золотую медаль получили, еще бы там на 3 позиции поднялись бы. Это просто супер, я говорю. То есть, поэтому мы одни из лидеров там. Вот эти виды спорта развиваются. Фехтование появилось у нас, вот, начиная где-то с 2006 года. Стали развивать фехтование. Ну, у нас сейчас такой уже хороший, стабильный есть и состав, и есть и успехи, есть и на Паралимпиаде у нас призеры. Пока чемпионов нет, к сожалению, но надеюсь, что вырастут. Вот. И сейчас опять там молодая плеяда подрастает в фехтовании. Было в свое время, вот он ушел у нас уже, ну, на международной арене, по крайней мере, мы не представлены, среди инвалидов по зрению был голбол. Чемпионат республики мы проводим. Были когда-то мы очень высоко котировались. И даже к Афинам даже были. Мы в квалификационную финальную часть попали отбора. И там второе место заняли. Не прошли в групповой. Вот тоже тогда была очень хорошая команда. Сейчас, в последнее время, это уже новые виды спорта. Вот уже, если, так сказать, в сути вопроса возвращаться. Каноэ. Гребля на байдарках и каноэ у нас. Пара каноэ называется. Одно время было у нас где-то полтора цикла присутствовала. Академическая, тоже на больших лодках. Были и одиночники, и двойки, и четверка была. Четверка всегда смешанная. Два инвалида по зрению, два с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Тоже были хорошие команды. Люда была, у Волчика на бронзовую медаль завоевал на одной из паралимпиад в Лондоне в академической гребле. Футбол вот наш B2, B3 вот с остатком зрения у нас действительно он не паралимпийским считается, но пятикратный чемпион мира наша команда была. Привезли, в общем-то, сюда этот вид спорта. Его не было нигде в мире. Мы ездили с ним на конференцию, начетно выбранная была ассамблея Международной Федерации спорта слепых, ИПСА, была в Касабланке, были мы в Марокко, ездили в 97 году, и там представили, презентация была, как раз вот футбола для людей с остатком зрения. Мы приехали, тут раз собрали, наверное, за полтора месяца, за два. Команду они тут, легкоатлетов понасобиралось там. Поехали, бронзовые медали на первом чемпионате Европы даже завоевали сразу. Там 2-3 месяца было подготовки. Ну, как раз по календарю подходил, поехали. А потом взяли тренеров профессиональных. И такая подготовка уже профессиональная. И отношение ребят было к спорту. И вот они 5 раз завоевали чемпионское мира и 4 раза чемпионат Европы выигрывали. Вот потом очень хорошая команда. Но пока там по критериям не может этот вид спорта быть включен в олимпийскую, тотально развивается. А вот B2, B3 с остатком там не могут набрать представительство. Так бы включили, потому что он смотрибельный такой, интересный вид спорта. С удовольствием зрители ходят всегда. Под крышей проводится, то есть можно в любую погоду его проводить. Поэтому это нормально. В последнее время начали активно развивать шоу-даун. Настольный теннис. Тоже вот мы в 16 году тут тоже еще Михаил Николаевич был, Антоненко, когда у нас тут, вот он где-то тут насмотрел, говорит, давай попробуем. Я говорю, ну давайте, в чем же проблема? Конечно, надо попробовать. Вот я связался с ИПСО, попросил, чтобы нам прислали сюда квалифицированных людей, которые знают и правила, и чтобы мы провели типа обучающего семинара, ну и пригласили со всех наших областей, с областных организаций людей, спортсменов, кто мог, и мы проводили тут 4 или 5 дней было. Сначала азы, потом обучение, и потом сдавали экзамены люди, и им выдали сертификаты, что они могут работать либо тренерами, и часть людей судьями могли уже судить матчи по шоу-дауну. Шоу-даун немножко камерный вид спорта, и там на стадионе на большом его же не будешь проводить, потому что надо, чтобы слышали люди, глаза же завязаны. Поэтому, наверное, очень тяжело попасть в олимпийскую программу. Но чемпионаты мира, Европы, вот различные другие турниры международные проводятся.
0: Какое самое сильное впечатление на вас произвели условия для спортсменов с инвалидностью, созданные на зарубежных соревнованиях?
1: Самое большое было в 2000 году, когда мы были в Сиднее, потому что было представлено большущее количество спортсменов, официальных лиц, и плюс, особенно на летних паралимпийских играх, там как раз преобладает с нарушением опорно-двигательного аппарата. Давно уже решали эту проблему, но был повод, было крупное спортивное мероприятие, поэтому там уже действительно было, я вот поражались. Ну, вот. Что касается инвалидов, людей с инвалидностью по зрению, ну, это такси, эти вещи, они везде присутствовали уже давно, доступны безбарьерной среды во всем мире, поэтому так и уже мы видели тогда, у нас еще что-то не было. Сейчас там, например, вся та же тактильная плитка на тротуарах, перед проезжей частью везде все эти направляющие. Одну из своих задач ставили, помимо всего прочего, раньше всем сфотографировать проблема же была. Мы не профессионалы дома, ну ладно, был зенит такой, думаю, брать его, тянуть, не тянуть этот зенит. Потом уже появились эти уже мыльницы малюсенькие, чук-чук, и все вот ходили, щелкали, привозили, мы и в Минтруда отдавали, там и на завод протезные, если что там касалось колясочников. Первое такое сильное впечатление, это был Сидней для меня. Что-то новое было, там лифты, например, там метро, там 4 или 5 линий, по-моему, Сидней. Там практически везде лифты стояли для именно для колясочников.
0: А в Беларуси, как вы думаете, на каких спортивных объектах спортсмены с инвалидностью чувствуют себя наиболее комфортно?
1: Конечно, сейчас впереди планеты всей, я имею в виду планеты Беларуси всей. Я считаю, что Брест у нас сейчас, поскольку там, во-первых, компактно расположены все эти спортивные объекты, легкоатлетический манеж, дворец водных видов спорта. Там просто все сделано супер, по самым высоким международным стандартам. Потом хоккейный стадион рядышком стоит, ну и за речкой стоит, там уже построили грибной канал как раз. Это все сделано для того, чтобы доступ был. В Минске у нас, когда на «Динамо» перестраивали, реконструировали, готовились вот ко вторым европейским играм, там тоже все, даже наших ребят приглашали в качестве экспертов, чтобы посмотрели на создание этой безбарьерной среды. И все ли учтено. Хороший толчок сделал. Тут как раз у нас это было в нашем товариществе, вот, ну что ли, инициатива и почин тому, чтобы нормативно документацию, стандарты, эти технические условия разработать. Все отсюда шло, именно по доступной безбарьерной среде. И даже помню, первое время не знали, кто должен, например, там тоже проектную документацию согласовывать на это. Я говорю, давайте приходите в Паралимпийский комитет или еще каким-то образом. Мы хоть что-то знаем. А тут мы еще сотрудничаем. Ирина Анатольевна Сухоцкая. Она вообще молодчина в этом плане. Она сейчас везде ходит. А так, я помню, первый раз какой-то собрали, какой что-то, я не помню, может, 2005 или 2006 год. Минск проект пришли, позвали меня. Я там сначала сидел, думаю, не могу понять, они уже там не то, что уже согласование на этапе разработки, а уже там доработка, да, какая-то идет. И вот вспомнили, надо же какую-то безбарьерную среду людям тут создать. И вот стандарта действительно тогда еще никакого не было. И начали разрабатывать потихоньку уже. И сейчас соблюдают. Мы одни из лидеров вот на постсоветском пространстве, наверное, может, и лидеры автотранспортной, особенно этой структуры. Низкопольные эти все автобусы. Я помню, даже мы приехали в 22-м году, после когда санкции ввели, мы проводили открытый наш чемпионат по легкой атлетике. Приехали россияне туда, много их же больше, чем нас представительство. И мы автобусы им подали, чтобы из гостиницы до стадиона возить. Тоже, как увидели, низкопольную. А что такое может быть? Люди приехали там, ну, из каких-то областных центров. Там такого еще нету. Можете помочь заключить контракт? Я говорю, конечно. В Беларуси есть нормальный завод, и выпускает качественную продукцию. Тут уже найдем, как вас свести руководителей области или там с директором нашего там МАЗа или там Белкоммунмаша. Уже в троллейбусы тоже пошли эти там низкопольные вот эти платформы. Пожалуйста. Вот. То есть вот тут мы шагнули очень далеко. И поэтому, создав доступную безбарьерную среду, это тоже мы дали возможность людям перемещаться свободно даже к местам проведения тренировок или соревнований. Это большое подспорье. Поэтому вот в этой социальной сфере мы очень далеко шагнули за вот эти 30 лет. Ну и первыми, одним из первых, кто, по крайней мере, информационно обеспечивал или поставлял вот продукцию информационную, были тоже и мы не последними.
0: Какие значимые успехи Паралимпийского комитета Республики Беларусь вы можете отметить на сегодняшний день?
1: Два адреса приветственных. Один подписан главой государства, второй Наталья Ивановна Качановой подписан. Вот мы получили. Это тоже, мы считаем, признание заслуг, что действительно сформирована определенно хорошая система, жизнедеятельная. Вот, и действительно мы создали, ну, со своей стороны имеется в виду, как организаторы, определенные условия для того, чтобы ребята могли развиваться, социализироваться, интегрироваться в нашу активную общественную жизнь. Поэтому это, я тоже считаю, что одна из задач – это именно реабилитация и инклюзия, социализация ребят. вот через физкультуру и спорт, дает возможности ребятам и мир, во-первых, посмотреть, завести своих друзей, реализоваться как личности, зная, что и государство оценит, а действительно так, за выдающиеся заслуги они могут и быть представляться к различным государственным наградам, им присваиваются почетные звания ребятам заслуженных мастеров спорта, тренерам заслуженные тренеры Республики Беларусь или заслуженные работники физкультуры, у нас тоже такое есть почетное звание. Поэтому это прекрасно. Начали активную работу по информатизации общества, то есть подключили средства массовой информации. Мы очень благодарны им для того, чтобы повысить осведомленность общества о тех задачах, которые мы решаем, о тех проблемах, если они существуют, которые надо решать, ну, чтобы мы объединились. И консолидированными усилиями можно, в принципе, любую проблему, любую задачу решить, и все. Было бы желание, главное, и стремление к тому, что сделать жизнь лучше.
0: Николай Николаевич, а сколько человек было ранее в составе комитета и какая его численность сегодня?
1: Мало. Вот сейчас нас совсем мало. Когда создавались, тоже у нас было там 6 человек было тоже в начале. Немного тоже было. Поэтому нам не надо какая-то громоздкая, неповоротливая структура, когда там кому-то кто-то передает или перепоручает какие-то там задачи выполнять или еще что-то. Поэтому мы считаем, что мы работаем эффективно. Не хватает немножко государственной поддержки. Мы, ну, это чувствуем, потому что иногда, когда приезжаешь, я говорю, что мы, в общем-то, на волонтерских началах работаем. Тут в товариществе наших инвалидов по зрению, говорю, а вот как оттуда мы ничего не получаем. Это мы все делаем на добровольных началах наших. Я всегда говорил, выполняем и социальную функцию. Средствами физкультуры и спорта реабилитируем, в первую очередь, людей. Мы представляем не последнее тоже, я считаю, нашу страну там везде, как представители. То есть вот эта представительская функция, она, я тоже считаю, важная, когда ты можешь и рассказать о стране, и представить ее достойно, и защитить. Вот как сейчас, вот эти все 4 года мы занимались, например, и я считаю, очень успешно, мы много чего сделали. И мы всегда делали то, чтобы действительно, в первую очередь, думали о спортсменах, ну, о тренерах, которые обеспечивают, естественно, этот результат, о специалистах. Поэтому я думаю, что мы сделали немало, и вот за 4 даже последние года для того, чтобы нас восстановили в членство в Международном паралимпийском комитете. Ну и ребятам вернули возможность участвовать в международных соревнованиях и опять радовать и весь мир, я имею в виду болельщиков, своим мастерством и своими высокими результатами. Ну и не самое последнее, прославлять нашу Родину. Потому что если поднимается флаг, я считаю, это супер для нашей маленькой страны. И гимн исполняется, как сейчас начал. Мы сейчас приехали, то что 4 года никто ничего не слышал. Сердце колотилось вот там, даже на стадионе на этом лыжном были. И уже вспомнили, что такое мандраж, скажем, предстартовый, что такое вот чисто соревновательная атмосфера, это нормально. Дрожали, потому что, ну, не участвовали. Не то, что забыли, но само вот это ощущение, то есть уверенности, наверное, как-то пропадает или еще что-нибудь. Вот. Ну, молодцы, справлялись. Дай бог, что все наладилось, и наш пример был хорошим примером для остальных и международных федераций, и олимпийских, и наших инвалидных спортивных организаций для того, чтобы поснимать все эти санкции, ограничения, и действительно, чтобы мы на равных могли соперничать и радовать всех болельщиков и наших, и зарубежных. Поэтому это, я считаю, что все вот этим малюсеньким, так сказать, коллективом, вот он вот и есть у нас. Сейчас вот я как генеральный секретарь, Елена Александровна опять у нас тут международный менеджер, отвечает за все международные дела, и у нас в бухгалтерии тоже у нас сидит Ирина Валерьевна, ведет, где у нас есть какие-то деньги иногда, спонсорская помощь перепадает, ведет эту бухгалтерию. Вот все, больше у нас пока никого нет.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем личном пути. Что побудило вас посвятить себя работе с людьми с инвалидностью?
1: Помню, я пришел только работать, вот мои там друзья, знакомые все там, как ты мог? Не побоялся работать с людьми с инвалидностью? Я говорю, а в чем проблема? Я абсолютно не вижу, что это передо мной сидит человек с инвалидностью. Я просто его не позиционирую, вот этот статус по состоянию здоровья для меня абсолютно он не важен. Ну, а потом, когда уже начинаешь понимать, реализовывать. А дальше уже я всегда считал, и до сих пор придерживаюсь на 200% точки зрения, что надо быть альтруистом. Когда идешь вот работать в такую сферу, в такую среду, надо от себя уметь оторвать кусочек и дать людям, потому что, да, иногда они действительно нуждаются в какой-то помощи, поддержке. Но это состояние, считаю, такое, которое преодолевается совместными усилиями. Поэтому действительно, вот я горд и рад тому, что я столько вот лет отдал именно и работе в Белорусском товариществе инвалидов по зрению, ну и непосредственно с первого дня существования Паралимпийского комитета я тоже там. меня свела судьба вот с людьми, которым какие-то этапы, периоды жизни необходима какая-то помощь. Она научила меня и сопереживать, и, наверное, быть альтруистом, чем-то жертвовать, чтобы действительно человеку, нуждающемуся, помочь каким-то образом. Это вот для меня вот чувство благодарности. Вот я вижу, что ребята этому тоже вот мне благодарны. Наверное, тому, что нас тоже судьба свела вместе, что у нас флюиды, что ли, передаются друг другу, и у нас вот это взаимопонимание, вот эта совместимость чисто человеческая, межличностная, она действительно выросла на очень высокий уровень. Я благодарен всему этому, что вот я действительно в этой среде и взрослел, и рос, и мудрел, все ж уже немало годков. Поэтому действительно, вот я действительно всем этому благодарен. То, что предоставилась возможность повидать весь свет. И на южном мысе Новой Зеландии даже можно было, самолет взлетал, так и там где-то очертания были Антарктиды видны, например. Вот поэтому это действительно здорово. То, что мы добились уже как профессионально, что ли, вот этих высоких международных спортивных результатов, то, что мы завоевали определенный авторитет и весомый авторитет, прислушиваются к нам, я не сомневаюсь, потому что уже в мире, опять же, получается, что я чуть-чуть там себя хвалю, но таких, как я, там осталось 3-5 человек. Понятно, все же идет, поколение новое, новые генерации людей растут, все это меняется, но всегда это должно так быть. Молодым везде у нас дорога. Это классный был у нас девиз в наши советские времена. Вот. А я до сих пор его придерживаюсь, потому что молодые более креативные, более гибкие, более пытливые уже, чем мы, представители более старшего поколения. Но отказываться от нашего совета, там, помощи, от опыта, конечно, не надо. И мне тоже это очень приятно, что мне вот сейчас дает жизнь еще одну возможность с молодежью постоянно контактировать. Это тоже меня заряжает определенной энергией, жаждой жить, придерживаться своего жизненного креда, что жизнь прекрасна. В любой момент она всегда повернется тебе передом, как говорится, и счастье, фортуна, удача будет человеку сопутствовать.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор. И мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий, жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
3: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления и, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
4: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
3: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
4: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди — это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали.

0: да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, так же и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе. Ну и, естественно, в Луганской республике, я думаю, все пройдет штатно и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется

0: сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна, так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать, ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров. И мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Вы слушаете Радио ВОС. Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
3: В этом году в сентябре будет юбилей. 20 лет, как Иван радует нас своим гостем.
4: А вы когда-нибудь были на квартирнике, после которого многие не хотели расходиться? 16 мая в Пермском КСРЦ ВОС такой вечер состоялся впервые. Повод для встречи был особенный. Юбилей солиста вокальной эстрадной студии «Мечта» Ивана Понявина. В этот вечер для виновника торжества и всех гостей звучали любимые песни в исполнении вокальной эстрадной студии «Мечта» Владимира Саранцева, Владимира Бабкина, группы «Кода», Татьяны Катаевой и Дмитрия Наместника.
3: Я начал заниматься вначале в спортивном классе, беговая дорожка и тренажеры, да. Начал физически оздоравливаться, очень большой позитив получал от общения. Потом я узнал, что здесь есть эстрадная студия «Мечта», вернее, ее еще тогда не было. Когда я пришел, мы познакомились с Еленой Николаевной Катаевой, моей, можно сказать, второй мамой, которая меня, так сказать, открыла как человека, который способен делать для людей. С Еленой Николаевной мы начали эстрадную деятельность. Сейчас, чего я могу вам предоставить вашему вниманию, это благодаря Елене Николаевне. Какие-то песни мне, в общем-то, знаете, как бывает, как будто всю жизнь их пел и слышал, вживался мгновенно просто. До своей травмы в 14 лет мы познакомились с молодым человеком Леонидом Аркадьевичем Гусевым и создали группу, назывались мы «Dos Muchachos», то есть «Две девушки». Хотя среди нашей группы девушки не было. Что самое интересное, я был бас-гитара, вместе с Андрюшей Побережником мы делали ритм-секцию. Я басил, Андрюша играл на барабанах. Пел у нас Сергей Митягин, пел на английском, на русском. А самое главное, гитар у нас не было. Барабан, бас, вокал и...
5: Скрипка.
3: Не скрипка, балалайка. Представьте себе, вот такой колорит делает. Звук просто удивительный. Я не знаю, на самом деле, что впереди меня ждет, но я очень счастлив, что я жив. Друзья мои, я всех благодарю за то, что вы со мной, поддерживаете меня и мою матушку. Это мое счастье, то, что вы с нами. Большое вам спасибо, что вы меня...

0: научился разговаривать. После комы он вообще все слова забыл. Короче, я когда он начал уже разговаривать,
1: он первое сказал: я жалею, что остался жив.
0: Я ему сказала: Вань, ну неужели я 3 месяца вообще не спала ни одну ночь ради того, чтобы ты это сказал? Он помолчал, больше ничего не сказал. Потом он где-то через 4 года все-таки попали сюда, записались к Елене Николаевне. Регулярно он стал ходить. И он понял цену жизни, то, что он занимается творчеством. Одно единственное, скромности немножко ему надо добавить, а так все хорошо. Поэтому дом культуры, общество слепых, это наш второй дом, родной дом. Теплые люди, теплые сердца. Спасибо вам большое.

Зрители не просто слушали, они подпевали, улыбались, аплодировали и становились частью этого музыкального вечера. Дворец культуры превратился не в концертную площадку, а в уютную гостиную, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Здесь все были своими – артисты, зрители, друзья, а главным языком общения стала музыка.

0: Ты, Ванечка, поздравляю тебя с твоим замечательным юбилеем. Ты один из самых первых моих учеников. Мы с тобой уже 20 лет вместе. Я рада видеть, как ты растешь, развиваешься.
1: Я хочу поздравить с таким замечательным юбилеем замечательную маму, Людмилу Владимировну,
0: благодаря которой Ваня стал тем, кем он стал. Ну, а мы только помогали. Все его очень любим и любим вас.

0: сколько мы с тобой знакомы?
1: Ой, да, больше 20 лет.
0: Точно.
1: Когда ко мне приходит на студию записываться, микрофона стойки не хватает, приходится ставить табуретку. Могу тебе сказать, что ты один из моих больших, в прямом смысле, лучших друзей.

что я хочу пожелать, это здоровья. Сегодня мы просто разговаривали, да, с мамами, которые здесь присутствуют, о том, что дворец оживился. Дворец, я сказала, что оживился благодаря хорошей команде, которая работает. Но помимо этого, дворец работает благодаря непосредственно вам, тем людям, которые сюда ходят, занимаются, которые чувствуют себя как дома. И это как раз наш толчок для дальнейшего роста. Поэтому я желаю тебе, чтобы твои силы никогда не иссякали, чтобы ты всегда ходил к нам, во дворец, как к себе домой. С праздником еще раз, Вань.

0: когда официальная программа завершилась, расходиться не хотелось никому.
1: С нами Юлия Жиганова. Юлия, как ваши впечатления?
2: Очень много знакомых, друзей. Впечатления отличные, превосходные.
1: Такой формат ДК-ВОЗ проводится впервые. Как думаешь, стоит продолжать?
2: О, это обязательно. Квартирники, просто встречи, и петь, и танцевать, и общаться. Это очень важно.
0: Этот квартирник стал не просто новым форматом. Он стал вечером, где музыка объединила всех в одну большую дружную компанию. И кажется, у этой красивой традиции обязательно будет продолжение.

Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен 100-летнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип. Впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
7: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
8: Галина Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
7: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
9: Всем здравствуйте.
7: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
8: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие. Ну, все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит. Он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами. Какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке, смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет. Работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный. Он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете. Сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела в заперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович – это вообще председатель такой, ну, глыба, очень серьезный, мощный такой представительный председатель. Он с 57 года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Рейнбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 1994 году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
7: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
8: Ну, в принципе, наверное, да, потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы, и вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За 2 года, что я сидела, так сказать, в 4 стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
7: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
8: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться 100%, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 1994 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала и еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса. Мы переезжали. Но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, и интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
7: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового засилья. А ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
8: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилья. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
7: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да, да. Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь неполезную информацию.
8: Абсолютно верно.
9: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
8: Ну или самообразованием можно конечно, заниматься. Конечно. Это же тоже возможность уникальная.
9: Да.
7: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите, а как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
8: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием. Есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
7: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
8: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
7: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОС принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, и боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих. Велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже и в жизни. Это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне. И занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались трое. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья проводить свой досуг, в обществе слепых в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увацкого и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
8: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
8: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
9: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
8: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
10: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие — это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей. Она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас! Здоровья вам, успехов, всего самого наилучшего.
11: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет.
10: Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет, большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов. Мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. И, конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
8: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
12: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории, вроде бы, это небольшой период, но для общественных организаций это, на самом деле, просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации, ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
8: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
13: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году. Вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали. В 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое. И уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент. Впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибур» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованно организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. И после этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже круглую, более круглую дату. С праздником! Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
8: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
9: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
8: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
9: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
8: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов организации.
9: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
8: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
14: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференции или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это, ну, руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
8: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
14: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. Ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты. Такие, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна, здесь Василий Павлович жил, здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажут. Вот это много значит.
8: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
14: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала, налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди, ну, к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, ну и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
8: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города. Всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
14: Вы знаете, во-первых, стараюсь, ну, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься. Потому что прийти на 5-10 минут, мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, ну, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении. Ну, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Ну, такое значимое. Весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо, в чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
8: Как-то вот такая вот стратегия у вас, да тонкая.
14: Да. Либо вот появился, ну, новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, ну, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь, вот вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, ну, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот то-то. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. Ну, в общем, все способы хороши.
8: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, вот и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
14: Я думаю, да. Во всяком случае, ну, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это Сибур, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». Дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица, но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это вот все вот тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент, но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться вот в эту формулу хороших дел, то есть со своими проектами. Вот одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день ВУСовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятия, которые мы проводим, обычно же, ну вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
8: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей. Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
15: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное — команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
9: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
8: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
16: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования.

0: Без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ R59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: Хроника событий. Алина Мажарина «Весна победы в сердце каждого».
3: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» при поддержке Всероссийского общества слепых 30 апреля 2026 года провели всероссийскую инклюзивную военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна нашей победы». В первой половине дня для членов Центрального правления Всероссийского общества слепых и Совета ветеранов при ЦП ВОС, прибывших из разных уголков нашей страны, была организована экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. В учреждении культуры экскурсанты познакомились с обновленной к Дню Победы выставочной экспозицией, которая бережно хранит память о героических событиях прошлого. Маршрут был выстроен в хронологическом порядке от трагического начала войны до долгожданной победы. Реалистичные фигуры людей и воссозданные с ювелирной точностью интерьеры позволили участникам перенестись в прошлое и увидеть героев, застывших в мгновениях истории, будто сошедших со страниц учебников и военных хроник. Пространство оживало также за счет звукового сопровождения. Звуки выстрелов, гул пролетающих вражеских истребителей, прибывающий поезд и суета эвакуирующихся на нем гражданских. Экскурсовод Павел Федоров провел гостей через все залы, проникновенно рассказывая об испытаниях военных лет и подвиге советского народа. В ходе прогулки он описывал пространство вокруг, помогая людям с нарушениями зрения составить полную картину увиденного. Для большего погружения некоторые экспонаты были доступны для тактильного осмотра. В частности, участники прикоснулись к гильзам из экспозиции завода. Полуторачасовая экскурсия произвела на всех глубокое впечатление. Затем делегация отправилась в КСРК, где для гостей организовали обед. Президент ВОС Владимир Сипкин поделился своими впечатлениями об экскурсии и выразил желание сотрудничать с руководством Музея Победы.
4: В рамках нашего ежегодного теперь уже мероприятия «Честь имею», это патриотическая акция, которую проводит Всероссийское общество слепых, мы в этом году уже возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Ну и вот в рамках проведения Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, Центрального правления, мы провели акцию по Музею Победы «Подвиг народа». Называлась экспозиция. Экспозиция великолепная, прекрасная, очень информативная. Я думаю, что с учетом всех тех моментов, которые мы сегодня поняли, мы обязательно поработаем и с руководством Музея Победы. Ну и главное, что говорят, что есть изображение нашего памятника слухачам и о том, что они сделали огромный подвиг. Я думаю, мы должны обязательно озвучить и дать какой-то информационный вариант фильма, который очень небольшой у нас, но я думаю, это будет очень хорошим дополнением этой композиции. Лично я очень тронут, я так понимаю, все мои коллеги, кто участвовал в этой экскурсии, тронуты именно тем очень серьезным моментом прохождения от Брестской крепости до Берлина вот этих маршрутов. Ну и, естественно, мы потрясены вот этими событиями, вот этим подвигом народа, который объединился для того, чтобы сломать позвоночник этой гидре фашизма и уничтожить нацизм в его логове. Я думаю, это очень полезные экскурсии. Советую всем региональным организациям, местным организациям, муниципальным, особенно там, где были тяжелые бои, осуществить вот эту акцию, возложить цветы, как мы сегодня возложили, и, естественно, сделать все. Акция «Честь имею» шагает по России, во всероссийском обществе слепых.
3: Оцените, пожалуйста, качество тифлокомментирования на экскурсии.
4: Экскурсовод, который говорил таким голосом, мне почему-то показалось вот именно того времени. У него были такие тембровые нотки и очень эмоционально, очень качественно. Я доволен. Да, наверное, нужно больше тактильности где-то в чем-то, но именно вот понимание и потрясение, которое я испытал от того, что где мы находились в этих помещениях, конечно, очень сильное. И я думаю, что тифлокомментирование здесь нужно поработать, и я считаю, что с руководством Музея Победы мы этот вопрос решим.
3: В комментарии председателя Липецкой областной организации ВОС Николая Сарычева содержалось напутствие молодому поколению.
5: Впечатления, конечно, очень огромные. Вообще эта тема очень актуальна, потому что это история страны, это история, когда мы сумели в свое время сохраниться как государство, как нация. И сегодняшний день он тоже показывает необходимость единства фронта, единства тыла для того, чтобы отстоять свою страну, сохранить свою культуру, сохранить все свои традиции, всю историю, которая у нас есть. Когда мы слышим, читаем что-то о тех событиях Второй мировой войны, это одно впечатление. А когда вот здесь, можно сказать, воочию видно, слышно, можно человеку без зрения прикоснуться руками к тем Брестским стенам, к тем событиям, это незабывающее впечатление. И все-таки мне думать, что вот эта тема, вот это место, оно должно быть, можно сказать, тем же самым паломничеством, если это не кощунственно. Для того, чтобы дети, молодежь, да и вообще, чтобы никто не забывал о том, что было, и это предостережение о том, что может быть, если мы будем безразличны к себе, к своей культуре, к своей стране.
3: Председатель Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОС Сергей Дубовик отметил самые яркие моменты экскурсии.
6: Экскурсия вообще на Поклонную гору – это грандиозно, потому что создать такой мемориал для того, чтобы все-таки история осталась с нами, жила и видели ее не только мы, дети, внуки и вообще будущие поколения – это очень здорово.
3: Оцените качество тифлокомментирования и доступности на экскурсии.
6: Нуждается в тифлокомментировании эта экскурсия, конечно. Над этим надо заниматься, работать, потому что в любом случае для инвалидов, особенно с маленьким остатком зрения, вообще без остатка зрения, да и взрослым, пожилым тоже будет очень приятно слушать это все.
3: Вам понравился экскурсовод?
6: Замечательный экскурсовод, от Бога, я вам скажу.
3: Председатель Совета незрячих женщин Татарстана Нурия Федорина тоже не осталась равнодушной и подробно изложила свою позицию.
7: Тема войны для меня имеет очень важное значение, так как мой отец воевал, дошел до Берлина. Брат моего отца погиб. Отец моей мамы погиб в Великой Отечественной войне. Поэтому для меня это очень волнительно, и я благодарна нашему президенту за такую чудесную, во-первых, экскурсию. Это память. Я, вы знаете, когда ходила, смотрела все это и представляла своего отца, своих родственников, своего дедушку, как он воевал. Это было так волнительно. Я считаю, что такие экскурсии нужны для наших детей, для подрастающего поколения, для воспитания патриотизма. Замечательный был экскурсовод, такой талантливый, очень артистичный человек, который смог дойти до сердца каждого из нас, и я думаю, он дойдет до сердца каждого ребенка, который будет проходить экскурсию в этом музее. Спасибо огромное, низкий поклон и вечная память всем героям, кто воевал во время Великой Отечественной, кто сейчас. Вот у нас муж младшей дочери погиб сейчас в СВО. Вечная память и вечная слава героям-патриотам, которые защищали и защищают, и будут защищать нашу Родину.
3: Всероссийская акция «Честь имею. Весна нашей победы» стала не просто экскурсией, а настоящим путешествием во времени, позволившим людям с инвалидностью по зрению прикоснуться к истории своей страны. Благодаря тактильным экспонатам и чуткому сопровождению экскурсовода, героическое прошлое ожило, оставив в душе каждого участника глубокий след. Напутствия от руководителей региональных организаций ВОС стали лучшим доказательством того, что память о победе – это общая ценность, объединяющая поколения и дающая силы для будущего. В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
8: Из регионов.
9: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны, они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
10: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
11: Ну, тогда, в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
10: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
11: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
10: У вас большая семья была? Сколько детей было?
11: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
10: Старшая?
11: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... Вот, в это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, ему, его отпустили через военкомат, все к чин-чинам. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар. Мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей по станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были, такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила пышки, пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, а не меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да, Вальке, ты оставь пышки». «Да, я скажу, что мыши изъели». Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, что не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Я промолчала, а утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты ешь? Це ж яблоки вареные». А я кажу: «Не хочу». Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть? Молоко варят, молочную кашу, лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это что-то дрячая была. Я унюхаю, где уже, и уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая, и качели. Я говорю: «Можно я вашу Машеньку покачаю?» Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
10: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
11: Зажгли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, как мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла: «Да я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но, видно, мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась, я кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение, я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала, мне же больно. Я побежала к бассейну, бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? А опекун хочет приехать, летом ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. Вот, в 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в этот в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня высадила, пересадила на Кисловодский маршрут какой-то, сама проводница. И я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала, ехала. Сидит, напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей, где ей, куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
9: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
11: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
9: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
11: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже... У меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
10: Да, у нас тоже так было.
11: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой беречек. Найдет положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
10: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
11: В школе хорошо кормили. Да?
10: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
11: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не буду, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас. Вы что? Все нам было. И первое, и второе, и третье.
9: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
10: В каком году вы родились?
8: 1935. Во время войны мы проживали станица Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко, а я вот так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... Уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Нет. Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими по огородами, главное, не по самой трассе, а так по огородами, чего-то бояться. Вот, а потом тут пошли машины. Я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Но в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые. Такой, я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. Огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащат кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот он, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали. То я ничего не могу сказать, что там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но у нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квартиха ош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет. И в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. Она же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
12: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
8: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью, что последняя подвода, я, правда, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или полтретьего, мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим, как «но» там, а он «нё, нё». А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
12: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
8: Бомба у соседей там упала в огороде. меня осколками.
13: 43-й год, скажи.
8: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
12: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
8: Так, а как запомнился? Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре, в станице. Говорит, сходите, хоть батька каже. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые... услышал баян, вот он там в парке в Станичном играл. Ну, вот так вот День Победы мы встретили в Станице.
12: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой? Ведь вы тоже играете на баяне?
8: Ну, да.
12: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
8: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
12: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невинномысск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. У нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 1941 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 1942 года и длилась до освобождение, это уже где-то 21 января 43-го года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицер немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты у него, ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, что осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия. И когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там. На окраине Невиномыска называлось Головное. Это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой. Вот. Ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил разузнать, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется. Хемер. Это недалеко уже от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев.
1: Угу.
3: У отца крестили, и он у кого крестил. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы, продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. бомба попала прямо в эту хату.
1: А он остался жить?
3: А один живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и, ну, как, по центру... Был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил, тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал, у нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
1: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать. Угу. Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом же на работу пошла, а я люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе

0: Ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил, он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья, двоюродная одна у матери была, отца я не помню, куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
1: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
0: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает, все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих. На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026» Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник Московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
5: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
7: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
5: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
7: Ну как не радоваться этому? С праздником!
5: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
6: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
5: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
6: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
7: Здорово.
6: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну, и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна, часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины. И стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринска». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд. Появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш восточный округ, как минимум точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать. Но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли. Мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза. Возле Гуляйполя мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю, местное отделение общества слепых в Туринске, мы как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
5: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
6: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух, его, конечно, не сломить. Я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота, или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
5: А ну настроение и здесь?
6: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
5: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
6: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник. Его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти, я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее, вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, плетельницы, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое, сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
5: Вот каких людей воспитала областная организация, Мария Ахмадеевна.
7: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать, а мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хоть он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам. Некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. им мужества, здоровья, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
5: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
6: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется — «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
7: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступлению Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревенском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза. именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит, хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
6: Будем брать.
8: Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И правильно. Только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день. Самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
7: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то эти дроны. Это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
6: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
8: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Свободное плавание.
9: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центыма Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
9: позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что, зная его с самого детского сада, так скажем, по-моему, тебе тогда было 3 года.
10: Да-да-да, очень-очень давно.
9: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
10: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
9: Ну и Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
10: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
9: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
10: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основной такой это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна. А Нагарджуна — это повелитель нагов. А наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом. И мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И моей личности, вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что, Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм, то есть вот эта вот буддийская традиционная церковь, это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы всю детство часто ходил на богослужения, я очень с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение. И еще самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитают родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник белого месяца, Сагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о Сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на Сагалгане их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, савамат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень вкусно, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте чай попьем, типа по-бурятски, типа сауи, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех обед.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях солист государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Здравствуйте, Бадма.
5: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
4: Вы знаете, мне посчастливилось послушать вас со сцены. Я сидел в зале, и буквально меня поразило ваше искусство исполнения калмыцких песен. Я не знаю, как так можно достичь такого совершенства? Ну, не зря же все-таки солист государственного хора республики. Поэтому примите мое восхищение, потому что вы поете, ну, я бы сказал, на радость всем. Потому что вот это вот какая-то погружаешься в народную калмыцкую песню, не зная слов, и ты чувствуешь красоту языка, ты чувствуешь красоту мелодизма, музыки. Вот, я хотел вам задать такой первый вопрос, банальный. Бадма, как вы решили, что вы человек от мира музыки, что вы хотите петь? Мечтали ли вы быть именно вот певцом профессиональным в детстве? Или это со временем, с возрастом пришло?
5: Да, конечно. Я думаю, что с детства я уже, наверное, хотел стать артистом. Знал уже, что я буду артистом, потому что семья у меня музыкальная. Особенно мама, вот, которая открыла мне красоту родного языка и музыки. И, так скажем, мои родственники по материнской линии, артисты, вот, мамин брат, он был хореографом, да, и младший братишка, который работал в государственном губернаторском ансамбле города Астрахань солистом. И как-то вот в музыке с детства и уже, так скажем, в старших классах я точно знал, что я буду поступать именно на артиста, да, на вокалиста, на певца.
4: Вы закончили народное отделение, да?
5: Нет, я поступил в колледж. В колледж на академический вокал.
4: А, вот так даже.
5: Да. Ну, у меня был в моей жизни как бы ГИТИС еще. Я после 11 класса поступил в ГИТИС, вот, на актерское искусство. Но так сложилось, что спустя год я почему-то мне не хватало именно профессиональной вокальной базы, и я решил начать свой путь заново, приехав вновь в Калмыкию, и вступил в колледж на вокальное отделение в класс народной артистки Калмыкии Анны Борисовны Очкаевой.
4: Все-таки у каждого артиста свой творческий путь, и бывает он тернист, бывает не сразу человек находит то, что находит. Давайте послушаем в вашем исполнении первую песню, а потом продолжим наше общение. Какая это будет песня?
5: Это будет «Акин Кютенкиштен», калмыцкая народная песня.
4: Как она переводится на русский?
5: Это имя девушки, «Акин Кютенкиштен». Песня. Смысл песни в том, что в Калмыкии много-много-много народных песен. Это обрядовая песня, именно свадебная.
4: Угу.
5: Вот. Поется девушке о том, что когда она выходит замуж и уходит из отчего дома, поется эта песня.
4: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Бадма Баджаева на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях виртуально из Республики Калмыкия солист государственного хора Бадма Баджаев. Бадма, я хотел вот еще задать какой вопрос. Сегодня идет, во-первых, год единства народов России объявлен, да, и все-таки мы должны говорить еще о том, что каждый народ уникален по-своему, да, который живет в России. И мне посчастливилось 2 раза побывать в Калмыкии, и я почувствовал вот эту необыкновенную культуру, доброту людей, искренность, открытость. Вот народная песня и вообще калмыцкие песни, они очаровывают буквально. Вот я вообще очень люблю народные песни разных народов. Но вот у вас, я бы сказал, есть какая-то особый мелодизм, особая традиция, да? Скажите, пожалуйста, как сегодня передается эта культура вот молодому поколению? Потому что важно же не только вот для старшего поколения, надо это передавать детям, да, чтобы они тоже слушали. Что для этого делается сегодня?
2: Ну да, мы возрождаем, во всяком случае я, возрождаем старинные калмыцкие народные песни. Понятно, да, в том виде, который они звучали в то время, молодежь слушать не будет, да. И мы делаем современные аранжировки к народным песням, делаем им, так скажем, свежее звучание.
1: Новую жизнь даете, так сказать, да? Вот
2: этим новую жизнь, да, по-новому. Новое прочтение, так скажем, песни, аранжировки, какие-то молодежные моменты, да, это биты, вот, делаем вот усовремененно, так скажем, и молодежь слушает.
1: Ваши песни звучат на радио, наверное, да, и у вас проходят сольные концерты. Вот на концертах, скажите, пожалуйста, много бывает молодежи?
2: Да, буквально недавно у меня прошел сольный концерт. Молодежь приходит, интересуется тем, что именно калмыцкими народными песнями, но еще, конечно же, авторские песни тоже я стараюсь в последнее время, так скажем, вносить в калмыцкую культуру именно для молодежи и старшего поколения. Молодежь бывает очень много, и это очень радует, что есть заинтересованность калмыцкому родному языку, калмыцким песням. И порой даже, когда начинаешь петь зажигательные калмыцкие домбровые песни, то у нас уже на концертах эта традиция принята, что поднимаются абсолютно все разные возраста и начинает танцевать между рядами, так скажем, радоваться этому событию, концерту и вообще калмыцкой песне.
1: Вообще на концертах, мне кажется, у вас всегда присутствует такая некая эйфория, элемент радости, да? То есть всегда это о любви, всегда это о природе, о красоте родного края, да, вот в основном. Угу. Поэтому это, естественно, мне кажется, от сердца к сердцу идет. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что сотрудничаете с авторами, которые пишут песни специально, да, для вас, авторские песни. Во-первых, как вы подбираете для себя репертуар и с кем сотрудничаете, если можно, в 2 словах?
2: Да, конечно, сотрудничаю я буквально недавно, да, недавнего времени. Я, как сказал ранее, что начал исполнять авторскую музыку. Конечно, Аркадий Наминович Манджиев, наш мэтр, мировой мастер, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, к сожалению, которого уже нету в живых, но у меня есть несколько песен, написанные Аркадием Наминовичем, и это очень-очень радостно. Также работаю с бурятскими композиторами, такой как Долмас Сунрапова, Зандан Шайдоков. Это вот мои недавние песни. Ну и, конечно же, авторы слов. Это народный поэт Калмыкии Вера Киргуевна Шуграева, Элистина Буревашова. Ну и наш аранжировщик элистинский Сергей Джиджиков.
1: Это известный аранжировщик тоже в Калмыкии, да, в Республике Калмыкия?
2: Да, в Калмыкии, конечно, Элистина, Сергей Джиджиков, Вера Киргуевна – это... Да, известные люди в нашей республике.
1: Ну что ж, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня «Ингым», слова Веры Шуграевой, музыка Долмы Сунраповой. Аранжировка Сергея Джиджикова.
1: Поет наш гость Бадма Баджаев на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с нами на связи из Калмыкии солист Государственного

0: хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Бадма, вот хотелось бы еще немножечко поговорить о особенностях калмыцкой песни, да? Вы говорите, что возрождаете именно старинные песни там и так далее. Вот как раз, мне кажется, душа народа, она в старинных песнях. Какие ваши вообще вот по жизни самые любимые песни, которые вот с вами идут, как говорится, по жизни, да? И какие бы вы еще, может быть, мечтали спеть? Вот об этом тоже, если можно, вот такой расширенный вопрос.
1: Любимые песни, вы имеете в виду калмыцкие народные?
0: Да, да, конечно.
1: Ну, любимые песни, их много, конечно, да. Я думаю, что у нас в Калмыкии, как и у других народов, да, в песнях поется о маме, о родине, о любви. Вот, эти все песни я исполняю в своем репертуаре. Ну, конечно же, наверное, самые красивые, самые такие песни – это о маме, да, о любви. И из народных песен. В дальнейшем, конечно же, мне хотелось больше работать уже над новыми песнями, да, скажем.
0: Собственный репертуар такой создать, да?
1: Собственный репертуар. Вот у меня готовятся уже 3 проекта, которые я должен выпустить до конца. Я планирую все это сделать. Там работа с новыми композиторами. Это ребята из Кыргызстана, а также из Бурятии. Ну и, конечно же, наши калмыцкие поэты. Буквально, наверное, в конце апреля выйдет моя следующая новая песня, тоже авторская, она больше, так скажем, в молодежном стиле. Вот, хочется мне работать над авторской, но и про калмыцкую народную песню я, конечно же, не забываю. Тоже и ведется работа. Хотелось бы что-то вот в динамичном таком темпе исполнить следующую калмыцкую песню, тоже старинную, и работаю над аранжировкой, опять же.
0: Все-таки очень важно сотрудничать, да, вот когда аранжировщик понимает тоже, какая должна быть сегодня песня, для того, чтобы она была воспринята широкой аудиторией, да, чем больше публики слушает, тем популярнее, тем лучше песня на самом деле. Я хотел бы вот сейчас еще послушать следующую песню, потом задам вам еще несколько вопросов. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
1: Песня про маму. Называется она «Эйчден», калмыцкая народная песня.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Бадма Баджаев сегодня наш гость. И мы с вами все убедились, насколько красиво он поет калмыцкие песни. И, честно говоря, для меня это вот такое таинство, потому что, не понимая слов, но мы чувствуем, какая вложена энергетика, душа и так далее. Бадма, вот хочется задать такой вопрос. Когда происходят какие-то праздники, свадьбы, другие какие-то калмыцкие праздники, какие традиционные праздничные блюда бывают на столе? И какие ваши любимые блюда из калмыцкой кухни?
2: Калмыцкая кухня у нас, конечно же, очень обширная, да, и в основном это мясные блюда. На праздничном столе всегда, да, на любом мероприятии должен стоять махан шельтаран. Это мясо баранины кусками, с бульоном наваристым, с картошкой и, конечно же, с лапшой. Вот, это праздничное блюдо, которое стоит на любом празднике. Также есть калмыцкое национальное блюдо бёреги. Это, наверное, сказать, что пельмени, просто в другой форме, так скажем, да. А у каждых народов, я думаю, есть свои блюда вот с тестом. Это манты, там, да, хинкали.
1: Да,
2: конечно. Вот у нас это бёреги. Также, конечно же, борцыки – это мучное блюдо калмыцкое, которое тоже подается на любые праздники. В принципе, то, что вот у нас на праздничном столе, то оно и каждый день, наверное, у калмыцкого народа в рационе. Мы едим каждый день, практически каждый день и бёреги, и махан.
1: Вот махан – это такой традиционный суп, да, как бы можно сказать, или нет?
2: Да, традиционный суп.
1: Мне приходилось попробовать, это действительно очень вкусно и сытно. Он, когда подается, там сверху, по-моему, лук, да, присутствует.
2: Зелень, лук.
1: Лепешкой так еще накрывается специальный такой, да, по-моему?
2: Ну да, там тесто кусочками, режется, в супе уже.
1: И еще, конечно, необыкновенный калмыцкий чай, который очень согревает, когда холодно.
2: Да, калмыцкий чай, который можно им, наверное, позавтракать, и уже будешь сыт.
1: Да, уже будешь точно. Сыт, да. С молоком, с немножко присоленный, необычный, может быть, для кого-то, для восприятия. Но, тем не менее, я как раз был в декабре, было прохладно, мы замерзли, и я, когда зашел в один из именно таких вот ресторанов калмыцких, где калмыцкая кухня, и вот этот чай, он прям сразу моментально согревает, насыщает. Очень приятная вещь.
2: Угу.
1: Вот, но вернемся еще к песне. Вот скажите, пожалуйста, трудно ли перерабатывать, сохраняя целостность песни? Да, все-таки надо же с уважением, с бережностью относиться к традициям и к песне. Перерабатывать ее вот для молодежи, для широкой аудитории. Как этот вот процесс происходит? Из песни, как говорят, слова не выкинешь, да? Сохраняется ли целостность вот именно мелодизма песни, слова там и так далее? То есть полностью драматургия?
2: Да, конечно, сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы аранжировка соответствовала смыслу, так скажем, песни. И работаем над каждым словом, над переводом, над произношением, да, правильным этих слов. Мне так тоже повезло, что у меня мама учитель калмыцкого языка и литературы, и проблем с произношением практически не становится. Поэтому мы с мамой очень так...
1: А как вашу маму зовут?
2: Маму зовут Саглара Владимировна.
1: Вот, низкий ей поклон, что воспитала такого замечательного сына, которым, наверное, гордится, потому что я думаю, что вас знают за пределами, далеко за пределами Республики Калмыкия. Если не знают, то скоро будут обязательно знать. Поэтому низкий ей поклон, и очень важно, что она передала такое знание языка. Это вам помогает, конечно.
2: Спасибо большое. Я обязательно передам. Мама, думаю, послушает обязательно эфир. Вот. И с произношением проблем нет. И аранжировка, и смысл песен. Все это, конечно же, доносится. После того, как мы публикуем эти песни, я обязательно пишу текст и перевод текста. И вкратце даже смысл, как можно вкратце это донести, да, до молодежи, о чем песня. Конечно, для артистов это очень важно, чтобы понимать, о чем ты поешь, да, и с какой подачей ты поешь, несешь в массы эту песню. Примерно вот так вот проходит работа, да.
1: Спасибо большое за ваш ответ. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении.
2: Да, песня как раз посвящена молодежи. Буквально 2 дня назад эта песня вышла в свет. «Халимык Бахчут» называется. Калмыцкая молодежь. Я посвятил песню молодому поколению, талантливой, невероятной молодежи республики, которая чтит традиции, учится хорошо, прославляет Калмыкию и, конечно же, своим талантом, спортом, да, и музыкальностью. Хальмут Бахчут, музыка Занданы Шайдокова, слова Элистины Буревяшовой. Специально для вас.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вы знаете, действительно очень важно, когда молодежь воспринимает вот такие песни и слушает. Я думаю, что она, эта песня обязательно будет звучать и на радио. И скажите, пожалуйста, вы снимаете какие-то клипы? Было в практике такое, нет? Клипы не снимаете?
2: Вот целостного клипа практики пока еще не было, но вот в апреле я уже как бы запланировал, да, съемку клипа на песню «Ингым» и «Халимут Бахчут». У нас как раз в апреле расцветает наша калмыцкая красивая степь, осыпанная тюльпанами.
1: Я знаю, что был праздник тюльпанов не так давно, да, в Калмыкии?
2: Вот он сейчас только
1: вот сейчас, да? Апреля
2: начинается. Ага. Да. И как раз я хочу это время использовать вот в съемке своих первых клипов.
1: Я думаю, что это будет очень красиво, потому что действительно такой красивый праздник тюльпанов, это традиционный калмыцкий такой праздник.
2: Да, раньше он отмечался 2 или 3 дня, да, вот.
1: Угу.
2: А сейчас он отмечается целый месяц, 5 апреля.
1: Да вы что?
2: До конца, да. И вот очень много туристов в этот период бывает, очень много экскурсий, концертов каждую неделю, вот выходные дни происходят концерты с вот с участием государственных коллективов, а также самодеятельных коллективов, да, народных. Вот все так, наша Калмыкия, это, скажем, очень-очень в этот момент, в этот месяц максимально расцветает, и празднования идут вот так.
1: Я хочу сказать, что Калмыкия для туристов очень привлекательная, и кто не был, я всем рекомендую побывать, потому что, во-первых, необыкновенные народные традиции, и театры есть, да, и концертные залы, и много самодеятельных, очень хороших коллективов, когда старшее поколение поет тоже песни, сохраняет, ходит в дома культуры и в районах и так далее. То есть все это очень интересно, и плюс еще сейчас будет буддистские традиции возрождаются, религия возрождается, да? Замечательный храм вот этот золотой, как он правильно называется?
2: Золотая обитель Будды Шакьямуни.
1: Вот, да, это просто необыкновенно. Там в некоторых моментах допускается как бы туризм, но это действительно служит общим таким духовным возрождением народным, потому что я считаю, что буддизм и калмыкия это неразделимо, во-первых. Во-вторых, ну вот народ особенный, честно. Вот я как таких людей встречаешь очень редко. Это необыкновенная чистота, это необыкновенная культура. Вот, меня лично очень восхитило, и хочется бывать и бывать вот в республике Калмыкия. Бадма, скажите, пожалуйста, вот ваш калмыцкий Новый год, как он отмечается? Какие это обычно традиции, да, вот калмыцкий Новый год, когда встречаются, все калмыки становятся старше на 1 год, и у вас получается и европейский вы отмечаете Новый год, то есть наш, да, такой общий, и калмыцкий Новый год, вот как обычно по традициям он отмечается?
2: Калмыцкий Новый год, это калмыцкий праздник называется Зул, да, когда приходит Новый год, мы отмечаем его, конечно же, в большом праздничном обеде, так скажем, да. Это, конечно же, обряды. Мы ходим в хурул, молимся, идут специальные молитвенные, идут в хуруле служения, да. Очень много таких вот мероприятий.
1: Духовных именно много, да?
2: Да, духовных. И вечером тоже мы утром и вечером жжем лампадки и, так скажем, припыляем себе еще 1 год.
1: И это обязательно семейно, да? Вот семейно собираются семейный, гости.
2: Да.
1: Вот, это очень важно, потому что многие не знают, а на самом деле это праздник такого духовного возрождения. То есть смысл не в самом, как вот у нас Новый год происходит, лишь бы люди объелись, так сказать, и все остальное. А здесь идет вот смысл такой, что это праздник духовного возрождения. Как бы человек возрождается, становится старше и ближе к просветлению, я бы сказал, да?
2: Угу.
1: Вот, поэтому дорогие радиослушатели, я еще раз вам говорю, что вот кто не был в республике Калмыкия, обязательно нужно побывать и попробовать калмыцкую кухню, это, ну, и послушать калмыцкие песни. Скажите, пожалуйста, а где вот ваши песни можно сегодня послушать нашим радиослушателям? В каких соцсетях есть странички, где вы публикуете свои песни?
2: Ну, мои песни есть на всех цифровых площадках.
1: Uh-huh. И на Яндекс.Музыке, да, можно послушать.
2: И на Яндекс.Музыке, и ВК-музыке, на Apple Music, да. Uh-huh. То есть все, везде можно, везде есть мои песни.
1: А вот ВК, как вас найти на вашу страничку?
2: ВК Бадма Баджаев.
1: Так. Uh-huh. Вот, там, наверное... А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос, чуть не забыл. Сколько уже вами спето песен? приблизительно хотя бы. Я понимаю, что много, наверное, но приблизительно.
2: Да, ну, много. Если говорить об том репертуаре, который уже есть в сети, да, это из моих, так скажем, синглов, то там порядка больше 25, наверное, где-то есть.
1: То, что с хором.
2: То, что с хором очень много, что из академической программы, но это очень много. Я даже не знаю, сколько это. Никогда не задумывался, сколько произведений я спел.
1: Ну что же, давайте послушаем следующую песню.
2: Калмыцкая народная песня «Вован Бадым». Слова Константина Эрендженова, музыка народная.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Падма, вот очень интересно мы с вами общаемся о калмыцкой культуре, о традициях. Скажите, пожалуйста, а вот как... Я понимаю, что вы человек, который деятельный, постоянно у вас репетиции, концерты. А как вы любите, может быть, отдыхать? Какие-то хобби, может быть, у вас есть? И какие в свободное время, может быть, вы слушаете песни вот в свободное время? Что вы любите послушать?
2: Да, после какого-то плотного, наверное, графика есть выходные. И в первую очередь, конечно же, отдыхать это хочется дома. Отдохнуть от всей суеты вокруг, выехать, наверное, куда-то в степь. У нас есть прогуляться по нашей красивой Элисте, вот. Как-то вот так вот. Или если есть побольше времени, выехать, наверное, куда-нибудь за пределы региона, отдохнуть там. Из хобби, ну, я очень люблю плавание, на самом деле. Я хожу туда постоянно, и это как бы тренирует и дыхалку, да.
1: И тонус дает, в общем, такой, да, выносливость.
2: Да, в общем, выносливости, да. Если когда-то сильно устаешь, все время плавание. Плавание, и утром... После каких-то концертов идешь на плавание также, да. Какие песни я слушаю? На самом деле это такой тоже тяжелый вопрос. Слушаю абсолютно все. И калмыцкие, и эстраду, и академический, и классический репертуар. Тут, наверное, сказать сложно, какие любимые песни. Но самые любимые, конечно, это калмыцкие народные, да. Но так вообще я слушаю все. И, наверное, когда слушаешь, отдыхаешь, и, может быть, что-то новое для себя, так скажем, оттуда ищешь в свои, чтобы в свои песни уже вложить потом.
1: Какие-то интонации, какие-то ходы, может быть, да, такие,
2: да,
1: новые.
2: Да.
1: Вот знаете, что интересно, что и академический вокал вы, да, владеете, и поете народные песни, ведь это совершенно разные школы. Как удается это сочетать? Не сложно вам?
2: Да, это сложно, конечно же, несколько манер уложить. Ну, в всяком случае, в концерте, да, я пел в трех манерах. Это академическая, это народная, это эстрадная манера исполнения. Но когда ты все-таки, когда ты учишься классическому вокалу, то я думаю, что в дальнейшем проблем все равно не составляет так много.
1: Переключаться на другое что-то, да?
2: Да, потому что... Когда ты получаешь классическое уже образование, что, ну, там уже можно подстроиться.
1: То есть это как бы такая фундаментальная такая основа, да, откуда отталкиваетесь,
2: да, конечно,
1: куда все идет. А скажите, пожалуйста, какие дипломы у вас есть, какие для вас награды? Я знаю, что, наверное, так как ваш хор государственный, наверное, гастролируете по и республике, и по стране, и так далее. Вот где приходится выступать, и какие у вас есть награды, которые для вас самые дорогие?
2: Так, ну, конечно же, в составе хора мы посетили очень много площадок, да, много концертов, фестивалей. Какие-то мои личные награды, это, конечно же, ну, почетные грамоты от Министерства культуры. Также очень много конкурсов я в детстве, в подростковом возрасте. Это «Осенние сонаты», это «Жемчужина Калмыкии», это «Голос нации» у нас, да, «Голос Калмыкии». То есть такого республиканского масштаба конкурсы. Вот.
1: Я знаю, что вас очень любят в республике. Я разговаривал с разными людьми, и вы часто даете интервью на телевидении и так далее. Поэтому мне хочется пожелать вам много творческих успехов в дальнейшем, да, чтобы так продолжали нести своему народу, и не только, а всей нашей стране калмыцкие песни, потому что каждый, мы уважаем и традиции, и религии каждого народа, живущего в России. Поэтому калмыцкая песня должна все-таки занимать достойное место, звучать, как и раньше, вот и на федеральных каналах должны проходить концерты. Я думаю, что такое золотое время настанет, потому что все возрождается, и мы, наши народы, укрепляются, объединяются, и в этом, наверное, есть наша сила. Вы согласны?
2: Да.
1: В дружбе народов.
2: В дружбе народов.
1: Тогда ваши пожелания нашим радиослушателям. Что бы вы всем пожелали, кто нас слушает?
2: Желаю, конечно же, огромного здоровья, огромного счастья. Пусть у всех все будет хорошо и отлично. И, конечно же, мирного неба над головой.
1: Спасибо большое за то, что вы, несмотря на свою занятость, нашли время дать интервью нашей радиостанции. Я желаю вам огромных творческих успехов, побольше радостных, счастливых дней, чтобы вот этот месяц праздника тюльпанов, да, месяц целый, чтобы это действительно всей Калмыкии, всему калмыцкому народу принесло такое необыкновенное ощущение, потому что калмыцкие праздники, сменяя друг друга, заряжают народ радостью, счастьем. А это самое главное, вот, несмотря ни на что, уметь радоваться жизни, правильно же? Вот, жизнь проходит, и мы должны радоваться каждому дню. Вот, творческих успехов, много здоровья, много сил и много новых песен. А я всех вас призываю, дорогие радиослушатели, слушать нашего гостя на всех цифровых площадках. Бадма Баджаев, запомните это имя. Спасибо вам еще раз за то, что вы были с нами. И в конце давайте послушаем еще одно произведение в вашем исполнении. Какое это будет песня?
2: Спасибо большое за прекрасные слова. Очень приятно. И следующая песня называется «Эйджитерскен». Слова Элистины Гуревяшовой, музыка Аркадия Манджиева.
1: Спасибо большое. До новых встреч. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично.

0: На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих». На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик Шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».

Баллада о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы до ссадин, до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших стекая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Я не успел. Болтаюсь сам в себе, как камень в торбе, и силюсь разорваться на куски, придав своей тоске значение скорби, но сохранив загадочность тоски. Свет новый не единожды открыт, а старый весь разбили на квадраты, к ногам упали тайны пирамид. К чертям пошли гусары и пираты. Пришла пора всезнающих невежд. Все выстроено в стройные шеренги. За новые идеи платят деньги. И больше нет на Эврику надежд. Все мои скалы ветры гладко выбрили. Я опоздал ломать себя на них. Все золото мое в Клондайке выбрали. Мой черный флаг в безветрии поник. Под илом сгнили сказочные струги, и магикан последних замели. Мои контрабандистские филюги худые ребра сушат на мели. Висят кинжалы добрые в углу так плотно в ножнах, что не втиснусь между. Мой плод папирусный, последнюю надежду, волна в щепы разбила об скалу.
Вон из рядов мои партнеры выбыли. У них сбылись гаданья и мечты. Все крупные очки они повыбили и за собою подожгли мосты. Азартных игр теперь наперечет. Авантюристов всех мастей и рангов. По прериям пасут домашний скот. Там кони пародируют мустангов. И состоялись все мои дуэли, где б я почел участие за честь. И выстрелы, и эхо отгремели. Их было много, всех не перечесть. Спокойно обошлись без нашей помощи все те, кто дело сделали мое. И по щекам отхлестанные сволочи фалангами ушли в небытие. Я не успел произнести к барьеру, а я за залп в Дантеса все отдам. Что мне осталось? Разве красть химеру с туманного собора Нотр-Дам? В других веках, годах и месяцах все женщины мои отжить успели. Позанимали все мои постели, где я б хотел любить и так, и в снах. Захвачены все мои одра смертные, будь это снег, трава или простыня. Заплаканные сестры милосердия в госпиталях обмыли не меня. Ушли друзья сквозь вечность решето. Им всем досталось лето или прана естественную смертью. Никто. Все противоестественно и рано. Иные жизнь закончили свою, не осознав вины, не скинув платья и выкрикнув хвалу, а не проклятье. Спокойно чашу выпили сию. Другие знали, ведали и прочее. Но все они на взлете в нужный год отплавали, отпели. Отпророчили. Как в селе большие вилы, где еще сгорел сарай, жили-были два громилы, а громадной буйной силы братья Проф и Николай. Николай, чтоб нахальней, по ошибке дуб скосил. Ну а Проф в опочивальне рушил стены и входил. Как братья не вяжут лыка, пьют отвар из чаги, все от мала до велика прячутся во враге. В общем, лопнуло терпенье, ведь добро свое, ничье. Начинать вооруженье и тянуть смиренье порешило мужичье. Николай, что понахальней, в этот миг быка ломал. Ну, а Проф в какой-то спальне смаху стен прошибал. Эй, братан, гляди, ватага с кольями. Да слышали, что-то нынче из оврага рановато вышли. Неудобно сразу драться, наш мужик так не привык. Прежде стали задираться. Для чего, скажите, братцы, нужен вам безрогий бык? Николаю это странно. Если жалко вам быка, с удовольствием с братаном можем вам намять бока. Где-то в поле замер заяц. Постоял и ходу. Проф ломается, мерзавец, сотворивший шкоду. Только кто попробуй вылезь, вмиг разделаюсь с врагом. Мужики перекрестились, всей ватагой навалили.
бились. Кто багром, кто батагом, Николай печать обрать первый натиск отражал. Ну а проф укрылся в хате и оттуда хохотал. От могучего напора развалилась хата. Проф оттяпал пол забора для спасения брата. Хватит брата броняться, пропадать так пропадать. Коля, нечего стесняться, колья начали ломаться, над Коля нападать. По мужьям да по ребятам будут бабы слезы лить. Но решили оба брата с наступлением погодить. Гляди в оба, братень, со спины заходит. Может, о, братень, не похоже вроде. Дело в том, что к нам в селенье напросился на ночлег и остался до успенья, а потом на поселенье никчемушный человек. И сейчас вот из-за крика ни один не услыхал, как вот этот горемыка что-то братьям приказал. Кровь уже лилась ручьями, так о чем же речь-то? Бей братьев! Но тут с братьями сотворилось нечто. Братьев как-то подкосило, братья стали отступать, будто вмиг лишились силы. Мужичье их попросило больше бед не сотворять. Долго думали, гадали, что блаженный им сказал. Но как затылков не чесали, ни один не угадал. И решили, он заклятьем обладает, видно. Ну, а он сказал лишь: «Братья, как же вам не стыдно?»

Упрямо я стремлюсь ко дну. Дыханье рвется, давит уши. Зачем иду на глубину? Чем плохо было мне на суше? Там на земле и стол, и дом. Там я и пел, и надрывался. Я плавал все же, хоть с трудом, но на поверхности держался. Линяют страсти под луной в обыденной, воздушной жиже. А я вплываю в мир иной, тем невозвратнее, чем ниже. Дышу я непривычно ртом, среда бурлит, плевать на среду. Я погружаюсь, и притом быстрее в пику Архимеду. Я потерял ориентир, но вспомнил сказки, сны и мифы. Я открываю новый мир, пройдя коралловые рифы, коралловые города. В них многорыбно, но не шумно, нема подводная среда. И многоцветно, и разумно. Где ты, чудовищная мгла, которой матери стращают? Светло, хотя ни факела, ни солнце мглу не освещает. Все гениальное и недопонятое. Всплеск и шалость спаслось и скрылось в глубине. Все, что гналось и запрещалось, дай бог, я все же дотяну. Не дам им долго залежаться, и я вгребаюсь в глубину. И все труднее погружаться. Под черепом могильный звон. Давление мне хребет ломает. Вода выталкивает вон, и глубина не принимает. Я снял со строгой карабин, но камень взял. Не обессудьте, чтобы добраться до глубин, до тех пластов, до самой сути. Я бросил нож, не нужен он, там нет врагов, там все мы люди, там каждый, кто вооружен, нелеп и глуп, как вошь на блюде. Сравнюсь с тобой, подводный гриб, забудем ученые ранги, мы снова превратились в рыб, а наши жабры — акваланги. Нептун, ныряльщик с бородой, ответь, облегчи мне душу. Зачем простились мы с водой, предпочитая влаге сушу? Меня сомненья, черт возьми, давно буравами сверлили. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, мы встали, распрямивши спины? Затем, и это видит Бог, чтоб взять каменья и дубины. Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и предавать, и распинать, и брать на крюк

0: себе подобных. И я намеренно...
1: Да ну!
0: Ору, спасите наши души! Но если я не дотяну, друзья мои, бегите с суши назад! Не в горе и беде, назад и вглубь, но не ко гробу. Назад к прибежищу, к воде, назад в извечную утробу. Похлопал по плечу трепанг, признав во мне свою породу. И я выплевываю шланг и в легкие пускаю воду. Сомкните стройные ряды, покрепче закупорьте уши. Ушел один, в том нет беды. Но я приду по вашей душе.

На стене висели в рамках бородатые мужчины. Все в очочках на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины. Так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил: «Вы больны», и меня заколотило. Но сердечное светило ухмыльнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нары, а скамья. Не подследственный, ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то. Подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне приятен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, так упрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденным, хочешь, лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенку не стал? Доктор мой большой педант, сдержан он и осторожен. Да, вы правы, но возможен и обратный вариант. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем: параноик, и поди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, весь в меня. Правда, прадед был незрячий. Крестный мой белогорячий, но ведь крестный не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз. Отвечай же мне, будь скор. Или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, и санитары, и светило все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очочки на цепочках как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись желтизной, и нависло острие. В страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жалко благо не мое. Но не лист, перо стальное грудь проткнуло, как стилет. Мой диагноз – паранойя. Это значит пара лет. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи. Жар от меня струился, как от доменной печи. Я злую ловкость ощутил, пошел как на таран, и фельдшер еле защитил рентгеновский экран. И горлом кровь. И не уймешь, залью хоть всю Россию. И крик на стол его под нож. Наркоз, анестезию. Мне горло обложили льдом, спешат, рубаху рвут. Я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу: трави, и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю сестру. Вот сладкий газ в меня проник, как водка поутру.
и белый саван лег на зал, на лица докторов. Но я им все же доказал, что умственно здоров. Слабею, дергаюсь и вновь травлю, но иглы вводят и льют искусственную кровь. Та горлом не выходит. Хирург, пока не взял наркоз, ты голову нагни. Я важных слов не произнес, но на губах они. Взрезайте, с Богом, помолясь, тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороге к бездне, и вся история моя, история болезни.

Очнулся я. На теле швы, а в теле мало сил. И все врачи со мной на «вы». И я с врачами мил. Нельзя вставать, нельзя ходить. Молись, что пронесло. Я здесь баклуш могу набить. Несчетное число. Мне здесь пролеживать бока без всяческих общений. Моя кишка тонка пока для острых ощущений. Я был здоров. Здоров, как бык. Как целых два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. Вдруг хватит на стол тебя, под нож допелся. Черт возьми, не надо нервничать, мой друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг истории болезней. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей. А искуситель змей страдал гигантоманией. Вы огорчаться не должны, врач стал еще любезней. Ведь вся история страны. История болезни. Все человечество давно хронически больно. Со дня творения оно болеть обречено. У человечества всего то колики, то рези. И вся история его – история болезни. Живет больное все быстрее, все злее и бесполезней, и наслаждается своей историей.

0: Переворот в мозгах из края в край. В пространстве много трещин и смещений. В аду решили черти строить рай, как общество грядущих поколений. Известный черт с фамилией Черток, агент из рая, ночью внеурочно отстукал к богу в центр. Черт знает что, что именно Черток не знает точно. Еще вернул тревожную строку про шефа всех лазутчиков Амура. За мной следят сам дьявол на чеку и крайне ненадежная агентура. Тем временем в аду сам Вельзевул потребовал военного парада, влез на трибуну, плакал и изогнул. Рай, только рай, спасение для ада. Рыдали черти и визжали: «Да! Мы рай родной построим, в преисподней даешь производительность труда. 5 грешников на нос уже сегодня. Ну что ж, вперед, а я вас поведу», — закончил дьявол. «С Богом!» Побежали. И задрожали грешники в аду, и ангелы в раю затрепетали. И ангелы толпой пошли к нему, к тому, который видит все и знает. И он сказал, что он плевал на тьму, лишь заявил, что многих расстреляет, что дьявол – провокатор и кретин, его возня и крики – все не ново, что ангелы – ублюдки как один, и что Черток давно перевербован. Не рай кругом, а форменный бедлам. Спущусь на землю, там хоть уважают. Уйду от вас к людям, ко всем чертям. Пущай меня вторично распинают. И он спустился. Кто он? Где живет? Но как-то раз узрели прихожане, на паперти у церкви нищий пьет. «Я Бог!» — кричит. «Даешь на пропитание!» Конец печален, плачет старый млад. Что перед этим всем сожжение трои? Давно уже в раю не рай, а ад. Но рай чертей в аду уже построен. Этот шум не начало конца, не повторная гибель Помпеи. Спор вели 3 великих глупца, кто из них, из великих, глупее. Первый выл: «Я физически глуп, руки вздел, словно вылез на клирос. У меня даже мудрость и зуб, невзирая на возраст, не вырос». Но не приняли это в расчет. Даже умному и это негоже. «Ах, подумаешь, зуб не растет, так другое растет, ну и что же?» К синяку, прижимая пятак, встрял второй: «Полно вам, загалдели! Я способен все видеть не так, как оно существует на деле». Эх, нашел чем хвалить простак, недостатком всего поколения. И к тому же все видеть не так — доказательство слабого зрения. Третий был непреклонен и груб, рвал лицо на себе, лез из платья. «Я единственный подлинно глуп, ни про что не имею понятия». Долго спорили, дни, месяца, но у всех аргументы убоги, и пошли. 3 великих глупца глупым шагом по глупой дороге. Вот и берег, дороги конец. Откатив на обочину бочку, жил в ней самый великий мудрец. Мудрецам хорошо в одиночку. Молвил он подступившим к нему: «Дескать, знаю, зачем, кто такие. Одного только я не пойму. Для чего это вам, дорогие? Или, может, вам нечего есть? Или мало друг дружку побили? Не кажитесь глупее, чем есть. Оставайтесь такими, как были. Стоит только не спорить о том, кто главней. Уживетесь отлично. Покуражьтесь еще, а потом, так и быть, приходите вторично». Он залез в свою бочку старца, жутко умный, седой и лохматый. И ушли три великих глупца: глупый, глупенький и глуповатый. Удаляясь, ворчали в сердцах: «Стар мудрец, никакого сомнения, мир стоит на великих глупцах. Зря не выказал старый почтенья. Потревожат вторично его темной ночью, попросят власти. Все бы это еще ничего, но глупцы состояли при власти». И у сказки бывает конец. Больше нет на обочине бочки. В одиночку отправлен мудрец. Хорошо ли ему в одиночке? Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной. Вологодского с ног и вперед головой. И запрыгали двое в такт, сопя на бегу, на виду у конвоя, да по пояс в снегу. Положен строй в порядке образцовом, и взвыла дружба старая пила, и осенили знаменем свинцовым тремя перстами в спину три ствола. Все лежали плашмя, в снег уткнули носы, а за нами двумя бесноватые псы. 9 граммов горячие ныли в стволах. Мы на мушках корячились, как на колах. Нам добежать до берега, до цели. Но свыше, с вышки, все предрешено. Там у стрелка мы дрыгались в прицеле. Он даже медлил, до того смешно. Я не смог посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись будто. Чуть очухавшись, я прохрипел, как зовут-то и какая статья, но поздно. Зачеркнули его пули крестом в затылок, пояс, 2 плеча. А я бежал и думал, добегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему, чудаку, почему, мол, отстал? Ну, а он на боку, и мозги распластал. Пробрало. Телогрейка аж просохла на мне. Лихо бьет 3-линейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, бежать, когда собаки не моги. Псы покропили землю языками и разбрелись, слезав его мозги. Приподнялся и я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовья поджидают меня. Пнули труп, сдох скотина, нету прока с него, за поимку полтина, а за смерть ничего. И мы прошли гуськом перед бригадой и через вахту, отряхнувший снег. Они за мною в зону за наградой, а я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал. Целый взвод меня бил. Аж два раза устал. Зря пугают тем светом. Тут с дубьем, там с кнутом. Врежу там, я на этом. Врежут здесь, я на том. А в промежутках тишина и снеги. Такуют глухари, да бродит лось. И снова вижу я себя в побеге. Да только вижу, будто удалось. По воде вдоль реки шел, пока не ослаб, чтоб людям не с руки, а собакам не с лап. Нет, все тот же конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу пол лица. Я гордость под исподнее упрятал, видал, как пятки лижут гордецы. Пошел лизать я раны в лизолятор, не залезал, и вот они, рубцы. Все взято в трубы, перекрыты краны. Ночами только воют и скулят о том, что надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить. Пусть они болят. Капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах. Распрямляя хребты и срывая бинты, бесновались матросы на вантах. Двери наших мозгов посрывало с петель в миражи берегов, в покрывало земель этих обетованных, желанных и колумбовых, и магелланных. Только мне берегов не видать и земель. Схода в 9 узлов сел по горло на мель. А у всех молодцов благородная цель. И в конце-то концов я ведь сам сел на мель. И ушли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней, брызги сглотнули. Без меня продолжался великий поход. На меня ж парусами махнули. И погоду, и случай безбожно кляня, мои пасынки кучей бросали меня. Вот со шлюпок 2 залпа. И ладно, от Колумба и от Магеллана. Я пью пену, волна не доходит до рта, и от палуб до дна обнажились борта. А бока мои грязные, таи, не таи, так любуйтесь на язвы и раны мои. Вот дыра у ребра, это след от ядра. Вот рубцы от тарана, и даже видны шрамы от крючьев. Какой-то пират мне хребет перебил в абордаже. киль, как старый неровный гитаровый гриф, это брюхо вспорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию, так бывает, и просоленное загнивает. Ветры кровь мою пьют, и сквозь щели снуют, прямо с бака нают, меня ветры добьют. Я под ними стою от утра до утра, гвозди в душу мою забивают ветра, и гулякой шальным все швыряют вверх дном эти ветры незваные гости. Захлебнуться бы им в моих трюмах вином, или смелей сорвать меня в злости. Я уверовал в это, как загнанный зверь, но не злобные ветры нужны мне теперь. Мои мачты, как дряблые руки, паруса, словно груди старухи. Будет чудо восьмое, и добрый прибой мое тело омоет живою водой. Море Божья роса с меня снимет табу, вздует мне паруса, будто жилы на лбу. Догоню я своих, догоню и прощу позабывшую помнить армаду, и команду свою я обратно пущу. Я ведь зла не держу на команду, в ней пружиной тугой знак вопроса возник. Вдруг там кто-то другой все откроет без них, а они, парни битые, знают, что открытое не открывают. Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет? Потеснись, раскрою. Как же так? Я ваш брат. Я ушел от беды. Полевее фрегат, всем нам хватит воды. Да чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти, если был на мели, дальше нету пути. Разомкните ряды. Все же мы корабли. Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли, этой обетованной, желанной, и Колумбовой, и Магелланной.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров, петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать.

0: доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточно шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
4: Добрый день, радиослушатели! Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич, я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
3: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
4: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
3: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
4: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
3: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
4: Справедливость, честность и применение законодательства.
3: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
4: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
3: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
4: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю. Фактически

0: обстоятельства дела, когда доверитель говорит о том, что необходимо. Какую гарантию даете фактически по данному делу? Я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
1: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
0: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
1: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
0: У меня получилось так, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это было где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирском экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владелец риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать каким-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
1: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
0: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейное, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
1: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
0: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
1: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
0: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
1: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
0: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
1: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
0: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
1: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
0: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России. Соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность, какой-либо инвалидности лица имеют, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось.
7: потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Старые знакомые.
1: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
2: Мы так много знаем о короле, всю его жизнь посекундно, но так и не сумели его понять, хоть и пытались. Чего он сам хотел в жизни, чего боялся, чего стыдился.

Элвис был единственным ребенком очень бедных родителей. И что, это ничего не значит. Сотни личностей вылезали из лопухов на солнышко, чтобы править миром. Зато любопытен факт. Элвис не был от природы таким жгучим брюнетом, каким предстал в имидже короля рок-н-ролла. Он родился светлым шатеном и выкрасил волосы, чтобы оттенить бездонную голубизну глаз. Такая внешность по сей день в моде – черные волосы, голубые глаза. Требуется неожиданный микс, часто не самых престижных кровей, чтобы получить при рождении подобную генетическую композицию. Элвису не повезло. И брови, и ресницы его тоже не блистали чернотой, то есть всю жизнь, до самой своей кончины, он перманентно красил всю растительность на лице. Если для женщины подобное упорство не героизм, то для мужчины нужно очень сильно любить свою внешность, чтобы выдержать ритуал окраски. Что отличало Элвиса, этого звездного человека, от прочих звезд, равных по силе сияния? Вообще-то много чего. Например, Пресли имел черный пояс по карате. Он очень гордился этой деталью биографии и костюма. Увы, ценность данного аксессуара была примерно равна стоимости меча джедая, купленного в ларьке сувениров. Пресли и правда учился карате, но не был большим умельцем. Он получил пояс в подарок. Однажды благодарные каратисты присвоили звезде, всячески прославляющей японскую борьбу, седьмой дан, а восьмой он получил, посетив одну из столиц азиатского мира, где другие благодарные каратисты наградили его тем самым даном за продвижение нашего вида спорта по совокупности благодеяний, то есть за рекламу. Действительно, славя каратистам, Пресли привлек в ряды поклонников этого боевого искусства миллионы новых ратников. В США это японское искусство процветало не без помощи звезды рок-н-ролла. Впрочем, Пресли и правда много тренировался в промежутках между приемами разных лекарств. На съемках фильма «Малыш Галахад» он даже попробовал с криком «Кия!» разбить рукой кирпич. Но в фильм этот эпизод не взяли, поскольку, разбивая кирпич, Элвис сломал себе палец и медального выражения на лице не удержал.

Есть вещи, которые об Элвисе знают все. Например, страшную тайну, что он родился убийцей. Мама с папой скрывали сей факт до 12-летнего возраста мальчика. В момент рождения он задушил пуповиной собственного брата-близнеца. Если бы в той родовой истории выжил не этот, а тот младенец, сегодня не о чем было бы говорить. Или было бы? Здесь тайна. Брат в судьбе Элвиса сыграл чисто психологическую роль. Под влиянием застарелой новости о близнеце у подростка отросло несоразмерное чувство вины. Психологи констатировали: оказывается, в паре разлученных близнецов возникают характерные особенности, которые обеспечивают находящимся порознь братьям излишнюю эмоциональность, чувствительность и доверчивость. Детскость. Все эти качества, несомненно, были присущи Элвису. Именно на них играли в дальнейшем все те, кто заработал на феномене певца состояния.

детскости и кроется загадка Элвиса, потерпевшего катастрофу по дороге в личный рай, скрытый золотой соломой крыши. Ангельская внешность была дана ему от природы. То есть этот ребенок изначально был очень красив. Мальчики с подобной красотой еще в детском саду купаются во всеобщем обожании. Известное дело, пушистый котенок получает больше человеческих ласк, чем гладкошерстный. Такая внешность – дар небес, но она же и наказание. Большое искушение входить в жизнь, понимая, что нравишься всем. В идеале из этого следует делать профессию, чтобы не хлопотать лицом понапрасну. Профессиональный красавец? Так оно и есть. Элвис стал профессионально торговать внешностью. Конечно, не только ею. Было что продавать и помимо. И преуспел. Однако торговцев красотой ждет скорее разочарование. Молодость уходит неслышно и незаметно, на цыпочках, крадучись, как мать, укачавшая младенца, потихоньку отступает к двери. Если в 25 лет красавчик смотрится 17-летним, повезло. Но свежесть с личика начинает сползать даже у обладателей самых стойких типов красоты. С этим приходится что-то делать. Элвис не стал выдумывать велосипед. Он пошел к хирургу и попросил поправить ему сперва нос, чтобы гляделся поуже. Это он сделал еще в молодости. Потом он убрал наметившийся второй подбородок, ну и куда деваться, подтянул веки, выдававшие в нем мужчину средних лет. Так ему удалось обмануть самого себя. На время. Вернуть себе ту детскость, на которую делалась ставка в борьбе за внимание молодой аудитории.

Считается, что своему способу одеваться Пресли научился у афроамериканцев. Переехав с родителями в город Мемфис, штат Теннесси, он оказался в гуще жизни чернокожих кварталов, где постоянно слушал игру черных блюзменов и облазил там все негритянские торговые точки с одеждой на витринах. Так у Элвиса появился собственный стиль одежды, выделявший его из толпы американской белой молодежи. Свой стиль исполнения он почерпнул там же, где и одежки. Не зря потом диджеи на радио, представляя восходящую звезду, считали своим долгом предупредить, что голос, который сейчас польется из приемников, принадлежит не черному, а очень белому певцу. Оно и понятно. Ни один белый до Элвиса не пел так страстно, так правдиво эмоционально, так завораживающе искренно, как умеют петь лишь черные.

известно всем, что исполнительская карьера Пресли началась с песенки для мамочки, которую он записал на маленькой студии под названием «Сан», куда заскочил как-то по пути с работы. Юноша к тому моменту трудился водителем грузовика. И этот поступок опять-таки напоминает нам о той детскости, которая была свойственна Элвису с рождения и до смерти. Далеко не все мужчины, расставшиеся с няней, склонны продолжать своими руками клеить аппликации или вышивать крестиком для мам. Элвис боготворил свою маленькую толстенькую маму. Пока она была рядом, ему ничто не угрожало. Во всех смыслах. В детстве я любил мечтать, фантазировать о том, как стану звездой. Я сидел за своей партой в школе, смотрел в окно и мечтал. Я представлял себя богатым и давал себе обещание дать маме все то, чего у нее никогда не было. Элвис Пресли. Именно мама сдерживала темперамент сына, предотвращая попытки пуститься во все тяжкие, как это часто случается с теми, чей капитал не наследственен, а приобретен вдруг. Мать была для Элвиса всем. И лишь когда маленькая ирландка Глэдис Пресли вдруг скончалась от вирусного гепатита, Элвис был в армии. Ее сын полностью изменил стиль жизни. Утрата матери его подкосила. Во время ее похорон он несколько раз падал в обморок. Однако нашел в себе силы вернуться в свою армейскую часть, где, чтобы утешиться, освоил наркотики. То есть повел себя как типичный ребенок, дорвавшийся до запретных сластей. Именно мать привила Элвису эту его эмоциональность, дружелюбие, его нежность и детскую порывистость, и эту его инфантильную безответственность за собственную жизнь. Пока мама была рядом, она все контролировала и любую ситуацию могла исправить, не дав ей худого развития. С уходом матери жизнь Элвиса пошла по совсем другому пути. Свобода и наркотики – вот что стало главным в жизни человека, чья внешность и голос уже были известны всему миру.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: Окунувшийся в такую жизнь, Элвис Пресли, белый мальчик из бедного квартала, совсем потерял голову. Его штормил собственный успех. В нем поразительным образом сочетались мамино-пуританская нравственность и разнузданность короля богемы. Вместе с тем образ жизни, когда путаются день и ночь, не очень сочетался с трудом, который положен звезде экрана и сцены. Король рок-н-ролла просто физически не мог совмещать разгул с трудом, и чтобы совершать невозможное, ему требовались допинги. Даже если скинуть со счетов наркотики в том виде, в котором они во всем мире запрещены к применению, Элвис быстро научился заменять дурь медицинскими препаратами, якобы лечащими его от различных хвороб. Вторым ударом, которого не выдержала психика Элвиса, стал развод с женой Присциллой, спровоцированный его дурным нравом. Он очень трудно смирился с тем, что приходится расстаться с маленькой дочерью. Похоже, эта девочка была тем немногим, что он реально любил в жизни после смерти матери. Рассуждавшие позже о судьбе Пресли, его друзья и участники событий отмечали, что этот момент расставания с дочерью стал для Элвиса как бы точкой невозврата, пройдя которую он уже не мог не погибнуть. О том, как это происходило, вспоминает свидетель Джерри Шиллинг. До самого последнего момента Элвис сдерживался, но когда пришло время прощаться с дочкой, Элвис сломался и заплакал, подхватив свою любимую Лайзу на руки. Долгое время Элвис крепко держал Лайзу. «Будь хорошей девочкой, Баттенхед», — шептал он. Баттенхед был ласкательным прозвищем Лайзы. «Ты будешь часто навещать меня, слышишь?» — сказал Элвис, сдерживая слезы. Девочка чувствовала, что это очень странный день. Она посмотрела в глаза отцу и спросила: «Ты плачешь, папочка?» В тот момент Элвис метнул на Присциллу такой взгляд, который мог бы убить. Затем передал Лайзу в руки матери и, резко развернувшись, пошел назад в дом, не оглядываясь. Я видел этот взгляд и раньше в глазах Элвиса. Этот взгляд все еще вызывает у меня мурашки, когда я вспоминаю об этом. Это был взгляд злости, отчаяния, душевной и физической боли.

По воспоминаниям свидетелей, простившись со своей единственной дочерью и любимой женой, инициатором развода была Присцилла, Элвис закрылся в своей комнате. Он ничего не ел, не отвечал на звонки и рыдал несколько часов, произнося ругательства и ревя зверем. На том этапе все еще могло наладиться, если бы не группа товарищей, что с успехом жила за счет Элвиса, пользуясь его инфантильностью и полным нежеланием нести какую-то ответственность за себя самого. Товарищи называли себя «мемфисской бандой», по сути являясь свитой Элвиса. Всякие его непонятные кузены, друзья кузенов, двоюродные парикмахеры и псари его величества короля. Все эти люди сегодня живы, в отличие от самого короля. Они обзавелись пузиками и лысинками, очень успешно продолжают торговать его славой, давая интервью телевизору и издавая междометия и воспоминания. Думается, они даже сумеют передать по наследству свои придворные титулы. Вон пошел внук почтальона Элвиса Пресли. Примерно так это будет звучать.

Конечно, они очень любили короля. А как не любить источник собственных доходов? Элвис был король без подделок, щедрый и великодушный. Под настроение он раздаривал приближенным горностаев со своего плеча и автомобили из своей конюшни. Как-то раз он в один присест подарил 14 машин. Кому из нас, зажимающих в кулачке квоту на подарок приятелю, примерить на себя подобную щедрость? И как было не любить такого? Вот только отчего-то получилось, что в толпе обожателей король к 40 годам возненавидел все живое, включая самого себя, великого, прекрасного, всемогущего небожителя.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Старые знакомые.
0: Элвис Пресли. Весь мир в кармане.
1: После смерти Элвиса его мемфисская банда как сговорилась в своей невиновности. Они обвинили в случившемся продюсера Тома Паркера по прозвищу «Полковник». Элвис умер, выполняя обязательства контракта на всемирное концертное турне. Контракт ему заключил Паркер. Этот первый министр короля был интересен уже тем, что по составленному еще в самом начале договору о сотрудничестве с певцом он имел 50% всех гонораров короля. Во веки веков аминь. Половина всех денег Пресли автоматически лилась в карманы Паркера. Определенно, король был для полковника основой мироздания. Ему бы сдувать с него космические пылинки, а по сути загнал его в могилу, заставляя выполнять обязательства, которые Элвис по состоянию здоровья уже не мог исполнить. Да и записи тех концертов лучше не пересматривать. Они вызывают трудное чувство. Жутко видеть, как умирает сильное и красивое животное, уже упавшее и не имеющее силы встать.

будущее, на несколько лет вперед. Пресли стал заложником азарта своего агента. Ему ничего не оставалось, кроме как сбежать от Паркера на небо. Но полковник Паркер в принципе был достоин того куска мира, который откусил. Именно он сотворил феномен, известный вселенной под именем Элвиса Пресли. Без Тома Паркера, полковника, Элвис так бы и остался красивым юношей с гитарой и псевдонегритянскими распевками. Паркер первым нащупал струну успеха. Элвис действительно обладал харизмой, которую он мог поднять на уши весь мир. На его концертах начало твориться невообразимое. Люди впадали в экстатическое безумие, как будто они даже не короля рок-н-ролла видели, а самого царя вселенной. Вот как описывает происходившее на концерте в 1956 году в Оттаве советский журналист-международник Олег Феофанов. Он стоял на сцене, жмурясь от раскаленных до бела прожекторов, неестественно широко расставив ноги, черные мятые штаны, белые парусиновые ботинки, поверх черной рубахи с белыми пуговицами, небрежно расстегнутая у ворота, надет ослепительный, сотканный из настоящих золотых нитей пиджак. Знаменитый пиджак за 4000 долларов. Он был красив, этот парень, король рок-н-ролла, бог подростков Элвис Пресли. Я сидел недалеко от сцены, оглушенный ревом поклонников и визгом поклонниц. Стоявший в проходе около нашего ряда рослый полицейский пытался уговорить юных леди и джентльменов вести себя так, как подобает юным леди и джентльменам. Но его никто не слушал. Так же, как и увещевания десятков его коллег, расставленных в шахматном порядке по всему залу, обстановка накалилась до предела. И когда я почувствовал сильный удар в плечо, то решил, что началась всеобщая потасовка. Но это упала одна из девиц, сидевших чуть выше. Она потеряла сознание от дикого возбуждения и собственного истошного крика. Глаза ее подруг занозами впились в Элвиса Пресли, и никто не обратил на нее внимания. Лишь какой-то парень помог мне водворить девицу на место. Соседки наскоро похлопали ее по щекам, и через несколько минут она вопила пуще прежнего. Я отыскал глазами полицейского. Он тоже приводил кого-то в чувство. Судя по его искаженному лицу и энергичным жестам, я понял, что он произносит сейчас слова, которые редко произносят сдержанные канадские полицейские. Рев зала начал чуть ослабевать.

0: Друг Элвиса Джордж Кляйн вспоминает, как после концерта, едва Элвис ушел, началась вакханалия. Зрители бросаются на сцену, хватают ноты, микрофонные стойки, инструменты, барабанные палочки, все, до чего могут дотянуться. И так было каждый раз. Попытки овеществить свою любовь к кумиру – типичный признак массового помешательства. Однажды, выступая перед 14-тысячной аудиторией, Элвис бросил фразу: «Девушки, я жду вас всех за кулисами». После чего толпа ринулась за ним, так что полиции пришлось запереть его в подвале, куда, тем не менее, просочилась часть жаждущих причастия. Свидетельница вспоминает: «Я услышала дикий грохот и сразу вслед за этим голос Элвиса. Я бросилась туда вместе с несколькими полицейскими. Там уже было несколько сотен человек. Элвис сидел наверху одной из душевых кабинок и выглядел испуганным и растерянным. От его рубашки остались одни лохмотья, а пиджак вообще был разорван на кусочки. Кто-то даже умудрился прихватить его ремень, носки и небольшие симпатичные ботиночки. Он сидел там в одних штанах, а фанаты пытались залезть наверх, чтобы снять с него и их». И все бы было хорошо. Народная любовь, поклонения, букеты, деньги мне, цветы в машину. Но у создателей кумира...
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих. На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен 100-летнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника-писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник Московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
5: Документальный фильм «Век другими глазами» начинается. Белый титр на черном фоне Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых представляет. Фрагменты холста Питера Брейгеля «Притча о слепых, идущие вереницы слепцы». Первый из них упал, второй наткнулся на него.
6: В Библии есть притча о слепых, что слепой, ведущий слепого, обязательно упадет в яму, в пропасть.
5: На картине шесть слепцов, часть из них положила руки на плечи впереди идущих. Москва, Новая площадь. Мужчина в темных очках идет, держа под руку женщину.
6: Но столетняя история нашей организации это опровергает.
5: Молодые ребята страстями переходят дорогу.
6: Потому что, как правило, тот внутренний огонь, который горит в незрячих, всегда привлекает людей с добрым сердцем, с замечательной душой, помогающим тем, кто слеп, пройти по жизни достойно.
5: Женщина и мужчина подходят к зданию с табличкой Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых ВОС. Мужчина в темно-синем костюме прикасается подушечками пальцев правой руки к выполненной шрифтом Брайля надписи на табличке. На черном фоне появляются белые буквы названия фильма «Век другими глазами». Двор деревенского дома, падает легкий снег.
7: Алька, рядом.
5: Из пристройки к дому выходит мужчина, его глаза закрыты, к нему, виляя хвостом, подбегает овчарка.
8: Все друзья, товарищи, с кем общался, они потихонечку стали разворачиваться, отходить.
7: Алька.
5: Мужчина идет по деревенской улице.
7: Пойдем в поле гулять.
5: Немецкая овчарка бегает вокруг него, виляя хвостом.
7: Пошли. Аля.
5: Мужчина выходит на поле, покрытое пожухлой травой.
8: В итоге пришло понимание, что когда было все нормально со здоровьем, был интересен многим, а тут оказывается, что вот только супруга, дочь, родители.
5: Мужчина сидит за столом в деревенском доме.
8: Ну, это, честно, тяжело.
5: Титр Николай Яковлев, участник СВО.
8: А само непосредственно вот времяпровождение, то есть я просто сидел, грубо говоря, дома, не знал, что делать.
5: На столе торт, кружка.
8: И ничего не хотелось делать, ничего не интересно было. Я просто вот головой в подушку, день, другой, третий, ну и так вот это все длилось. Семья, жена и дочь не сразу привыкли. Ну, и там невозможно, конечно, привыкнуть сразу. Всем было тяжело.
5: Николай тяжело вздыхает.
8: Ну, с прошествием времени все наладилось. Ну и...
5: Николай часто моргает.
8: Я им, на самом деле, очень благодарен, что и дочь не стесняется меня, хотя, ну, мне известны случаи, когда и дети стесняются, там, слепых каких-нибудь родителей. То есть тут... Мне повезло.
5: Черно-белые архивные кадры, демонстрации, люди несут плакаты, набранные на реформенной орфографии. На людях одежда начала 20 века.
9: В 1916 году в военном Петрограде создается первая самостоятельная организация слепых – Всероссийский союз слепых. Его создателем был незрячий художник Василий Иванович Нечаев. несмотря на то, что Союз распался уже в июле 1918 года, во многих губерниях создаются отделы этого союза, которые после распада Всероссийского союза слепых становятся самостоятельными организациями.
5: Алла Агаркова, директор Центрального музея ВОС, здесь и далее участники фильма представлены титрами. Кадры выступления Ленина.
9: Именно молодое государство проявляло заботу о том, что необходимо создать общественную организацию самих слепых. И вот, наконец-то, в 23-м году московская инициативная группа во главе со слепым юристом Мавромати Борисом Петровичем создает Всероссийское общество слепых. Незрячие понимали, что необходимо не только привлекать и вовлекать в свои ряды москвичей, но и инвалидов по зрению всей страны. И представители, члены этого совета начинают выезжать в губернии, где на местах начинаются создаваться губернские отделы. И вот, наконец, 6 апреля 1925 года во втором здании МХАТ в Москве состоялось торжественное открытие первого учредительного съезда Всероссийского общества слепых.
5: Рассказ сопровождается архивными фотографиями упоминаемых людей. Панорама современной Москвы в ускоренной съемке. Над городом летят облака. Ночная Москва. На фоне небоскребов Москва-Сити, подсвеченных футуристическим голубоватым светом, выделяется классический силуэт освещенного теплым желтым светом здания бывшей гостиницы «Украина». Жилая комната. Молодая женщина с зачесанными назад темными волнистыми волосами играет на цифровом пианино. Молодой человек в темных очках с белой тростью в руке переходит дорогу. Станция метро. К платформе прибывает состав со светящейся надписью «Тропарёва». Рассказ сопровождается архивными фотографиями.
9: В 1925 году в Москве открывается электромоторное объединение слепых, которое выпускало электромоторы для оконных вентиляторов. А в 1927 году в Москве открывается артель «Минерал», которая известна тем, что это первая артель, которая получила госзаказ на полировку мрамора для строящейся тогда первой линии метро. Станции «Сокольники» и «Красносельская» облицованы мрамором, которую вручную шлифовали рабочие этой артели. А 15 мая 1935 года рабочие этой артели были в числе первых почетных пассажиров, когда метро пустили.
10: Всероссийское общество слепых.
5: Фотособрание общества.
10: Задолго до появления в нашей стране различных благотворительных фондов и организаций, оно явило согражданам пример подлинного гуманизма и милосердия.
5: Лазарет. У мужчины забинтовано лицо.
10: В тяжелейших условиях голода и разрухи, не имея ни средств, ни опыта, энтузиасты общества создавали артели и мастерские для слепых, школы для потерявших зрение воинов, клубы, общежития, музыкальный коллектив.
5: На галечном побережье сидит мужчина с тростью.
10: И все это для того, чтобы вернуть незрячего человека в жизнь. Дать ему возможность ощутить ее во всей полноте.
5: Мужчина в синем костюме за столом в кабинете.
6: Фундамент, заложенный вот предвоенными годами.
5: Владимир Сипкин.
6: И, конечно, руководителями организации.
5: Президент ВОС.
6: Это, конечно, тот фундамент, который наметил векторы развития нашей организации. Во Всероссийском обществе слепых прежде всего очень развиты все вопросы, которые связаны с социальной реабилитацией. Это прежде всего элементарная реабилитация, пространственная, средовая, как мы ее называем, в центре реабилитации слепых. Есть профессиональная реабилитация, конечно, социальная адаптация в обществе. Спорт, культура, просвещение. Ну и, конечно, это школа собак-проводников наша. Мы делаем все, и все эти вопросы спокойно и четко, испокон веков, начиная с образования ВОС, решаются.
5: Рассказ Владимира сопровождается кадрами будней реабилитационных центров, мастерских и спортивных заведений. Теплица. Темноволосая девушка на ощупь вкладывает рассаду в землю, глаза девушки прикрыты. Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской РО ВОС.
11: Всероссийское общество слепых на данный момент, как мне кажется, является такой площадкой, где ты можешь прийти, попробовать, найти единомышленников.
5: Владимир Федорин.
12: Наше общество – это большая, дружная общественная организация, где при желании каждый инвалид по зрению мог себя найти, мог найти свое какое-то дело, исходя из возможностей и пожеланий членов ВОС.
11: Чтобы узнать это, чтобы понять, что это возможно – ты приходишь в общество слепых, ты общаешься, ты видишь, ты пробуешь. Тебе дают возможность попробовать себя в разных форматах, в разных жанрах. И таким образом ты определяешь, что для тебя на сегодняшний день является, ну, более перспективным, более интересным, где ты можешь себя реализовать.
13: Когда находился в военно-студенческой академии, приходили активисты, женщина из ленинградской организации рассказывала нам, афганцам,
5: Николай Сарычев,
13: инвалидам, о всероссийском слепых. Когда нам было понятно окончательно, вот уже все, и люди прошли, зрение не вернуть даже ни на 1%.
5: Кружок. Люди играют в тактильные шашки и шахматы.
13: Вот здесь вот это наша общественная организация, которая помогла, подала руку, подала надежду, ну, вот, что, оказывается, можно жить. Ну и вернувшись домой, после того, как комиссовали, пришел в первичную организацию, встал на учет. В этом же году был направлен в Волоколамский реабилитационный центр, очень хорошее, опять же, учреждение. Мне здорово так вот это помогло. Научили меня ориентироваться в помещении, ориентироваться в пространстве.
5: Галина Катрук.
14: Инвалиды по зрению на сегодняшний день общаются не только вот в кругу своих там близких людей, которые рядом живут, а в общем-то они общаются по всей территории Российской Федерации.
5: Дмитрий Поташов.
15: Слепые люди порой тоже ищут компанию себе подобных, имеющих ту же проблему, ту же нозологию, поэтому это одна из причин создания Всероссийского общества слепых, которому вот в июле месяце исполняется 100 лет.
5: Женщины за столами.
16: Пришли сюда вчера на экскурсию. Такая красота. Я не знала, что можно без зрения такие вот вещи делать, оказывается. Заинтересовалась, конечно.
5: Женщина нанизывает бисер на ленту.
17: У нас и в дартс, пожалуйста, стреляют. У нас в теннис играют.
5: Женщины вращают спиннеры для бисера.
17: Да, в теннис играют. Вот у меня, например, пятиборье. Я когда-то занималась этим, легкой атлетикой у меня. Так что у нас чем только не занимаются.
11: И вот в этом плане, мне кажется, Всероссийское общество слепых является уникальной площадкой, альтернативы которой для людей с нарушением зрения на данный момент просто нет. Несмотря на всю достаточно стройную систему социального обеспечения, которая сегодня действует в нашей стране.
5: Небольшой класс.
18: У нас с вами тема занятия «Оценка качества». Состояние соты рамок.
19: Желтым смотреть мы не можем, только пощупать.
18: Щупайте.
5: В руках людей пчелиные соты.
18: Пчелы, крышечки восковые, сгрызают просто. Руки работают, сгрызают жвалами, работают челюсти. И затем, когда ячейка уже без крышечки, они пьют этот мед. Берут мед и вот так они питаются.
5: Сергей Степанов.
20: Люди, которые потеряли зрение, они, в общем, попадают в сложное жизненную ситуацию, так сказать, и психологически, и вообще человек как бы думает, что все, жизнь на этом закончилась.
5: Евгений Шакуров, участник СВО.
21: Как это объяснить? Пришел в упадок, так сказать, на первое время.
5: Евгений на улице.
21: Начал.
5: Падает легкий снег.
21: Даже выпивать одно время начал. Потом вроде с помощью семьи, жены, собрался с духом, подумал, что надо воспитывать их, надо собраться силами и жить дальше. Я какой был, такой остался, в принципе. Добрый, заботливый отец и муж. Сильно я не поменял. Ну, было первое время сложно, зубами скрипел, к психологу походил. Ну, плюс помощь моральная семьи и жены.
5: Евгений идет, держа на поводке собаку с небольшой биркой с изображением Красного Креста на ошейнике. Владимир Казанкин.
22: Нужно стараться просто донести ребятам, что, ребят, жизнь не кончилась. Да, она станет другой, да, понятно, но она будет продолжаться. И самое главное, нужно сделать ее так, чтобы она приносила радость. Более того, ведь еще нужно будет работать с семьями. Ведь многие ребята, они же имеют жены, они имеют детей. И объяснить жене, что вот у нее муж раньше был великолепным, сильным, а сейчас он вернулся, условно говоря, или на коляске, или ослепли. И нужно объяснить это женщине, что, ну да, в какой-то моменте будет сложно, в каком-то моменте будет тяжело. Но если будет рядом поддержка, то она рано или поздно даст свои результаты.
5: Сцена. На заднике проекции с логотипом КСРК ВОС и надписью «Честь имею». На сцене Евгений, на его пиджаке георгиевская ленточка и три медали.
23: Раньше, когда я начинала ходить сама, передвигаться по Москве,
5: Виктория Потапова.
23: Я очень всего стеснялась, особенно взять трость в руки и пойти с тростью. Это проблема, какая была отговорка. Как так, я молодая? Красивые на каблуках и строчки.
5: Четырехкратный бронзовый призер.
23: Когда вот это все
5: паралимпийских
23: проходит, и
5: игр.
23: Переломаешь в себе, в своей голове, что это совсем не стыдно подойти и попросить о помощи. как-то мне всегда помогали, подходили, спрашивали, и, не знаю, у меня нет такой проблемы, что вот нету помощи.
5: Валентина Плаксина.
0: Все время говорим, идите вперед и прямо, что бы ни было, идите вперед, не забывайте, оттачивайте все то, что мы вам дали. Если вдруг приехал человек, и семья его не поддерживает в этом, а вот лучше не трость, возьми, брось эту трость, а я тебя доведу до магазина или еще куда-то. То есть наше обучение, я понимаю, идет на смарку. То есть цель-то наша, чтобы незрячий человек был как можно более самостоятельный. И гиперопека членов семьи, она делает плохую службу для самого незрячего.
23: Люди вокруг, ну, не вечные. Они же не будут рядом с тобой всю жизнь. У них своя жизнь. Ну, как-то привязывать к себе как-то вот такой, быть немощным. Не знаю, это не мое.
5: Бегающие по клавишам пианино руки женщины. Женщина широко улыбается. В углу жилой комнаты детская кроватка.
1: Начала терять зрение, я в возрасте 7 лет, была отслойка сетчатки, и просто операцию не сделали вовремя, и все. Никто меня не ставил ни во что, дети смеялись.
5: Елена Кухаренко, пианистка.
1: Прям ребята реально
5: композитор.
1: Издевались надо мной, обливали меня водой, плевались, например, иду по лестнице. Они, там мальчишка был с лестничной площадки сверху, на меня плевался. Люди-то не понимали, что я не вижу. Ну, точнее, они не хотели принимать меня в свое общество. Ну, было очень обидно тогда, на самом-то деле. Это было самое страшное в реабилитации. Потому что в бытовом плане я вообще не заметила. Ну, просто приспособилась.
5: Лужайка возле дома. Девочка выдувает мыльные пузыри на бутон тюльпана. Жилая комната. Девочка делает кувырок на полу. Рядом сидит девочка лет 3.
2: Малышки, а вы тоже хотите танцевать? Танцы.
5: Две девочки кувыркаются на кровати с большим плюшевым тигром.
1: Я больше всего переживала, что у меня не будет детей, что у меня не будет семьи, я не найду мужа, никто на меня не посмотрит. Я прям переживала так. Но когда поступила в колледж, я поняла, что у меня все в порядке с этим. Там отбоя не было, я вообще закрывалась в классе, чтобы только мне не мешали заниматься. Ну, а мужа я нашла уже после академии. Абсолютно зрячий, нормальный человек. И так получилось, что вот мы с ним стали встречаться, вместе жить. И пошли дети. Один, другой, третий, четвертый. Вот мы живем. И вполне счастливо. Ну, как я считаю, мне все нравится. И я бы еще детей не против.
5: Рассказ Елены сопровождался фрагментами семейной жизни. Елена играет с детьми, помогает мужу клеить обои, накладывает в тарелке салат. Елена с малышом на коленях сидит за пианино, нажимает пальцами малыша на клавиши.
6: Хрупкость мира и, конечно, его незащищенность во многих тех моментах истории, которая прошла и на наших глазах, и на моих глазах, я могу сказать, да, любое время качество жизни и жизнь может поменяться.
5: Из темноты медленно появляется вечный огонь перед могилой неизвестного солдата возле стен Московского Кремля. Владимир подходит к могиле, аккуратно кладет на монумент гвоздики. За ним идут несколько человек, у многих на лицах темные очки, а в руках трости.
3: Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны.
24: Когда началась война, в Ленинграду продвигались войска противника, и далеко не все незрячие были эвакуированы из Ленинграда. 31 августа 1941 года была перерезана железная дорога, связывавшая Ленинград с остальной страной. И вот представьте себе, ситуация в городе находилась в очень плохом состоянии.
5: Никита Попов.
24: Командованию не хватало и человеческих резервов, и техники. И в этот момент, в декабре, к организации «Общество слепых» обратились из штаба войск ПВО с предложением, чтобы слепые служили в качестве слухачей на таких устройствах, которые назывались звуковылавливатели. Просто возникла мысль, что слепые будут лучше воспринимать на слух звуки бомбардировщиков, которые слышны были благодаря этим звуковылавливателям на расстоянии до 10, иногда 12, 14 километров, и что это поможет защитить город.
5: Памятник красноармеец с закрытыми глазами за звукоулавливателем.
24: Идея памятника этим людям родилась года 4, может быть, 5 назад. Подал эту идею московский слепоглухой художник Сильянов.
25: Это слепоглухонемой скульптор. Это символично. То есть он
4: создал прообраз вот этого слухача. Ну а дальше уже Мария Третьякова и, конечно, архитектура города Санкт-Петербурга.
6: Я считаю, что 3 сентября 2024 года, открыв этот памятник, мы еще раз подтвердили, что в России о всех героях помнят. И никто не забыт, и ничто не забыто.
5: Открытие памятника. Пожилой мужчина в темных очках прикасается к бюсту, расположенному на высоте около 1.5 метра, аплодирует. Звезда, в центре которой горит вечный огонь возле могилы неизвестного солдата.
7: Послевоенный год значительное большинство военнослепших становится членами Всероссийского общества слепых. Уже к 1946 году около 10 тысяч военнослепших вступают в ряды общества. 11 человек из числа военнослепших удостоены высшего звания нашей страны – звания Героя Советского Союза.
8: Родная моя, верю тебе, ты ждешь меня. Война разлучила нас, но война кончится. Мы отпразднуем победу, и я вернусь. О, какая это будет чудесная жизнь, без грохота орудий, трескотни пулеметов, без окопной грязи и гибели друзей, мирная жизнь, синее небо над головой, золотой диск щедрого солнца.
5: Черно-белые кадры, незрячие на производстве, отстраиваемый город.
6: Нужно выделить период после Великой Отечественной войны, когда с фронтов пришли незрячие люди. И, конечно, все те учебно-производственные мастерские, они потребовали дополнительных средств. И самое интересное, что именно в этот период нам очень сильно помогло государство.
9: Все годы общество работало на средства государства и датировалась вся его работа по бюджетам местных и центрального бюджета.
5: Борис Зимин.
9: Развивая предприятия в первые годы после войны, общество было вынуждено их открывать во всех удобных и неудобных помещениях, приспособленных, подвальных, торговых. И это все осложняло условия работы, но все же это был труд, и люди шли, и трудились, и работали. Совершенствуя свое предприятие, общество добилось того, что они стали все рентабельными. И в 1951 году общество просило правительство освободить его от дотации бюджета, и всю свою деятельность 51 года начала проводить за свой счет.
5: Завод «Мужчина за прессом».
6: Был государственный заказ, рабочих рук не хватало после войны. И, в принципе, инвалиды по зрению зарабатывали очень приличные средства для своей жизни. И, конечно, часть средств деятельности предприятий всегда отчислялась в централизованный фонд Всероссийского общества слепых. На все те нужды содержания учреждений, имущества Всероссийского общества слепых. И, конечно, это все дало свои результаты.
7: 14 ноября 1975 года в колонном зале Дома Союзов Всероссийское общество слепых за заслуги в деле приобщения к общественно полезному труду инвалидов по зрению награждено орденом Трудового Красного Знамени.
5: Колонный зал. Борис Зимин принимает Трудовое Красное Знамя.
10: Праздник Всероссийского общества слепых. Правительство страны высоко оценило его деятельность за 50 лет, наградив орденом Трудового Красного Знамени.
5: В правом верхнем углу знамени закреплен орден. Владимир в кабинете.
6: А возглавил всю эту работу Борис Владимирович Зимин. Это очень яркая, очень харизматичная фигура во Всероссийском обществе слепых. С учетом того, что был создан такой Всемирный союз благосостояния слепых, который он возглавил.
5: Колонный зал, за трибуной сменяются выступающие.
10: Признание советского опыта в организации жизни незрячих прозвучало в выступлениях президента Союза слепых и слабовидящих Германской Демократической Республики Хельмута Пилоша, директора Королевского национального института для слепых Великобритании Джона Коллигена, генерального секретаря Всемирного совета благосостояния слепых Андерса Арнера.
5: Из темноты появляется стилизованное под фотографию изображение, к микроавтобусу с табличкой «Обмен валюты» стоит очередь людей. Стоящие возле стены пожилые женщины с авоськами. Мальчик лет 10 в спортивном костюме отбирает у мальчика в грязной рубашке купюру. Пожилая женщина несет на руках щенка.
6: Испытанием для Всероссийского общества слепых была ситуация, прежде всего, распада Советского Союза и, конечно, бурные 90-е годы. Но именно позиция и твердая уверенность тогда руководителя нашей организации Александр Яковлевич Неумывакин, именно его твердая уверенность в том, что нужно оставить все в собственности Всероссийского общества слепых со 100% учредительством общественной организации нашей ВОС, это было сделано правильно. Предприниматели здоровые, видя то, что вдруг тут слепые сидят и зарабатывают на каких-то крышках, стали перехватывать нашу работу и стали создавать свои фирмы. И вот здесь наши менеджеры, работавшие на предприятиях, в наших учреждениях в том числе тоже, проявили все свои возможные навыки, умения для того, чтобы удержать нашу организацию все-таки от распада.
5: Просторный светлый цех. За станками сидят мужчины и женщины в темно-синих спецовках, у многих людей на голове наушники. Детали разного типа разложены в пластиковые боксы разных цветов. Руки мужчины, быстро собирающие клеммный блок.
12: Кто идет? Антоний. Я понял. Антоний. Антоний. Видишь, как опоздал, мальчонка, да? Проспал.
5: Мужчина закручивает винт электрической отверткой, висящей перед ним. Вадим Бубнов, генеральный директор УПП.
13: Создателями предприятий был заложен вообще огромный потенциал именно в направлениях, наверное, да, этих предприятий. Приведу пример. Это пятое предприятие УПП-5. Продукция, которая сегодня производится, она была заложена аж там в 60-х годах. И она до сих пор пользуется спросом, что говорит о том, что продукция надежная, проверенная временем.
14: Я пришла на предприятие УПП номер 5. Мы собирали клеммные блоки.
5: Наталья Жарова.
14: Эти блоки шли за рубеж. И, конечно, к нам особые предъявлялись требования. Если я ставила на блок свою печать, значит, этот блок мог контролер не проверять. Я вышла замуж, господи, не помню в каком году, но, в общем, это было очень давно, за зрячего молодого человека, и вот он работал в СКБ. Так вот, они пользовались нашими блоками. И было очень приятно, что все-таки моя работа хоть где-то, не за рубежом, а где-то здесь, и я видела, как, куда она шла, эта работа.
5: Руки рабочих, собирающие клеммные блоки, движения быстрые и выверенные. Владимир Сипкин за станком обжимки контактов, стоящий рядом женщина, объясняет, как использовать станок.
6: Новая задача, которая встала перед Всероссийским обществом слепых в начале 2000-х годов, это действительно проблема цифровизации производства. От прогресса уйти нельзя. Нам нужно было искать баланс между ручным трудом и автоматизации, роботизации производств.
13: Мы являемся такой же коммерческой организацией, но только у нас есть такая ответственность, как обеспечение занятостью, работами. Конечно, мы используем автоматизацию, упрощая тем самым труд людям, которые имеют ограничения по здоровью, но при этом мы сохраняем это рабочее место. Это очень непросто, но у нас такой устав. И мы не вправе его обсуждать.
6: Ручной труд остается. Но высокопроизводительное, экономически выгодное производство дает возможность трудоустраивать вот тут людей именно с ручным трудом.
5: Цветные архивные кадры. Стадион. Мужчина с повязкой на глазах совершает прыжок в высоту.
15: Трудно себе представить состязание более необычное, чем спортивные соревнования среди незрячих. Легкая атлетика, плавание, лыжи, коньки, классическая борьба и дзюдо, роллингбол и голбол. Более 15 видов спорта доступны слепым. Команды ВОС не раз становились призерами союзных, европейских и мировых чемпионатов.
16: Пошла опять интересная жизнь. Здесь узнаю, что, оказывается, инвалидом и спортом занимаются. Когда мне предложили, к тому же еще легкая атлетика, бегать, я как-то это вот думал, одна из шуток очередных. Нет, оказывается, правда, стал заниматься тоже легкой атлетикой, принимал участие в соревнованиях.
25: Группа «Трей» направо.
5: Тренировка под дзюдо на трех дзюдоистах синие кимоно, тренер в белом.
11: ноги высоко отправились, поменяли сторону.
5: Спортсмены парами движутся по татами боковым приставным шагом, держа друг друга за предплечье. Делают кувырки.
11: Побольше под меня подсядь. Давай.
5: Отработка бросков.
11: О, отлично.
5: Тренировка мужчин сменяется тренировкой женщин.
23: Спорт всегда присутствовал в моей жизни с первого класса. Когда пришла обучаться в интернат, я стала заниматься спортивной гимнастикой. Люди, которые занимаются спортивной гимнастикой, могут уйти в любой вид спорта. Так что я была очень подготовленная. И после школы я ходила не на дзюдо, мягкая школа, в общем, называлась. Нас учили падение, все-все-все, ну, такая техника. Я уже после мягкой школы попала в дзюдо. Конечно, немножко переучивалась, но, как я потом всем отвечаю, у нас в родне есть японские корни, так что дзюдо – это японская борьба. Потянула. Зов предков.
5: Архивные кадры прыжков в длину.
10: Наша цель – рассказать о жизни незрячих в СССР.
5: Награждение.
10: О заботе государства и о силе человеческого духа.
5: Валентина Григорьева.
14: Я девушка была. Активная очень, тем более в многодетной семье воспитывались, в деревне. И на протяжении всей моей жизни проходит спорт. Должна была быть паралимпиада. Подходил 88-й год. И как раз в то время оказалась я самой сильной. И мне повезло. И стала я счастливая мечтать о паралимпиаде. И случилось это дело 88-й год. Все, сборы. И полетели мы в Австрию. Ну и, короче говоря, все началось. Лыжня была отличная. Лидеров не хватало, потому что кроме меня было еще двое незрячих мужчин. Ну что, побежали. Чувствуем, бежать можем. И очень даже некому было подкорректировать, некому было подкричать. Бежим как можем. Ну, бежим быстро. Прибегаем. Мне говорят, ты бронзу взяла.
5: Перед Валентиной на столе лежат несколько спортивных медалей.
14: Валентина Владимировна и пела, и плясала, уж простите. Ну, как всегда в ВОСе. Если человек не хочет дома сидеть, и куда время девать? Надо жить. А жить без движения я и сейчас не могу.
5: Сцена. На ней светловолосая женщина в атласном красном платье танцует танго с мужчиной в белой рубашке, черных брюках и жилетке. Мужчина приподнимает партнершу, она делает изящные движения ногами назад и вперед, похожие на порхание. Женщина делает глубокий выпад, отставив далеко назад левую ногу. Цепочка изящных шагов с синхронными поворотами бедер, партнерша отклоняется назад, партнер придерживает ее. Театральная сцена. Мужчина в костюме садится на диван рядом с женщиной в черном платье.
17: Ну, я твое дело сделала, а ты мое как?
18: Вам в укол все расскажет.
5: Мужчина подходит к стоящему в левой части сцены столу, берет с него стопку бумаг. Сидящая за столом женщина порывисто встает.
17: Поедемте, господа! Так до свидания, Мирова Давыдовна!
5: Женщина в черном платье степенно кивает. Руки Елены на клавишах пианино.

0: я помню еще, когда инструмент был мне недоступен, я еще маленькая была, и мне не разрешали его брать, ну, как, то есть открывать, играть, ну, дабы я не сломала его. Я тихонечко, втихаря, когда никого нету, открывала крышку, играла, там белые, черные клавиши, они такие красивые, и так звучат, и такая мелодия получается, я чувствую, что красиво, и такая бегу: «Мама, я сочинила!» Она: «Что сочинила?» «Послушай, послушай!» Подхожу, открываю, а не получается повторить, я не могу еще запомнить это. И вот это я прям помню, этот восторг, что как это красиво.
1: Окружающий двухэтажный коттедж — кусты сирени.
0: Когда я стала терять зрение, все учителя отмахнулись, и по музыке тоже. Они сказали: «Ну, ты же не видишь, зачем тебе играть на пианино? Вот ты закончишь школу, и что? И будешь дома сидеть, ничего ты делать не будешь». Ну и потом, собственно, когда уже я поступила в школу с хоровым уклоном, когда никто не стал со мной заниматься, я подбирала песни, я играла лучше остальных учеников, с которыми занимались. Сама с собой, получается, я это делала. Самоучка была. Потом уже, когда в музыкальную школу меня взяли, на последних курсах, когда уже понятно было, что я буду поступать, там за меня взялись более серьезно, теоретически взялись, и по фортепиано. И в Курск я поступила уже более-менее подготовленной. Что мне это дает? Сочиняю, самовыражаюсь. Но сейчас я даже могу на этом что-нибудь даже заработать.
1: Черно-белые кадры, хор на сцене.
2: Наши некоторые звезды позавидуют, как наши инвалиды по зрению поют. У них вообще-то развито такое вот чувство, они артистичные все люди.
1: На сцене поет женщина в фиолетовом брючном костюме.
2: А ведь наши инвалиды по зрению выезжают с концертами.

0: Сменяются концерты в большом и малом залах КСРК ВОС.
1: Основная масса людей, которые попали в беду, они хотят все-таки жить нормальной жизнью. Если 20 лет, а если 90 лет. Вот он в 90 лет все равно, как говорится, хочет научиться, хочет нормально жить, так сказать, и у него все получается.
2: Я инвалид, стараюсь не чувствовать себя инвалидом. А есть человек, которого, ну, будем говорить, инвалидность не такой степени, а он прямо из себя изображает совсем инвалида-инвалида. Но это и в общем мире, наверное, среди здоровых людей такая же ситуация.
1: Мы когда начинаем принимать, у нас ограничений по возрасту на социальную реабилитацию нет. У нас на профессиональной есть по возрасту ограничения. И то мы, нарушая все правила приема, людей некоторых принимаем, которых мы знаем. Вот и мужику осталось 70 лет, ему как бы нельзя по правилам приема сюда приезжать. Но мы же видим, какой он есть. Он и в 70 лет даст любой фору молодому. Поэтому мы и принимаем, а что делать? Отчаявших здесь людей очень мало. А все хотят, так сказать, жить наоборот, хотят учиться жить нормальной жизнью.
2: Здесь, наверное, жить надо просто по тем законам Божьим, которые сегодня в мире существуют, они есть, и в нашей России особенно.
3: Бывает так, что человек, который лишен
0: Михаил Потокин.
3: Возможности видеть или слышать так же, как все остальные, он во внутренней жизни оказывается гораздо более сосредоточенным. И тому примеров много в житиях святых, но и современных, конечно, от Матроны Московской. Мы знаем с вами, что огромное количество людей получало помощь от нее еще при жизни. Она была такая молитвенница, угодница Божия, которая была сама при жизни, в общем, немощна. Человек, как всегда, слабовидящий или незрячий, это человек, который практически не самостоятельный. А теперь она всем помогает. То есть оказывалось совершенно наоборот. В чем-то помогали ей немножко при жизни, а после даже своей кончины она помогает теперь многим. Поэтому вот это, наверное, так символично для людей, которые слабовидящие, незрячие, увидеть этот внутренний свет, который есть в человеке, свет его души, свет разума человеческого, доброту, милосердие, любовь. Это все человек испытывает вне зависимости от того, зрячий он или нет.
0: Настоятель подводит мальчика, у которого закрыты глаза, к тактильной иконе Матроны Московской. Вкладывает в руки мальчика тяги колоколов.
4: Наша школа – это не только про обучение.
0: Иван Вишневецкий.
4: Это еще и про воспитание, как в любой школе. Хотя я понимаю, что большая часть воспитания – это семья и улица. Да, школа – это меньше процент. И плюс к этому – это все-таки абилитация и социализация наших детей. Поскольку мы их должны научить простейшим вещам, например, социально-бытовой ориентировке. Они должны сами себя уметь обслуживать. Да? Плюс к этому – мы пытаемся, чтобы наши дети как можно больше ездили в различные культурные места Москвы. У меня каждый день по 2-3 выезда. У меня расписаны на месяц все автобусы. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети не сидели в заперти. Да, конечно, у нас полузакрытое пространство, но мы пытаемся, чтобы дети понимали, что за забором школы другой мир, и как-то нужно с ним взаимодействовать, правильно взаимодействовать. И не считать, что им все должны. Никто никому ничего не должен. Мы должны только нашим родителям, больше никому.
0: В длинный коридор интерната номер 1 выходят дети начального класса. Девочка в белой кофточке, черной юбке и красных колготках, пританцовывая, подбегает к окну. Идет, прикасаясь к тактильному поручню на стене.
5: У меня этот вальс еще в душу попадает.
0: Мария Холод, учитель математики.
6: Не видя этот мир, они родились в темноте и проживают в темноте. Но как они любят этот мир? Когда говоришь, ой, сегодня солнце, и они говорят, ой, это же так красиво, зеленая трава, голубое небо, облака сегодня. У меня сердце сжимается от того, что думаю, ну как они это могут себе представить, если они этого никогда не видели. Ну, это настолько неподдельно, это вот не сыграешь так и не скажешь это для того, чтобы учителю просто понравилось, и все. Вот эти искренние отношения, они ко многому обязывают в плане того, что и мы к этим детям относимся очень искренне, потому что они настолько чувствуют фальшь, они настолько чувствуют неискренних людей. Говорить, что ты молодец, а в душе, если у тебя что-то не так, ребенок почувствует это сразу.
4: Дети есть дети. И они проекция нашего общества, что в обычной школе. Да, у наших восприятий немножко другое, у наших мотивация другая, да. Обычный ребенок пришел домой, ему 14 лет, портфель кинул, пошел на улицу гулять. А наши дети все-таки так многие сделать не могут, поэтому у наших больше мотивация к учебе, интерес.
0: Михаил Бузань, директор Екатеринбургской школы-интерната номер 10.
7: Решили организовать в юбилейный год и вспомнить о наших выпускниках. Выставка так и называется «Любимая школа. Работы учащихся прошлых лет». Мы храним вот эти рисунки, и когда выпускники приходят и говорят: «Ой, это же мой рисунок, это же я рисовала, или я рисовал этот рисунок, ему уже столько лет, отдайте мне его, пожалуйста». Мы говорим: «Нет, не отдадим, мы можем снять копию с этого рисунка, сделать фото и распечатать, а эти рисунки будут находиться у нас в музее. И вы будете приходить со своими детьми и говорить, что вы учились, вы рисовали, вы занимались творчеством. И мы сохраним эти рисунки, потому что для нас это тоже память».
0: Урок. Девочка лет 10 в очках с толстыми линзами читает книгу с укрупненным шрифтом. Дети читают большие книги, набранные шрифтом Брайля. Учительница подходит к одному из мальчиков, кладет его руки на тактильную обложку сказки «Теремок». Руки мальчика на развороте книги ощупывают тактильное изображение медведя. Прибор и грифель для брайлевского письма.
8: Имя Луи Брайля по праву можно поставить рядом с именами Кирилла и Мефодия. Своим изобретением специальной азбуки для слепых он открыл миллионам людей мир во всем его многообразии, дал средства общения людям, погруженным в темноту.
0: Женщина в очках общается с девушкой на жестовом языке.
9: Вот. Почему? Почему восклицательный? Потому что да, мы, например, 50, 60, 70 лет. Потому что мы поздравляем, мы радуемся. И восклицательный знак пишем.
0: Алла Полывяная, заведующая отделением слепоглухих.
9: Мы изучаем систему Брайля, потому что это единственное средство, которое позволяет людям с одновременным нарушением слуха и зрения перейти в мир зрячих хотя бы частично, уметь пользоваться телефоном, если это позволяет нарушение, то компьютером, уметь писать сообщения, пользоваться часами, потому что часы тоже на основе системы Брайля, потому что нет никакой возможности услышать. Поэтому для нас сейчас задача адаптировать этих людей, чтобы они могли как-то дома самостоятельно использовать, да, те навыки, которые они здесь овладеют в быту.
0: Девушка сосредоточенно медленно печатает на брайлевской машинке.
9: Ошибка.
0: Баба. Алла прикасается к запястью девушки, та делает быстро несколько жестов, улыбается. Продолжает набирать текст. Алла кивает в такт набора каждого знака. Прикасается тыльной стороной ладони с поднятым большим пальцем к ладони девушки.
9: Молодец.
0: Темноволосая девушка быстро читает текст на брайлевском дисплее.
10: Человек никогда не будет грамотным, если он не будет читать сам. Поэтому мы всячески пропагандируем Брайль, потому что на слух воспринимать – это пассивное восприятие. Мне часто доводилось слышать, что человек не читающий, а только слушающий, он нечетко себе представляет, как произносится то или иное слово.
0: Олег Пелюгин.
10: И тем более нечетко понимает его значение. Вот наша задача и была в том, чтобы пропагандировать письмо и чтение по Брайлю как средство реабилитации. Потому что, по разным оценкам, до 93% информации человек получает благодаря зрительным анализаторам. А если у него они отсутствуют, значит, задача реабилитации данного человека – это найти другие пути получения информации. Вот шрифт Брайля полностью отвечает задачам информационной реабилитации. Он позволяет незрячему быть грамотным, быть культурным человеком, получать знания, позволяет быть в курсе, общаться на равных с людьми, которые имеют доступ к книгам.
1: Самый читающий народ кто? Инвалид по зрению. Они больше читают, чем мы. Мы вообще за книжки забросили сейчас читать. А они читают. У нас такая библиотека. И они там меняют книжки, 5-10, ну еще и звуковые книжки есть, конечно, читают. Это тоже, как говорится, в копилку. Но тем не менее, самый читающий – это инвалид по зрению. На сегодняшний день.
11: А именно инвалиды по зрению придумали говорящую книгу. А теперь посмотрите, говорящей книгой пользуется все население земного шара. Как удобно. Включил книжку, в машине едешь, и книжку слушаешь, и интеллекцию повышаешь, и передвигаешься. И, конечно, мы тоже этим гордимся, что наше вот это новшество, которое мы внедрили, оно полезно всем.
12: Я сам, как поздно ослепший, заявляю на собственном примере, что если бы не было современных информационных технологий, я вряд ли бы смог бы продолжить обучение после того, как ослеп в 35 лет. И на это есть определенные, в том числе и физиологические причины. Допустим, чтобы читать по Брайлю, это нужно иметь очень чувствительные пальцы. Когда их до зрелого возраста не задумываешься об этом, ты их просто не бережешь, то научиться писать можешь, читать, соответственно, нет. И если бы не было современных диктофонов, смартфонов и программ экранного доступа в компьютерах, то это было бы невозможно.
0: Мужчина в белом халате прикасается к пчелиным сотам.
13: Ну, слепым можно ориентироваться. Почему? Потому что кто пальцами Брайль изучал, он ощущает принципы.
14: А более такое нежное, тонкое ощущение.
13: Да.
12: Сейчас внедрение информационных технологий в работу общества слепых происходит в полной мере. И это действительно поддержка, и это действительно помощь.
15: В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы в конце концов что-то придумали, или чип, или как-то
0: Юрий Третьяк.
15: Зрение, чтобы хоть какое-то было, чтобы человек мог свободно там ориентироваться, ходить, что-то видеть. Пока это все были мечты, но надеемся, что наука к этому дойдет, чтобы незрячий мог как-то все-таки это видеть и что-то прочитать.
0: Девушка в светлом жакете перемещается, держа в руке Робин.
16: Люди, которые ждут эту технологию, как им не объясняй, у них есть определенные желания и ожидания того, что они увидят. И оно сейчас не сильно соотносится с тем, что человек может получить. Первые шаги будут не такими фантастическими, как они себе это представляют. Но этого будет достаточно для того, чтобы ориентироваться в пространстве, быть самостоятельными. И главное, не зависеть от своих родных и близких.
0: Андрей Демчинский.
16: Что для многих является одним из самых таких стрессовых моментов, которые заставляют их быть затворниками. Никуда не уходить, потому что так они знают. Они не ограничивают ни в чем тех, кого они любят.
0: УПП. Седобородый мужчина в синей спецовке идет по тактильному покрытию вдоль стены коридора. Работа гаубицы времен Великой Отечественной войны. Бойцы спрыгивают с бронемашины в ущелье Афганистана. Вереницы бронетехники советских войск, покидающих Афганистан. Разворачивающийся во дворе среди панельных домов танк с буквами «Z» на борту. Затянутый дымом микрорайон, в некоторых домах пробоины от обстрела.
2: Люди, прошедшие военные конфликты, они, как правило, сильные духом, решительные. Это люди, которые были до этого нормальными людьми, да? То есть они видели мир, а попав в другую реальность, они не потеряли себя. И во многом благодаря обществу слепых. И это дает свой положительный эффект для всей системы Всероссийского общества слепых. Пересмотр каких-то, может быть, уже устаревших наших ценностей и разработка новых программ и задач.
0: Вереница бронетранспортеров на горной дороге. Летящие над каменистыми скалами вертолеты. Бойцы в военной форме СССР, расположившиеся на броне.
17: У нас несколько человек друзей написали рапорты, и рапорты были удовлетворены и были направлены для дальнейшего прохождения службы в 103-ю Витебскую парашютно-десантную дивизию. В то время она дислоцировалась в Афганистане, в Кабуле. Мы занимались инженерной разведкой. Ну и в один не очень, скажем так, день случилось так, что получил ранение, в результате чего полная потеря зрения. И пошли госпиталя, Джалабад, Кабул, Ташкент, военно-медицинская академия Кирова, город Ленинград, сегодня Санкт-Петербург. В 1982 году он был комиссован и вернулся домой.
0: Владимир Храбан.
18: В Афганистане я был командиром роты разминирования. В Афганистане была развязана минная война.

0: своим. Ну, а кто, если не мы? И чтобы дети гордились. Три сына и дочка. Жена ходила беременная, пока я служил родине. Полгода пробыл на фронте перед тем, как случился неприятность.
1: Ты крепкий парень, Николай.
2: Владимир прикасается к плечу Евгения.
1: Какая специальность воинская это была?
3: Механик-водитель. Разведчик.
1: Разведчик? А где служили?
3: 30-я РУБ. Чебарку.
0: Ну, в тот день вроде все прошло нормально. В конце рабочего дня все пришли на ноль, так сказать. Все, мы там подождали что-то 20 минут, 25 где-то. Залезли на броню. Видимо, нас отслеживали с коптера. И минометный обстрел пошел кассетный. Я успел провалиться в машину. Мне по ушам дало воздухом. Вот получил баротравму. Защемило два зрительных нерва. И вот с этого момента начал быстро очень терять зрение.
4: Надеваем на собаку амуницию.
2: Евгений надевает поводок собаке-проводнику.
4: Обязательно проверяем все ремешки, чтобы собаки не натерли. Угу. Так, ищем трость свою.
2: Берет приставленную к воротам трость.
0: Меня. Гостиница вперед.
4: Угу.
0: Гостиница вперед.
2: Идет, держась за поводок собаки-проводника, за ним следует женщина.
0: И ушли закат.
2: Внедорожник УАЗ с буквами Z на переднем и заднем стеклах. Из деревенского дома выходит девочка в бирюзовой куртке, подходит к УАЗу. Открывает заднюю дверь, рядом с УАЗом лежит детский велосипед. Николай запустил руки в мотор УАЗа.
5: Я был автожестянщиком, автомаляром. У меня был свой сервис. Сколько лет? 5 на тот момент я уже работал самостоятельно. Вполне все устраивало. Были и машины, и мотоциклы, и охотой я занимался. Была такая насыщенная жизнь.
2: Николай заводит УАЗ.
5: Когда вот объявили мобилизацию, ну, не стал я нигде не скрываться, ничего. Пошел, служил. Ну, недолго, конечно, там всего, наверное, месяца полтора-два. Ну и после ранения абсолютно стал как ребенок, как дерево, где поставили, там стою. Пришел к тому, что приобрести участок и заниматься пчеловодством. Ну, как бы, это вот после факультативов в учебном центре. А до попадания туда у меня, ну, не было идей, наверное, кроме как суицидальной направленности.
2: Овчарка Николая стоит на покрытом пожухлой травой поле. Друг друга сменяют собаки разных пород.
6: Собака – друг человек. Эта истина обретает особый смысл, когда речь идет о собаке-проводнике. Она должна очень многое уметь. Предупреждать о препятствиях, уметь обходить их, знать правила уличного движения и привычные маршруты своего слепого хозяина. И при этом ни на что не отвлекаться. Даже если на пути повстречается кошка.
2: Собаку проводят мимо кошки.
7: Ну, собака помогает много, но это не все, это не глаза. К сожалению, цветов она не понимает, на светофор не ходит. То есть бежит по своей нервной составляющей, и человек должен ей соответствовать тоже. Вот в нервно-психическом своем состоянии, да, то есть они должны по эмоциям подходить, совпадать.
0: Вот это нужда, это прошел МСЭ, когда группу инвалидности, мне ее прописали как средство реабилитации. Ну, тем более тотальная слепота. Вот я и думаю, пока еще что-нибудь вижу, надо учиться. Все, это опора, это прям наша собака. Она уже к нам привыкла, все уже, любит нас. И мы ее, уже другой-то и неохота даже.
2: Евгений гладит собаку.
0: Молодец, моя умница.
2: Поля, Алька подбегает к Николаю.
8: Алька, иди ко мне.
2: Радостно виляет хвостом.
8: Ну-ка, рядом.
2: Алька садится рядом с Николаем.
8: Поправься. Давай, рядом. Вот так, молодец. Собаку мне выдали благодаря вот как раз помощи из Всероссийского общества слепых. Я даже, честно, и не мог представить, насколько собаке на самом деле проще и удобнее передвигаться по городу. Вопрос стоял, кого брать, овчарку, лабрадора. Мне, если честно, овчарка больше нравится, и я попросил, ну, как бы, буду ждать, сказал, там, сколько понадобится, столько буду ждать. Ну, и в итоге мне ее передали. 2 недели я отучился. У нас еще, наверное, с полгода где-то было. Мы притирались характерами. Ну, а сейчас все, она у меня.
2: Николай гладит лежащую возле его ног Альку.
8: Незаменимая помощница в городе. А здесь она как в отпуске отдыхает, гуляет, бегает.

0: сама по себе.
1: Наши люди умеют преодолевать трудности. Сила воли и сила духа – это то, что есть у них. Ведь никому же не хочется быть слепым, входить в это состояние и находиться в нем всегда. Любой из обычных людей, если закроет глаза и походит так больше 5 минут, он же, наверное, уже вряд ли захочет повторить этот опыт.
2: Таблица для проверки остроты зрения.
3: Я на приеме у офтальмолога. Он мне говорит: смотри, я не вижу ничего на таблице. Он говорит: подходи. Ну и я подошел и носом врезался в таблицу. Оказалось, зрение 3%.
4: А мне прозаически влепили снежком в глаз. В снегу была щепочка. И вот, собственно, вся эта эпопея началась у меня.
5: Как всех пацанов, меня очень привлекало оружие. Проявил неосторожность. И в результате подрыва так вот случилось. Вот, 15 лет.
2: Александр Чупров, сборщик.
5: В общем, потерял зрение.
6: Переболели всей семьей детской корью, и у меня получилось осложнение. Когда я в первый класс пошла, я не видела доски даже с первой парты.
2: Елена играет с воодушевлением на лице.

0: Руслан Лобков.
1: Случилось просто ДТП. Как мне рассказали, я по трассе в Крыму летел 210, и потом, с учетом торможения, влетел в стоящий КамАЗ на скорости 160 км в час.
2: Первоначально снижение зрения у меня обнаружили в 3 года.
0: Наталья Смирнова.
2: Окончательно потеряла зрение я в 12,5 лет.
3: Я не раз слышал фразы, так вот случайно где-то подхваченные ухом от людей.
0: Дмитрий делает глубокий вдох, на лице появляется задумчивость.
3: Совершенно здоровых, которые глядели на слепых и говорили: «О, если б я был слепым, я б ни дня не жил, я б с собой бы покончил». Но наши живут люди.
0: Мужчина в темных очках вырезает по дереву.
3: Работают, участвуют в общественной жизни и своим примером, своим жизненным образцом показывают другим пример, как надо жить и выживать наперекор судьбе.
0: Репетиция на сцене.

0: Андрей в лаборатории Elvis V.
1: Потеря зрения у человека – это большая травма, особенно если его жизнь и работа была напрямую завязана на вот эту функцию. Люди, у которых сейчас нет зрения, у них колоссальные ожидания по поводу того, чтобы это зрение, эту возможность, функцию вернуть. Для представления, насколько это важно для людей, можно привести одну показательную историю. Мне поступил звонок, человек уведомил, что он приехал, он здесь. Выяснилось, что это был потенциальный пользователь системы, который хотел поставить себе вот этот имплант из Владивостока. Он нашел средства, возможность с сопровождением добраться сюда и заявил, что я приехал, ставьте. Настолько для некоторых это отчаянная история, что они готовы на все для того, чтобы взять и вернуть хотя бы немного возможность видеть.
2: Для нас это, так сказать, человек с ограниченными возможностями, да, вот как-то в нашей стране это прижилось, термин такой. А за границей это уже везде человек со специальными потребностями. Прежде всего, надо закрыть те проблемы, которые у этого человека есть, по максимуму, то есть постараться. Естественно, глаза мы не вернем, да, но постараться дать ему максимум информации, постараться дать какие-то современные возможные гаджеты для его работы.
3: Я исходил из того, что занятость постоянная, на свежем воздухе, под солнышком. И можно зарабатывать деньги для поддержания семьи. И опять же, когда у тебя целая куча насекомых, их надо поить, за ними ухаживать. Лень, не лень, но надо. То, что это не бросишь, потому что хоть и насекомые, но они...
0: Николай тепло улыбается.
3: Все равно живые, свои.
0: Николай за столом во дворе.
4: Приветствую всех на канале «Инклюзивное пчеловодство». Меня зовут Николай Яковлев. Сегодня мы с доченькой Алисонькой покажем, как наващивать рамки.
0: Рядом лежит Алька.
4: Мы тут все заготовили. Тыкай в розетку тогда.
0: Алиса включает электронаващиватель.
4: Опа. Вот у нас рамка. Воткнула.
0: Николай кладет рамку в центр стола.
2: Что будет с ВОЗ в будущем столетии? Мы встречаем сегодня столетний юбилей. Следующее столетие диктует нам свои законы развития, которые ВОЗ должно освоить.
5: Всероссийское общество слепых будет жить только в какой форме, это уже время подскажет. И надо будет уже руку на пульсе держать, чтобы, если даже через 100, через 200 лет, мы бы не опоздали.
2: Я думаю, что это будет и цифровизация, это будут новые технологии. И в том числе мы надеемся, что когда-то, может быть, в следующем столетии со слепотой научат бороться более качественно и реально.
6: В свете развития технологий мне очень хочется верить в некое электронное зрение, когда даже люди, у которых вышиблены напрочь глаза, смогут видеть мозгом, смогут создавать внутри себя необходимые представления. Это, наверное, было бы идеально, но это совсем фантастика.
1: Сейчас внутри нашей лаборатории есть уже понимание, что мы создаем для человека вообще новый тип ощущений. Это будет, с одной стороны, машина, которая заменяет ощущение пространства и обработку, выбор того, что нужно отправить человеку в мозг, чтобы для него это было полезно, и работа мозга, его восприятие этого сигнала. Мы готовимся к самым разным сценариям, как человек будет видеть, но точно знаем, что это будет совершенно другой тип восприятия, нежели тот, который на сегодня вообще в нашем понимании есть или описан где-то в литературе.
7: Я надеюсь, что современные средства, в том числе и электронные, возможно, когда-то помогут видеть. Но самое главное, зачем нам видеть? Ведь если нет близкого человека, если нет дружбы, если нет любви, если нет общения между людьми, то тогда, собственно, мир становится пустым.
0: Панорама Москвы. Солнце медленно скрывается за горизонтом, освещая дома предзакатным желтоватым светом. Наступает вечер, в окнах загорается свет. Кабинет. На лице президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина появляется мечтательная улыбка.
2: Если бы Господь мне дал на короткий срок зрения, я хотел бы увидеть прежде всего членов семьи. И, конечно, внука.
8: Единственное, что никогда не вернуть, это детство наших внуков, детство наших детей, да, если можно так сказать. Вот как они взрослеют, какие у них успехи. Вот это хотел бы я посмотреть.
9: Я еще раз хочу увидеть маму, я еще раз хочу увидеть папу. У меня родился сын, когда я уже был слепой. Ему сейчас 7 лет, он ходит в первый класс. Я хочу увидеть сына.
10: Я бы хотел видеть, наверное, свою семью. Ну и, естественно, какие-нибудь прекрасные места по всему миру.
11: Вот если бы мне на полчаса дали зрение, что бы я сделала? Я бы как-то попыталась быстро собрать семью, маму, которая еще, слава богу, жива, брата, и обложилась бы фотоальбомами. И вот все эти полчаса я бы смотрела фотоальбом своих маленьких детей, своего тогда еще молодого мужа, сейчас уже сильно повзрослевшего, свою маму и своего брата. Честно скажу, я не побегу по улицам. Вот я по улицам не побегу. Я даже, наверное, к зеркалу не пойду.
0: У Натальи подрагивают веки, ее глаза блестят. Она сглатывает, дует на глаза.
11: Блин, на больное нажали.
0: Широко улыбается. Сидящая за пианино Елена. Из носика блестящего дымаря вырывается дым. Николай в ярко-желтом пчеловодном костюме идет вдоль рядов ульев, рядом с ним бежит Алька. Николай подносит руку к прилетной доске, по ней ползают пчелы. Николай отбрасывает за спину широкополую шляпу с защитной сеткой. Теребит тронутые сединой волосы, вытирает лоб тыльной стороной ладони. Широко улыбается. На черном фоне снизу вверх движутся белые титры. Над фильмом работали автор и режиссер Георгий Сушко, операторы Юрий Степанов, Максим Толстой, Денис Рубин, Даниил Сиренко, Павел Лаврухин, Андрей Закаблуковский, Виталий Воронков, Денис Дьяченко, Дмитрий Сопов, Павел Тархановский, редактор Алена Пешкова, организация съемок Дарья Наумова, продюсер Владимир Наумов. Прозвучали музыкальные произведения Елены Кухаренко в исполнении автора Эдварда Грига, Мариса Равеля. Использованы хроникальные кинофотоматериалы Центрального музея имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых, Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС, Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Съемочная группа персонально благодарит за бесценную помощь и внимательное отношение Владимира Васильевича Сипкина, Александра Карпычева, Наталью Паницкую, Веронику Леонтьеву. Знак защиты авторского права Всероссийская орден Трудового Красного Знамени Общества слепых, 2025 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта ВОЗФИЛ.
12: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
13: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
14: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
15: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
2: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо о ней знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
1: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
3: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
3: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
4: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен, да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком, он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
2: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
3: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
4: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
4: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов

0: объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих. На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен 100-летнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
5: Георгий Николаевич Данелия. Тестуемый пьет до дна. Первую книжку мне помогала написать Татьяна Кравченко, писательница. Эту – Елена Машкова, кинорежиссер. И за это я им очень благодарен. Люди уступают дорогу автобусу не из вежливости. Я подумал и решил снимать «Мертвые души» Гоголя. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Козлатура» Фазилия Искандера. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я подумал и решил снимать «Зима тревоги нашей» Стейнбека. В Госкино мне сказали: «Не надо». Я спросил: «Почему?» Мне ответили: «Потому». Я еще подумал и решил снимать «Преступление и наказание» Достоевского. Спрашивать никого не стал. В 1963 году я уже принимался за Достоевского. Тогда мне сказали: «Напиши, там посмотрим». Я собрал материалы и поехал в Дом творчества кинематографистов Большого. Приехал, сел за стол, стук в дверь. Пришел Лёва Кулиджанов и попросил одолжить бумаги. Я сказал: «Не могу, мне самому не хватает». В те времена в стране на бумагу был дефицит, и перед отъездом в Большого я выклинчил у Сергея Бондарчука четверть пачки. Лёва сказал, что послезавтра начнется съезд депутатов, и он привезет мне целую пачку бумаги. Первый секретарь Союза кинематографистов, режиссер Лев Александрович Кулиджанов, был депутатом Верховного Совета СССР. Во время съездов для депутатов в гостинице «Россия» работал магазин, куда меня брал с собой Бондарчук. Чего там только не было. И болгарские дубленки по записи, и люстры из чешского стекла, и югославская ветчина в банках, и пищая бумага, финская, две пачки в одни руки. Бумагу Кулиджанову я дал. И тут меня кто-то дернул спросить, как он думает, сможет ли сыграть Инна Гулая Соню Мармеладову. Актриса Инна Гулая снялась у Кулиджанова в главной роли в фильме «Когда деревья были большими». «А тебе зачем?» – насторожился он. Узнав, что я собираюсь снимать «Преступление», Кулиджанов очень огорчился. Это его любимый роман, и он всю жизнь мечтал его экранизировать. А я сказал, что моя любимая повесть – «Хаджи Мурат» Толстого, и я тоже всю жизнь мечтал ее экранизировать. Но мне сказали, чтобы я это выкинул из головы, потому что «Хаджи Мурата» будет снимать сам Лев Александрович Кулиджанов. Лева повздыхал-повздыхал и предложил: «Давай так. Ты отдаешь мне «Преступление и наказание», а я уступаю тебе «Хаджи Мурата». Кулиджанов фильм «Преступление и наказание» снял. А я... покупал сигареты в ларьке на Покровке. На той стороне улицы затормозил «Мерседес». В окошко выглянул поэт Евгений Евтушенко и крикнул: «Не горюй, геноцвали!» «Посмотрел фильм?» – спросил я. Евтушенко считался выдающимся поэтом, и мнение его мне было небезразлично. «Пора тебе снять что-нибудь серьезное», — сказал Женя и уехал. Сообщить ему, что я решил взяться за ум и снять глубокое кино, я не успел. «Нам нужен большой павильон, а производственный отдел не дает», — пожаловался я директору Мосфильма Владимиру Николаевичу Сурину. «По какой картине?» «По Хаджи Мурату». «Тебе что, не сказали?» «О чем?» «Вас закрыли». «Когда?» «Уже месяц почти, извини». «Кто закрыл?» Владимир Николаевич устало посмотрел на меня, развел руками и поднял глаза к потолку. Я тоже посмотрел на потолок. После недавнего ремонта потолок в кабинете директора был свежевыкрашен. За полгода до этого разговора Расул Гамзатов, Владимир Огнев и я написали сценарий. Его приняли без замечаний. И к моменту этой беседы с Суриным мы уже выбрали натуру, утвердили актеров, сделали эскизы декораций и костюмов и готовились к сдаче постановочного проекта. Но тут выяснилось, что производственный отдел не дает нам большой павильон для декорации «Бальный зал» во дворце Воронцова. И я пошел жаловаться Сурину. И вот сижу у него в кабинете и смотрю на свежевыкрашенный потолок. Между прочим, две тайны связаны у меня с тем несостоявшимся фильмом. Первое. Кто и почему нас закрыл? Это не смог выяснить даже Расул Гамзатов. И вторая. А был ли на самом деле Абстрагамз? Прежде чем написать режиссерский сценарий, мы с Вадимом Юсовым, художником Ипполитом Новодерешкиным и с Умаром Гаджи Шахтамановым, дагестанским поэтом, другом Расула Гамзатова, месяц ездили на газике по горам. Побывали в самых отдаленных аулах. Если не могли попасть туда на машине, добирались на лошадях. Не буду описывать красоты Кавказа и гостеприимство горцев. Об этом много и хорошо написано классиками. Упомяну о том, чего точно не было ни у Пушкина, ни у Баратынского, ни у Лермонтова, ни у Толстого. Как-то ехали в отдаленный аул по узкой извилистой грунтовой дороге. Ехать страшновато. Справа скала, слева многокилометровая пропасть, а где-то далеко внизу парит орел. Когда в очередной раз свернули, перед нами неожиданно возник яркий плакат на бетонном столбе. На плакате блондинка в розовой комбинации сидит на кровати. Глаза от ужаса вытаращены, рот открыт, руки протянуты. Она взывает о помощи. Внизу под ней алые языки пламени, наверху над головой крупными красными буквами написано: «Не кури в постели!» В Дагестане есть обычай. На месте аварии, если поблизости нет дерева, привязывать ленточку к шесту. Около плаката таких шестов было немало. «Какой идиот додумался поставить здесь это полотно?» – удивились мы. «Абстрагамс!» – угрюмо сказал наш водитель и посмотрел на Омара Гаджи. «Опять!» – вздохнул Омар Гаджи. «Хорошо. Если не Абстрагамс, тогда кто?» «Кому бы разрешили здесь голую бабу нарисовать?» «Этого я не знаю», – развел руками Омар Гаджи. И рассказал. Когда в 1962 году на выставке в Манеже Хрущев поругался с молодыми художниками, партия приказала всем обкомам, областным комитетам коммунистической партии, выявить у себя абстракционистов, заклеймить позором и выгнать из союза художников. А дагестанский обком к ужасу своему обнаружил, что ни одного абстракциониста на территории Дагестана нет. Тогда они обратились к народному поэту Расулу Гамзатову с просьбой привезти из Москвы настоящего абстракциониста. Пообещали, что дадут ему квартиру и гарантируют, что на хлеб с маслом он заработает. Но за это они абстракциониста всенародно осудят и немножко заклеймят. Расул пришел в восторг от такого поручения и всем о нем рассказывал. Прошло время, все уже забыли об этом. Но когда в прошлом году на дорогах начали появляться эти плакаты, горцы решили, что картинки рисует тот самый абстракционист из Москвы. И назвали его Абстрагамзом, абстракционист Гамзатова. Горцы-идеалисты. Думают, пообещаешь нищему художнику квартиру, он все бросит и сразу приедет, сказал Расул, когда мы вернулись в Махачкалу. Ни один, даже самый немодный, не согласился к нам приехать. Сказали, что будут бороться за свободу здесь, на переднем крае, в Москве. Или в Соединенных Штатах Америки. А плакаты эти только между нами. Плод подростковых комплексов сына жены, начальника нашего автодора. Жена у него эстонка. А эстонки считают, что когда дети рисуют, они меньше пьют. Через какое-то время случай свел меня и с самим начальником автомобильных дорог. Маленьким лысым даргинцем с грустными глазами. Я похвалил плакат «Не кури в постели», который нарисовал сын его жены. «Это вам Расул рассказал?» – спросил он. «Да». «Расул Гамзатович – поэт. Он в облаках витает. Майга не живописью отвлекает своего сына, а музыкой. Мы купили ему барабанную установку, полный комплект. И теперь он лупит по барабанам и днем, и ночью. Соседи уже 3 раза милицию вызывали. А когда мы его просим ночью не барабанить, он говорит: «Вы хотите, чтобы я опять много водка стал пить?» Тоненьким голосом передразнил он пасынка. Достал платок, высморкался и сказал: «А плакаты эти рисует Абстрагамс, каждый пастух знает. Думаю, что должен упомянуть и о некоторых привилегиях, которые принесла мне дружба с народным поэтом. Как-то в самом начале работы мы с Гамзатовым и Огневым приехали на моем «Москвиче» в Дом литераторов пообедать. Пока я запирал машину и снимал щетки, чтобы их не украли, Расул и Володя прошли в ресторан. Меня на входе остановила вахтерша. «Ваше удостоверение!» В дом литераторов пускали только по членским билетам Союза писателей, а у меня такого не было. «Я шофер Расула Гамзатова», — сообразил я и показал ей щетки.
6: «Проходите».
5: Лет через 10, когда приехала итальянская делегация, Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Луиджи де Лаурентис, я пригласил их на ужин в ресторан Дома литераторов. За эти годы я стал узнаваемой личностью. Меня несколько раз показывали по телевизору в кинопанораме. Фотографии мелькали в журнале «Советский экран». И теперь в Доме литераторов меня встречали тепло и сердечно. Когда мы все вошли в вестибюль, я сказал вахтерше: «Это итальянские гости, они со мной». «Пожалуйста, пожалуйста, очень рады вас видеть», — поприветствовала меня вахтерша. Я повел гостей к гардеробу. За спиной слышу мужской голос.
7: «Ты чего это пускаешь, кого попало? Почему членские билеты не спрашиваешь?»
5: Я обернулся. К вахтерше подошел важный мужчина. Как выяснилось потом, администратор Дома литераторов.
7: «Это никто попало. Это гости вот этого товарища».
5: Вахтерша показала на меня.
7: «Гражданин, я извиняюсь, вы член Союза писателей?»
5: — спросил меня администратор. «Нет».
7: «Федор, не раздевай!»
5: — дал он команду гардеробщику.
7: «Сожалею, но у нас только для членов Союза писателей».
5: Но тут вахтерша поспешно громким шепотом сообщила. «Это шофер Расула Гамзатовича!» «Что ж ты сразу не сказала?»
7: «Здравствуй, дорогой!»
5: Администратор крепко пожал мне руку.
7: «Федор, раздевай!»
5: Даже те, кому осталось, может, 5 минут глядеть на белый свет, суетятся, лезут вон из кожи, словно жить еще им 100 лет. А вдали, в молчанье 100-вековом, горы, глядя на шумливый люд, замерли, печальны и суровы, словно жить всего им 5 минут. В 60-х годах народного поэта Дагестана Расула Гамзатова избрали, назначили членом Президиума Верховного Совета СССР, высший орган законодательной власти. Расул впервые явился на заседание этого президиума и занял свое место за длинным столом. Вокруг стола ходили хорошенькие девушки в белых кофточках с бантиками и деликатно спрашивали у членов президиума: «Не хотели бы вы послать телеграмму?» Расул сказал, что хочет. Взял у девушки гербовый бланк, на котором сверху красным по белому написано «Правительственная телеграмма». Что-то написал, отдал бланк девушке и сказал: «Молнию, пожалуйста». Девушка быстро, почти бегом направилась к выходу из зала заседаний.
7: «Девушка, одну секундочку!»
5: Остановил ее председатель президиума Анастас Иванович Микоян.
8: «Расул Гамзатович, я думаю, товарищам интересно, кому наш любимый поэт в этот памятный день отправляет телеграмму и что он написал. Если это не секрет, конечно».
7: «Не секрет. Пусть девушка прочитает».
5: Девушка посмотрела в телеграмму и покраснела.
8: «Дайте мне», — сказал Микоян.
5: Девушка принесла ему бланк с телеграммой, и Анастас Иванович прочитал. «Дорогая Фатимат, сижу в президиуме, а счастья нет. Расул». Фатимат — жена Расула. Это ему простили. Обиделись немножко, но простили. На одном из заседаний после голосования Микоян сказал:
7: «Товарищи, Министерство здравоохранения рекомендует через каждый час делать 5-минутную производственную гимнастику. Думаю, и нам стоит последовать этому совету. Не возражаете?»
8: «Возражаем», — сказал Расул.
7: «Почему?» — насторожился Микоян.
8: «Я целый час руку поднимаю, опускаю, поднимаю, опускаю. Разве это не гимнастика?»
5: И это ему простили. Но когда на правительственном банкете в Кремле по случаю юбилея Октябрьской революции Расул поднял тост «За дагестанский народ, предпоследний среди равных», а на вопрос «Как это могут быть среди равных предпоследние?» ответил: «Последние у нас евреи». Это ему уже простить не смогли. На него так обиделись, что даже исключили из членов президиума. Но через какое-то время вернули. Видимо, поняли, что без Расула Гамзатова на президиуме очень скучно. Многое из сказанного Гамзатовым стало афоризмами. Упомяну только последний. «Дагестанцы, берегите эти бесплодные голые скалы.
8: Кроме них у вас ничего нет».
7: Летом в 1963 году в Дом приемов правительства СССР, здание, что находится за высоким желтым забором на Воробьевых горах напротив Мосфильма, пригласили нескольких кинорежиссеров. Человек 15-20. В их число попал и я. У Гены Шпаликова есть стихи, которые мы часто пели под гитару. «Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди. Там трава не мятая, дышится легко, там конфеты мятные, птичье молоко. Забор был, трава была, дышалось легко, а вот вождей и конфет птичье молоко не было. То есть, может быть, они где-то и были, но нам их никто не показал. Зато были клумбы, беседки и фонтан. Охрана меня, к моему великому удивлению, пропустила, не заглянув в документы. «Проходите, товарищ Данелия». У фонтана перед желтым зданием с колоннами уже стояли человек 6 наших и гадали. Что будет? Зачем позвали? Я огляделся. Возле беседки скромно стоял пожилой грузин в плаще и шляпе с очень знакомым лицом. Когда мы встретились глазами, он мне кивнул, и я кивнул в ответ. «Это отец кого-то из моих тбилисских приятелей», — подумал я. Подошел к нему, поздоровался за руку и спросил, когда он приехал. Он сказал, что сегодня. Я спросил, где он остановился. Он сказал, что прямо из аэропорта сюда. Я сказал, что если будут проблемы с гостиницей, могу помочь. У Мосфильма есть связи. Попасть в гостиницу в Москве без связей или без взятки тогда было невозможно. Он поблагодарил и сказал, что сегодня прямо отсюда улетает. Я сказал, что могу подвезти его в аэропорт, если надо. Тут напротив, во дворе Мосфильма, у меня машина. У меня тогда был москвич морковного цвета, которым я очень гордился. Он поблагодарил и сказал, что машина у него будет. Тут к нам подошел плечистый молодой человек в серой тройке и обратился к моему собеседнику. «Василий Павлович вас просит». Чей-то папаша извинился и ушел. И тут до меня дошло. «Василий Павлович». «Да это же Мжаванадзе!» «Дубина, как же я сразу не сообразил! Ну, конечно, знакомое лицо. Я его 1000 раз на портретах видел». Раньше портреты членов Политбюро и кандидатов в члены вывешивались повсюду. А портрет чьего-то папаши, первого секретаря ЦК Грузии, кандидата в члены Политбюро Мжаванадзе, висел даже в кабинете у крановщицы в Мурманском порту, когда мы там снимали «Путь к причалу». Правда, когда я спросил ее, кто это, она сказала: «Кажись, Микоян». Потом нас пригласили на просмотр фильма, и я общался с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но об этом я напишу ниже. Прошло время. «Мжаванадзе, твой «Не горюй» видел?» — спросил меня директор Мосфильма Сурин, когда я его случайно встретил во дворе студии. «Думаю, что нет». «А можешь ему показать? Ходы есть?» «Вроде бы есть». «Бери картину, лети к нему. Если ему фильм понравится, пусть он сообщит об этом нашему министру». Накануне Сурин показывал фильм министру. И тому «Не горюй» активно не понравился. «Какая же это комедия, когда там все подряд умирают?» — возмутился он. «Это не чистая комедия, это трагикомедия», — попробовал объяснить Сурин. «А тогда почему в начале фильма этот Кикабидзе едет на осле, и у него ноги по земле волочатся?» — спросил министр. Этого объяснить Сурин не смог, и мне пришлось лететь в Тбилиси. В Тбилиси мы с Резо Габриадзе показали фильм «Дэви Стуруа», секретарю ЦК по идеологии. Дэви был младшим братом моего приятеля, журналиста Мелора Стуруа. Стуруа-младшему фильм понравился, и он сказал, что завтра после заседания бюро вместо обещанной французской комедии он покажет Мжаванадзе и членам бюро наш фильм. О том, что министр наш фильм забраковал, мы Дэви не сказали. Для него это было бы мнение Москвы. На завтрак 6, как было назначено, мы с Резо явились в ЦК. Заседание все не кончалось. И мы с Резо 3 часа околачивались возле зала и строили предположение, что может им не понравиться. В итоге у нас получилось, что им может не понравиться все. Мжаванадзе и другие члены бюро появились где-то около 9. Впереди шли Дэви и русский генерал-полковник, очевидно, командующий Закавказским военным округом, потом Мжаванадзе
8: и второй секретарь, русский. За ними тянулись человек 8 усталых грузин весьма почтенного возраста. Дэви представил Мжаванадзе, Резо и меня. Василий Павлович поздоровался с нами за руку, а мне сказал: «Мы же с вами знакомы, Георгий, помните?» Я ответил, что, конечно, помню, и предложил перенести просмотр на завтра, потому что они, очевидно, устали после такого долгого заседания. «Не надо ничего переносить, фильм веселый, смотрится легко», — сказал Дэви. «Но это не чистая комедия», — предупредил я, — «это трагикомедия». «Это как? Сначала трагедия, а потом комедия?» — спросил Василий Павлович. «Нет, у них наоборот. Сначала весело, а потом грустно», — объяснил Дэви. «Но общее впечатление светлое». И мы начали смотреть картину. Самым активным зрителем оказался генерал. Когда на экране запели песню «От нас...»

0: Генерал, который сидел в первом ряду, обернулся, взглянул на нас с Резо и сказал: «Ну-ну». «Не надо было эту песню петь», — подумал я. «Напрасно мы эту песню взяли», — шепнул мне на ухо Резо. Когда на экране появился парикмахер, которого играл Филиппов, генерал спросил:
1: «Это актер Сергей Филиппов?»
0: «Да», — ответил я.
1: «Он у вас грузина играет?»
0: «Да».
1: «Ну-ну».
0: «Надо было на эту роль грузинского актера взять», — подумал я. «Не надо было Филиппова брать», — прошептал мне на ухо Резо. Когда появилась Настя Вертинская, которая играла Мэри, русский генерал снова спросил:
1: «У вас и Анастасия Вертинская грузинку играет?»
0: «У Анастасии Александровны мама грузинка, товарищ генерал», — сказал Дэви.
1: «Ну-ну»,
0: — повторил генерал. Мжаванадзе во время просмотра молчал. Только один раз, когда убили офицера, жениха Мэри, он повернулся ко мне. Дэви посадил нас с Резо прямо за Мжаванадзе и спросил:
1: «А теперь будет трагедия?»
0: «Да, еще двое умрут, Василий Павлович», — виновато ответил я и подумал: «Действительно, для веселой картины смертей у нас многовато». Когда на экране во время тризны Серго Закариадзе сказал:
2: «Я хочу при жизни услышать то, что будут говорить обо мне после смерти».
0: Генерал хохотнул. Кто-то сзади грустно протянул: «М-да». Амжеванадзе вздохнул. «Сталина вспомнили», — подумал я. «Про Сталина думают», — прошептал Резо. Фильм закончился. Зажегся свет. Все оставались на своих местах и молчали. «Какие будут мнения?» — наконец спросил Мжаванадзе. «По-моему, неплохой фильм», — твердо сказал Дэви, глядя в упор на генерала.
1: «Не согласен», — категорически заявил генерал. «Фильм неплохой, а хороший. И актеры подобраны замечательные, товарищ Стуруа».
0: Дэви успокоился. «Я совершенно с вами согласен, товарищ генерал».
1: «То-то же!»
0: — последнее слово генерал оставил за собой. «Ну что ж, мне кажется, можно поздравить наших гостей с удачной работой», — сказал Мжаванадзе, глядя на второго секретаря. Тот кивнул. Второй секретарь во всех республиках Советского Союза был обязательно русский. Мжаванадзе встал и пожал нам с Резо руки. И второй секретарь пожал нам руки. И генерал пожал нам руки. А старичок, который сидел рядом со мной и проспал весь фильм на моем плече, поднялся и закричал: «Дорогие мои, если бы вы знали, как я вами горжусь!» И горячо поцеловал меня. «Молодцы!» — он горячо поцеловал Резо. «Дорогой вы наш!» Он хотел было поцеловать и генерала, но тот быстро отклонился, технично увернулся. Чувствовалось, что генерал занимается боксом. Потом Дэви отвел нас в свой кабинет и угостил коньяком. Я поблагодарил его за устроенный просмотр и сказал, что было бы неплохо, если бы они дали от имени Мжаванадзе телеграмму нашему министру и поздравили его с хорошим фильмом. Министру будет приятно. Дэви сказал, что у них нет практики давать телеграммы, но они найдут способ, как сообщить нашему министру о мнении Василия Павловича. Георгий Николаевич Данелия. Тостуемый пьет до дна. На следующий день мне надо было срочно вылетать в Москву. Приемные экзамены на режиссерских курсах. В авиакассе мне сказали, что на сегодня билетов нет. Я показывал свое мосфильмовское удостоверение. Говорил, что очень надо. Врал, что срываются какие-то важные съемки. Мне сочувствовали, но разводили руками: «Ничем не можем помочь, билетов нет». Тогда я пошел к своей тетушке, Верико Анджапаридзе. Верико сразу же позвонила министру грузинской авиации. Министр авиации сказал, что для племянника самой великой актрисы в мире у него всегда билеты есть. Минут через 15 он перезвонил, извинился и сказал, что сегодня, оказывается, особый день и билетов нет. Билеты есть на завтра, на любой рейс. Тогда я позвонил в ЦК, Дэви Стуруа. Дэви сказал, что билет не проблема. Я ему сообщил, что Верико говорила с министром, и тот сказал, что сегодня какой-то особый день и билетов нет. Ну, министр — это министр, а ЦК — это ЦК. Через 10 минут и Дэви сказал, что билетов на сегодня действительно нет. Особый день. И я пошел в гостиницу. По дороге зашел в Ода Лагидзе выпить вкусные газировки, которые очень люблю. Там встретил Вову Мартынова. Вова Мартынов – тбилисский свой парень. То есть человек, которого знали все и который знал всех. Он спросил по-грузински: «Что ты такой грустный?» Русский Вова говорил со мной только на грузинском, считал, что мне нужна практика. Я ему сказал о проблеме с билетом. Я думал, у тебя действительно что-то случилось. Пойдем и возьмем билет. Билетов на сегодня нет. Для нас, Гия, билеты у них есть. Пошли». Народу в кассе было очень много. К окошку не подойти. Вова, высокий и широкоплечий, снял кепку, вытянул руку с кепкой вверх, приподнялся еще на цыпочках и крикнул на весь зал: «Нана, это я, Вова. Посмотри сюда, кепку мою видишь?» «Вижу твою кепку, Вова. Что хочешь?» В Тбилиси было две джинсовых кепки. Одна у Вовы, вторая у знаменитого футболиста-форварда сборной СССР Давида Кипиани. «Один билет в Москву на 1:15!» – крикнул Вова. «Паспорт давай!» Вова взял у меня паспорт и попросил передать его в кассу. «Подожди, а деньги? Деньги возьми!» – сказал я. «Деньги я ей отдам, не волнуйся!» – сказал Вова. У меня он денег не взял. Когда я начал настаивать, он сочувственно посмотрел на меня и сказал, что я совсем обрусел. На самолет я успел. Летел и думал. Министр – это министр. ЦК – это ЦК. А Вова – это Вова. Через неделю мне позвонил Сурин и спросил:
3: «А ты убежден, что твое кино Мжеванадзе понравилось?»
0: «Да».
3: «А почему тогда не сообщают? Вчера на встрече с прокатчиками министр опять проехался по Мосфильму. Сказал, что сняли такое безобразие, как «Не горюй».
0: «Может, они сообщили, а министр не боится Мжеванадзе?»
3: «Кандидата в члены Политбюро не боится. Он что, Александр Матросов?»
0: Еще прошла неделя. И мне опять кто-то сказал, что министр снова ругал картину. Я понял. Или министр Александр Матросов, который ничего не боится, или Дэви Павлик Морозов, который смело предает родных и друзей. А 25 августа, я точно помню дату, потому что это день моего рождения, министр картину похвалил. Случилось это так. Кабинеты министра и его заместителя Баскакова были друг напротив друга с общей приемной. Народа в этой приемной всегда было полно. Но все к заместителю Баскакову. К министру никто не ходил, потому что он никогда ничего не решал. В тот день в приемной сидели директора кинотеатров, ректор ВГИКа и мультипликаторы во главе с Котеночкиным, режиссером знаменитого мультфильма «Ну, погоди». Все к Баскакову. Вдруг дверь кабинета министра распахнулась, вышел министр, оглядел присутствующих и твердо сказал: «Фильм «Не горюй» – хороший и нужный фильм. И хватит об этом». Котеночкин тут же мне позвонил и сообщил, что министр картину хвалит. Примерно через час позвонил Сурин и сообщил, что фильму «Не горюй» присвоили первую категорию. А ближе к вечеру позвонили из иностранного отдела Госкино и сказали, что фильм посылают на фестиваль в Аргентину, в Мар-дель-Плата. Спасибо за подарок ко дню рождения. В 1978 году раздался звонок.
3: «Георгий, здравствуй. Это Василий Павлович беспокоит».
0: «Здравствуйте, Василий Павлович».
3: «Георгий, ты меня совсем забыл. Я уже год в Москве, а ты ни разу не позвонил».
0: «Василий Павлович, извините, но у меня нет вашего телефона». Мжеванадзе я вообще никогда не звонил и видел его всего 3 раза. 2 раза в доме приемов на Воробьевых горах и 1 в Тбилиси, когда показывал «Не горюй». Мжеванадзе сказал, что слышал, что я снял фильм про Грузию, и спросил, не смогу ли я его показать. Я предложил посмотреть фильм послезавтра, в среду днем на Мосфильме. Чтобы получить на Мосфильме просмотровый зал, нужно было разрешение директора студии. Я пошел к директору. Директором Мосфильма уже был Николай Трофимович Сизов. Сизов разрешение подписал и спросил, кому я буду показывать фильм. Я сказал, Мжеванадзе. Сизов возмутился. «Ты еще Подгорного позови. Давай бумагу назад. Я отменяю зал. Мжованадзе за неполное соответствие отправили на пенсию уже почти 2 года назад, а председателя Верховного Совета СССР Подгорного совсем недавно, на прошлой неделе. Я сообразил, что зря упомянул Мжованадзе, и соврал, что зал просит Вахтанг Кикабидзе, чтобы показать фильм Алле Пугачевой и Иосифу Кобзону. А про Мжованадзе я оговорился, перепутал с Кикабидзе. «Вот так и напиши, что просишь зал для показа артистам», — сказал Николай Трофимович. Мжованадзе приехал на Мосфильм с женой. Фильм посмотрел, похвалил, поблагодарил, и они уехали. А я расстроился. На тот просмотр я пригласил еще человек 20 знакомых, которых не смог пригласить в Дом кино, не хватило билетов. Были и грузины. Я не надеялся, что мои гости, увидев Мжованадзе, будут прыгать от радости, но думал, что они отнесутся к нему с уважением. Ничего подобного. Когда он пришел, некоторые сухо кивнули. Остальные вообще сделали вид, что его не заметили. Старика даже в дверь первым не пропустили. Мне было стыдно. Когда Сталин умер, его положили рядом с Лениным, а на гранитной плите над входом в мавзолей написали «Ленин, Сталин». А потом подумали-подумали и решили Сталина оттуда убрать. В 1956 году в Тбилиси, в садике на набережной, возле памятника Сталину, собрался по этому поводу митинг. Ораторы говорили, что Сталина надо оставить в мавзолее, он такой же хороший, как Ленин. Ленин стал таким плохим, как Сталин, намного позже. В тот же день Мжованадзе позвонил Хрущев и предупредил, что если он, Мжованадзе, немедленно не наведет порядок, то он, Хрущев, депортирует всех грузин в Казахстан, куда Сталин депортировал чеченцев. Министр МВД Грузии предложил разогнать митингующих водометами, но Мжованадзе не согласился. Там пожилые люди, дети, простудятся. 2-3 дня поговорят-поговорят и разойдутся по домам. Василий Павлович, боевой генерал и лихой вояка, в жизни был человеком мягким. Но министр внутренних дел Грузии подчинялся всесоюзному министру и все-таки применил водометы. Но чтобы не обидеть своего первого секретаря ЦК, не на большом митинге у памятника Сталину, а на малом, в сквере у оперного театра. Но когда вода в пожарных машинах кончилась, митингующие снова вернулись в садик. Утром на второй день митинг продолжался 3 дня. К памятнику подъехал грузовик, в кузове которого, обнявшись, стояли Сталин и Ленин. Драматический театр города Гори командировал на митинг актеров в костюмах и гриме вождей пролетариата. Распорядитель митинга объявил в микрофон: «Единомышленники из Гори прислали Ленина и Сталина, чтобы все видели, Ленин и Сталин любили друг друга». Слово предоставили поэту, который прочитал свои стихи о Сталине. Ленин и Сталин простояли в кузове грузовика весь день. Ленин время от времени выкидывал вперед правую руку, как это делал актер Щукин в фильме «Ленин в октябре», и выкрикивал: «Да здравствует Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин!» А Сталин посасывал трубку и медленно, по-сталински, расхаживал по грузовику. 2 шага туда, 2 обратно. Как это делал актер Геловани в фильме «Падение Берлина». Изредка Сталин слезал с кузова, прятался за грузовик и, жадно затягиваясь, выкуривал сигарету «Дукат». Трубкой он затягиваться не умел, кашлял. На следующий день митинг продолжился. Сталин и Ленин с утра снова стояли на боевом посту. К митингующим тбилисцам присоединились приехавшие из других городов сталинисты. Однорукий старенький полковник из Краснодара сказал, что написал речь, но не будет ее читать, просто задаст пару вопросов Владимиру Ильичу. «Ленин, а Ленин, сюда смотри. Вот скажи народу, кто для тебя мавзолей построил, кто?»
4: «Сталин?»
0: — неуверенно спросил Ленин. «А кто все твои заветы выполнил? Кто, Пушкин?»
4: «Зачем Пушкин?»
5: «Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович все выполнил», — сказал Ленин с грузинским акцентом.
0: «А теперь, когда его из мавзолея выносят, почему ты молчишь?»
4: «Я?»
0: — растерялся Ленин.
5: «Ты на меня смотри. Чего глазами бегаешь? Отвечай народу, почему?»
4: «Потому что он умер», — выручил Ленина Сталин.
0: «Правда?»
5: правильный ответ. В этом все дело. Ленина нет, Сталина нет, и этим воспользовались ревизионисты и антимарксисты. Я предлагаю написать заявление и послать его в Китай товарищу Мао Цзэдуну.
6: Товарищ полковник, остановил его осторожный распорядитель, не отклоняйтесь от темы.
5: В середине дня Сталин посмотрел на часы, кряхтя слез с грузовика. Ему было за 70. Подошел к распорядителю и сказал ему что-то на ухо.
7: «Товарищи!» – обратился распорядитель к народу. «Сталин просит, чтобы мы его отпустили. У него вечером спектакль. Отпускаем?»
8: «Нет, не отпускаем!»
5: Тогда Сталин взял микрофон и взмолился.
7: «Товарищи, у меня замены нет. Спектакль сорвется. Разрешите отлучиться? Очень прошу. А Ленин?» «Ленин остается. Ленин будет с вами», — сказал Сталин. «Робик, скажи им», — обратился он к Ленину.
8: «Ребята», — закричал Ленин, — «у меня на этой неделе спектаклей нет. Я все время буду здесь с вами стоять. Сколько скажете, столько и буду».
7: «Поклянись», — потребовали из толпы.
8: «Клянусь мамой», — закричал Ленин.
5: Кончилось все трагично. По приказу из центра в город вошли войска МВД. Были убитые. Я решил снимать «Гекльберри Финн» Марка Твена. В Госкино сказали «Валяй». И мы с Викторией Токаревой сели писать сценарий. Но тут позвонил Колотозов и предложил быть сценаристом в совместном советско-итальянском фильме. Сценарист с итальянской стороны – отец итальянского неореализма Чезаре Дзавантини. В главной роли звезда мировой величины Альберто Сорди. Продюсер – киномагнат Дино де Лаурентис. Режиссер он – Колотозов. Сорди хотел сыграть простого рабочего. Лаурентис просил, чтобы в фильме было обязательно путешествие на корабле по Волге. Колотозову же хотелось, чтобы в фильме был пожар. И это все, что он на данный момент может сообщить. Я сказал, что это предложение – большая честь для меня. Но принять его я не могу. Осенью должен запуститься с «Гекльберри Финном». Колотозов сказал, что съемки планируются этим летом, поэтому сценарий должен быть готов к июню, и у меня останется еще уйма времени на «Гекльберри». Подумайте и позвоните.
8: «И думать нечего», — сказала Вика. «Никуда твой «Гекльберри» не денется».
5: Дзавантини не прилетел ни через две недели, ни в мае, ни в июле. Прилетел он только в середине августа. Поехать по Волге на пароходе нам не удалось, потому что в Астрахани случилась холера, и был объявлен карантин. Классика неореализма поселили в гостинице «Советская». И каждое утро я и два переводчика, Володя Вартанов и Валера Серовский, ездили к нему работать. Я рассказывал сюжеты, которые придумал, пока его ждал. А он говорил, что ему трудно судить, потому что он Россию видел мало. Обычно мы с Валерой приезжали пораньше и внизу в ресторане угощали классика завтраком. Однажды за соседним столиком завтракали две женщины, судя по внешнему виду, руководящие работники из провинции. Высокие прически, строгие кофточки, значки на лацканах темных пиджаков. Перед ними на столе лежали бумаги и стояли тарелки с едой. Они ели и одновременно работали. А еще стояли два фужера и бутылка водки. Дамы наполняли фужеры и выпивали, не чокаясь, не морщась и не закусывая.
8: «Водка?» – удивился Дзавантини.
5: «Вода!» – солгал я. Но тут бутылка кончилась. Дамы подозвали официанта. Он принес еще бутылку. Это уже была точно водка. Дамы также, не чокаясь, ее выпили, расплатились, встали и ушли. Они даже не раскраснелись. Такое им не было в диковину.
8: «Феноменале!» — воскликнул отец итальянского неореализма и записал что-то в свой блокнот.
5: Холера никак не кончалась. Через две недели мы, наконец, договорились, что итальянского героя будут звать Альберто, а русскую героиню — Маша. И Дзавантини объявил, что ему пора домой.
8: «Напиши ты, Данелла, а я потом поправлю».
5: Он подарил мне два своих рисунка. Во время работы он все время рисовал цветными мелками. И улетел. Георгий Николаевич Данелия. «Тостуемый пьет до дна».
9: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
10: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
11: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
10: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
11: Выход из транспорта. Кнопка.
12: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
10: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
10: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
14: Радиовоз. Музыка на радиовоз. together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Здравствуйте, Бадма.
3: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Вы знаете, мне посчастливилось послушать вас со сцены. Я сидел в зале, и буквально меня поразило ваше искусство исполнения калмыцких песен. Я не знаю, как так можно достичь такого совершенства. Ну, не зря же все-таки солист Государственного хора республики. Поэтому примите мое восхищение, потому что вы поете, я бы сказал, на радость всем. Потому что какая-то погружаешься в народную калмыцкую песню, не зная слов, и ты чувствуешь красоту языка, ты чувствуешь красоту мелодизма, музыки. Вот, я хотел вам задать такой первый вопрос, банальный. Бадма, как вы решили, что вы человек от мира музыки, что вы хотите петь? Мечтали ли вы быть именно певцом профессиональным в детстве? Или это со временем, с возрастом пришло?
3: Да, конечно. Я думаю, что с детства я уже, наверное, хотел стать артистом. Знал уже, что я буду артистом, потому что семья у меня музыкальная. Особенно мама, которая открыла мне красоту родного языка и музыки. И, так скажем, мои родственники по материнской линии, артисты, мамин брат, он был хореографом, да, и младший братишка, который работал в государственном губернаторском ансамбле города Астрахань солистом. И как-то в музыке с детства и уже, в старших классах я точно знал, что я буду поступать именно на артиста, да, на вокалиста, на певца.
2: Вы закончили народное отделение, да?
3: Нет, я поступил в колледж на академический вокал.
2: А, вот так даже.
3: Да. Ну, у меня был в моей жизни ГИТИС еще. Я после 11 класса поступил в ГИТИС на актерское искусство. Но так сложилось, что спустя год я почему-то мне не хватало именно профессиональной вокальной базы, и я решил начать свой путь заново, приехав вновь в Калмыкию, и вступил в колледж на вокальное отделение в класс народной артистки Калмыкии Анны Борисовны Очкаевой.
2: Все-таки у каждого артиста свой творческий путь, и бывает он тернист, бывает не сразу человек находит то, что находит. Давайте послушаем в вашем исполнении первую песню, а потом продолжим наше общение. Какая это будет песня?
3: Это будет «Акин Кютенкиштен», калмыцкая народная песня.
2: Как она переводится на русский?
3: Это имя девушки «Акин Кютенкиштен». Песня... Смысл песни в том, что в Калмыкии много-много-много народных песен. Это обрядовая песня, именно свадебная.
2: Угу.
3: Поется девушке о том, что когда она выходит замуж и уходит из отчего дома, поется эта песня.
2: Здорово. Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя Бадма Баджаева на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях виртуально из Республики Калмыкия солист государственного хора Бадма Баджаев. Бадма, я хотел вот еще задать какой вопрос. Сегодня идет, во-первых, год единства народов России объявлен, да, и все-таки мы должны говорить еще о том, что каждый народ уникален по-своему, да, который живет в России. И мне посчастливилось 2 раза побывать в Калмыкии, и я почувствовал вот эту необыкновенную культуру, доброту людей, искренность, открытость. Вот народная песня и вообще калмыцкие песни, они очаровывают буквально. Вот я вообще очень люблю народные песни разных народов. Но вот у вас, я бы сказал, есть какая-то особый мелодизм, особая традиция, да? Скажите, пожалуйста, как сегодня передается эта культура вот молодому поколению? Потому что важно же не только вот для старшего поколения, надо это передавать детям, да, чтобы они тоже слушали. Что для этого делается сегодня?
2: Мы возрождаем, во всяком случае, я возрождаю старинные калмыцкие народные песни. Понятно, да, в том виде, который они звучали в то время, молодежь слушать не будет, да. И мы делаем современные аранжировки к народным песням, делаем им, так скажем, свежее звучание.
1: Новую жизнь даете, так сказать, да, вот
2: этим новую жизнь, да, по-новому. Новое прочтение, так скажем, песни, аранжировки, какие-то молодежные моменты, да, это биты, вот, делаем вот усовременненно, так скажем, и молодежь слушает.
1: Ваши песни звучат на радио, наверное, да, и у вас проходят сольные концерты. Вот на концертах, скажите, пожалуйста, много бывает молодежи?
2: Да, буквально недавно у меня прошел сольный концерт. Молодежь приходит, интересуется тем, что именно калмыцкими народными песнями, но еще, конечно же, авторские песни тоже я стараюсь в последнее время, так скажем, вносить в калмыцкую культуру именно для молодежи и старшего поколения. Молодежь бывает очень много, и это очень радует, что есть заинтересованность к калмыцкому родному языку, калмыцким песням. И порой даже, когда начинаешь петь зажигательные калмыцкие домбровые песни, то у нас уже на концертах эта традиция принята, что поднимаются абсолютно все разные возраста и начинают танцевать между рядами, так скажем, радоваться этому событию, концерту и вообще калмыцкой песне.
1: Вообще на концертах, мне кажется, у вас всегда присутствует такая некая эйфория, элемент радости, да? То есть всегда это о любви, всегда это о природе, о красоте родного края, да, вот в основном. Угу. Поэтому это, естественно, мне кажется, от сердца к сердцу идет. Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что сотрудничаете с авторами, которые пишут песни специально, да, для вас, авторские песни. Во-первых, как вы подбираете для себя репертуар и с кем сотрудничаете, если можно, в 2 словах?
2: Да, конечно, сотрудничаю я буквально недавно, да, недавнего времени. Я, как сказал ранее, что начал исполнять авторскую музыку. Конечно, Аркадий Наминович Манджиев, наш мэтр, мировой мастер, композитор, заслуженный деятель искусств Калмыкии, к сожалению, которого уже нету в живых, но у меня есть несколько песен, написанные Аркадием Наминовичем, и это очень-очень радостно. Также работаю с бурятскими композиторами, такой как Долмас Сунрапова, Зандан Шайдоков. Это вот мои недавние песни. Ну и, конечно же, авторы слов. Это народный поэт Калмыкии Вера Киргуевна Шуграева, Элистина Буревашова. Ну и наш аранжировщик элистинский Сергей Джиджиков.
1: Это известный аранжировщик тоже в Калмыкии, да, в Республике Калмыкия?
2: Да, в Калмыкии, конечно, Элистина, Сергей Джиджиков, Вера Киргуевна — это... Да, известные люди в нашей республике.
1: Ну что ж, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня «Ингым», слова Веры Шуграевой, музыка Долмы Сунраповой. Аранжировка Сергея Джиджикова.
1: Поет наш гость Бадма Баджаев на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с нами на связи из Калмыкии солист Государственного хора Республики Калмыкия Бадма Баджаев. Бадма, вот хотелось бы еще немножечко поговорить о особенностях калмыцкой песни, да? Вы говорите, что возрождаете именно старинные песни там и так далее. Вот как раз, мне кажется, душа народа, она в старинных песнях. Какие ваши вообще вот по жизни самые любимые песни, которые вот с вами идут, как говорится, по жизни, да? И какие бы вы еще, может быть, мечтали спеть? Вот об этом тоже, если можно, вот такой расширенный вопрос.
2: Любимые песни, вы имеете в виду калмыцкие народные?
1: Да, да, конечно.
2: Ну, любимые песни, их много, конечно, да. Я думаю, что у нас в Калмыкии, как и у других народов, да, в песнях поется о маме, о родине, о любви. Вот, эти все песни я исполняю в своем репертуаре. Ну, конечно же, наверное, самые красивые, самые такие песни – это о маме, да, о любви. И из народных песен. В дальнейшем, конечно же, мне хотелось больше работать уже над новыми песнями, да, скажем.
1: Собственный репертуар такой создать, да?
2: Да, собственный репертуар. Вот у меня готовятся уже 3 проекта, которые я должен выпустить до конца. Я планирую все это сделать. Там работа с новыми композиторами. Это ребята из Кыргызстана, также из Бурятии. Ну и, конечно же, наши калмыцкие поэты. Буквально, наверное, в конце апреля выйдет моя следующая новая песня, тоже авторская, она больше, так скажем, в молодежном стиле. Вот, хочется мне работать над авторской, но и про калмыцкую народную песню я, конечно же, не забываю. Тоже и ведется работа. Хотелось бы что-то вот в динамичном таком темпе исполнить следующую калмыцкую песню, тоже старинную, и работаю над аранжировка, опять же.
1: Все-таки очень важно сотрудничать, да, вот когда аранжировщик понимает тоже, какая должна быть сегодня песня, для того, чтобы она была воспринята широкой аудиторией, да. Чем больше публики слушает, тем популярнее, тем лучше песня на самом деле. Я хотел бы вот сейчас еще послушать следующую песню, а потом задам вам еще несколько вопросов. Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
2: Песня про маму. Называется она «Эйчден». Калмыцкая народная песня.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Бадма Баджаев сегодня наш гость. И мы с вами все убедились, насколько красиво он поет калмыцкие песни. И, честно говоря, для меня это вот такое таинство, потому что, не понимая слов, но мы чувствуем, какая вложена энергетика, душа и так далее. Бадма, вот хочется задать такой вопрос, когда происходят какие-то праздники, свадьбы, другие какие-то калмыцкие праздники, какие традиционные праздничные блюда бывают на столе и какие ваши любимые блюда из калмыцкой кухни?
2: Ну, калмыцкая кухня у нас, конечно же, очень обширная, да, и в основном это мясные блюда. На праздничном столе всегда, да, на любом мероприятии должен стоять махан шельтаран. Это мясо баранины кусками, с бульоном наваристым, с картошкой и, конечно же, с лапшой. Вот, это праздничное блюдо, которое стоит на любом празднике. Также есть калмыцкое национальное блюдо бюреги. Это, ну, наверное, сказать, что пельмени, просто в другой форме, так скажем, да. А у каждых народов, я думаю, есть свои блюда вот с тестом. Это манты, там, да, хинкали.
1: Да,
2: конечно. Вот у нас это бюреги. Также, конечно же, борцыки – это мышное блюдо калмыцкое, которое тоже подается на любые праздники. В принципе, то, что вот у нас на праздничном столе, то оно и каждый день, наверное, у калмыцкого народа в рационе. Мы едим каждый день, практически каждый день, и бюреги, и махан.
1: Вот махан – это такой традиционный суп, да, как бы можно сказать, или нет?
2: Да, традиционный суп.
1: Мне приходилось попробовать, это действительно очень вкусно и сытно. Он, когда подается, там сверху, по-моему, лук, да, присутствует.
2: Зелень, лук.
1: Лепешкой так еще накрывается специальный такой, да, по-моему?
2: Ну да, там тесто кусочками режется, оно вот в супе уже.
1: И еще, конечно, вот необыкновенный калмыцкий чай, который очень согревает, когда холодно.
2: Да, калмыцкий чай, который можно им, наверное, позавтракать, и уже будешь сыт.
1: Да, уже будешь сыт, да. С молоком, с немножко присоленный, необычный, может быть, для кого-то, для восприятия. Но, тем не менее, я как раз был в декабре, было прохладно, мы замерзли, и я, когда зашел в один из именно таких вот ресторанов калмыцких, где калмыцкая кухня, и вот это чай, он прям сразу моментально согревает, насыщает. Очень приятная вещь.
2: Угу.
1: Вот, но вернемся еще к песне. Вот скажите, пожалуйста, трудно ли перерабатывать, сохраняя целостность песни? Да, все-таки надо же с уважением, с бережностью относиться к традициям и к песне. Перерабатывать ее вот для молодежи, для широкой аудитории. Как этот вот процесс происходит? Из песни, как говорят, слова не выкинешь, да? Сохраняется ли целостность вот именно мелодизма песни, слова там и так далее? То есть полностью драматургия?
2: Да, конечно, сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы аранжировка соответствовала смыслу, так скажем, песни. И работаем над каждым словом, над переводом, над произношением, да, правильным этих слов. Мне так тоже повезло, что у меня мама учитель калмыцкого языка и литературы, и проблем с произношением практически не становится. Поэтому мы с мамой очень так...
1: А как вашу маму зовут?
2: Маму зовут Саглара Владимировна.
1: Вот, низкий ей поклон, что воспитала такого замечательного сына, которым, наверное, гордится, потому что я думаю, что вас знают за пределами, далеко за пределами Республики Калмыкия. Если не знают, то скоро будут обязательно знать. Поэтому низкий ей поклон, и очень важно, что она передала такое знание языка. Это вам помогает, конечно.
2: Спасибо большое, я обязательно передам. Ну, мама, думаю, послушает обязательно эфир. Вот, и с произношением как бы проблем нет, и аранжировка и смысл песен, все это, конечно же, доносится. После того, как мы публикуем эти песни, я обязательно пишу текст и перевод текста, и вкратце даже смысл, как можно вкратце это донести, да, до молодежи, о чем песня. Конечно, для артистов это очень важно, чтобы понимать, о чем ты поешь, да, и с какой подачей ты поешь, несешь массу эту песню. Ну, примерно вот так вот проходит работа, да.
1: Спасибо большое за ваш ответ. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении.
2: Да, песня как раз посвящена молодежи. Буквально 2 дня назад эта песня вышла в свет. «Халимут Бахчут» называется. «Калмыцкая молодежь». Я посвятил песню молодому поколению, талантливой, невероятной молодежи республики, которая чтит традиции, учится хорошо, прославляет Калмыкию и, конечно же, своим талантом, спортом, да, и музыкальностью. Хальмут Бахчут, музыка Занданы Шайдопхова, слова Элистины Буревяшовой. Специально для вас.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вы знаете, действительно очень важно, когда молодежь воспринимает вот такие песни и слушает. Я думаю, что она, эта песня обязательно будет звучать и на радио. И скажите, пожалуйста, вы снимаете какие-то клипы? Было в практике такое, нет? Клипы не снимаете?
2: Вот целостного клипа практики пока еще не было, но вот в апреле я уже как бы запланировал, да, съемку клипа на песню «Инигым» и «Халимут Бахчут». У нас как раз в апреле расцветает наша калмыцкая красивая степь, осыпанная тюльпанами.
1: Я знаю, что был праздник тюльпанов не так давно, да, в Калмыкии?
2: Вот он сейчас только
1: вот сейчас, да? Начинается.
2: Ага. Да. И как раз я хочу это время использовать вот в съемке своих первых клипов.
1: Я думаю, что это будет очень красиво, потому что действительно такой красивый праздник тюльпанов, это традиционный калмыцкий такой праздник.
2: Да, раньше он отмечался 2 или 3 дня, да, вот.
1: Угу.
2: А сейчас он отмечается целый месяц, 5 апреля.
1: Да вы что?
2: До конца, да. И вот очень много туристов в этот период бывает, очень много экскурсий, концертов каждую неделю, вот в выходные дни происходят концерты с вот с участием государственных коллективов, а также самодеятельных коллективов, да, народных. Вот все так. Наша Калмыкия, это, скажем, очень-очень в этот момент, в этот месяц максимально расцветает, и празднования идут вот так.
1: Я хочу сказать, что Калмыкия для туристов очень привлекательная, и кто не был, я всем рекомендую побывать, потому что, во-первых, необыкновенные народные традиции, и театры есть, да, и концертные залы, и много самодеятельных, очень хороших коллективов, когда старшее поколение поет тоже песни, сохраняет, ходит в дома культуры и в районах и так далее. То есть все это очень интересно, и плюс еще сейчас будет буддистские традиции возрождаются, религия возрождается, да? Замечательный храм вот этот золотой, как он правильно называется?
2: Золотая обитель Будды Шакьямуни.
1: Вот, да, это просто необыкновенно. Там в некоторых моментах допускается как бы туризм, но это действительно служит общим таким духовным возрождением народным, потому что я считаю, что буддизм и калмыки это неразделимо, во-первых. Во-вторых, ну вот народ особенный, честно. Вот я как таких людей встречаешь очень редко. Это необыкновенная чистота, это необыкновенная культура. Вот, меня лично очень восхитило, и хочется бывать вот в Республике Калмыкия. Бадмас, скажите, пожалуйста, вот ваш калмыцкий Новый год, как он отмечается? Какие это обычно традиции, да, вот калмыцкий Новый год, когда встречаются, все калмыки становятся старше на 1 год, и у вас, получается, и европейский вы отмечаете Новый год, то есть наш, да, такой общий, и калмыцкий Новый год. Вот как обычно по традициям он отмечается?
2: Калмыцкий Новый год, это калмыцкий праздник, называется Зул, да, когда приходит Новый год, мы отмечаем его, конечно же, в большом праздничном обеде, так скажем, да. Это, конечно же, обряды. Мы ходим в хурул, молимся, идут специальные молитвенные, идут в хуруле служения, да. Очень много таких вот мероприятий.
1: Духовных именно много, да?
2: Да, духовных. И вечером тоже мы утром и вечером жжем лампадки и, так скажем, припыляем себе еще 1 год.
1: И это обязательно семейно, да? Вот семейно собираются семейный, гости.
2: Да.
1: Вот, это очень важно, потому что многие не знают, а на самом деле это праздник такого духовного возрождения. То есть смысл не в самом, как вот у нас Новый год происходит, лишь бы люди объелись, так сказать, и все остальное. А здесь идет вот смысл такой, что это праздник духовного возрождения. Как бы человек возрождается, становится старше и ближе к просветлению, я бы сказал, да?
2: Угу.
1: Вот, поэтому дорогие радиослушатели, я еще раз вам говорю, что вот кто не был в Республике Калмыкия, обязательно нужно побывать и попробовать калмыцкую кухню, это, ну, и послушать калмыцкие песни. Скажите, пожалуйста, а где вот ваши песни можно сегодня послушать нашим радиослушателям? В каких соцсетях есть странички, где вы публикуете свои песни?
2: Ну, мои песни есть на всех цифровых площадках.
1: И на Яндекс.Музыке, да, можно послушать.
2: И на Яндекс.Музыке, и ВК-музыке, на Apple Music, да. То есть все, везде можно, везде есть мои песни.
1: А вот ВК, как вас найти на вашу страничку?
2: ВК Бадма Баджаев.
1: Так Вот, там, наверное... А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос, чуть не забыл. Сколько уже вами спето песен? приблизительно хотя бы. Я понимаю, что много, наверное, но приблизительно.
2: Да, ну, много. Если говорить об том репертуаре, который уже есть в сети, да, это из моих, так скажем, синглов, то там порядка больше 25, наверное, где-то есть.
1: То, что с хором.
2: То, что с хором очень много, что из академической программы, но это очень много. Я даже не знаю, сколько это... Никогда не задумывался, сколько произведений я спел.
1: Ну что же, давайте послушаем следующую песню.
2: Калмыцкая народная песня «Вован Бадым». Слова Константина Эрендженова, музыка народная.
1: Слушаем эту песню в исполнении нашего гостя на волнах Радио ВОС.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Падма, вот очень интересно мы с вами общаемся о калмыцкой культуре, о традициях. Скажите, пожалуйста, а вот как... Я понимаю, что вы человек, который деятельный, постоянно у вас репетиции, концерты. А как вы любите, может быть, отдыхать? Какие-то хобби, может быть, у вас есть? И какие в свободное время, может быть, вы слушаете песни вот в свободное время? Что вы любите послушать?
2: Да, после какого-то плотного, наверное, графика есть выходные. И в первую очередь, конечно же, отдыхать это хочется дома. Отдохнуть от всей суеты вокруг, выехать, наверное, куда-то в степь. У нас есть прогуляться по нашей красивой Элисте, вот. Как-то вот так вот. Или если есть побольше времени, выехать, наверное, куда-нибудь за пределы региона, отдохнуть там. Из хобби, ну, я очень люблю плавание, на самом деле. Я хожу туда постоянно, и это как бы тренирует и дыхалку, да.
1: И тонус дает, в общем, такой, да, выносливость.
2: Да, в общем, выносливости, да. Если когда-то сильно устаешь, все время плавание. Плавание, и утром... После каких-то концертов идешь на плавание также, да. Какие песни я слушаю? На самом деле это такой тоже тяжелый вопрос. Слушаю абсолютно все. И калмыцкие, и эстраду, и академический, и классический репертуар. Тут, наверное, сказать сложно, какие любимые песни. Но самые любимые, конечно, это калмыцкие народные, да. Но так вообще я слушаю все. И, наверное, когда слушаешь, отдыхаешь, и, может быть, что-то новое для себя, так скажем, оттуда ищешь, в свои, чтобы в свои песни уже вложить потом.
1: Какие-то интонации, какие-то ходы, может быть, да, такие,
2: да,
1: новые.
2: Да.
1: А вот знаете, что интересно, что и академический вокал вы, да, владеете, и поете народные песни, ведь это совершенно разные школы. Как удается это сочетать? Не сложно вам?
2: Да, это сложно, конечно же, несколько манер уложить. Ну, в всяком случае, в концерте, да, я пел в трех манерах. Это академическая, это народная, это эстрадная манера исполнения. Но когда ты все-таки, когда ты учишься классическому вокалу, то я думаю, что в дальнейшем проблем все равно не составляет так много.
1: Переключаться на другое что-то, да?
2: Да, потому что... Когда ты получаешь классическое уже образование, что, ну, там уже можно подстроиться.
1: То есть это как бы такая фундаментальная такая основа, да, откуда отталкиваетесь?
2: Да, конечно.
1: Куда все идет. А скажите, пожалуйста, какие дипломы у вас есть? Какие для вас награды? Я знаю, что, наверное, так как ваш хор государственный, наверное, гастролируете по и республике, и по стране, и так далее. Вот где приходится выступать, и какие у вас есть награды, которые для вас самые дорогие?
2: Так, ну... Конечно же, в составе хора мы посетили очень много площадок, да, много концертов, фестивалей. Какие-то мои личные награды, это, конечно же, ну, почетные грамоты от Министерства культуры. Также очень много конкурсов я в детстве, в подростковом возрасте. Это «Осенние сонаты», это «Жемчужина Калмыкии», это «Голос нации» у нас, да, «Голос Калмыкии». То есть такого республиканского масштаба конкурсы, вот.
1: Я знаю, что вас очень любят в республике. Я разговаривал с разными людьми, и вы часто даете интервью на телевидении и так далее. Поэтому мне хочется пожелать вам много творческих успехов в дальнейшем, да, чтобы так продолжали нести своему народу и не только, а всей нашей стране калмыцкие песни, потому что каждый, мы уважаем и традиции, и религии каждого народа, живущего в России. Поэтому калмыцкая песня должна все-таки занимать достойное место, звучать, как и раньше, вот и на федеральных каналах должны проходить концерты. Я думаю, что такое золотое время настанет, потому что все возрождается, и мы, наши народы, укрепляются, объединяются, и в этом, наверное, есть наша сила. Вы согласны?
2: Да.
1: В дружбе народов.
2: В дружбе народов.
1: Тогда ваши пожелания нашим радиослушателям, что бы вы всем пожелали, кто нас слушает?
2: Желаю, конечно же, огромного здоровья, огромного счастья. Пусть у всех все будет хорошо и отлично, и, конечно же, мирного неба над головой.
1: Спасибо большое за то, что вы, несмотря на свою занятость, нашли время дать интервью нашей радиостанции. Я желаю вам огромных творческих успехов, побольше радостных, счастливых дней, чтобы вот этот месяц праздника тюльпанов, да, месяц целый, чтобы это действительно всей Калмыкии, всему калмыцкому народу принесло такое необыкновенное ощущение, потому что калмыцкие праздники, сменяя друг друга, заряжают народ радостью, счастьем. А это самое главное, вот, несмотря ни на что, уметь радоваться жизни, правильно же? Вот, жизнь проходит, и мы должны радоваться каждому дню. Вот, творческих успехов, много здоровья, много сил и много новых песен. А я всех вас призываю, дорогие радиослушатели, слушать нашего гостя на всех цифровых площадках. Бадма Баджаев, запомните это имя. Спасибо вам еще раз за то, что вы были с нами. И в конце давайте послушаем еще одно произведение в вашем исполнении. Какое это будет песня?
2: Спасибо большое за прекрасные слова. Очень приятно. И следующая песня называется «Эйджитерскен». Слова Элистины Гуревяшовой, музыка Аркадия Манджиева.
1: Спасибо большое. До новых встреч. Берегите себя и будьте здоровы. До свидания.

0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
1: Стиви Уандер, американский соул, R&B, фанк-певец, композитор, мультиинструменталист, продюсер.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: В эфире программа «Аудиокнига».
1: Когда солнце начало садиться за Решневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иоанн Васильевич! А, Иоанн Васильевич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий! Хворая она! Возчика!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз. «Аль зубы?» — сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая. «Вот она история!» — пособолезновал Иона. «Беда! То-то Цезарь воет, воет!» «Я говорю, чего, дурак, воешь среди бела дня, а? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак, на свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет». «Иона, Иона Васильевич», — слабо сказала Татьяна Михайловна, «день-то показательный, среда, а я выйти не могу, вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
2: «Ну что ж, велика мудрость. Пущай. И сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки — самое главное. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину, ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?»
3: «Дуняша с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
2: «Ладно, ладно. А вы пометом. Доктора, у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому. А он возьми, да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
1: Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иван Васильевич. А то, может, кто-нибудь и приехал уже».
4: Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом. «Усадьба-музей», «Ханская ставка», «Осмотр». «По средам, пятницам и воскресеньям от 6 до 8 часов вечера». И в 7:30 из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте, были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходящих до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой, первое реальное училище. Да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные. Правая — толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами.
3: Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил. Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился. Тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно. Тьфу, окаянный! Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, принесла нелегкая. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый. Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной, и пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с голова перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. И он мчался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый. Но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли в баскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе. В этом не было сомнения. Твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. Воры. Беда. Мелькнуло в голове у старика. Вот оно. Вещи. Чуяло. Беда. В дверях бального зала мелькнуло серое пальто. И показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что вы, господин?» — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали дрожью. «Тут нельзя». «Не узнал, Иона. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо». Звуки его голоса убили Иону. Колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.
2: «Господи Иисусе, ваше сиятельство, батюшка Антон Иоаннович, да что же!»

0: это? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.
1: «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!»
0: «Ба, батюшка!» — судорожно прошептал Иона. «Да как же вы приехали? Как? Никого нету!»
1: «И прекрасно. Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!» Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет.
0: Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним.
1: «Садись, Иона, в кресло!» Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садится» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян.
0: В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.
1: «Ах, как ты подряхлел, Иона! Боже! Да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Думал, что тебя тут уморили».
0: От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.
1: «Ну, полно, полно, перестань!»
0: «Как же вы приехали, батюшка! Как же это я не узнал вас, старый хрен! Глаза у меня слепнут! Как же это вернулись вы, батюшка! Очки-то на вас! Очки, вот главное! И бородка! И как же вы вошли, что я не заметил?»
1: Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. «Через малую веранду, из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки...» — князь снял их. «Очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами».
0: «Княгинюшка-то, господи, княгинюшка-то с вами, что ли?»
1: Лицо у князя мгновенно постарело. «Умерла княгиня. Умерла в прошлом году. В Париже умерла. От воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Все Богу молилась. Видишь? Бог и привел».
0: Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку.
1: «Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле». Мысли у Ионы вновь стали на дыбы.
0: «Как же в самом деле? Ведь вот он, живой, приехал. А тут... мужики! Мужики-то! Поля!» «В самом деле, ваше сиятельство...» Он умоляюще поглядел на князя. «Как же теперь быть? Дом-то... аль вернут?»
1: Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой. «Вернут! Что ты, дорогой?» «Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Приехал я, во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут, как народное достояние. Народное!» Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой. «Народное! Народное так народное! Черт их бери! Все равно, лишь бы было цело, оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили и цел?» Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.
0: Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели.
1: перед глазами вынурнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.
0: «Цел-то цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство! Запечатан он. Запечатан».
1: «Кем запечатан?»
0: «Эртус Александр Абрамович из комитета».
1: «Эртус?» — картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?»
0: «Из комитета он, батюшка», — виновато ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так что он библиотеку устраивает».
1: «Ах, вот как, библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит».
0: «Хватит, ваше сиятельство», — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.
1: Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с, ну, и знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?»
0: Иона молчал и глядел во все глаза.
1: «Этого Эртуса я повешу вон на той липе». Князь белой рукой указал в окно. «Что у ворот? Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек. А днем лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет. Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен».
0: Иона судорожно вздохнул.
1: «А эдышком, — продолжал Тугай нечистым голосом, — знаешь, кого пристроим? Вот этого голова. Антонов Семен. Семен Антонов!» Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже и повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в ханской ставке. И голый ходил по дворцу в пенсне».
0: Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками.
1: «Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?»
0: Иона горько вздохнул и отвернулся.
1: «Ты верный слуга, и сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым.
2: Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голову, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Но вот не убил. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше. Князь пробормотал что-то про себя и стих.
0: Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай, поморщившись, встал и глянул на часы.
2: Но вот что, Иона, поздно, надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что.
1: У князя в руках очутился бумажник.
2: Би, Иона, би, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен.
0: «Ни за что не возьму!» — прохрипел Иона и замахал руками.
2: «Би!» — строго приказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки.
0: Иона всхлипнул.
2: «Только смотри, тут не меняй, а то пристанут откуда!» «Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В 2 ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги».
0: «Печать-то, батюшка!» — жалобно начал Иона.
2: «Вздох!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся. Веришь мою слову? Ну, то-то».
3: Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке.
1: Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху: «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже: 1922-1923. Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина. И сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.
2: «У, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет.
1: В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.
2: «Фух!» — прошептал он. «С ума сойдешь!»
1: Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы.
3: «Это не может быть! Нет! Нет! Нет!»
1: Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.
3: «Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!»
1: Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал.
3: «Одно из двух. Или это мертво, а он тот, этот, жив, или я. Не поймешь».
1: Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно.
3: «Я постарел».
1: Опять забормотал. «По живой моей крови. Среди всего живого шли и топтали, как по мертвому.
3: Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу. Я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль. Но больше всего ярость».
1: Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам.
3: «Я жалею! Я жалею, что не застрелил! Жалею!»
1: Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз, четверть. И после паузы 3 минуты.
3: «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился.
1: Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса. Еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться. Кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло треща пламя, а лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал. «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему».
2: Несем же с собой все это, мой дорогой Эртус.
1: Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту и разом, ликующе, до последней пылинки осветился шатер.
2: «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился.
3: Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.

0: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного
1: слова. Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на

0: бесплатной основе.
1: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
0: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
1: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
0: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
1: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
0: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
1: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
0: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
1: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
0: Наверное, о том, что я именно когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
1: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
0: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
1: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
0: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это было где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королёва в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
1: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
0: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
1: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
0: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «та» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
1: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
0: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
1: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
0: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически стопроцентный результат. Да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, от подания в суд, и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
1: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
0: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
1: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
0: Я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получение юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Минске существует уникальный, единственный в Беларуси музей паралимпийской славы, который всесторонне рассказывает посетителям об истории и достижениях наших спортсменов с инвалидностью. Их жизнь часто напоминает остросюжетный фильм с неожиданными поворотами, приключениями, ежедневным выбором своего пути. Сочетанием пота и крови во время подготовки к соревнованиям и слезами от счастья после чемпионатов. Находится музей в средней школе номер 12. Я, Виктория Курилина, отправилась туда, чтобы поближе познакомиться самой с пространством и коллекцией выставки. И, конечно, рассказать вам, дорогие наши слушатели, о самых ценных экспонатах, связанных с историей белорусского паралимпийского движения. О том, что подтолкнуло открыть такой музей, говорит заместитель директора по учебной работе средней школы номер 12 города Минска Ирина Кашевич.
1: В рамках единого образовательного пространства в нашей школе обучаются разные дети. И дети с особенностями со здоровьем, дети с нарушением поведения, дети с особенностями психофизического развития. И для нас, как для администрации, важно так организовать образовательный процесс для разных категорий детей, чтобы все они находились в комфортной для себя обстановке в нашей школе, чтобы каждый из них мог добиться успеха, чтобы они почувствовали себя нужными. И всему этому способствует музейная педагогика, которой мы пользуемся здесь как инструментом для интеграции всевозможных педагогических приемов в образовательном процессе. Хочу сказать, что в настоящий момент в нашей школе обучается больше 20 детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. И именно поэтому было принято такое решение создать на базе нашей школы музей паралимпийской славы. Музей открылся в апреле 2016 года. Экспонаты мы собирали всем миром. И дети принимали участие, и педагоги и родители. Впервые тогда познакомились с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь и сотрудничаем с ним до сих пор. Вот. Ну и хочу отметить, что вот такая музейная педагогика использует среду нашего пространства музейного. И учителя могут воздействовать на эмоциональные переживания детей, на их познавательные способности, на речевые возможности буквально каждого ребенка. И чаще всего вот это музейное пространство, музейный мир реализуется у нас на воспитательных мероприятиях, на коррекционных занятиях, ну и с успехом используется и в образовательном процессе. Главной целью создания музейной экспозиции было распространение знаний о паралимпийском движении Республики Беларусь среди молодежи, среди детей, ну и взрослого населения. Естественно, большое внимание уделяется организации встреч с нашими спортсменами-паралимпийцами, организации различных мероприятий совместно с Паралимпийским комитетом Республики Беларусь. И, наверное, самыми большими праздниками это и Паралимпийский день «Мы вместе», и ежегодный благотворительный праздник «Дни добра». Каждый год мы участвуем в различных мастер-классах, музейных посиделках.
2: Как вам кажется, почему важно не только показывать награды, медали спортсменов, но еще и ребят знакомить лично с этими людьми?
1: Наверное, каждый учится принимать и понимать людей всех. Неважно, какие возможности у них есть. Дети учатся толерантности, видят, что и среди них есть такие же сверстники, которые со временем тоже могут добиться определенных успехов. Один из примеров – наша выпускница Юлия Сугюдкевич, которая училась у нас в школе, девочка-колясочница, которая добилась больших успехов в спорте. Как правило, любая экскурсия организована таким образом, что сначала ребята просматривают какой-то тематический ролик и отвечают на вопросы экскурсовода. И здесь уже включается их возможность рассуждать. Дети смотрят на музейные экспонаты, трогают их руками, у них возникают вопросы, откуда это взято, как он попал в музей, кто был обладателем этой вещи. Ну и еще важным моментом является то, что в течение вот этих лет работы музея в школе было создано несколько групп детей, старшеклассников, которые являются активом и проводят экскурсии для наших малышей, присутствующих гостей, участвуют в различных конкурсах. И вот эти школьники не только могут информировать о том, что хранится в нашем музее, рассказать про экспонаты, но и могут наладить диалог с другими участниками, со своими сверстниками, со взрослыми посетителями музея.
0: Руководит работой музея паралимпийской славы Екатерина Свиридович.
1: Наш музей расположен на первом этаже школы. При подходе к музею нас встречает аллея славы. Это коридор, который соединяет музейное пространство и школу. Начинается он с фотографий спортсменов-паралимпийцев, которые расположены на этой стене. Аллею славы открывает Игорь Бойкий. Многократный чемпион мира по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. Это самый титулованный спортсмен-паралимпиец Республики Беларусь.
2: Музейное пространство – это такое прямоугольное помещение.
1: Да, площадь 78 квадратных метров. Пространство музея разделено на две части. Зоны между собой разделены водопадом по стеклу. Называется водная стена, которая вносит динамику в нашу, так сказать, статичность. Встречает нас интерактивная зона, где расположен квест-лабиринт для детей на колясках. Интерактивные столы, стол для армрестлинга, стол для игры в шахматы и шашки для слабовидящих детей.
2: На этих столах реально размещены шахматы.
1: Конечно, можно сесть, поиграть, потрогать. Также на стене расположено баскетбольное кольцо. Можно попробовать закинуть мяч в кольцо. Гимнастические кольца закреплены к потолку музейного пространства. На стенах у нас расположены талисманы паралимпийских игр. Во второй зоне расположены вдоль стен витрины, в которых представлены медали, награды, кубки, сертификаты, грамоты, дипломы, личные вещи спортсменов-паралимпийцев, фотографии с различных чемпионатов. Также на стенах расположены стенды, на которых представлена история паралимпийского движения с 1948 года и до наших дней. Также на этих стендах кратко рассказывается о всех паралимпийских играх, о достижениях наших паралимпийцев. Имеется телевизор для просмотра каких-то фильмов, небольших роликов.
2: Это
1: для...
2: во второй зоне, да?
1: Да, во второй зоне, да, на стене. Также телевизор используется для проведения различных презентаций, лекций, семинаров. И представлены элементы спортивных костюмов и парадная форма.
2: Расскажите, как открывали музей?
1: Торжественное открытие музея прошло в рамках празднования 65-летия Фрунзенского района. Также открытие совпало с 20-летним юбилеем Паралимпийского комитета Республики Беларусь. В открытии принял участие глава администрации района Борис Васильев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кубракова, депутат Мингорсовета Анна Старовойтова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодин, а также спортсмены-паралимпийцы Ольга Зинкевич, это чемпионка по легкой атлетике, прыжки в длину, Александр Трипуть, чемпион по метанию копья. Кроме того, учащиеся школы и гости смогли посмотреть яркое выступление мастеров спорта международного класса, неоднократных чемпионов и призеров чемпионата мира и Европы по спортивным танцам на колясках Вероники Махортовой и Алексея Зухтикова.
2: С какими спортсменами были организованы встречи для ребят?
1: Мероприятий на самом деле за все время существования музея проходило очень много. Я расскажу, наверное, о самых таких значимых. В 2021 году к нам приезжал в гости Алексей Талай. Посетил нашу школу, посетил наш музей, рассказал о своей жизни. В актовом зале проходило мероприятие, то есть провел лекцию для наших учащихся, для педагогов. 26 апреля 2024 года также в рамках акции, приуроченной ко Дню Добра, наш музей посетили Екатерина Шастина Комар, участница соревнований паралимпийских по лыжному спорту и биатлону, Эвелина Халилова и Никита Колосов. Это участники спортивных танцев на колясках. И также они в холле нашей школы выступили, показали свой номер, то есть все могли наблюдать. Ну и если говорить о последнем мероприятии, которое недавно у нас прошло, это вот 24 октября этого года, в рамках образовательно-практического семинара, то есть тренинга по реабилитации, посетили наш музей заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Владислав Гриб, также он является мастером спорта международного класса. Занятия провели Денис Василевич, это тренер по легкой атлетике, и реабилитолог Инна Дегилевич.
2: Для ребят.
1: Не только для ребят, это было мероприятие проведено для учителей-дефектологов нашей школы, для родителей и детей с ограниченными возможностями, то есть показали наглядно, ну, в общем, провели тренинг. Ну и также посетили музей, оставили отзыв. Да, у нас в музее есть книга отзывов, действует она с начала открытия нашего музея с 2016 года, где все посетители, гости, спортсмены могут поделиться своими эмоциями от посещения нашего музея. Ну и мы гордимся тем, что у нас есть записи Людмилы Волчок, Александра Трипутя, Юрия Голуба, Лидии Крафеевой.
0: А сейчас давайте познакомимся с тремя ученицами 8 В-класса средней школы номер 12, активистками Музея паралимпийской славы, которые наравне со взрослыми проводят экскурсии для гостей музея.
3: Я Полуяна София.
2: Как давно проводишь экскурсии?
3: Начиная с 5 класса. В первую очередь это интересно, ты узнаешь много нового. Это помогает тебе. Когда тебе хочется сдаться, думаешь, ну все, хватит, я устала. Ты вспоминаешь этих паралимпийцев, которые двигались несмотря ни на что, и ты получаешь новые силы двигаться дальше.
2: Часто гостями музея становятся настоящие паралимпийцы. Встречи с кем остались в памяти у тебя и почему?
3: Больше всего мне запомнилась Дарья Чайзова. Она приезжала к нам в школу. И мне оно очень запомнилось, потому что они нас танцевали в холле, это было очень красиво.
2: Одно дело рассказывать о каких-то спортсменах, видеть их фотографии, показывать, а совсем другое — реально с ними встречаться.
3: Лично для меня это важно, потому что я сама занимаюсь плаванием, ну, на любительском уровне, и когда я вижу людей, слушаю о них, разговариваю даже с ними, то я понимаю, что я могу добиться большего и хочется стараться еще больше. Для других это тоже как мотивация, чтобы они тоже учились дальше, не боялись. И еще многие люди немножко сторонятся таких людей с этими особенностями, но чтобы они не боялись и разговаривали с ними, дружили, общались.
2: Расскажи, для кого, для каких посетителей, каких классов, возможно, да, вот ты проводишь экскурсии, и чем отличаются эти экскурсии для тебя, как для юного экскурсовода?
3: Мы чаще всего проводим начальным классом, даже 5 класс тоже кто-то приходил. Приходили к нам гости, взрослые люди. Для начальных классов это больше в детском формате, чтобы им было понятнее и интереснее. Для взрослых людей это более такой строгий формат, чтобы было...
2: Какая-то официальная информация, да,
3: не наверное? Не как с детьми, там, где больше игр или чего-то такого, но чтобы было как-то построже.
2: Любимая твоя часть проведения экскурсии какая?
3: Наверное, это... Тогда, когда я могу рассказать историю про паралимпийцев, это очень интересно.
2: Предмет, который находится в вашем музее, который всегда вызывает восторженные эмоции у тебя вот при входе. Какой?
3: В первую очередь лабиринт и шапочки для плавания, и гребоке. И
2: пловца, кстати,
3: пловца,
2: тоже.
3: Пловца, да. И талисман Самаити.
4: Я Альса Дин Аль-Харири Анут. Музей сам по себе — это уже что-то интересное, что-то узнаешь новое. То есть того, чего могут и не рассказать в школе на уроках.
2: А расскажи о своих впечатлениях, когда впервые сюда попала, и когда это как было, помнишь?
4: Это было 4 года назад. Сначала хотелось рассмотреть побольше, потому что я даже, если честно, не знала, что такое паралимпийцы, кто это такие, что это за люди.
2: Как тебе кажется, почему твои сверстники обязательно должны побывать вот в таком музее, что это даст в дальнейшем?
4: Думаю, что сейчас многие к паралимпийцам, у них присутствует какая-то жалость, что ли. Для меня кажется, что нужно восхищаться ими. Они добились всего, не имея или ног, или слабо видят.
2: Почему это важно, как тебе кажется, относиться к любому человеку без жалости?
4: Потому что любому человеку будет неприятно, когда кто-то к нему чувствует жалость. Это, что ли, для слабых.
2: История какого спортсмена, рассказанная вот в этом музее, больше всего тебе нравится, запомнилась?
4: Наверное, это Юлия Сагайдукевич. При инвалидности она прекрасно, изящно танцует, стала чемпионкой Республики Беларусь, участницей Кубка мира по танцам на инвалидных колясках. Мне кажется, что даже я такого не добьюсь, не имея никаких ограничений по здоровью.
5: Меня зовут Александра. Помогаю проводить экскурсии, что-то новое открываю для себя. Мотивация заниматься спортом.
2: А ты занимаешься спортом сейчас?
5: Да.
2: Чем ты занимаешься?
5: Биатлоном.
2: В музее как раз представлены, да, вещи, награды спортсменов, которые вот занимаются биатлоном. Когда ты впервые попала в этот музей и увидела вот все экспонаты, о чем подумала?
5: Я почему-то подумала о том, что это принесла Дарья Домбрычева. Потом думаю, у нас же не одна спортсменка по биатлону. И начали уже знакомиться с экспонатами, с людьми, которые приезжали сюда. Поняли, что если человек действительно хочет продвигать свою карьеру, то у него все получится, главное верить.
2: История какого спортсмена больше всего тебя удивляет?
5: Людвига Гутмана. Он английский нейрохирург, который собрал в 1948 году британских ветеранов, которые вернулись после Второй мировой войны, и начал развивать вот эту вот карьеру с ограниченными возможностями, помогать людям продвигаться в спорте, что сейчас очень популярно, очень много людей, инвалидов, которые занимаются спортом.
0: Одним из экспонатов, который хранится в Музее паралимпийской славы, является сертификат об установлении мирового рекорда слабовидящим пловцом, паралимпийцем, чемпионом из Гомеля Владимиром Изотовым. Поговорили с ним по телефону.
6: Здорово, что подобное место существует, где отражены лучшие достижения. Это, в принципе, молодое поколение наверняка будет стимулировать, действовать. И те, чьи заслуги там отмечены, может быть, даже кумирами станут в какой-то момент. И дети потянутся.
0: Почему вы в свое время пришли в плавание? Сколько вам было лет, когда только начинали?
6: В спорт родители привели. Они были сами по себе спортивные. Тогда же было общество. Вот Белтис было очень-очень много, что вот соревнований проводилось. Я в плане, что и областные проводились. Съезжались со всех белтизовских заводов, собственно. Я там вот маленький как-то даже поучаствовал несколько раз.
0: Сколько вам было лет?
6: 9, наверное. Вот. А после мать взяла инициативу и повезла меня на чемпионат республики. Вот с этого, собственно, все и началось. Чуть-чуть попозже я стал более профессионально заниматься. То есть, поскольку было видно, что все достижимо.
0: Себя кумиром считаете, учитывая, что ваш сертификат тоже есть в музее?
6: Нет, не считаю. Может быть, мотивации кому-то даст, скажут, ого, вот, он смог, и я смогу. Это лишь так.
0: Когда получаете ту награду, к которой стремитесь, какие эмоции всегда испытываете? И как долго нужно готовиться спортсмену к серьезным соревнованиям?
6: По эмоциям, что вам могу сказать, что, в принципе, оно идет по нарастающей. То есть, когда-то ты берешь, к примеру, бронзовую медаль, и ты счастлив. Вот. Потом, в следующий раз, когда ты берешь бронзовую, уже не так счастлив, скажем так. И ты стремишься, собственно, завоевать высшую награду. И вот, когда я завоевываешь, да, непередаваемые, то есть, ну, очень сильные эмоции относительно обычной жизни. Но перед этим еще прожит стресс, да, вот вы про подготовку спросили. Подготовка все время занимает, чтобы быть в форме в любой момент и, ну, пытаться же развиваться еще стоит. Нет такой возможности, чтобы ты за 3 месяца взял и подготовился.
0: Расскажите подробнее, что это были за соревнования, в рамках которых был установлен ваш мировой рекорд?
6: В 2012 году, это Лондон, собственно, паралимпийский. Олимпийские игры были. И это вот на моей основной дисциплине 100 метров брасом, собственно, первая половина взята время оттуда. Приятно было, естественно.
0: Сертификат, который находится в Музее паралимпийской славы, не жалко было вот его отдавать? И не жалко ли, что это удостоверение профессионализма вашего вот находится сегодня не с вами, не у вас лично дома, среди других ваших побед, наград, медалей?
6: Там он несет гораздо больше пользы, чем у меня он просто лежал. Кого-то он смотивирует, кто-то отметит и, собственно, будет продолжать идти с улыбкой по этому миру.
2: Часто музей это что? Вот пришел, посмотрел на какие-то экспонаты, и, в общем-то, все. А у вас есть много интерактивных зон.
7: Это на самом деле очень важно, потому что интерактивные зоны, они добавляют некой динамичности. То есть ты можешь не просто посмотреть глазами, но ты можешь к этому прикоснуться, ты можешь это потрогать, ты можешь поучаствовать в квестах. То есть это не обычная статичная какая-то вот обстановка, где ты просто пришел, как у нас обычно в музеях, руками не трогать, экспонаты не трогать, ни к чему не прикасаться. Здесь же все наоборот. Все, что не в зоне витрин, не внутри, все можно потрогать, ко всему можно прикоснуться. Но из витрины, если очень хочется, можно достать медаль, подержать. Ну как это не подержать медаль, настоящую золотая медаль паралимпийских игр, прикоснуться к этой драгоценности.
2: Лабиринт, расскажите, да, для кого он?
7: Да, у нас есть квест-лабиринт, он предназначен для деток с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Это дети, которые передвигаются на колясках. Ну, задача пройти лабиринт. Мне кажется, это весело, эмоционально.
2: Бывает ли, что посетителями музея становятся как люди с какими-то ограниченными возможностями, так и без них? Да, и вот какую динамику вы замечаете в проведении именно таких вот совместных экскурсий?
7: Да, наш музей, он открыт для посещений не только детьми с ограниченными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с какими-то психофизическими особенностями развития, но приходят и обычные дети, и родители, учащиеся нашей школы, учащиеся других школ. Двери нашего музея открыты для всех. Посетителями нашего музея даже являются и воспитанники детских дошкольных учреждений. Но я считаю это важно, потому что, когда встречаются в музее и здоровые дети, и дети с ограниченными возможностями, потому что наш музей — это прежде всего пространство для принятия детьми, детей не таких, как они. То есть учит дружить, учит жить.
2: Расскажите об удобстве музея для всех посетителей.
7: Да, музей у нас организован таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли тоже насладиться нашей экспозицией. Вот все наши витрины, они, во-первых, расположены низко, и сами витрины сделаны под наклоном. Это для того, чтобы люди на инвалидных колясках могли без всяких проблем подъехать, посмотреть, все увидеть, все прочитать, чтобы не доставляло это им никаких сложностей. Также вот все наши парадные костюмы, наши стоечки расположены на достаточно низком уровне, чтобы и люди с ограниченными возможностями могли все это прочитать, и учащиеся начальной школы невысокого роста, чтобы, в общем-то, все было удобно.
2: С какого возраста приглашаете в музей ребят?
7: С первого класса. Чтобы это было для них не в новинку, не какой-то диковинкой, а принимать, видеть, что есть вот и такие и люди с ограниченными возможностями, что это такие же равноправные члены нашего общества.
2: А сколько экспонатов вот сегодня в вашем музее?
7: Постоянная экспозиция. У нас присутствует более 100 экспонатов и хранятся запасники фонда. То есть экспонаты, которые, периодически где-то что-то можем что-то убрать, что-то добавить.
2: У вас часто бывают люди на колясках. Готовы ли принимать посетителей с инвалидностью по зрению? Да, и как можно было бы организовать вот эту экскурсию?
7: На сайте нашей школы 12 есть вся информация о нашем музее. Нужно будет связаться с нами, сказать, что вот есть такое желание посетить, вот услышали, посетить наш музей. И уже мы договоримся, обсудим время, дату, подготовим экскурсию.
0: Пространство музея паралимпийской славы – это не только выставка, куда приходят посетители, но и интерактивная площадка для проведения внутришкольных тематических мероприятий.
8: Меня зовут Мурманцева Лейда Александровна. Я являюсь сотрудником музея паралимпийской славы 12-й школы города Минска. По основной своей должности – библиотекарем данной школы. Мы в качестве сотрудников музея, заведующей музея Екатерина Сергеевна Свиридович, пребываем в этих должностях совсем недавно, с начала учебного года. И первое мероприятие, которое было проведено, это мероприятие интерактивное «Ко дню белой трости». Несколько лет назад, еще даже не подозревая, что я буду пребывать в этой должности и коснусь этой темы, я посещала пространство в Минске. Мероприятие проводила незрячая ведущая. Нас завели в темную комнату. Вся программа проводилась в этой комнате. И мы вышли из комнаты. И мы так и не увидели, что там было. Поначалу это было страшно, а потом ты чувствуешь дыхание другого, чувствуешь плечо и уже включаешься, слышишь голос. Встреча тогда проходила по книге Астрид Лингрен «Ронни, дочь разбойника». А теперешняя встреча уже в 12 школе проходила по произведению «Тося, Бося и темнота» Лины Жутауте. Эта книга очень востребована в нашей школе среди начальной школы, потому что она затрагивает известный страх, страх темноты. Мы проводили эту программу в полной темноте, немножко ставили подсветку, чтобы дети не пугались. Я непосредственно вела программу от имени девочки, и мы с девочкой проходили все ее преграды. Тося Бося боялась темноты. Она укладывается спать, а темнота приближается. К ней подходит мама, а мама всегда пахнет. И мы давали мешочки с разными наполнителями, с разными запахами. Мама у нас пахла кофе. И задача детей была угадать, чем пахнет мама. То есть мы по кругу пускали этот мешочек, и дети не озвучивали. Только уже в самом конце они проговаривали. Тот, кто угадал, он молчал. Вот. Потом бабушка приходила. Она пахла у нас лавровым листом, супом пахло. Приходила бабушка, она желала Тосе Босе сладких снов, и чтобы сны были еще слаще, она давала ей в руке вот шелестящую вкусную конфету, тоже дети это угадывали. А еще бабушка, чтобы Тосе Босе не было страшно, подкладывала ей под одеялко ее друга, тоже дети угадывали, что за друг, и что бабушка подкладывала.
2: Мы передавали это был, как бы каждому
8: мы передавали
2: ребенку,
8: этот
2: да?
8: предмет, да, предмет шел по кругу.
2: Для каких учащихся?
8: Это были второклассники, дети, которые находятся в группе продленного дня. Было 7 человек. Мы прочитали эту книгу не глазами, как принято читать, а включили ушки, включили носы, руки. То есть нашими глазами были уже другие части тела. И, конечно же, наши сердца детям понравилось. Я думаю, что мы повторим. Было несколько задач. Первая из задач — это было познакомить ребят с историей праздника. Детям я рассказала о том, что есть такие же детки, как они, только они не могут видеть. И поэтому их глазками становятся носы, руки, ушки. И читают они этот мир не глазами. А вот они смотрят, дети, у тебя есть все. И для них это нормально, взять книгу и прочитать. А когда нет глаз, я говорю, прочитайте друг друга, прочитай, что тебе передал этот ребенок. И у нас был такой элемент чтения. Например, подходил ребенок, и он сжимал руку со всей силы. И второй ребенок должен был угадать, что передал, какое сообщение, послание тебе. Это или злость, это или страх, если дрожит рука, это или поглаживание, это если любовь. Вот, то есть рассказать об истории возникновения праздника была цель. Вторая цель — поработать со страхом темноты. Мне кажется, наверное, самый главный страх маленьких детей — эту темноту из себя вынуть и представить ее, например, в роли той же мышки, да, которую можно запихнуть в мешок, отстранить от себя. И, конечно же, самая главная глубинная задача, и она, мне кажется, все-таки она на перспективу больше построена — учиться понимать и принимать деток не таких, как ты, но таких же ценных, как ты. Таким же сердечком они радуются, они злятся, они удивляются, у них все то же самое. Важно согревать друг друга, светить друг другу, любить друг друга.
0: В апреле следующего года Музей паралимпийской славы встретит 10-летний юбилей с начала своей работы. Уже многое сделано, но, как и любое пространство, пропитанное энергией движения вперед, оно не может не развиваться. Руководитель музея Екатерина Свиридович в конце нашей встречи поделилась планами.
9: Планов на самом деле много, и далеко лежащих, и близко лежащих планов, конечно, в первую очередь это сбор, это поисковая такая работа, это пополнение фонда музея новыми экспонатами. Будем работать в этом направлении. Также внедрение каких-то новых материалов в нашу постоянную экспозицию. Хотелось бы нам еще вот создать мультимедийное портфолио нашей экспозиции. И в будущем хотелось бы, конечно, создать аудиогид на белорусском, на русском и на английском языке, чтобы была возможность у людей слушать без экскурсоводов. Возможно, в будущем создание какой-то передвижной экспозиции. Ну, это так, в таких далеких планах. Будем формировать творческие группы наших экскурсоводов. В планах создания разработка буклетов, рекламной продукции о нашем музее, чтобы могли люди узнавать, что вот существует такое у нас в республике, в городе. Ну и, разумеется, на постоянной основе это участие в различных конкурсах, проведение мероприятий, приуроченных к различным Дням добра, День инвалида.
2: Для вас что значит вот эта работа, связанная с Музеем паралимпийской славы? И в целом, как-то изменилось ли ваше восприятие после того, как вот вы стали именно сотрудником, да, непосредственно этого музея?
9: Ну, для меня эта стезя немного новая, только вот вступила в должность руководителя музея. Но мне очень интересно во все это окунуться. Со стороны на это всегда смотришь, где-то там по телевизору, вот что у нас есть Олимпийские игры, есть Паралимпийские игры, как-то всегда в это особо не вникала. А здесь это вот возможность узнать поподробнее. И плюс, конечно, ну вот как для меня, меня вот восхищает. Когда я познакомилась с историей спортсменов поближе, Игоря Боки, Юрия Голуба и многих других, ну для меня это, конечно, восхищение. Восхищаюсь их силой, силой духа, стремлением, что с ограниченными возможностями, по сути, жизнь не заканчивается. Что вот они нам показывают, что человек может.
0: А сейчас, дорогие наши слушатели, у вас есть уникальная возможность оказаться на аудиоэкскурсии, которую для меня провели во время знакомства с Музеем паралимпийской славы юные экскурсоводы средней школы номер 12.
10: Мы рады приветствовать вас в Музее паралимпийской славы. Первые паралимпийские игры, или их еще называют Стокмандевильские, были проведены в 1948 году. Был такой врач Людвиг Гутман, английский нейрохирург Стокмандевильского реабилитационного госпиталя. В 1948 году он взял и собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях. Это были бывшие солдаты, получившие травму позвоночника, парализованные колясочники. Определение «паралимпийские» первоначально было связано с именно термином «паралич», а игры являлись новой формой интеграции парализованных в общество. Позже, когда в играх стали участвовать уже не только ветераны войны, термин «паралимпийский» был переосмыслен и стал означать, что рядом, вне Олимпиад, проходит параллельно и наравне с ним. Таким образом, в определении «паралимпийский» заложена одна из главных ценностей игр – равноправие и равные возможности. Экспонаты Музея паралимпийской славы получены в дар от Паралимпийского комитета Республики Беларусь или непосредственно от спортсменов. В Республике Беларусь около 50 тысяч инвалидов занимаются спортом. Под крылом Паралимпийского комитета Республики Беларусь работают федерации инвалидного спорта. Более 25 клубов. 12 культурно-реабилитационных центров. 70 культурно-оздоровительных секций. Паралимпийские олимпиады подразделяются на летние и зимние в соответствии с летними и зимними видами спорта. В музее представлены те виды паралимпийского спорта, которые активно развиваются в Республики Беларусь. Наибольшее предпочтение отдано легкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, биатлону, мини-футболу, шахматам, шашкам, танцам на инвалидных колясках, велотандему и лыжным гонкам.
11: На стенде можно увидеть эмблему паралимпийского движения. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы. Цвета красный, зеленый и синий. Широко представлены в национальных флагах стран мира. Символизируют разум, тело, дух и их единство. Данная эмблема фигурирует на паралимпийском флаге. После того, как паралимпийский флаг поднят, спортсмен из команды страны, которая организует паралимпийские игры, поднимается на подиум и произносит клятву, держа в правой руке угол паралимпийского флага.
10: От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих соревнованиях, в паралимпийских играх, уважая и соблюдая правила их проведения. Обязуюсь состязаться без допинга и наркотиков в истинно спортивном духе во славу спорта и чести наших команд.
11: Потом играет паралимпийский гимн, гимн будущего.

0: Паралимпийский девиз «Дух в движении». Эти слова наиболее ярко и лаконично передают видение паралимпийского движения. А в финале экскурсии мы наглядно продемонстрируем движение спортивного духа к мечте, к жизни без ограничений. Обещаем, это будет красиво. Каждые паралимпийские игры имеют свои талисманы. Талисманами часто являются фигурки животных, обитающие в стране игр, или сказочные персонажи.
1: Юные экскурсоводы выступят от имени талисманов паралимпийских игр.
2: Привет, меня зовут Претей. Я морской конек и талисман летних паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Символизируя вдохновение, силу, стремление к победе. А греческое слово «протос» означает «первый в чем-либо отличный».
3: Привет! Меня зовут Блейз. Я талисман летних паралимпийских игр в Атланте 1996 года. Я мифическая птица Феникс, которая восстает из пепла, возрождается из смерти. Символизирую силу, дальновидность, вдохновение и выживание.
4: Привет! Нас зовут Снежинка и Лучик, холод природы и тепло сердец, морозы, солнце, день чудесный. Мы талисманы игр в Сочи 2014 года.
5: Привет, меня зовут Мендвиль. Я талисман игр в Англии 2012 года. Назван в честь госпиталя, в котором работал английский нейрохирург Людвиг Гутман. Он собрал британских солдат-инвалидов, ветеранов Второй мировой войны, для участия в спортивных соревнованиях.
6: Привет, меня зовут Куачи. Я талисман игр в Ванкувере 2010 года. Я снежный человек. Не бойтесь меня. Я обитаю в канадских лесах и мечтаю стать хоккеистом.
7: В зависимости от физических нарушений спортсмены-паралимпийцы подразделяются на 4 класса. Повреждение опорно-двигательного аппарата, ДЦП – это церебральный паралич, ампутанты и слабовидящие. Сегодня мы подробнее остановимся на видах спорта, адаптированных для лиц с нарушением зрения. Голбол – это вид спорта, специально разработан для людей с нарушением зрения. Три игрока в команде защищают свои ворота и стараются забросить мяч внутрь ворот соперника. Игроки ориентируются на звук мяча. Дзюдо – спортсмены с нарушением зрения могут участвовать в дзюдо наравне со зрячими благодаря тактильному контакту. Важной адаптацией является постоянный контакт с соперником, что помогает ориентироваться в пространстве. Легкая атлетика включает бег с поводырем, прыжки в длину и метание. Поводырь помогает спортсмену ориентироваться на трассе, действуя как его глаза. Плавание. Независимо от уровня зрения, вода предоставляет уникальные условия для физической нагрузки. Спортсмены ориентируются по звуку стартового пистолета или по касанию окончания бассейна поворот панелями. Тандемный велосипед. На таком велосипеде два человека работают как одна команда. Зрячий пилотон ведет и контролирует маршрут, а незрячий спортсмен сидит позади и усиленно крутит педали. Таким образом, мы видим, как адаптирован спортивный процесс для лиц с нарушением зрения. Это тактильные и звуковые метки, звуковые сигналы, тактильные полосы на дорожках и шуршащие материалы, мяч с колокольчиком.
8: На стендах представлена история первых 5 летних и зимних паралимпийских игр. Начиная с летних, которые происходили в Риме в 1960 году. Игры открыла супруга президента Италии Карло Гронки. А Папа Римский принял участие в Ватикане. А первые зимние паралимпийские игры состоялись в 1976 году в Швеции. Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и нарушением зрения были организованы на треке и в поле. Впервые демонстрировались соревнования в гонках на санях. На данном стенде представлено достижение белорусских спортсменов на паралимпийских играх разных лет. Начиная с 8-летних паралимпийских игр в Сеуле 1988 года. Тогда белорусские спортсмены завоевали в составе сборной команды СССР легкоатлет Олег Шепель завоевал 3 золота в прыжках в длину, в прыжках в высоту и в пятиборье. А на летних паралимпийских играх в Атлане 1996 года белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой. На паралимпиаде было завоевано 13 медалей, 3 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Чемпионами Паралимпийских игр в Атлане стали Ирина Леонтьюк по прыжкам в длину, Олег Шепель в беге на 100 метров. Серебро завоевал Игорь Фортунов в прыжках в длину и в тройном прыжке. Ядвига Скоробогатая стала бронзовым призером по лыжным гонкам и биатлону. А первыми зимними играми, на которые белорусские спортсмены впервые выступили самостоятельной командой, стали Паралимпийские игры в Нагано, Япония, в 1998 году. В составе нашей команды приняли участие 3 спортсмена-инвалида по зрению и 3 спортсмена с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Ядвига Скоробогатая в лыжных гонках на 5 километров заняла 4 место, а на дистанции 10 километров – 5 место.
0: На данной выставочной витрине представлены командные и именные грамоты и дипломы соревнований по шахматам и шашках среди спортсменов с нарушением зрения. Ценный экспонат витрины – фотография участников Всесоюзного общества слепых по шахматам «Ленинград 1972 года» и медаль Белорусского общества слепых с республиканских соревнованиях по шахматам.
9: На следующей витрине можно видеть репортажные фотографии, сделанные непосредственно момент игры. На фото Игорь Росихин и Виктор Чайчиц, чемпионы Республики Беларусь по шахматам среди мужчин и инвалидов. Также на витрине расположены шахматы для слепых со специальными выемками для фигур. Это тактильные шахматы. Ключевая особенность различается в высоте полей. Черные поля приподняты над белыми, обеспечивая тем самым тактильное различение.
7: На следующей витрине экспонируется почетная грамота Олега Александровича Шепеля, пятикратного чемпиона мира и Европы по легкой атлетики среди инвалидов по зрению за спортивные достижения на летних паралимпийских играх в Сеуле 1988 года. Также представлен ковбелл – музыкальный инструмент в виде колокола без язычка, используемый для оповещения на спортивных соревнованиях. Он издает четкий, резкий звук. С английского переводится как «коровий колокольчик».
8: Пятая витрина – самая футбольная. Мы можем видеть фотографию чемпионов мира 1998 года и 2002. Национальную сборную команду Беларуси по мини-футболу среди слепых, а также оформленное в рамку поздравления с победой от президента страны. Я его зачитаю. Сердечно поздравляю вас с высоким званием чемпионов по мини-футболу среди инвалидов по зрению. Мы знаем, что ваша победа завоевана в напряженной борьбе с сильнейшими соперниками мира, национальными сборными Бразилии, Италии, Аргентины и Испании. Такой успех достигнут впервые в истории выступления белорусских коллективов в игровых видах спорта. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и спортивного долголетия. Обратите внимание на фото со спортсменами в момент игры. Некоторые в масках. Почему? Это сделано для равенства возможностей всех участников. Есть спортсмены тотально слепые, а есть с частичным сохранением зрения. И как раз они-то и надевают такие маски. Четвертая витрина самая дорогая.

0: медаль чемпионата мира по мини-футболу среди слабовидящих, проходившим в Англии в 2004 году. Экспонат также передан в дар от Елены Гвай.
1: На верхнем уровне следующей витрины можно видеть фотографию Юлии Сагайдукевич, чемпионки Республики Беларусь, участницы Кубка мира по танцам на инвалидных колясках и выпускницы нашей школы. На витрине также представлены спортивные снаряды Сергея Грибанова, бронзового призера 12-х летних Паралимпийских игр в Афинах 2004 года. Это диск для метания. Вес диска 2 килограмма. Метание диска – очень древний вид спорта. В Греции его изготавливали из камня или бронзы. Вес диска составлял до 5 килограммов. Также мы видим ядро для толкания. Ядро весит чуть больше 7 килограмм. Тяжелое. По способу движения технически напоминает метание копья, что прослеживается. Связь с войной, военными действиями. Кстати, после Великой Отечественной войны активно развивались именно военные виды спорта. Почему? На случай новой войны. Одна из заслуженных учительниц нашей школы, Гуревич Мария Петровна, в молодости занималась стрельбой, является мастером спорта, а ее муж продолжил спортивную карьеру, и в Минске есть специализированная школа его имени. Школа по стрелковому спорту имени Марка Гуревича.
2: На следующей витрине представлены награды и экипировка Юрия Голуба, бронзового призера Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года по биатлону и лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Бронзовая медаль спортсмена передана в дар от Шудейко Николая Николаевича, генерального секретаря Паралимпийского комитета Республики Беларусь. А также Юрий Голуб является чемпионом зимних Паралимпийских игр в Южной Корее в 2018 году по биатлону.
3: Данная витрина представляет достижения и спортивный путь Людмилы Волчок, паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам в Ванкувере 2010 года и Турине 2006 года, а также серебряного призера Паралимпиады в Пекине 2008 года и бронзового призера игр в Лондоне 2012 года по академической гребле. Мы видим оформленный в рамку автограф пожелания спортсменки, фотографии с ней во время встречи, которая проводила в нашей школе в рамках благотворительного праздника «Подари жизнь детям». За плечами каждого спортсмена история жизни, трагический случай, а это, по сути, смерть прежней жизни, а потом начало, возрождение, путь к себе, новому, через веру, любовь, терпение. Людмила Волчок получила травму позвоночника, когда забралась на крышу студенческого общежития, чтобы поправить антенну, и упала. И такие случаи за плечами многих паралимпийцев. Они все произошли при разных обстоятельствах, в разное время, но объединяет все эти истории. Путь преодоления, несмотря ни на что. Путь вверх, движение вверх, к жизни, радости, мечте.
0: На следующей витрине представлена медаль, сертификат участника Паралимпийских игр, аккредитационная карта, а также фото и стартовая майка Ольги Зинкевич, паралимпийской чемпионки по легкой атлетике, по прыжкам в длину и беге среди спортсменов с нарушением зрения. В качестве документального хроникального фона витрины выступает афиша открытого первенства по легкой атлетике Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1992 год.
1: Следующая витрина посвящена Паралимпиаде в Пхёнчхане 2018 года. Мы видим фотографию национальной сборной команды, которая представляла Беларусь на данных играх, а также персональное фото участников игр Екатерины Шастиной-Комар и Валентины Шиц, трехкратной чемпионки Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске 2022 года, серебряного призера Паралимпийского чемпионата мира по лыжным видам спорта 2022 года среди инвалидов-колясочников. Также привлекают внимание элемент спортивной экипировки, стартовая майка Екатерины Шастиной-Комар, памятные подарки и талисман Паралимпиады.
0: На следующей витрине красуется Игорь Бокий, 21-кратный чемпион по плаванию среди инвалидов по зрению. Нам представлены две золотые медали, а именно чемпионата Европы по плаванию Португалия 2016 год, этап мировой серии по плаванию Египет 2024 год. Также мы видим очки для плавания и шапочку. Конечно, такие личные вещи максимально приближают к атмосфере игр. А еще на витрине представлен самый свежий экспонат – автограф Игоря Бокова с 17-х летних Паралимпийских игр, которые проводились в Париже в 2024 году. Также на витрине представлен